0: Дели вуны в мире. В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. В понедельник в Нью-Йорке стартовала 11-я конференция участников договора о нераспространении ядерного оружия. ВОН отметили, что система контроля над ядерными вооружениями переживает один из самых серьезных кризисов за десятилетия.
1: Многие соглашения времен Холодной войны либо утратили силу, либо прекратили действие. В частности, срок действия договора СНВ-3 между США и Россией, ограничивавшего стратегические ядерные вооружения, истек в феврале. Рост недоверия отразился на предыдущих обзорных конференциях по ДНЯО. Форумы в 2015 и 2022 годах завершились без согласования итоговых документов. Нынешняя конференция, проходящая с 27 апреля по 22 мая, должна оценить выполнение договора и определить, способен ли он обеспечить прогресс в области разоружения и международного сотрудничества. Выступая на открытии конференции в понедельник, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил о возвращении ядерной угрозы и ослаблении системы контроля над вооружениями. Эта конференция дает своевременную возможность объединиться и защитить человечество от серьезной угрозы ядерного уничтожения, заявил он. Гутерреш напомнил, что после Второй мировой войны мир уже жил в постоянном страхе перед ядерной катастрофой. «Человечество жило в тени возможного ядерного Армагеддона», отметил он, добавив, что сегодня мир столкнулся с коллективной амнезией в отношении этих угроз. По его словам, ситуация только ухудшается. Глава ООН указал на рост военных расходов, которые достигли 2,7 триллиона долларов, что в 13 раз превышает глобальные расходы на помощь развитию. Впервые за десятилетие увеличивается число ядерных боеголовок, а некоторые государства открыто рассматривают возможность их приобретения. «Разве мы забыли, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя допустить?» – задался вопросом генсек. Гутерреш подчеркнул, что ДНЯО остается основой международных усилий по предотвращению ядерной катастрофы, однако его эффективность ослабевает. «Обязательства не выполняются, доверие и авторитет подорваны», – отметил он. Генеральный секретарь призвал государства к безусловному выполнению своих обязательств. Он подчеркнул необходимость укрепления системы гарантий для Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, соблюдения запрета на ядерные испытания и разработки мер по предотвращению ядерной войны.
0: В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное безопасности морских путей. Генеральный секретарь призвал открыть Ормузский пролив для судоходства.
1: Глава ООН подчеркнул, что кризис в Ормузском проливе напрямую сказывается на жизни обычных людей, приводя к дефициту топлива и продовольствия. Особенно сильно страдает гуманитарная сфера, так как из-за сбоев в поставках грузов люди, нуждающиеся в помощи по всему миру, не могут получить ее. Ситуация усугубляется тем, что блокада пролива совпала с сезоном посева, когда нужны удобрения, значительная часть которых поступает через пролив. Длительные сбои в поставках грозят вызвать глобальный продовольственный кризис, в результате чего миллионы людей, особенно в Африке и Южной Азии, окажутся в условиях голода и нищеты, сказал Гутерреш. В самой тяжелой ситуации окажутся наименее развитые страны и малые островные государства, которые в наибольшей степени зависят от морского импорта и которым труднее всего справиться с текущими проблемами. Выступая перед Советом Безопасности, эксперт по морской безопасности Ник Чайлдс заявил, что для мировых водных путей наступил опасный и нестабильный период. Чайлдс, старший научный сотрудник по вопросам морской безопасности в Международном институте стратегических исследований, отметил, что принятых на сегодняшний день международных мер реагирования недостаточно и призвал страны к более скоординированному и последовательному взаимодействию. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности ключевых морских путей потребуются подходы, основанные на международных нормах, при этом необходимо адаптироваться к меняющейся ситуации.
0: В мире ежедневно регистрируется около 5000 новых случаев заражения гепатитом, сообщает из Всемирной организации здравоохранения.
1: И тем не менее, в новом докладе отмечается значительный прогресс с 2015 года. Число новых случаев гепатита Б сократилось на 32%, а смертность от гепатита С снизилась на 12%. Эти успехи стали возможны благодаря совместной работе на глобальном и национальном уровнях после того, как государства-члены ВОЗ в 2016 году утвердили цели по ликвидации вирусного гепатита. Вместе с тем, в организации предупреждают, нынешних темпов недостаточно для достижения достижения всех поставленных целей к 2030 году. Необходимо ускорить меры по профилактике, тестированию и лечению. Страны по всему миру доказывают, что ликвидация гепатита – это не несбыточная мечта, а реальная цель при наличии политической воли и финансирования, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебриесус. При этом, по его словам, прогресс остается слишком медленным и неравномерным, а миллионы людей по-прежнему не проходят диагностику и не получают необходимое лечение из-за стигматизации, недостаточной эффективности систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи. Так, несмотря на достигнутый прогресс, ограниченный доступ к профилактике и медицинской помощи по-прежнему приводит к высоким показателям смертности. В 2024 году, по оценкам, от гепатита В умерли около миллиона человек, а от гепатита С – 240 тысяч. Основными причинами смертности остаются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Особенно высокие показатели смертности от гепатита В зафиксированы в ряде стран. Так, на Бангладеш, Китай, Эфиопию, Гану, Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины, Южную Африку и Вьетнам пришлось 69% всех смертей от гепатита В в мире в 2024 году. В то же самое время смертность от гепатита С распределена более широко географически. 58% всех случаев пришлись на Китай, Индию, Индонезию, Японию, Нигерию, Пакистан, Российскую Федерацию, Южную Африку, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам. Несмотря на сохраняющиеся трудности, успехи Египта, Грузии, Руанды и Соединенного Королевства показывают, что ликвидация гепатита как угроза общественному здоровью возможна при наличии политической воли и инвестиций. Для этого уже существуют эффективные инструменты.
0: Ситуация в секторе Газа и на Западном берегу продолжает ухудшаться на фоне региональной нестабильности, заявил на заседании высокого уровня Совета Безопасности помощник генерального секретаря Халед Хьяри.
1: Хьяри охарактеризовал действующий режим перемирия в Газе как все более хрупкий. Авиаудары Израиля по сектору продолжаются. Хамас не прекращает боевых действий. Переговоры по разоружению группировок, предусмотренные резолюцией 2803 2025 года, пока не привели к соглашению. По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента начала перемирия в результате обстрелов погибло около 800 палестинцев, включая более 200 детей. Население Газы подвергается постоянным и фатальным израильским ударом и живет в крайне тяжелых гуманитарных условиях, в то время как на Западном берегу насилие, в том числе широко распространенное насилие со стороны поселенцев, вынужденное переселение и активизация строительства поселений угрожают целым общинам и еще больше подрывают перспективы политического процесса, сказал Хиари. Гуманитарная ситуация в анклаве критическая. У 1 800 000 человек, то есть почти у всего населения Газы, нет постоянного жилья. Хотя в анклав поступает больше помощи, ограничения Израиля на доставку товаров двойного назначения и нестабильная работа контрольно-пропускных пунктов по-прежнему не позволяют ООН развернуть гуманитарные операции в необходимых объемах. Хиари напомнил, что согласно оценке ООН, Евросоюза и Всемирного банка, на восстановление Газы в ближайшие десятилетия понадобится 71,4 миллиарда долларов. При этом 26,3 миллиарда долларов потребуется в первые 18 месяцев для восстановления базовой инфраструктуры и экономики. Для решения этих задач ООН запустила фонд «Горизонт», сопредседателем которого являются премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Рамис Алакбаров. Этот фонд позволит ООН осуществлять планирование мер по скорейшему восстановлению на всех оккупированных палестинских территориях в соответствии с резолюциями ООН и нормами международного права. «Мы глубоко признательны государствам-членам ООН за взносы», — сказал Хиари. Он уделил особое внимание политическому аспекту урегулирования конфликта. Для его продвижения, отметил он, необходимо позволить Палестинскому национальному консультативному комитету управления сектором Газа выполнять свои функции в координации с палестинской администрацией. Параллельно должен произойти полный вывод израильских войск из сектора, разоружение группировок и развертывание международных сил по стабилизации в соответствии с комплексным планом по прекращению конфликта в Газе.
0: На полях конференции участников договора о нераспространении ядерного оружия прошло организованное Казахстаном мероприятие, посвященное 20-й годовщине со дня создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
1: Символично, что сам договор был подписан в 2006 году в Семипалатинске, на месте одного из крупнейших в мире ядерных полигонов. За 40 лет, начиная с 1949 года, на территории общей площадью 18,5 тысяч квадратных километров Советский Союз произвел 456 взрывов. Полигон был закрыт указом президента Казахстана в 1991 году, но последствия испытаний до сих пор сказываются на здоровье людей и состоянии окружающей среды. Соглашение, известное как Семипалатинский договор, объединило Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Оно вступило в силу в 2009 году и закрепило добровольный отказ этих государств от разработки, приобретения, испытаний и размещения ядерного оружия. Контроль за соблюдением обязательств осуществляет Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. Выступая на круглом столе, глава отделения по вопросам оружия массового уничтожения, управления ООН по вопросам разоружения Кристофер Кинг подчеркнул, что безъядерные зоны остаются важным инструментом глобальной безопасности. Зоны, свободные от ядерного оружия, это не только историческое достижение, но и действующий инструмент региональной безопасности, нераспространения и снижения ядерных рисков, отметил он. Он также подчеркнул, что Центральноазиатская зона стала примером эффективного регионального сотрудничества, объединившего 5 стран в рамках юридически обязывающего соглашения. Такие зоны способствуют транспарентности, укреплению доверия и снижению рисков, а также служат связующим звеном между региональной безопасностью и глобальными усилиями в области нераспространения, добавил Кинг. По его словам, Казахстан играет активную роль в продвижении этой повестки, поддерживая инициативы в области нераспространения и укрепляя международное сотрудничество. Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашыкбаев, возглавляющий делегацию этой страны на обзорной конференции, убежден, что значение этого соглашения выходит далеко за пределы региона. Вклад Семипалатинского договора в обеспечение безопасности не только Центральной Азии, но и за ее пределами безусловен, отметил он в интервью службе новостей ООН. По словам дипломата, создание зоны стало результатом общего стремления стран региона укрепить мир, стабильность и безопасность, а также преодолеть тяжелое наследие ядерных испытаний.
0: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность усилением репрессий против инакомыслящих в Иране. С начала ударов Израиля и США по Ирану по меньшей мере 21 человек был казнен, тысячи арестованы.
1: «Я потрясен тем, что помимо уже тяжелых последствий конфликта, власти продолжают лишать иранцев их прав жестоко и безжалостно», – заявил Тюрк. Он подчеркнул, что даже в условиях войны ограничения прав допустимы только при строгой необходимости, соразмерности и наличии законной цели. Основополагающие права, такие как защита от произвольного задержания и право на справедливое судебное разбирательство, должны соблюдаться безусловно и всегда, – отметил верховный комиссар. Представитель ООН призвал власти прекратить казни, ввести мораторий на смертную казнь, обеспечить соблюдение процессуальных гарантий и немедленно освободить произвольно задержанных. В ООН отмечают, что широкое и расплывчатое определение преступлений против национальной безопасности в Иране ставит под угрозу жизнь многих людей, включая детей. Обвиняемые часто лишены доступа к адвокатам по своему выбору и подвергаются ускоренным судебным процедурам. Сообщается также о пытках и жестоком обращении. В ряде случаев приговор, включая смертные, основывались на признаниях, полученных под принуждением. С 28 февраля, по оценкам, более 4000 человек были задержаны по обвинениям, связанным с национальной безопасностью. Многие из них подвергались насильственным исчезновениям, пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, включая принудительные, иногда транслируемые по телевидению, признания и инсценированные казни. Особому риску подвергаются представители этнических и религиозных меньшинств, включая бахаи, зороастрийцев, курдов и белуджей. Местонахождение десятков заключенных неизвестно, информация об их судьбе отсутствует. Среди них правозащитница и адвокат Насрин Сотуде. Условия содержания в тюрьмах Ирана крайне тяжелые, отметил Тюрк, указав на их переполненность, нехватку продовольствия, воды, медикаментов и проблемы с оказанием медицинской помощи. Особую обеспокоенность вызывает состояние лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, который остается в заключении. По имеющимся данным, ее здоровье ухудшается после перенесенного сердечного приступа. В тюрьме Чах-Бехара протесты заключенных, требующих возобновить раздачу еды после длительного перерыва, были подавлены с применением смертельной силы. По сообщениям, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 21 получил ранения. В другом учреждении двое заключенных умерли под стражей, при этом имеются признаки пыток.
0: 30 апреля в ООН отмечают Всемирный день джаза.
1: Джаз – это не просто музыка, но и форма социальной терапии, помогающая снижать напряженность в отношениях, преодолевать барьеры и возвращать людям ощущение связи друг с другом. Сегодня джаз звучит далеко за пределами концертных залов, как универсальный язык, способный объединять людей даже в условиях конфликтов и политических разногласий. Его история уходит корнями в конец 19-го – начало 20 века и тесно связана с афроамериканской культурой и опытом угнетенного народа. Корни джаза в ритмах и песнях людей, работавших на плантациях Луизианы. Музыка для них становилось способом выразить боль, надежду и стремление к свободе. За десятилетия джаз превратился в по-настоящему глобальное явление, вобрав в себя элементы разных культур, от африканских ритмов до ближневосточных и латиноамериканских мотивов.
0: Генсек ООН представил 3 сценария развития кризиса в Ормузском проливе, и даже при самом лучшем раскладе рост мировой экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы.
1: Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Генсек подчеркнул, что за конфликт расплачивается все человечество. «Мое послание всем сторонам предельно ясное. Свобода и право судоходства должны быть восстановлены немедленно, как того требует резолюция 2817 Совета Безопасности. Откройте пролив, дайте пройти всем кораблям, дайте мировой экономике вздохнуть», — добавил генсек. Он также призвал стороны избегать любых действий, которые могут подорвать режим прекращения огня. Глава ООН напомнил, что Международная морская организация ИМО разрабатывает план эвакуации судов и моряков, а глава управления ООН по обслуживанию проектов ЮНОПС Жорже Морейра да Силва направляется в регион для консультаций по созданию гуманитарного коридора. Личный посланник генсека по ближневосточному конфликту Жан Арно также продолжает переговоры со всеми сторонами для поиска мирного решения. «Сейчас время для диалога, для решений, которые не дадут нам сорваться в пропасть, и для мер, способных проложить путь к миру», — заявил Гутерреш. Тем временем представитель Европейской экономической комиссии ООН Дарио Лигути сообщил, что мировые поставки сжиженного природного газа СПГ сократились уже на 20%, как из-за закрытия Ормузского пролива, так и из-за сбоев в работе инфраструктуры, включая крупнейший в мире промышленный комплекс по производству сжиженного газа «Рас Лафан» в Катаре. Это привело к росту цен в Азии на 140%, а в Европе на 70%, отметил Лигути. Наиболее остро кризис ощущается в странах Юго-Восточной и Южной Азии, однако, по словам эксперта, последствия в ближайшее время почувствует и Европа, особенно ближе к наступлению зимнего сезона. Если ситуация в регионе Персидского залива сохранится, это скажется на запасах топлива, предназначенного для отопления, предупредил он. По словам Лигути, текущий кризис стал еще одним напоминанием о нестабильности глобальных энергетических систем. Он показывает, насколько мы уязвимы к региональным потрясениям и насколько по-прежнему зависим от ископаемого топлива, подчеркнул он. Эксперт призвал повышать энергоэффективность экономики, снижать потребление ресурсов, а также использовать их более рационально. «Необходимо ускорить внедрение возобновляемых источников энергии», подчеркнул Лигути. По его словам, использование более чистых источников энергии повышает энергетическую безопасность. В ЕЭК ООН подчеркивают, что энергетическую систему необходимо рассматривать в комплексе от производства электроэнергии до ее распределения, хранения и конечного потребления.
0: КНДР в этом году начинает реализацию нового 5-летнего плана развития вооруженных сил. Замгенсека Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности в четверг, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал.
1: В течение 2025 года и в начале 2026 КНДР продолжала проводить испытания различных видов вооружений. В включая баллистические ракеты малой дальности, реактивные системы залпового огня, стратегические крылатые ракеты большой дальности и противокорабельные ракеты. Только за последний месяц, отметила Дикарло, были испытаны баллистические ракеты с так называемыми кассетными и осколочно-фугасными боевыми частями. Кроме того, Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ, зафиксировало очень серьезное увеличение возможностей по производству делящихся материалов, вещества, ядра которых делятся, вызывая цепную реакцию на ядерном объекте в Йонбене. Эти шаги сопровождаются заявлениями руководства КНДР о намерении продолжать модернизацию ядерного арсенала и расширять способы доставки вооружений. Развитие ядерной и баллистической программы КНДР в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности остается предметом серьезной обеспокоенности, подчеркнула Дикарло. По ее словам, такие действия подрывают глобальный режим нераспространения ядерного оружия, включая договор о нераспространении ядерного оружия ДНЯО. Он вновь призывает Пхеньян выполнять международные обязательства, сотрудничать с МАГАТЭ и присоединиться к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Дикарло напомнила, что санкционный режим Совета Безопасности остается в силе, несмотря на прекращение мандата группы экспертов в 2024 году. Она подчеркнула, что все государства обязаны соблюдать действующие санкции в своих отношениях с КНДР. Заместитель генерального секретаря отметила, что ситуация на Корейском полуострове остается напряженной, усиливается военная активность, возможности для диалога ограничены, а риск просчетов возрастает. Единственный способ навсегда снизить напряженность и развеять эти опасения – это достичь устойчивого мира, а также полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова, заявила она. В заключении замглавы ООН отметила, что ключевую роль в урегулировании ситуации должны играть диалог и дипломатия. «Мы приветствуем любые усилия в этом направлении», – сказала Дикарло. Независимый эксперт Джеймс Бирн, основатель исследовательского центра Open Source Center, представил Совету Безопасности данные, свидетельствующие о систематическом обходе ограничений. По его словам, с ноября 2025 года по апрель 2026 года как минимум 5 грузовых судов совершили 8 рейсов в порты КНДР для загрузки угля и железной руды, экспорт которых запрещен резолюциями Совета Безопасности. Некоторые из судов, по данным экспертов, ходят под иностранными флагами, включая российский, либо меняют регистрацию. В одном из случаев судно Peaceful 8 передавало ложные координаты, создавая видимость нахождения у побережья России, тогда как спутниковые изображения подтвердили его присутствие в северокорейском порту Вонсан, где происходила загрузка угля. Эксперт подчеркнул, что доходы от экспорта угля и других ресурсов напрямую способствуют финансированию ядерной и ракетной программ КНДР. Резолюции Совета Безопасности, включая 2371 и 2397, прямо запрещают экспорт этих ресурсов, а также любые связанные с этим поставки.
0: В преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая, в ООН напоминают, что 85% преступлений против журналистов остаются безнаказанными.
1: Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал генеральный секретарь ООН. «Всякая свобода зависит от свободы печати. Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире», заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов, около 330 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники средств массовой информации взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал Тюрк. За пределами зон конфликтов журналистские расследования, разоблачающие коррупцию, преступления против окружающей среды или организованную преступность сопряжены с серьезными рисками для сотрудников СМИ, а иногда и для их семей, как, например, в Мексике. Как бы выглядел мир без свободной прессы? Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчанием. Мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар. Мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал Тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. Я призываю государства расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности, подытожил Верховный комиссар. Вы слушали еженедельный дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций. Выпуск составлен в редакции Всемирной радиосети 3 мая 2026 года.

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. На волнах Всемирной радиосети звучал повтор еженедельного обзора материалов ООН, который впервые вышел в нашем эфире в воскресенье вечером. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. 0 часов 30 минут. Всемирное координированное время.

0: В эфире специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь». 24 апреля на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялся интерактивный диалог по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Цель этого интерактивного диалога – предоставить государствам-членам платформу для обсуждения того, как обязательства пакта о будущем могут быть реализованы и поддержаны в рамках инициативы ООН-80. На встрече прозвучали мнения о том, как политические обязательства в рамках пакта о будущем могут способствовать институциональным реформам и как процессы, связанные с инициативой ООН-80, могут поддерживать эффективное осуществление и подотчетность. Слушайте синхрон первой части мероприятия, в рамках которой были представлены основные доклады по заданной теме.
1: Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы вновь оказались здесь после того, как мы провели огромное количество времени в начале недели в этом же зале, объявили открытым интерактивный диалог, посвященный пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. От обязательств к результатам сейчас делаю заявление в качестве председателя Генеральной Ассамблеи. Господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дорогие коллеги, благодарю вас за участие в этом интерактивном диалоге о пакте во имя будущего и инициативе ООН-80 от обязательств к результатам. Учитывая то, что произошло почти 2 года назад, учитывая то, что произошло за прошедшие 2 года, трудно вспомнить чувство удовлетворения 22 сентября 2024 года. С тех пор мир вновь перевернулся, но в тот момент было ощущение удовлетворения, единства здесь, в этом здании. К сожалению, я сам там не была, но многие из вас там присутствовали. И я слышала, что вы ощущали себя истощенными, но в то же время вы ликовали, потому что пакт во имя будущего был принят. Но вы ликовали не потому, что еще один документ был принят, а потому, что он был принят консенсусом в тот момент, когда это казалось невозможным. И пакт — это не просто один из недавних текстов, принятых консенсусом. Это подтверждение консенсусом приверженности многосторонней системе. В пункте 6 пакт гласит, мы признаем, что многосторонную систему и учреждения, среди которых центральное положение занимают ООН и ее устав, необходимо укреплять, чтобы идти в ногу с меняющимся миром. И инициатива ООН-80 — посвящена именно этому. Мы работали над ней весьма интенсивно. Прежде всего, генеральный секретарь работал весьма интенсивно с 22 сентября 2024 года. Инициатива ООН-80 реализуется потому, что мультилатерализм может быть достойным доверия, чутким, способным добиться результатов ради людей, если он будет эволюционировать, если он будет реформирован. И система ООН должна быть готовой к будущему, должна быть эффективной, работоспособной, справедливой, представительной, инклюзивной, финансово стабильной. Сегодня мы не будем обсуждать эти взаимоподкрепляющие взаимосвязи. Мы задумаемся о том, каким образом наши усилия по требованиям работы ООН-80, то есть по бюджету, мандатам и структурам, состыковываются с чаяниями пакта. В более конкретном плане необходимо задуматься о том, что можно сделать по-другому, либо в рамках 3 направлений работы ООН-80, либо в контексте повестки дня реформы ООН в целом, с тем, чтобы ускорить выполнение обязательств по пакту. Это знаковое мероприятие, мы должны говорить откровенно, не оставаться на поверхности, несмотря на обещания, которые даны в пакте и в ЦУР, на многих площадках, во многих документах. Мы отстаем в достижении результатов. 4,6 миллиарда людей не имеют доступа к базовым медицинским услугам. 2,5 миллиарда женщин и девочек страдают от неравенства во всех областях, включая образование и трудоустройство. 720 миллионов человек голодали в 2024 году. 273 миллиона детей не имеют доступа к школам. Если мы говорим, что пакт — это наше обязательство, ЦУР — это наш целевой ориентир, а ООН-80 — механизм реализации обязательств, мы должны работать более оперативно, мы должны подступиться к сути процесса ООН-80. Необходимо также провести открытую дискуссию по поводу того, что срабатывает, а что не срабатывает, особенно когда речь идет о достижении конкретных результатов. По пакту что увязано, в частности, с реформой ООН и ее спецучреждений. У нас будет брифинг вскоре по направлению работы 3, и я хочу сосредоточиться на этом. Учитывая усилия в рамках направления работы 3, мы должны найти те участки, где требуется усовершенствование и которые необходимо синхронизировать. Конкретный пример. Вот, например, 273 миллиона детей не могут ходить в школы. Многие эти ситуации связаны с войнами, кризисами, конфликтами. Но мы, чтобы помочь детям, должны синхронизировать работу по образованию в разных учреждениях. Например, в рамках ООН-80 мы говорим о том, что если посмотреть на ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, у обеих организаций есть мандат по образованию. Когда они начали выполнять свой мандат, было очевидно, что одна организация занималась прежде всего строительством школ, созданием площадок, где может идти учебный процесс даже в условиях кризиса, а другая организация прежде всего занималась проблематикой школьных программ.

И это касается всей системы ООН, и именно это мы обсуждаем в рамках направления работы 3. Но мы можем также сказать то же самое о финансировании развития, о многочисленных резолюциях, обязательствах, которые мы на себя взяли. В этом же президиуме вместе с вами мы обсуждали то, каким образом выполнять обязательства по финансированию развития. Севилья выдала 130 добровольных инициатив, включая по платформу заемщиков, и мы добились результатов. Теперь посмотрим, как можно синхронизировать еще. Конечно, синхронизировать 130 добровольных инициатив – непростая задача. И каким образом за счет ООН-80 и за счет работы финансовых учреждений, будь то в Нью-Йорке или в случае международных финансовых учреждений в Вашингтоне, насколько их работа состыкована? Мы с небольшой группой постоянных представителей поговорили, и в рамках правил Четтам Хауса вы все сказали, что наши постпредства в Нью-Йорке говорят одно, а в международных финансовых учреждениях говорят что-то другое. То есть речь идет не только о секретариате направления работы 3, нет, необходимо синхронизировать внутри ваших правительств, ваших министерств позицию для того, чтобы она звучала единообразно в разных структурах. У нас наложен правосудный процесс, я благодарю генерального секретаря за то, что он запустил эту инициативу ООН-80 в такое непростое время, и добрая вещь заключается в том, что мы уже добились значительных результатов. Создана, в частности, независимая международная научная группа по искусственному интеллекту и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Это значительная часть пакта войн будущего. Мы должны не просто создавать новые рабочие группы, мы должны повышать эффективность нашей собственной работы. Коллеги, давайте продвигаться вперед в таком же позитивном духе пакта, с такой же самоотверженностью, с которой мы приступили к инициативе ООН-80. Давайте стремиться к консенсусу, если это возможно, но давайте не стесняться продвижения вперед, как большинству, когда есть возможности для осуществления, даже если нет консенсуса. Я благодарю секретариат, генерального секретаря, первого заместителя генерального секретаря за общение с нами, а сейчас слово имеет генеральный секретарь и его превосходительство Антонио Гутерреш. Пожалуйста. Госпожа председатель Генеральной Ассамблеи, ваше превосходительство, уважаемые делегаты. Я признателен председателю Генеральной Ассамблеи за созыв сегодняшней дискуссии в контексте нескольких неофициальных заседаний, которые она организует по осуществлению пакта во имя будущего. И у нас проводятся ежемесячные брифинги по направлениям работы в рамках ООН-80. Сегодня мы сточились на этих двух инициативах, как они состыкованы и подкрепляют друг друга. По своей сути, оба документа посвящены восстановлению доверия за счет конкретных действий реальной реформы и результатов, которые люди могут видеть, ощущать и в которые они могут верить. Мы хорошо знаем доверие в опасном дефиците по всему миру. Мы наблюдаем острую фрагментацию и глубокую поляризацию. Конфликты приносят жуткие масштабы гибели людей и разрушений. Население страдает от недостатка ресурсов для развития и жизнестойкости. Усилия по сдерживанию изменения климата пробуксовывают. И имеет место безудержная гонка создания новых технологий без каких-либо гарантии безопасности, и пакт во имя будущего – это обязательство мира справиться с такими задачами. Инициатива ООН-80 посвящена тому, чтобы оснастить нас необходимым инструментарием для выполнения этих задач, для того, чтобы наша организация стала более слаженной, эффективной и в большей степени готовой реализовать то видение, которое изложено государствами-членами. И уже мы добиваемся значительного прогресса в выполнении обязательств по пакту. Прилагаются глобальные усилия по регулированию искусственного интеллекта. Создана независимая международная научная группа по ИИ и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Пересматриваются меры измерения прогресса помимо ВП силами группы экспертов высокого уровня. Ведется работа по глобальному долговому кризису, усилению глобального налогового сотрудничества и создана платформа заемщиков, как это предусмотрено в сивильском обязательстве, устанавливаются систематические взаимосвязи с международными финансовыми учреждениями за счет проведения саммита каждые 2 года с тем, чтобы состыковать глобальное финансирование повестки дня 2020 года, для того, чтобы финансовая система стала более инклюзивной, чуткой и доступной для развивающихся стран. Пакт также призывает усовершенствовать наш подход к миру безопасности за счет новой повестки дня мира, включая обзор операции ООН в пользу мира, который вскоре будет опубликован. И это было движущей силой в моем прошлогоднем докладе о том, как глобальные военные расходы замедляют прогресс достижений ЦУР. Пакт во имя будущего также предусматривает дальнейшие шаги по вовлечению молодежи, включая ключевые принципы реального участия молодежи во всех процессах. Усиливаются наши возможности в области инноваций, данных, цифровизации с тем, чтобы подготовить ООН к будущему, и укрепляется координация работы в области прав человека, налаживается

0: налаживается углубленное сотрудничество с местными органами власти, гражданским обществом, научными кругами и другими партнерами. Вся эта работа сопровождается формированием мощной системы транспарентности и подотчетности. У нас имеется профильный механизм для мониторинга прогресса, определения четких вех и обеспечения дисциплинированного выполнения обязательств. Пакт войны будущего и ООН-80 – это взаимосвязанные составляющие единой стратегии обновления. Вкупе они предназначены для того, чтобы обновить видение и механизмы мультилатерализма, для того, чтобы ООН могла с авторитетом добиваться результатов для грядущих поколений. Я хочу отметить 5 ключевых точек соприкосновения. Первое. И пакт, и ООН-80 направлены на то, чтобы укрепить все 3 компонента мандата ООН и взаимосвязи между этими компонентами. Что касается мира и безопасности, оба документа подчеркивают необходимость превентивной деятельности и повышения жизнестойкости. Пакт коренится в идее о том, что международная система должна предсказывать риски, будь то в области изменения климата, конфликтов, неравенства или технологических прорывов. ООН-80 опирается на логику институциональной реформы и выходит за пределы фрагментированных подходов к превентивным подходам, которые более упорядочены. Что касается устойчивого развития, оба документа признают необходимость ускорить усилия в преддверии 2030 года. Пакт говорит о необходимости резкого ускорения достижения ЦУР. ООН-80 признает, что развитие требует не только самоотверженности и больших объемов финансирования, но и более упорядоченной системы развития ООН при более мощной поддержке на страновом уровне, большей региональной координации и расширим доступ к экспертным ресурсам при меньшем дублировании функций. Оба документа направлены на формирование эффективной, принципиальной, устойчивой гуманитарной системы. Пакт определяет более амбициозное видение того, каким образом международное сообщество должно откликаться на страдания людей. ООН-80 направлен на то, чтобы гуманитарная система ООН стала более оперативной, экономной и подотчетной перед людьми. Новый гуманитарный пакт прописывает осязаемые способы, направленные на то, что предназначены для того, чтобы гуманитарная система стала более скоординированной, опиралась на данные, более эффективной, в том числе с точки зрения затрат, и в большей степени была увязана с долгосрочной жизнестойкостью и восстановлением. В области прав человека оба документа говорят о том, что права человека находятся в центре превентивной деятельности, укрепления доверия и прочного мира. Пакт подтверждает, что права человека – это сквозной фундамент всей нашей работы и подчеркивать необходимость защищать гражданское общество, укреплять подотчетность и добиваться того, чтобы мобилизированные группы населения могли реально участвовать в принятии решений. ООН-80 развивает эту мысль с тем, чтобы права человека были интегрированы во всю работу ООН, в том числе в контексте работы новой группы по правам человека под руководством Верховного комиссара по правам человека. Вторая точка соприкосновения – то, что оба документа коренятся в нашей общей приверженности мультилатерализму, инклюзивному, ориентированному на будущее, который подотчетен перед грядущим поколением. Пакт явно привносит интересы грядущих поколений в принятие решений сегодня. Была принята декларация о будущих поколениях, и пакт признает, что нынешние структуры управления должны эволюционировать с учетом долгосрочных рисков. ООН-80 призывает организацию быть более подвижной, готовой к будущему и укреплять взаимосвязи с молодежью, гражданским обществом и другими странами. Третье. Оба документа нацелены на цифровизацию, данные и ответственные инновации. Пакт определяет регулирование цифровой сферы как многосторонний приоритет. Глобальный цифровой пакт, как приложение к пакту войны будущего, признает, что цифровое сотрудничество имеет ключевое значение для будущего мультилатерализма. ООН-80 переводит эту политическую установку на язык организационных преобразований. Создана совместная платформа ускорения внедрения технологий, создается общая цифровая инфраструктура, а общий набор данных системы ООН позволяет публичные данные и статистику использовать всем структурам ООН. И все это опирается на нашу повестку дня ООН 2.0. Четвертое. Оба документа говорят о насущной необходимости повышения качества и объема финансирования. Пакт задержит обязательства по мобилизации больших объемов и государственных и частных ресурсов для устойчивого развития, включая реформирование международных финансовых учреждений, обеспечение адекватного уровня задолженности и устранение финансового дефицита. ООН-80 сточено на выстраивание организационной финансовой модели, которая необходима для того, чтобы сохранить высокий уровень амбиций. В том, что касается основного финансирования, общих услуг и гармонизированной структуры поддержки. Пятая точка расхождения – это то, что оба документа признают, что на страновом уровне дают реальные результаты и выстраивается доверие. Пакт, в конечном итоге, это обещание того, что мы, народы, в странах и общинах, а ООН-80 делает упор на необходимость более высокой координации присутствий и ресурсов ООН. Это означает, что контрарезиденты должны быть большими полномочиями, страновые группы должны действовать единым фронтом, а система должна сокращать дублирование усилий и транзакционные издержки. Ваше представительство, мультилатерализм должен не просто вдохновлять и давать обещания, он должен давать результаты, поскольку результаты подпитывают доверие. Доверие и веру в то, что многосторонние действия могут выработать решения в необходимых масштабах и на необходимой скорости. Вера в то, что государства должны работать сообща и работать ради общей цели. И вера в то, что совместно мы можем добиться реальных улучшений в жизни людей. Давайте укрепим это доверие, доверие к ООН, которая должна стать сильнее и обеспечить лучшее будущее для всех. Пакт «Твоим будущее» и ООН-80 – это инструменты общего видения, общей стратегии достижения этих целей. Эта стратегия опирается на устав ООН и уважение к равновесию между тремя компонентами работы ООН. Благодарю вас. Благодарю вас, уважаемый генеральный секретарь. Я благодарю также сопредседателей и сокоординаторов обеих рабочих групп, которые задали параметры пакта и обзора мандатов. Благодарю вас. У нас один сокоординатор, один сопредседатель из каждой рабочей группы находится здесь. Я хочу сначала предоставить слово сопредседателю специальной рабочей группы по обзору мандатов постоянному представителю Новой Зеландии Карен Швальгер. Благодарю вас за созыв этого интерактивного диалога. Для меня большая честь пообщаться с вами, генеральным старем и послом Нандой в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по мандатам, а также в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по модальностям саммита «Во имя будущего». Новая Зеландия гордится своим давним активным участием в работе ООН, и мы глубоко ценим эту организацию в качестве краеугольного камня международной стабильности, международного права и многосторонних начал. По прошествии 80 лет наша приверженность духу Сан-Франциско ничем не нисколько не уменьшилась. Новая Зеландия также понимает, что по мере того, как ожидания людей, которым мы служим, продолжают эволюционировать, мы, как ООН, также должны эволюционировать для того, чтобы откликнуться на эти ожидания. И совместно пактование будущего и инициатива ООН-80 дают возможность оживить мультилатерализм и сделать ООН соответствующей целям. Они дополняют друг друга, они подкрепляют друг друга, как сказал генеральный секретарь сегодня утром. Пакт – это политическая рамка ускорения действий, в том числе по достижению ЦУР, а также это отклик на новые формирующиеся проблемы. Инициатива ООН-80 – это возможность повысить оперативную эффективность и действенность в эпоху усложнение геополитики и скудных ресурсов. ООН гордится тем, что вместе с Ямайкой составила резолюцию 8051 по обзору мандатов. Резолюция по мандатам и пакт ничего не значит, если мы не будем выполнять обязательства, которые там зафиксированы. Слишком долго мы поздравляли самих себя с тем, что составили текст. Но эти поздравления часто знаменовали собой конец наших коллективных усилий. Мы, как лидеры организации, должны, в том числе в качестве председателей комитетов, сокоординаторов процессов, председателей исполсоветов, организаторов групп друзей, соавторов инициатив, руководителей наших постпредс, мы во всех этих качествах должны изменить такую ситуацию, когда мы заседаем, а потом забываем. Мы должны перейти к практическим действиям. К сожалению, я хочу изложить 5 приоритетных направлений. Первое. Осуществление и подотчетность. Соответствующие механизмы осуществления подотчетности. Мы должны опираться на принятие решений на основе достоверных данных. Мы должны помнить о данных обязательствах. Второе. Партнерство. Мы должны укреплять наше партнерство, включая партнерство с гражданским обществом, для того, чтобы мультилатерализм ставил в главу угла человека. И об этом уже говорил генеральный секретарь. Третье. Сравнительные преимущества. Мы должны делегировать действия тем элементам системы ООН, ее подразделениям, которые находятся, с которыми сравнивают преимущества на определенном участке. Четвертое. Трансформация. На фоне цифровизации с большим упором на результаты на местах мы должны учитывать интересы будущих поколений. И пятое. может быть, самое главное, финансовая и политическая воля. Все элементы будут труднореализуемы без предсказуемого финансирования и политической воли и приверженности мультилатерализму.
1: И, наконец, пользуясь случаем, я хотела бы поздравить посла Волоса и братья Стэд в связи с назначением на пост представителя рабочей группы. Нам предстоит проделать важную работу в течение предстоящих месяцев. Мы должны содействовать реализации тех действий, которые были согласованы в рамках резолюции. Причем работу необходимо проводить, охватывая всю систему Организации Объединенных Наций. Выражаю также признательность генеральному секретарю, исполнительному офису и системе ООН. Призываю продолжать следить за тем, чтобы инициатива ООН-80 содействовала достижению конкретных результатов, которые предусматривают в пакте во имя будущего. Я благодарю уважаемую представительницу Новой Зеландии, а также сопредседателя рабочей группы от имени бывшего сопредседателя и нынешнего сопредседателя Брайана Волоса. Благодарю вас за ваши рекомендации, благодарю также за проделанную работу. А сейчас слово предоставляется постоянному представителю Намибии, его превосходительству Пенда Нана, от имени других сокураторов, чая посла Германии. Имеете слово. Я благодарю вас, госпожа председатель. Генеральный секретарь, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Имея честь присутствовать на этом заседании, которое посвящено столь важному диалогу, хотел бы выразить признательность председателю Генеральной Ассамблеи за созыв этого заседания в столь важный период, который переживает наша организация. Мы собрались тогда, когда международное сообщество переподтвердило через консенсусное принятие пакта во имя будущего и протоколов к нему приверженность общим обязательствам вдохнуть новую жизнь в многосторонние отношения с тем, чтобы пакт во имя будущего приносил отдачу для всех. Мы также встретились незамедлительно после принятия эпохальной резолюции по созданию мандата, реализации обзору в целях результативной и эффективной Организации Объединенных Наций. Это первый крупный результат реализации инициативы ООН-80. Это знаменует собой важный шаг, в рамках которого мы перешли от размышлений к конкретным действиям в русле данного процесса реформ. Являясь со-куратором данного процесса, Намибия воочию убедилась в том, что государства-члены действовали с чувством срочности, амбициозно. Пакт во имя будущего – это не заявление о намерениях. Это дорожная карта, которая стала предметом тщательных переговоров. Документ этот отражает те коллективные ожидания, которые мы связываем с многосторонней системой на данном перепутье, а также в будущем. Тем не менее, по мере продвижения вперед, один посыл остается четким. Обязательства сами по себе достаточными не являются. Подлинным мерилом успеха станет наша способность претворить данные обязательства в ощутимые и поддающиеся измерению результаты. Иными словами, задача, стоящая перед нами, заключается в том, чтобы добиться конкретных результатов на практике. И именно, учитывая данный контекст, инициатива ООН-80 приобретает особую значимость. В пакте «Во имя будущего» подчеркивает, что именно мы ждем от многосторонней системы, а именно более эффективное предупреждение, ускоренный прогресс в деле устойчивого развития, равноправное финансирование и построение доверия. И ООН-80 должна также быть направлена на то, чтобы уяснить, какую позицию занимает Организация Объединенных Наций в том, что касается оправдания данных ожиданий. Для этого организация должна быть не только сильной с нормативной точки зрения, организация должна отвечать своему назначению с точки зрения оператива. Организация Объединенных Наций должна действовать более слаженно по всем направлениям своей работы. Она должна быть более гибкой в том, что касается структуры, мандаты, ресурсы, потенциала также должны быть приведены в соответствие друг с другом. Для Намибии и Германии данное соответствие не является абстракцией. Это то, что напрямую связано с национальными приоритетами, согласно тому, что было изложено в 6-м национальном плане развития Намибии. Обеспечение инклюзивного экономического роста, укрепление людского потенциала, а также повышение устойчивости перед лицом изменений климата и экономических потрясений, а также укрепление институтов для повышения их эффективности. Все это зависит от того, сможет ли система Организации Объединенных Наций действовать скоординированно, эффективно и ответственно на страновом уровне. Учитывая вышесказанное, позвольте высветить три соображения, которые, на наш взгляд, важны с точки зрения укрепления связи между Пактом во имя будущего и инициативой ООН-80. Во-первых, реформы, которые проистекают в рамках ООН-80, должны корениться в четких политических указаниях, которые предоставляются государствами-членами через Пакт во имя будущего. Это основа нашей работы, это процесс, который ведом государствами-членами, и легитимность, а также успех данного процесса будут зависеть от того, сможем ли мы добиться сохранения такой связки. Во-вторых, необходимо сместить акценты с процесса к результатам. Зачастую работа по реформам характеризовалась обширной дискуссией, но сейчас необходимо сделать упор на реализации, на том, каким образом перемены воплотятся в конкретные результаты на местах, в частности, на уровне страновом и региональном. В-третьих, подотчетность – это ключевой момент. Транспарентные, структурированные последующие механизмы будут играть важную роль, потому что именно они обеспечат отслеживание прогресса, именно они позволят выявлять пробелы и менять направление нашей работы своевременно. Инициатива ООН-80 может сыграть важную роль, позволяя политические обязательства воплотить в конкретные результаты. Слаженность в системе ООН, а также четкое соответствие, более тесное соответствие между мандатами, ресурсами и потенциалом – это важная предпосылка для продвижения вперед. Более эффективное сотрудничество по всем направлениям работы, в частности на региональном и страновом уровнях, сыграет важную роль, позволит снизить фрагментацию, обеспечить более активную профилактическую работу и добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций более эффективно реагировала на вызовы, с которыми сталкиваются страны. Я благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю постоянного представителя Намибии за сделанное заявление.
2: Вы слушали синхрон первой части состоявшегося 24 апреля интерактивного диалога по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80, синхрон фрагментов второй части с выступлениями отдельных стран и страновых объединений послезавтра в это же время. Это была специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь».

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. Причина, по которой у нас два уха и только один рот, заключается в том, что нам дано больше слушать и меньше говорить. Зенон Китийский, древнегреческий философ, основоположник стоической школы. Цитата приводится, как она подана Диогеном Лаэртским в жизнеописаниях выдающихся философов.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. В Москве час ночи.

0: А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ поздравляет Багамские острова с достижением, ставшим важной вехой в области общественного здравоохранения в Карибском бассейне. Страна стала последней из карибских наций, получивших сертификат об элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку. Об этом говорится в пресс-релизе организации от 22 апреля. Багамские острова достигли этого важнейшего результата путем внедрения передовой комплексной и инклюзивной модели здравоохранения. Ключевую роль в этом успехе сыграло обеспечение всеобщего дородового наблюдения беременных женщин, независимо от их гражданства или правового статуса, как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Этот подход подкрепляется наличием развитой интегрированной сети лабораторий и строгого протокола исследований, в рамках которого женщины проходят обследование во время первого дородового приема и повторно в третьем триместре беременности. Меры по элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку на Багамских островах полностью интегрированы в стандарты и нормы дородового ухода и реализуются в рамках программы по охране здоровья матери и ребенка. В рамках этой программы осуществляется координация действий с национальной программой по борьбе с инфекционными заболеваниями, обеспечивающей профилактику и лечение ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем, и ППП. Это включает предоставление услуг доконтактной профилактики ВИЧ, в том числе беременным женщинам. Для обеспечения непрерывности оказания помощи в рамках системы здравоохранения осуществляется надлежащий мониторинг ВИЧ-положительных матерей и подверженных риску заражения грудных детей. Бесплатно предоставляются многомесячные запасы антиретровирусных препаратов, а также услуги по лечению и ППП и планированию семьи. На протяжении многих лет Багамские острова прилагают огромные усилия для решения проблем, связанных с ВИЧ-СПИДом, подчеркнул министр здравоохранения и социального обеспечения Багамских островов доктор Майкл Дарвилл. Достижение этой важной вехи стало возможным благодаря усилиям многих людей, наших медсестер в системе общественного здравоохранения, наших медсестер и врачей в системе специализированной медицинской помощи, а также, конечно же, сотрудников всех клиник на территории нашего архипелага. Пелага, подчеркнул он. Вслед за Кубой, первой страной в мире, получившей соответствующий сертификат, и Бразилией, сертифицированной в прошлом году, Багамские острова теперь входят в число 12 стран и территорий региона стран Америки, которые являются лидерами движения по элиминации передачи ВИЧ от матери к ребенку. Багамские острова будут продолжать прилагать усилия для сохранения достигнутых показателей посредством обеспечения комплексной, первичной медико-санитарной помощи и непрерывно эпиднадзора. ВОЗ подтвердила элиминацию трахомы как проблемы общественного здравоохранения в Алжире, который стал 10-й страной в африканском регионе ВОЗ и 29-й страной в мире, достигшей этой важной вехи. Об этом в организации рассказали 23 апреля. Трахома – инфекционное заболевание глаз и ведущая причина слепоты инфекционного происхождения в мире. В глобальном масштабе заболевание остается эндемичным в 30 странах и приводит к слепоте или нарушению зрения примерно у 1,9 миллиона человек. По последним данным, в эндемичных по трахоме районах проживает 97 миллионов человек, подвергающихся риску развития трахоматозной слепоты. Возбудителем болезни является бактерия Chlamydia trachomatis, которая передается при контакте с выделениями из глаз инфицированного через прикосновение руками, загрязненную одежду и при переносе мухами. Неоднократное инфицирование может приводить к рубцеванию внутренней поверхности верхнего века, из-за чего ресничный край заворачивается к глазу и царапает глазное яблоко. Это болезненное состояние, известное как трахоматозный трихиаз, может вызывать нарушение зрения и слепоту. Борьба с трахомой в Алжире ведется с начала 20 века, с основания в 1909 году Пастеровского института Алжира. После обретения страной независимости местные врачи во главе с профессором Мухаммедом Аушишем взяли эту работу на себя. Значительный импульс этой деятельности придало создание создания национальной системы общественного здравоохранения, начавшей с 1974 года предоставлять медицинскую помощь на бесплатной основе. На протяжении десятилетий в Алжире проводились мероприятия в рамках рекомендованной ВОЗ стратегии по элиминации трахомы. Эти мероприятия включали в себя хирургические вмешательства для лечения поздней стадии заболевания, приводящие к потере зрения, массовое проведение противомикробной терапии, проведение кампании по информированию общественности в отношении необходимости соблюдения гигиены лица и личной гигиены, а также улучшение доступа к водоснабжению и санитарии. В декабре 2020 года Министерство здравоохранения Алжира подготовило и представило досье с доказательствами того, что страна соответствует критериям ВОЗ для элиминации трахомы как проблемы общественного здравоохранения. К числу важных факторов, обеспечивающих сохранение достигнутых результатов в период после подтверждения элиминации, относится эффективная система школьного здравоохранения, системы медико-санитарной информации, широкий доступ к водоснабжению и санитарии, а также высокий охват специализированной офтальмологической помощью по всей стране. С тем, чтобы не запустить повторного появления заболевания, ВОЗ рекомендует продолжать эпиднадзор даже после подтверждения его элиминации, в том числе посредством тщательного мониторинга населения в районах прежней эндемичности. В настоящее время ВОЗ оказывает поддержку органам здравоохранения Алжира в этом деле. Подтверждение ВОЗ элиминации трахомы знаменует собой кульминацию многолетних усилий образцовой координации между секторами и твердой приверженности этой цели. Оно свидетельствует о способности нашей страны соответствовать самым строгим стандартам общественного здравоохранения, в основе которых лежат принципы профилактики, равного доступа к медицинской помощи и улучшения условий жизни, заявил министр здравоохранения Алжира профессор Мохамед Седдик Аид Мессаудене. Достижение этой вехи представляет собой нашу общую победу, результат почти 50 лет мобилизации всей страны и подчеркивает неизменную приверженность государства Алжир охране здоровья населения. Успех стал возможен благодаря активизации усилий всех заинтересованных сторон, самоотверженности работников здравоохранения, поддержке ключевых партнеров и технической помощи ВОЗ, добавил министр. Как объявили Альянс по вакцинам Гави, ВОЗ и ЮНИСЕФ в начале Всемирной недели иммунизации, инициатива «Большой рывок» – историческая многолетняя многонациональная программа, направленная на преодоление снижения уровней вакцинации, вызванного в основном пандемией COVID-19, охватила по оценкам около 18,3 миллиона детей в возрасте от 1 до 5 лет в 36 странах, предоставив им более 100 миллионов доз жизненно важных вакцин, что помогло сократить критические пробелы в иммунитете. Об этом говорится в совместном заявлении вышеназванных организаций от 24 апреля. Из 18,3 миллиона детей, охваченных вакцинацией в период с 2023 по 2025 годы, примерно 12,3 миллиона были так называемыми детьми с нулевой дозой, которые еще не получали вакцин, а 15 миллионов никогда не получали противокоревую вакцину. Кроме того, во время большого рывка было также предоставлено 23 миллиона доз инактивированной полиовакцины невакцинированным и не полностью вакцинированным детям, что является важнейшей мерой для ликвидации полиомиелита. Реализация программы завершилась 31 марта 2026 года, хотя окончательные данные еще находятся в стадии обработки. По прогнозам, эта глобальная инициатива должна была достигнуть поставленной цели – охватить как минимум 21 миллион невакцинированных и не полностью вакцинированных детей. Вместе с тем, организации предупреждают, что хотя наверстывающая вакцинация является важной стратегией для устранения пробелов в иммунизации, расширение охвата программами плановой иммунизации по-прежнему остается наиболее эффективным и устойчивым способом защиты детей и предотвращения вспышек болезней, поддающихся вакцинопрофилактике. Помимо восстановления после пандемии, инициатива «Большой рывок» была направлена на устранение неравенства в доступе к вакцинам. Ежегодно миллионы детей не получают необходимых прививок, которые должны быть сделаны до достижения ими одного года. Большинство из них живут в условиях нестабильности, в районах, затронутых конфликтами, или в сообществах с недостаточным уровнем обслуживания и по мере своего взросления остаются неохваченными наверстывающей вакцинацией. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
1: На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить о технологиях и открытиях.
2: Ученые расшифровали загадочные магнитные лабиринтные домены для повышения эффективности электромобилей. Новая модель, созданная на основе искусственного интеллекта, показывает, как сложные структуры магнитных доменов влияют на потери энергии в электродвигателях. Стремительный рост использования электромобилей привлек внимание к ключевой проблеме – насколько эффективно электродвигатели преобразуют энергию. Одним из основных источников потерь энергии в этих двигателях являются потери в железе, также называемые потерями на магнитный гистерезис. Это происходит, когда магнитные поля многократно меняют направление внутри сердечника двигателя, который изготовлен из мягких магнитных материалов. Эти двигатели также работают при высоких температурах, где тепло может частично ослабить намагниченность и затруднить контроль потерь энергии. В то же время расположение магнитных доменов, крошечных магнитных областей внутри этих материалов играет важную роль в определении их поведения, включая то, как они реагируют на тепло и сколько энергии теряют. Магнитные домены могут принимать самые разнообразные структуры. В некоторых мягких магнитных материалах они образуют сложные зигзагообразные узоры, известные как лабиринтные домены. Эти узоры сложным образом изменяются при изменении температуры, и эти изменения могут сильно влиять на потери энергии. Однако изучение этих структур представляет собой сложную задачу. Существующие модели с трудом отражают полную картину, поскольку в них задействовано множество факторов, включая внутреннюю структуру материала, тепловые эффекты и общую энергетическую стабильность. Для преодоления этих трудностей группа исследователей под руководством профессора Масата Кацуги и доктора Кена Масудзавы из Токийского университета науки совместно с исследователями из университета Цукубы, университета Окаямы и Киотского университета разработала новую модель, названную структурой энтропии признаков расширенного Гинзбурга-Ландау. Исследователи использовали эту модель для изучения энергетического ландшафта лабиринтных доменов в редкоземельном желистом гранате RRG. Традиционные модели упрощают реальные материалы, в то время как эксперименты выявляют сложность без четкого способа количественной оценки причинно-следственных связей, объясняет профессор Кацуги. Наша, основанная на физических принципах, объяснимая система искусственного интеллекта устраняет эти ограничения, предназначенные для механистических объяснения процесса перемагничивания, зависящего от температуры. Результаты их исследований были опубликованы в журнале Science Rebels. Чтобы изучить, как намагниченность изменяется с температурой, команда получила микроскопические изображения магнитных доменов в образце RIG при разных температурах. Эти изображения послужили входными данными для модели EXGL. Процесс начинается с персистентной гамма-лучевой ПГ, метода, который выявляет закономерности в сложных данных для идентификации структурных вариаций в изображениях доменов. Затем машинное обучение используется для выделения наиболее важных особенностей в этих данных. Эта информация используется для построения цифрового ландшафта свободной энергии, который отслеживает, как структуры доменов эволюционируют при изменении энергии. Наконец, математический анализ связывает эти микроскопические закономерности с крупномасштабным поведением намагниченности. Используя этот метод, исследователи выявили ключевой параметр, названный PC1, который представляет собой процесс перемагничивания. Связав PC1 с физическими свойствами, они обнаружили 4 основных энергетических барьера, определяющих изменения намагниченности. Детальный анализ этих барьеров показал, как различные формы энергии взаимодействуют в процессе. Команда измерила, как энергия перемещается между обменными взаимодействиями, размагничивающими эффектами. эффектами и энтропией. Они также обнаружили, что более длинные доменные стенки приводят к более сложным лабиринтным узорам. Этот эффект обусловлен взаимодействием энтропии и обменных сил. Эти данные помогают объяснить, как ведут себя домены лабиринта во время перемагничивания. Наш подход EXGL эффективно автоматизирует интерпретацию сложных процессов перемагничивания и позволяет выявлять скрытые механизмы, которые трудно обнаружить с помощью традиционных методов, говорит профессор Кацуги. Кроме того, поскольку свободная энергия является универсальным термодинамическим показателем, наша модель может быть распространена на другие системы со схожими характеристиками. В целом, исследование позволяет лучше понять поведение в лабиринтной области и предлагает более широкий метод изучения сложных энергетических ландшафтов, магнитных и подобных физических систем. Итак, мы говорили об объяснимом анализе сложной лабиринтной магнитной доменной структуры путем расширения модели свободной энергии Ландау путем добавления энтропийного признака. Также затронем тему о том, что ученые преодолевают оптические ограничения с помощью наноскопии на основе квантовых точек. Новая мощная микроскопическая методика позволяет выявлять скрытые взаимодействия света в наноразмерном масштабе, давая представление о физических процессах, недоступных для изучения с помощью обычных инструментов. За последние 10 лет достижения в области нанотехнологии позволили формировать материал в масштабах до 10 нанометров и даже вплоть до отдельных атомов. Эти возможности вывели нанофотонику в новую область, часто описываемую как глубокая наноразмерная оптика. На таких чрезвычайно малых масштабах взаимодействие света и материи становится намного сильнее, чем наблюдалось ранее. Локальная плотность состояния удалось играет решающую роль в таких процессах, как спонтанное излучение, рассеяние света, ван дер Вальсовые взаимодействия и теплопередача на наномасштабе. Несмотря на свою важность, она оставалась недоступной для стандартных методов оптической визуализации, включая сканирующую ближнепольную оптическую микроскопию SNOM. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале eLight, исследователи под руководством Сюйвэн Чэна и Дзян Вэй Тана, Хуачжунский университет науки и технологий Китай, а также Хайанцзинь, Чжанский университет Китая представили новый метод визуализации, называемый сканирующей экситонной оптической наноскопией (СИОН). Этот метод позволяет ученым одновременно картировать как наноразмерные световые поля, так и локальную плотность состояния вокруг крошечных структур. Он основан на использовании высокостабильных одиночных квантовых точек, прикрепленных к кончику кремниевого зонта диаметром 50 нанометров, который действует как чувствительный сканирующий детектор. Внутри квантовой точки генерируются экситоны, которые распадаются со скоростью, зависящей от локальной интенсивности света и локальной плотности состояния ЛДОС. Отслеживая эти изменения, СИОН создает парные карты обоих свойств вблизи фотонных и плазмонных структур, достигая пространственного разрешения всего несколько нанометров, что превосходит возможности современных методов. Используемая в этой установке квантовая точка имеет размер около 6,6 нанометров, включая ядро из CDSE толщиной 3 нанометра, где происходит рекомбинация экситонов. Она остается стабильной в течение длительного времени на воздухе, демонстрирует минимальное мерцание флуоресценции и работает с почти идеальной квантовой эффективностью. Она также отличается узким спектром излучения, стабильным поведением релаксации экситонов и отношением сигнал-фон до 55. Эти выдающиеся свойства, которыми обладает квантовый зонд, обеспечивают высокое разрешение, надежность и точность нашей методики СИОН, сказал Сюэ Вэн Чэн. Во второй теме мы затронули вопросы сканирующей экситонной оптической наноскопии с использованием одной квантовой точки и обещаем вернуться к этой теме.

0: На волнах Всемирной радиосети у нас было время, чтобы поговорить о технологиях и открытиях.
1: Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить о правах человека. Недавно принятый в Беларуси закон, предусматривающий ответственность за распространение информации, которая считается пропагандой однополых отношений по взаимному согласию, медицинской помощи трансгендерным лицам или репродуктивной автономии, приведет к институционализации, дискриминации и значительному повышению рисков репрессий, заявили 15 апреля эксперты ООН. Сообщение об этом публикует Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, УВКПЧ. Данный закон представляет собой опасную эскалацию, отметили эксперты. Он приравнивает правомерную правозащитную деятельность к административному правонарушению и может дополнительно дать основания для преследования уже маргинализованных групп и защитников их прав. Закон, принятый 2 апреля сего года Советом Республики Национального Собрания Беларуси, вводит статью 19.16 «Пропаганда гомосексуальных отношений, смены пола, бездетности и педофилии» в Кодекс об административных правонарушениях. Он запрещает распространение в любой форме информации, направленной на формирование положительного отношения к однополым отношениям, гендерному переходу, добровольной бездетности или признанию педофилии допустимой. За нарушение этих запретов предусмотрены штрафы, а в случаях, когда информация получена несовершеннолетними, общественные работы или административный арест до 15 суток. Эксперты подчеркнули, что данное законодательство вводит в заблуждение, связывая законное выражение мнений с уголовно наказуемым деянием, такими как педофилия, что усиливает стигматизацию и враждебные отношения. Они предупредили, что расплывчатые и чрезмерно широкие формулировки закона могут привести к его произвольному применению и дальнейшему сужению гражданского пространства. Смешивая правозащитную деятельность и информацию о сексуальной ориентации, гендерной идентичности и репродуктивной автономии с административными правонарушениями, власти подпитывают предвзятость и легитимизируют дискриминацию, заявили эксперты. Напомнив, что в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах ограничения свободы выражения мнений допустимы только при условии их законности, необходимости и соразмерности, эксперты отметили, что подобные ограничения неоднократно признавались несовместимыми с международным правом прав человека. Они подчеркнули, что принятие закона происходит на фоне сообщений о преследовании, рейдах и запугивании лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных и других гендерно-разнообразных людей ЛГБТ+. Данные меры также могут несоразмерно затронуть женщин и их права в области сексуального и репродуктивного здоровья, которые являются неотъемлемы для их автономии и достоинства и представляют собой необходимые условия для реализации ими всех других прав человека. Беларусь обязана уважать, защищать и обеспечивать права женщин и девочек на свободный и информированный выбор в вопросах сексуальности и репродукции без насилия, принуждения или стигматизации, отметили эксперты. Закон может оказать сдерживающее воздействие на женщин, выступающих за права в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, а также на лиц, обучающих такому здоровью медицинских работников и гражданское общество. Люди могут подвергаться наказанию лишь за выражение своей идентичности или распространение информации, необходимой для здоровья, достоинства и равенства. Закон также вызывает обеспокоенность в отношении доступа трансгендерных лиц к медицинским препаратам. По данным Организации гражданского общества, наблюдается рост обращений за психологической помощью и поддержкой в выезде из страны, а также зафиксировано не менее 12 случаев гендерно обусловленного преследования с начала 2026 года. Эксперты выразили обеспокоенность тем, что закон также вводит наказание за незаконное представительство Беларуси на международных мероприятиях, что может быть направлено против политических активистов и правозащитников, включая тех, кто взаимодействует с Организацией Объединенных Наций, и другими международными и региональными механизмами в области прав человека. Они предупредили, что такие меры могут квалифицироваться как репрессалии и могут привести к нарушению свободы выражения мнений, объединения и права на участие. Беларусь должна приостановить введение данного закона в действие, отменить дискриминационные положения и обеспечить полное соответствие законодательства и правоприменительной практике международным стандартам в области прав человека, заявили эксперты. Ранее они уже поднимали данные вопросы в своем обращении к правительству Беларуси от 3 декабря 2025 года. Сообщили в УВКПЧ. 20 апреля эксперты ООН выразили серьезную обеспокоенность в связи с сообщениями о длительном содержании без связи с внешним миром и условиях содержания в исправительной колонии в Новополоцке, Беларусь. Об этом говорится в пресс-релизе УВКПЧ. Полученная нами информация указывает на крайне тревожную практику содержания под стражей, которая может представлять собой серьезное нарушение международного права, заявили эксперты. Мы глубоко обеспокоены тем, что заключенные в Новополоцкой колонии могут подвергаться длительному одиночному заключению, дисциплинарному взысканием и физическим наказанием после попыток самоубийства, лишению необходимой медицинской помощи и репрессиям за попытки подать жалобы, особенно после конфиденциальных встреч с психологом колонии, отметили они. В случае подтверждения такие практики могут квалифицироваться как пытки и жестокое обращение, а при определенных обстоятельствах как насильственные исчезновения, предупредили эксперты. И пытки, и насильственные исчезновения запрещены международным правом, включая нормы обычного международного права. Журналист и блогер Игорь Лосик был произвольно задержан с июня 2022 года по сентябрь 2025 по политически мотивированным обвинениям и содержался в различных учреждениях в Беларуси, включая следственный изолятор КГБ в Минске и исправительную колонию номер один в Новополоцке. В сентябре 2023 года его дело было рассмотрено рабочей группой по произвольным задержаниям. Мнение номер 45/2023. Сообщается, что он подвергался длительной изоляции в тяжелых условиях и был лишен контактов с семьей, переписки и эффективной правовой помощи. Обращения международные правозащитные органы предположительно не передавались, а его адвокаты столкнулись с лишением лицензии и задержанием. По имеющейся информации, Лосик дважды пытался покончить с собой в заключении. В марте 2023 года после уведомления о повторном помещении в изоляцию он нанес себе серьезные повреждения, однако ему было отказано в госпитализации, и он был помещен в дисциплинарный изолятор. Наказание заключенных за попытки самоубийства, места обеспечения срочной психологической и медицинской помощи вызывает глубокую тревогу и несовместимо с основными стандартами прав человека, включая право на жизнь, здоровье и свободу от пыток и жестокого обращения, заявили эксперты. Они также выразили обеспокоенность тем, что Игорь Лосик был включен в списки лиц, причастных к терроризму и экстремизму, несмотря на отсутствие соответствующего приговора, отметив отсутствие прозрачности и эффективных средств правовой защиты. Включение в такие списки, по всей видимости, приводит к дискриминационному обращению и лишению основных прав, заявили они, призвав Беларусь прекратить злоупотребление террористическими списками и обеспечить соответствие международному праву. Они также выразили обеспокоенность в связи с сообщением о смерти в 2023 году пожилого заключенного с проблемами со здоровьем, который содержался в условиях дисциплинарной изоляции без надлежащей медицинской помощи. Остается неясным, проводилось ли расследование его смерти. Смерти в местах лишения свободы на фоне сообщения об изоляции, лишении медицинской помощи и сокрытии информации от семей вызывают самые серьезные опасения с точки зрения международного права, включая право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, здоровье, а также запрет пыток и насильственных исчезновений, подчеркнули эксперты. Мы призываем власти Беларуси обеспечить гуманитарные условия содержания, гарантировать доступ к независимой медицинской и психологической помощи и провести надежное расследование всех случаев смерти и серьезных травм в местах лишения свободы, заявили они. Необходимо также принять меры для предотвращения подобных нарушений в пенитенциарных учреждениях Беларуси и обеспечить защиту заключенных от репрессий за подачу жалоб. Касательно данных случаев, 16 марта 2026 года эксперты направили обращение правительству Беларуси, сообщается в УВКПЧ.

Сегодня у нас было время, чтобы поговорить о правах человека. Согласно Всеобщей декларации прав человека, каждый член человеческой семьи имеет равные и неотъемлемые права. Не стоит забывать об этом.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Программу «Всемирной радиосети» продолжает повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. В Москве половина пятого утра.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо заявил, что правительство готовит пакет мер, направленных на хотя бы частичное оживление словацкой экономики. По его словам, экономика страны остается уязвимой от внешних факторов, прежде всего от колебаний в экономике Германии, ключевого торгового партнера Словакии. Фицо подчеркнул, что страна не обладает достаточным объемом собственных механизмов для того, чтобы быть способной своими силами нейтрализовать внешние негативные воздействия. Тем не менее, правительственным кабинетом в настоящий момент готовится пакет мер, реализация которых могла бы способствовать снижению давления на конкурентоспособность словацкой промышленности, вызванного высокими ценами на энергоносители. Премьер также выразил недовольство тем, что, по его мнению, Европейская комиссия не предлагает оперативных решений для борьбы с последствиями энергетического и экономического кризиса в ЕС. Влиятельное международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило в пятницу 24 апреля рейтинг Словацкой Республики на одну ступень с А+, с негативным прогнозом, до А со стабильным прогнозом. По мнению оппозиции, этот шаг является подтверждением неправильной бюджетной политики нынешнего правительства, и ответственность за это, прежде всего, несет номинант коалиционной партии СМЕР, министр финансов Владислав Каменицкий, который, по мнению представителей ряда оппозиционных партий, должен уйти в отставку. Каменицкий отверг критику. По его словам, снижение рейтинга было ожидаемым. При этом рейтинг страны остается в инвестиционной категории все еще на одну ступень выше, чем оценки двух других крупных агентств – Moody's и Fitch. В понедельник депутаты Национального совета продолжили рассмотрение законопроекта, касающегося изменений в правилах голосования из-за границы. Документ, подготовленный депутатами правящей коалиции, находится на стадии первого чтения. Согласно положениям предлагаемого законопроекта, предлагается ввести новый способ голосования за границей в представительствах Словацкой Республики. Голосование по почте отменяется. По случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши заявил, что чернобыльская трагедия напоминает нам о том, что стремление к технологическому прогрессу должно сопровождаться умеренностью и ответственностью, а защита человеческой жизни должна быть превыше всего. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар отправляется с рабочей поездкой в Юго-Восточную Азию, в ходе которой посетит Бруней и Малайзию и примет участие в министерском заседании ЕС «АСЕАН», посвященном глобальным и региональным вызовам, включая безопасность, цифровую трансформацию и климатические изменения.
0: Тема дня.
1: В Словакии в числе приоритетов правительства борьба с экологическими проблемами находится на последних местах. Некоторые промышленные объекты загрязняют почву и грунтовые воды, а государство не может использовать выделенные ЕС средства для их ликвидации. Из пакета, превышающего 186 миллионов евро, на данный момент использовано всего 0,5%. Об этом сообщила ассоциация «Envisan», объединяющая компании, предлагающие услуги для рекультивации земель. К числу наиболее критических объектов относится свалка в Братиславском районе Вракуня, который угрожает грунтовым водам всей территории Житного острова. Вторым по опасности является территория химического промышленного комплекса «Истрахем» в словацкой столице. Накопленный экологический ущерб и его последствия в виде загрязнения грунтовых вод и почвы значительно снижают уровень жизни жителей Братиславы и ограничивают здоровое развитие центра города в целом. Процесс рекультивации здесь сталкивается с непрофессиональным подходом, апелляциями и бездействием администрации, говорится в заявлении ассоциации. Она утверждает, что многие из более чем 2000 зарегистрированных проблемных объектов заброшены, а ответственные компании исчезли или неизвестны. В СМИ появляются сообщения о закрытии свалок или вывозе опасных веществ, но это не означает, что Словакия систематически устраняет экологические проблемы. Необходимо четко различать закрытие свалок и рекультивацию загрязненных территорий, что является сложной геологической задачей, заявил председатель ассоциации Энвисан Игорь Полчан. Он добавил, что Словакия рискует столкнуться с необратимой деградацией окружающей среды, если не сосредоточиться на очистке глубоких загрязнений почвы и воды вместо поверхностных решений. Компания «Энвисан» указала на 850 подозрительных участков, по которым у государства недостаточно информации. Из подтвержденных загрязнений 138 относятся к категории высокого приоритета, но по многим из них, по данным ассоциации, основные сведения о типах, количестве, концентрации или распространении загрязняющих веществ неизвестны. Одного геологического исследования недостаточно для определения

0: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущий сегодняшнего выпуска Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом работает Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы предложим вашему вниманию дайджест, в котором вспомним основные и наиболее заметные события прошедшей недели. Затем, по случаю приближающегося дня рождения известного словацкого кинорежиссера Юрая Якубиско, в эфир выйдет сюжет из нашего архива, в котором мы беседуем с писателем Педром Ярошем о литературе и его сотрудничестве с Юраем Якубиско. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
1: Словацкий дайджест. В понедельник, 20 апреля, основное внимание телеграфных агентств Словацкой Республики было сосредоточено на словах победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра касательно политики правительства Виктора Орбана в отношении нелегальной миграции и реакции на них в политических кругах Словакии.
2: Заявление победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра о нелегальной миграции ложное. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо в виде обращения в социальных сетях. На первой личной встрече он попросит Мадьяра объяснить, кому адресовано это ложное утверждение. По словам Фицо, в 22-23 годах венгерские границы были протекающими, как эмменталь, и абсолютно неконтролируемыми. Конец цитаты. Фицо подчеркнул, что не может допустить ухудшения отношений между Венгрией и Словакией по причине безответственных политических заявлений без каких-либо фактических оснований.
1: Также в понедельник, 20 апреля, сообщалось о том, что канадское рейтинговое агентство Morningstar подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом.
2: Минфин сообщил, что канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом. Агентство подчеркивает, что оценка дана в период нестабильной глобальной обстановки. В начале апреля японское агентство GCR подтвердило рейтинг Словакии на уровне А+, со стабильным прогнозом. Стабильная тенденция в рейтинге Словакии отражает оценку, подтверждающую устойчивые макроэкономические показатели страны и усилия, направленные на фискальную консолидацию. По мнению аналитиков, в текущем году Словакия сохранит умеренный, но стабильный экономический рост на уровне около 0,6%. Причем ожидается постепенное улучшение ситуации. В ближайшие годы рост постепенно приблизится к 2%. Мы боремся с крайне сложными экономическими трудностями, которые не можем контролировать, то есть с энергетическим кризисом, ослаблением конкурентоспособности ЕС и другими. Поэтому я считаю полученные рейтинги хорошей новостью, сказал министр финансов Владислав Каменицкий.
1: Главной новостью вторника, 21 апреля, широко обсуждавшейся со словацкими средствами массовой информации, стало сообщение об объявлении президентом страны проведения референдума 4 июля 2026 года.
0: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини объявил о проведении всенародного референдума, в котором граждане страны ответят на два вопроса. Первый касается отмены так называемой пожизненной ренты для премьер-министра, а второй – продления полномочий специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Плебисцит назначен на 4 июля. Вопрос о сокращении избирательного срока для депутатов парламента не будет внесен на референдум, поскольку, по словам главы государства, он противоречит Конституции Словацкой Республики. Напомним, что данный референдум был инициирован непарламентской партией «Демократ». Всенародный плебисцит объявляется президентом Словацкой Республики, если об этом заявят не менее 350 тысяч граждан посредством петиции. Конституция также предусматривает, что результаты референдума считаются действительными, если в нем участвует абсолютное большинство имеющих право голоса избирателей и если решение принимается абсолютным большинством участников референдума.
1: В минувший вторник также сообщалось о снижении в марте уровня безработицы в Словакии.
0: В марте 2026 года уровень безработицы в Словакии снизился во всех регионах и стабилизировался на отметке.

0: 4,3%. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда, социальных дел и семьи Словацкой Республики Эрик Томаш. По словам министра, в марте в Словакии было зарегистрировано 140 тысяч свободных рабочих мест, что является новым историческим максимумом. Наиболее востребованной профессией является оператор и сборщик машин и оборудования. Министр также сообщил, что в Словакии работают 150 тысяч иностранцев, две трети из которых из третьих стран.
1: Одной из главных новостей среды 22 апреля стало сообщение Статуправления о том, что общий дефицит в 2025 году превысил 6 миллиардов евро, что составляет почти 4,5% от ВВП. По сравнению с 2024 годом он сократился на 876 миллионов евро. Утвержденный госбюджет на 2025 год предусматривает дефицит в размере 4,7% ВВП. Также в среду сообщалось об открытии в Пекине крупной выставки современного словацкого искусства под названием «Рожденная огнем». На выставке представлено более 150 произведений искусства. На церемонии открытия присутствовали посол Словацкой Республики в Китае Милан Лайчак, художники Ахиллеас Здукош и Ингрид Замечникова. В ближайшем будущем планируется открытие в Китае Словацкого культурного центра. В четверг, 23 апреля, средства массовой информации Словакии уделяли особое внимание сообщению о том, что в 2 часа по центральноевропейскому времени после почти трехмесячного перерыва по нефтепроводу «Дружба» возобновилась подача российской нефти.
2: Министр экономики Дениса Сакова сообщила в социальных сетях, что в 2 часа ночи 23 апреля после почти трехмесячного перерыва в Словакию были возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В настоящее время нефть поступает в соответствии с согласованным планом, заявила министр Сакова. Напоминаем, что нефтепровод «Дружба» был поврежден 27 января 2026 года.
1: Также в четверг было опубликовано сообщение о поддержке премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо приобретения дополнительных 17% акций компании «Словенская электроарня».
2: Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что поддерживает приобретение дополнительных 17% акций компании «Словенская электроарня». В настоящее время государству принадлежит 34% акций данной компании. После запуска четвертого энергоблока в Моховце может стать актуальным этот вопрос. То есть в результате государство сможет владеть 51% акций стратегического предприятия. Я приложу все усилия для достижения этой цели, добавил премьер-министр Фицо.
1: Главной новостью конца недели стала информация, касающаяся стабильного поступления в Словакию российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и того, как это отразилось на отношении нашей страны к вопросу о кредите для Украины.
0: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини приветствует решение Украины возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. В четверг по трубопроводу «Дружба» в Словакию должно было прибыть 13 500 тонн нефти, а согласно графику, к концу апреля объем поставок должен составить 119 тысяч тонн. Транспортировку нефти будет осуществлять государственная компания «Транспетрол», в основном на нефтеперерабатывающий завод компании «Словнафт». В этой связи министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар поручил постоянному представителю Словакии при Европейском Союзе в Брюсселе не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС до тех пор, пока нефть продолжит бесперебойно поступать по нефтепроводу «Дружба» в согласованном объеме.
1: Также в минувшую пятницу сообщалось о поездке словацкого премьера Роберта Фицо на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите лидеров государств-членов Европейского Союза. Основными темами обсуждения на саммите были конфликт на Ближнем Востоке, война на Украине и финансовая программа ЕС на 2028-34 годы.
0: В четверг, 23 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите глав государств-членов ЕС. Неформальное заседание Европейского совета началось вечером с рабочего ужина в порту Айя-Напа. Сначала лидеры обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским свою поддержку Киеву, а затем перешли к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и ее энергетических и экономических последствий для ЕС. В пятницу в Никосии лидеры также обсудят меры по стабилизации энергетического рынка. Основные темы обсуждения будут включать в том числе многолетнюю финансовую программу ЕС на 2028-34 годы.
1: Таковыми, друзья, были наиболее заметные и значительные события прошедшей недели.
2: Словацкий дайджест.
3: Радио Словакия International.
0: Февраля 2023 года, не дожив двух месяцев до своего 85-летнего юбилея, скончался легендарный словацкий кинорежиссер, знаковая фигура словацкого и чешского кинематографа Юра Якубиско. Уже первые его работы, такие как экспериментальная короткометражка 1965 года «Дождь» и дипломная работа «В ожидании года» 1966, получившая главный приз на кинофестивале в Оберхаузене и приз Симона Дюбрейля в Мангейме, заставили кинокритиков говорить о Якубиско как об одном из самых многообещающих молодых кинематографистов. Его дебют в большом кино, фильм «Возраст Христа» 1967 года, снятый на братиславской студии «Калиба», и последовавшая за ним трилогия «Дезертиры и странники», «Птички, сироты и безумцы» и «До встречи в аду, друзья» были с восторгом приняты на Западе и увенчаны многочисленными наградами, однако получили неоднозначную оценку на родине. В период так называемой нормализации Юра Якубиско фактически отлучили от художественного кино, а его фильмы были положены на полку. В течение 10 лет Юра Якубиско занимался исключительно кинодокументалистикой. Лишь в конце 70-х, начале 80-х годов режиссер, считавшийся главной визитной карточкой словацкого кино на международных кинофорумах, а дома именуемый не иначе как чокнутым гением не от мира сего и опаснейшим диссидентом, поющим прежние гимны, возвращается к созданию игровых фильмов. В те годы Юра Якубиско был очарован магическим реализмом и задумывал экранизацию романа Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», что по понятным причинам не встретило понимания у тогдашнего киноруководства страны. В 1979 году в издательстве «Словенский списыватель» вышел роман Петра Яроша «Тысячелетняя пчела». Эпическая сага, написанная в духе современных европейских и мировых литературных течений, отличалась невероятным волшебством, воплощением колоссальной силы воображения его автора, что, по словам философа и литературного теоретика Виктора Тимуры, в те годы не только не приветствовалось, но и представляло определенную опасность для автора. Встреча и знакомство автора романа и режиссера, двух людей, очарованных типичной словацкой народной средой и магическими традициями родного края, легли в основу создания лучшего кинопроизведения Юра Якубиско 80-х годов, фильма 1983 года «Тысячелетняя пчела».

0: О литературе, философии, писательском труде и жизни вообще с писателем Петром Ярошем беседовал наш коллега Дадио Надь из литературной редакции радио и телевидения Словакии. Каким должен быть писатель? Чему ему следует учиться у классиков мировой литературы? Таковыми были первые вопросы Петру Ярошу.
1: Писатель бы мог быть само время свой, мог бы иметь властный программ, а и...
2: Писатель обязан прежде всего оставаться самим собой. У него должна быть своя программа. Он обязан искать собственные способы выражения. Вместе с тем писатели мирового уровня научат тебя правильной стилистике. Не зря говорят, что стиль – это человек. У классиков можно учиться сложению, построению фраз в рассказе или повести. К примеру, Чехов – великолепный пример того, как на коротком отрезке текста в короткой фразе вместить невероятно глубокое содержание, дать филигранную характеристику личности персонажа. Так что начинающему писателю, да и сложившемуся тоже – можно многому научиться от таких мастеров, как Исаак Бабель, Чехов и Достоевский.
0: Как повлияли на Петра Яруша и писатели его поколения модные литературные течения 60-х годов 20-го столетия?
1: Моя генерация, повозьме, старший Икиш, повозьме, але потом Слобода...
2: Мое, а также старшее поколение писателей, таких как Антон Гикиш, Рудольф Слобода, Павел Великовский, Шиманович, Кужель и другие, начинало свою писательскую деятельность в так называемые «золотые 60-е». Это было время, когда мы, наконец, смогли обращаться и к другим философским и литературным течениям, а не только к социалистическому реализму и штудированию работ Карла Маркса. Мы стремились стать другими, отличаться от схематической литературы 50-х. Такова была наша главная цель. Все это выражалось в нашем стремлении познать новые литературные взгляды и течения. Например, сюрреализм. В Словакии его называли надреализмом. Это был период расцвета надреалистической поэзии и у нас, и в Чехии. Там у них были великолепные надреалисты – Витязослав Незвал и другие. Всем они хорошо известны, тут и говорить нечего. Так, шаг за шагом, мы пришли и к экзистенциализму, иному взгляду на жизнь, деятельность и возможности человека, а также на то, чем является человек и чего может достичь в жизни. Читали мы Сартра, Камю, Мартина Хайдеггера, Карла Ясперса и других авторов. И постепенно, не только у меня, но и у моих знакомых писателей, приходило понимание полезности изучения и познавания новых философских взглядов. Но тяжелее всего всегда возвращаться к самому себе и писать ясно, конкретно, то есть так, чтобы ты был понятен нашему читателю.
0: Оказал ли влияние французский новый роман на формирование и становление литературного профиля Петра Яроша? Вот что на этот вопрос отвечает сам писатель.
1: Я сам написал одну книжку, до конца две.
2: Я тоже написал одну, или даже две книжки в этом стиле, в стиле нового романа. Как раз в те годы у нас были переведены произведения Алена Роб-Грие. Однако я достаточно быстро пришел к заключению, что способ, каким новый роман видит и описывает человека, как говорят оком камеры, так вот такой. Стиль очень плохо читается. Можно глубоко и во всех подробностях описать чувства человека, его душевное состояние, ход его мыслей. Но обычного, нормального читателя при прочтении непременно возникнут проблемы. Поэтому постепенно мы стали переходить от главенствующего в 50-е годы социалистического реализма к нормальному, критическому реализму. Видоизмененному, конечно, не такому, как у Мартина Кукучина или Йозефа Таевского, а, так сказать, нормальному, обогащенному иными философскими и литературными течениями. Реализм – это многогранное течение.
0: В те годы в литературной среде был весьма популярен магический реализм. Перекликается ли он, и если да, то как, с типично словацкой народной средой, взглядом людей на мир и происходящие в нем события?
1: Магический реализм – это, в подстате, люди, которые читают словацкие...
2: Да, магический реализм – это, в сущности, когда люди читают словацкие народные сказки, то уже в них находят множество волшебных сцен. Там происходят совершенно невероятные превращения. Я вообще считаю, что корни нашего магического реализма – в словацких народных сказках. Разумеется, все мы читали главное произведение магического реализма «Сто лет одиночества» и другие, но основное вдохновение нам давали именно словацкие народные сказки.
0: Бытует мнение, что сага семьи Пиханда, роман «Тысячелетняя пчела», была навеяна жизнью и судьбами членов многочисленного семейства самого Петра Яруша. Так ли это?
1: Маешь правду, выходило то, ай, часточно тогда с животного прибега, вот их там, членов нашей разветвленной родины.
2: Да, это так. Основано это на историях из жизни членов нашей большой разветвленной семьи. У моего отца, к примеру, было 10 братьев и сестер. В моем родном городке Хибе таких историй было полным-полно. Женщины, когда разбирали и распарывали перо для перин и подушек, или мужчины, сидя по вечерам и покуривая трубочки, рассказывали совершенно удивительные истории. Старшему брату отца, его звали Самуэль, не было и 20, когда он погиб в битве при Пьяве. Рассказывали, что в Пьяве тогда крови было больше, чем воды. Много таких невероятных историй было. Эти истории в своей сущности были магическими. Поход за грибами зимой, например, и кит, который вынырнул из озера Штербская Плеса, и внутрь которого вместе со своей любимой попал сама Пиханда по прозвищу Пчела. И такое тоже было. И много еще чего. Все это навеяно историями, услышанными в моем родном краю.
0: Хорошо известно, что помимо книг, Петр Ярош увлекается географией и коллекционированием старинных карт.
1: Я сам повод не хочу студовать, у нас это география.
2: Я ведь вначале хотел учиться географии. Но люди около меня, Доброслав Хробак, Илья Сленко, Ярабек, Заградник, Пивоварчи, Руда Бртан, литературный критик, очень на меня повлияли. Все они в той или иной степени были моими родственниками. Под их влиянием я пошел на филологический факультет изучать литературу и иностранные языки. Но интерес к географическим картам остался у меня на всю жизнь. До сих пор собираю карты и очень радуюсь, когда мне кто-то подарит старинную красивую карту. Поэтому-то и герой моей тысячелетней пчелы, старый Пиханда, тоже коллекционер старинных карт.
0: Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: беда. Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас на средних волнах 738 кГц. В Москве 5 часов утра.

0: Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе «Дальний прием в FM-диапазоне. Почему VOA необходимо продолжать финансировать? Идея к созданию эпохи СССР». Ллойд Ван Хорн, издатель MT Shortwave Central, опубликовала 29 апреля в блоге SW Link Post следующее сообщение под заголовком DX Central представляет CDAP, самую передовую в мире панель анализа спорадических данных для сообщества FM-радиолюбителей. В нем сказано: DX Central с гордостью объявляет об официальном запуске версии 2.0 нашего популярного проекта анализа спорадических данных CDAP, революционной интерактивной панели мониторинга, разработанной для расшифровки тайн распространения радиоволн в диапазоне VHF УКВ. Официальная разблокировка ресурса должна была состояться в пятницу, 1 мая 2026 года, в 19:45 местного времени, что соответствует 0 часам 45 минутам UTC 2 мая, на сайте fmdxdata.com. CDAP преобразует почти десятилетнюю разрозненную базу радиоданных в масштабный модифицируемый набор инструментов для анализа данных, совершенно бесплатный для радиолюбителей и академического сообщества. Исторически сложилось так, что анализ спорадического распространения в слое E и S в FM-диапазоне был изолированным процессом, в рамках которого отдельные DX-операторы отслеживали свои собственные локальные показатели от сезона к сезону и обменивались данными с другими DX-операторами. CDAP преодолевает это ограничение, объединяя более 95 тысяч записей трансляций FM-диапазона из Северной Америки и представляя их в совершенно новых интерактивных визуализациях, чтобы дать DX-операторам совершенно новое понимание этого неуловимого и волшебного метода распространения. В течение многих лет наше понимание спорадического распространения в слое Е в значительной степени ограничивалось отдельными наблюдениями, сказала Ллойд Ван Хорн, основатель DX Central и создатель CDAP. Объединив все эти данные, мы больше не просто смотрим на электронные таблицы. CDAP позволяет нам физически наблюдать за тем, как ионосферные облака образуются, сжимаются и перемещаются по континенту в режиме реального времени. Наконец, мы можем увидеть, как выглядит типичный сезон на макроскопическом уровне. Созданная на основе архитектуры Google Cloud BigQuery, CDAP может похвастаться элегантным пользовательским интерфейсом с динамическими визуализациями, включая трекер ESCloud, новейшее и, пожалуй, самое интересное дополнение к панели управления CDAP. Трекер ESCloud – это кинематографический механизм воспроизведения многодневных записей, который отображает приблизительное географическое местоположение образования спорадических облаков ионизации ES для FMDX над Северной Америкой. Можно воспроизводить в режиме замедленной съемки, позволяя DX-слушателям наблюдать за моделированием облаков ES по мере их развития, изменения формы и перемещения в течение дня или нескольких дней. Анализ траекторий – подробный анализ наиболее распространенных и продуктивных путей к месту расположения DX-слушателя или станции и обратно. Визуально можно видеть пути, которые развивались в течение дня или определенного диапазона дат. Анализ частот и максимальной используемой частоты. Интерактивный интерфейс SDR-тюнера для анализа выходной мощности в высоких диапазонах. путей распространения сигнала и ежедневных пределов максимальной используемой частоты MUF. Анализ станций и RDS. Углубленный анализ базы данных станций WTFDA, включающий карты использования PI-кодов, матрицы корреляции форматов слоганов и игровые списки неуслышанных целей для штатов и округов США. Анализ сети DX-станций, долгосрочные сезонные аудиты производительности и множество нормализованных показателей для максимально возможного исключения предвзятости наблюдателя. Мы определенно наблюдаем огромный рост числа DX-станций, сообщающих о приемах и количестве приемов, о которых они сообщают, благодаря улучшенным технологиям и ресурсам от SDR до мониторинга распространения через RabbitTears и веб-серверы FMDX, говорит Ван Хорн. Поэтому, хотя мы и не утверждаем, что один сезон был лучше другого, мы можем предоставить DX-станциям информацию о сезоне спорадических сигналов ES, которая поможет им разработать стратегию размещения антенн и пелинга, выбрать время мониторинга, потенциальные пути в зависимости от различных периодов сезона и многое другое. Речь идет об улучшении нашего понимания того, что происходит, когда ионосфера посылает эти FM-сигналы обратно. Обратно на Землю. CDAP не претендует на право собственности на представленные исходные данные, выступая исключительно в качестве аналитического инструмента. Огромные возможности платформы обусловлены беспрецедентным сотрудничеством и общедоступными данными, предоставленными fmlist.org и Всемирной ассоциацией DX-станций TV-FM, WTFDA. Для защиты целостности базы данных и уважения к пропускной способности партнеров по данным, CDAP строго придерживается политики некоммерческого использования. Автоматический сбор данных и коммерческая монетизация запрещены, но пользователям настоятельно рекомендуется изучать, делиться и цитировать результаты работы панели мониторинга. Проект анализа данных Sporadic ES стал доступным для общественности с 1 мая сего года. Чтобы получить доступ к панели мониторинга или ознакомиться с полной политикой использования данных, необходимо зайти на сайт fmdxdata.com. DX-Централ, расположенный в Мандельвилле, штат Луизиана, является ведущим партнером для сообщества радиомониторинга, посвященному развитию хобби DX-связи посредством прямых трансляций, онлайн-приемников, регулярных DX-соревнований и конкурсов, образовательного контента и анализа распространения радиоволн на основе полученных данных. Для контакта можно связаться с Ллойд Ван Хорн по адресу inquiries@fmdxdata.com или зайти на сайт dxcentralonline.com. И тот же источник по той же теме буквально накануне распространил следующее сообщение. DX-Централ с радостью объявляет о возвращении самого захватывающего сезонного события в мире радиолюбительства – Summer of DX Challenge 2026. В этом году соревнование пройдет со 2 мая по 31 августа на сайте summerofdx.com и расширит границы радиомониторинга благодаря совершенно новым диапазонам, совершенно новым задачам и революционному, специально разработанному терминалу данных, который сделает ведение радиосвязи проще, чем когда-либо. Впервые в истории мероприятия NOAA Weather Radio NWR присоединяется к Medium Wave AM и FM Broadcast Band 2 FM в качестве официальной категории соревнований, открывая совершенно новый уровень поиска тропосферных и метеорных помех для любителей сканеров. Чтобы справиться с огромным наплывом летних записей, DX-Централ полностью отменил требования к регистрации и запустил совершенно новую специально разработанную интерактивную панель управления. Новые функции на 2026 год включают удобную регистрацию и массовый импорт, можно забыть о вводе позывных и городов вручную. Новый терминал имеет функцию поиска по базе данных с помощью WTFDA и MesaMic. Если вы предпочитаете загружать свои записи, а не вводить их вручную, то новый инструмент массового импорта позволяет загружать CSV-файлы непосредственно из FM-лист, Medium-Wave-лист и W-Logger, автоматически сопоставляя ваши данные и обновляя ваш результат в режиме реального времени. Система начисления множителей. Заимствуя элементы из традиционных соревнований радиолюбителей, DX-специалисты теперь получают огромные множители очков за каждый уникальный штат США, провинцию Канады и международную страну, которую они регистрируют в каждом диапазоне. Клуб Джона Серегина «Столетие» — это легендарное испытание «Квадратная сетка», которая расширяется. DX-операторы, зарегистрировавшие 100 уникальных сетей Maidenhead в США на средних волнах и в УКВ-диапазонах, получат престижный сертификат Century Club с подтверждением за каждые дополнительные 50 сетей 10 на NWR. Охотники за округами. Охотьтесь за сетями округов США на всех трех диапазонах и берите свое оборудование с собой в дорогу. Новая категория «Бродяга» позволяет мобильным DX-операторам активировать редкие сети и округа для особого признания. Охота за наградами раз в две недели. Настройтесь на интернет-радиостанцию, посвященную DX-связи, DX-радио, thisisprobablydxradio.com, чтобы получить доступ к зашифрованным целевым перехватам, скрытым за секретными кодовыми словами, которые раскрываются в начале каждого часа. Вводите кодовое слово в терминал DX Central, чтобы разблокировать секретные, ограниченные по времени миссии по DX-связи. Период активного ведения журнала Summer of DX 2026 открывается в субботу 2 мая 2026 года в час UTC и закрывается в понедельник 31 августа 2026 года в 23:59 UTC. Для участия необходимо вести журнал только за этот период времени. Чтобы у всех было достаточно времени для просмотра своих записей SDR, терминал DX Central будет оставаться открытым для приема журналов и массовой загрузки до 30 сентября сего года. Независимо от того, являетесь ли вы опытным искателем спорадических FM-сигналов, преданным ночным радиолюбителем средних волн или впервые включаете метеорологический радиоприемник, Summer of DX 2026 предлагает вам свой вызов. Подготовьте свои приемники, антенны и приступайте. Для получения дополнительной информации, просмотра таблиц лидеров в реальном времени и доступа к терминалу ведения журнала, заходите на сайт summerofdx.com. Вы слушаете радио «Панораму» на волнах Всемирной радиосети. Следующая тема нисходит с первых полос медиа-новостей уже второй год. На этот раз материал озаглавлен «Почему Конгресс должен финансировать VOA?». Самое интересное в заголовке то, что, насколько мне известно, Конгресс и не отказывал вещателю в финансировании. Но давайте почитаем материал из колонки, которую написал Ким Эндрю Эллиот для майского Journal of the North American Shortwave Association, NASWA. Группа SaveVOA, savevoa.com, попросила меня представить показания Комитету по ассигнованиям Палаты представителей, Подкомитету по национальной безопасности Государственного департамента и смежным программам, который рассматривает вопрос о финансировании Агентства США по глобальным СМИ, Голоса Америки и других подразделений USAGM. Это показания для протокола, я не буду выступать на слушателях. Моя цель здесь – представить краткое и беспристрастное обоснование возрождения «Голоса Америки» и его финансирования. Так начинается материал, подготовленный по показаниям Кима Эндрю Эллиота, аналитика по исследованию аудитории «Голоса Америки» в отставке и продюсера еженедельной программы «Голоса Америки» о международных СМИ. Ким Эндрю Эллиот пишет, что работал в VOA в 1985-2017 годах. Эти показания касаются агентства США по глобальным медиа, в частности, подразделения USAGM «Голос Америки». Бюджет VOA на 2026 финансовый год составлял $200 миллионов, и я рекомендую сохранить его на этом уровне, пишет господин Эллиот. До 15 марта 2025 года «Голос Америки» был одной из двух независимых новостных организаций в мире, предоставляющих независимую новостную службу, поддерживаемую сетью бюро и корреспондентов и обеспечивавшую контент на 49 языках. Его поддерживала глобальная система радиопередатчиков и спутниковых транспондеров, что особенно важно в случае сбоев в работе интернета, как это недавно произошло в Иране. Единственная другая новостная организация, обладающая таким же набором ресурсов, это BBC World Service, доступная на 43 языках. Почему бы просто не доверить BBC World Service информирование мира? Серьезные потребители новостей предпочитают иметь как минимум два авторитетных источника информации, чтобы подтверждать друг друга и расширять свою точку зрения. Действительно ли мы хотим полагаться исключительно на BBC в освещении международной деятельности Америки и внутренних институтов? Более того, BBC в целом и World Service в частности испытывают бюджетные трудности. Это может привести к сокращению языковых услуг Всемирной службы и возможностей сбора новостей. Мир рискует превратиться в информационную пустыню. Китайские и российские международные средства массовой информации также доступны на нескольких языках, у них есть корреспонденты по всему миру и все более совершенные производственные возможности. Но этим организациям не хватает журналистской независимости. Их продукция не является ни полезной, ни заслуживающей доверия. Радио и телестанции в развивающихся странах предпочли бы транслировать более независимые авторитетные репортажи «Голоса Америки» и BBC, но если доступен только китайский и российский контент, они будут использовать именно его. В частном секторе такие компании, как CNN и New York Times, имеют обширные сети корреспондентов по всему миру, но их контент доступен только на английском и небольшом количестве других языков. Сейчас, конечно, доступны машинные переводы, но те из нас, кто пользуется этим ресурсом, знают, что они могут быть неуклюжими и неудовлетворительными по своему качеству. «Голос Америки» — единственная организация USAGM, которая предоставляет полный спектр новостных услуг. Среди организаций USAGM, предоставляющих новости, «Голос Америки» является или был единственной организацией, предоставляющей новости о странах своей аудитории, о Соединенных Штатах, о мире в целом, имея корреспондентов во всех этих местах. За десятилетия моих исследований международной аудитории вещания, продолжает Ким Эндрю Эллиот, я редко встречал корреспондентов, заинтересованных только в новостях об одной части мира, исключая остальной мир. Объем новостного освещения «Голоса Америки» может быть скорректирован в соответствии с обстоятельствами целевой страны и мировыми событиями. Часто, особенно в последнее время, высказывается предположение, что «Голос Америки» должен целенаправленно поддерживать политику Соединенных Штатов посредством комментариев и выборочного освещения новостей. Устав «Голоса Америки», который действует с 1977 года, гласит, что «Голос Америки» будет представлять политику четко и эффективно. Наиболее эффективный способ представления политики США – это освещение новостей и текущих событий, поскольку именно этого ищет аудитория, а не пропагандистских выступлений, от которых стремится избежать зарубежная аудитория. Для продвижения международной политики правительства США Госдепартамент имеет каналы на нескольких языках. Его подразделение «ШЭА Америка» предоставляет контент на 11 языках. «Голос Америки» и «Публичная дипломатия США» выполняют необходимые, но взаимодополняющие функции, наиболее эффективно реализуемые отдельными ведомствами. Требование к «Голосу Америки» продвигать политику США привело бы к дублированию функций между «Голосом Америки» и «Публичной дипломатией» Госдепартамента. Также в уставе «Голоса Америки» говорится, долгосрочные интересы Соединенных Штатов обеспечиваются путем прямого общения с народами мира. Долгосрочные, напоминают обещание, данное во время первой трансляции «Голоса Америки» в 1942 году. Новости могут быть хорошими или плохими, мы скажем вам правду. Это означает, что Соединенные Штаты уверены в том, что их политика и действия за рубежом выдержат испытания временем и проверку со стороны свободной прессы. Полноценная, независимая и заслуживающая доверия новостная служба привлечет аудиторию и в долгосрочной перспективе поддержит международные дела Соединенных Штатов. Во всем мире единственный способ создать финансируемую государством, но независимую новостную службу – это многопартийный совет, изолирующий журналистику от политического контроля. Лишь немногие необычайно мудрые страны понимают ценность финансирования такой новостной службы. В Вашингтоне эта защита необходима независимо от того, какая партия находится у власти. Хорошо информированная аудитория способна противостоять дезинформации и ложным сведениям. Такие граждане необходимы для развития и поддержания демократии. Они могут противостоять планам диктаторов, террористов и других глобальных злоумышленников. Так завершается свидетельство Кима Эндрю Эллиота. В своих показаниях, пишет далее Ким Эндрю Эллиот, я обсуждаю необходимость разделения функций международного вещания США под эгидой USAGM и публичной дипломатии США под эгидой Государственного департамента. В статье The Guardian от 30 марта указывается, что роли международной коммуникации США смешиваются в бюрократическом коктейле. В телеграмме в посольство и консульство США госсекретарь Марко Рубио поручил им координировать свою работу с психологическими операциями Министерства обороны и рекомендовал сеть X, бывший Twitter, в качестве инструмента для противодействия антиамериканской пропаганде. Что может пойти не так? Том Урен в Lawfare отмечает, у Министерства обороны совершенно иные цели, чем у Государственного департамента. Он также отмечает, что программа Государственного департамента, включая Центр глобального взаимодействия и Управление по противодействию манипуляциям и вмешательству иностранной информации, были расформированы, что привело к необходимости создания новых механизмов. Урен также упоминает «Голос Америки», «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия». Эти организации работают независимо от правительства США, поэтому местная аудитория может быть более восприимчива к их посланию, чем, скажем, к посланию Государственного департамента, когда ему дается указание рассказать историю Америки. Третьим в этом списке рекомендуемой литературы является эссе аналитиков Фонда защиты демократии, которые отмечают. Указание в Телеграме рассказать историю Америки содержит руководящие принципы, которые уже являются частью устава «Голоса Америки» и аналогичных трансляций правительства. США. Назначение администрации Трампа заместителя министра по вопросам публичной дипломатии Сары Роджерс на должность генерального директора агентства США по глобальным медиа с одновременным исполнением обеих ролей только усугубит путаницу, поскольку аудитория будет задаваться вопросом, кто занимается освещением событий, а кто выступает в защиту интересов. На мой взгляд, для достижения наилучших результатов отдельные и взаимодополняющие роли международной коммуникации США должны быть следующими. Первое. Международное вещание. Независимые новости без предвзятости. Второе. Публичная дипломатия. Продвижение внешней политики США. Третье. Информационные операции военных, направленные на противостоящие вооруженные силы или гражданское население в зоне боевых действий. Например, персидский «Голос Америки», выходящий за рамки своей компетенции, недавно взял на себя эту задачу. И четвертое. Тайные операции в СМИ, некоторые из которых являются черными, предположительно в компетенции ЦРУ, если кто-то знает. Напомню, что это был материал, написанный Кимом Эндрю Эллиотом, многолетним сотрудником VOA и экспертом в области масс-медиа. В завершении этого выпуска «Радио Панорамы» Всемирной радиосети предлагаю первую часть материала о различных изданиях, выходивших в разное время, еще начиная со времен СССР. Материал был написан Александром Березкиным, который имеет в своем архиве некоторые лишние экземпляры изданий, которые будут упомянуты в этом материале и которые он готов безвозмездно переслать любому из наших слушателей, кто будет в этом заинтересован, при условии оплаты стоимости пересылки. Итак, В СССР DX-хобби, то есть любительский прием дальних, в основном вещательных радиостанций, не запрещалось, но и не приветствовалось, поскольку радиослушатели могли принимать сигналы станций, передающих программы, содержание которых шло вразрез с официальной социалистической идеологией. Многие зарубежные голоса подвергались глушению, а бытовые радиоприемники, выпускавшиеся в Советском Союзе для внутреннего потребления, имели диапазон принимаемых частот на коротких волнах не выше 12 МГц, диапазон 25 метров. Это было связано с тем, что на волнах короче 25 метров, в диапазонах 19, 16 и 13 метров, глушение было гораздо менее эффективно, чем на более низкочастотных кратковолновых диапазонах 31, 41 и 49 метров. Любители дальнего радиоприема, DX-исты, естественно, старались принимать станции на всех доступных радиовещательных диапазонах – длинных, средних, коротких и ультракоротких волн. И у них, естественно, возникала потребность в обмене полученной из эфира информации с коллегами по хобби. Взаимное общение в отсутствии интернета осуществлялось в основном по почте. Начиная примерно с 70-х годов 20 века, в СССР начали возникать неформальные объединения и клубы DX-истов и выходить печатные DX-бюллетени. Они в основном тиражировались на ксероксах, оригинал-макеты часто писались даже от руки, настолько велика была потребность в общении. Содержание выпускавшихся DX-бюллетеней было чрезвычайно разнообразным и охватывало практически все области интересов любителей дальнего радиоприема. В 1973-75 годах в Литовской ССР выходил бюллетень HDX. Кто его конкретно выпускал, выяснить не удалось, поскольку в нем приводились только имена корреспондентов, без фамилий, подобно тому, как это практиковалось, например, в чрезвычайно популярной тогда DX-программе «Радио Швеция». 1 июля 1974 года в Вильнюсе был основан DX-клуб «Банга» «Волна», который выпускал в 1974-75 годах свой бюллетень DX-эхо. В 1986 году в Ленинграде возник DX-кружок «Ленинград» или «Ленинградский DX-кружок», с 1991 года «Санкт-Петербургский DX-клуб», основанный Михаилом Тимофеевым, Алексеем Осиповым и Вилли Воропаевым. С 1987 по 1994 годы выходил широко известный в те времена бюллетень кружка, позднее клуба, «Экзотические DX-новости». Главным редактором издания был Михаил Тимофеев, которому помогал Алексей Осипов. Михаил готовил разделы «DXing in 120 Meter Band», «Scan the World», «Латиноамериканские новости», «Shortwave Tips», в которых он публиковал свои наблюдения на коротких волнах. В то время Михаил использовал радиоприемник R250, и ромбическую антенну 4 на 100 метров с азимутом 250 градусов в 100 километрах к юго-западу от Ленинграда, весьма впечатляющую даже по современным меркам аппаратуру. Алексей Осипов вел разделы QSL Connor о подтверждениях, полученных от станций, и DXing USSR с 1991 года, DXing ex-USSR о радиовещании СССР и СНГ. В разделах «Почтовый ящик номер 12» редактор Алексей Осипов, позднее «Контакт» редактор Михаил Тимофеев, публиковались обзоры писем от читателей и ответы на них. В разделе «Клубные новости» информация ленинградского DX-кружка. В издании бюллетени принимали участие и другие DX-исты. Так, в подготовке раздела «Новости с диапазонов», в котором публиковались последние новости вещательного эфира, расписание радиостанций, участвовали Михаил Тимофеев и Сергей Колесов. Технический отдел, в котором приводились конструкции приемных антенн и схемы модернизации приемников, вел Игорь Лебединец, город Мерефа, Харьковской области. Раздел «Свободное радио», посвященный пиратскому вещанию, Игорь Крылов, Москва. СВ-уголок, Владимир Титарев, Кременчук, Полтавской области. В бюллетене публиковались объявления от DX-истов с поиском друзей по переписке, с просьбами о помощи, например, в составлении рапортов на разных языках. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, так как время эфира этого выпуска подходит к концу. Микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо!

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание повтором вечерних передач KBS World Radio из Сеула. Половина шестого утра в Москве.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска. Главы МИД Республики Корея и Ирана обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Новый южнокорейский спутник успешно выведен на орбиту. Сеул внимательно следит за тарифными решениями США. А сейчас эти и другие новости более подробно. Министры иностранных дел Республики Корея и Ирана Чо Хён и Аббас Аракчи обсудили 2 мая по телефону ситуацию в Ормузском проливе. В ходе беседы глава южнокорейского внешнеполитического ведомства призвал Тегеран принять меры по деэскалации напряженности для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и стабилизации поставок энергоносителей. Он отметил, что 26 судов с грузами для Республики Корея по-прежнему заблокированы в Ормузском проливе, перекрытом как Ираном, так и США. Конфликт на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на глобальную безопасность и экономику, добавил он. Чо Хён выразил надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности. Аббас Аракчи, в свою очередь, изложил позицию Ирана на переговорах с США. Это был третий по счету телефонный разговор глав МИД двух стран с момента начала военного конфликта на Ближнем Востоке. 3 мая новый южнокорейский спутник CAS-502 массой 534 килограмма успешно выведен на околоземную орбиту. Он будет осуществлять высокоточный мониторинг стихийных бедствий и предоставлять информацию для нужд сельского хозяйства. Как сообщили в Корейском аэрокосмическом управлении, спутник запущен с помощью американской ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома Ванденберг в округе Санта-Барбара, штата Калифорния. После тестирования, которое продлится 4 месяца, спутник начнет полноценно функционировать в паре с первым аппаратом той же серии. Он способен делать снимки поверхности планеты с разрешением до полуметра в черно-белом и до 2 метров в цветном формате. Настало время рассмотреть вопрос о повышении учетной ставки, так как темпы экономического роста в первом квартале оказались выше, чем ожидалось, заявил первый заместитель управляющего Банком Кореи Юсанде, выступая 3 мая в Самарканде на ежегодном заседании Азиатского банка развития. Сохраняя в апреле учетную ставку на прежнем уровне, мы отметили, что война на Ближнем Востоке может вынуть нас снизить прогнозы роста и повысить прогнозы инфляции, однако экономический рост не опускается существенно ниже 2%, в то время как инфляция может превысить 2,2%. Учитывая это, пора прекратить снижение ставки и начать думать о ее повышении, заявил Юсанде, член Совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи, впервые не исключил возможность повышения учетной ставки. Сеул внимательно рассмотрит возможное влияние на южнокорейскую экономику решения американской администрации о повышении тарифов на автомобили из стран Евросоюза. Об этом сообщил 2 мая на брифинге представитель администрации южнокорейского президента. Таким образом, в Сеуле прокомментировали решение Белого дома повысить импортный тариф на автомобили из стран Евросоюза с 15% до 25%. Это заявление привлекает внимание, поскольку в соответствии с соглашением с Соединенными Штатами тариф на южнокорейские автомобили был понижен с 25% до 15%.
С 4 по 7 мая Республика Корея и Пакистан проводят первый раунд переговоров о подготовке всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве. Делегации на переговорах, проходящих в формате видеоконференции, возглавляют исполняющий обязанности директора Департамента торговых соглашений Министерства промышленности и торговли Республики Корея Ким Чан Хи и помощник министра торговли Пакистана по

составила лишь 1 миллиард 570 миллионов долларов. Республика Корея примет участие в конференции по офшорным технологиям, которая пройдет в Хьюстоне, штата Техас, с 4 по 7 мая. Корейское агентство содействия внешней торговли и инвестициям КОТР и Министерство промышленности и торговли представит на конференции 12 отечественных компаний, работающих в секторе судостроения и технологий. Нынешняя выставка – это ежегодно глобальная конференция по офшорным технологиям и энергетике. В этом году в ней примут участие около 30 тысяч человек. Это представители правительств, экономических объединений, а также главы более чем 1300 компаний из более чем 100 стран. Участие южнокорейских представителей происходит на фоне растущего сотрудничества в области судостроения между Соединенными Штатами и Республикой Корея. А 1 мая военный министр США Пит Хексет подписал распоряжение о выводе около 5000 американских военных из Германии. Это произошло через 2 дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения численности американского контингента в Германии. Как сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, вывод войск должен быть завершен в течение 6-12 месяцев. В настоящее время на военных базах США в Германии размещено около 36 тысяч военнослужащих. Решение о сокращении контингента принято с учетом потребностей у военнослужащих и местных условий, добавил представитель Пентагона. Руководитель отдела кредитования госпредприятий перестрахования в многостороннем инвестиционном гарантийном агентстве при группе Всемирного банка Мин Чин А назначена директором по рыночным и контрагентским рискам группы Всемирного банка. Как сообщили в Министерстве финансовой экономики, в июне она приступит к исполнению обязанностей в новой должности. Мин Чин А – четвертый по счету южнокорейский представитель на руководящей должности в группе Всемирного банка. Северокорейский женский футбольный клуб сыграет с южнокорейской командой на региональном турнире Азиатской футбольной конфедерации. Как сообщили в Министерстве по делам воссоединения, женский футбольный клуб «Нэкохян» сыграет 20 мая в Сувоне, провинции Кёнгидо, с женским футбольным клубом «Сувон» в полуфинале Лиги чемпионов AFC среди женщин. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 6936,99 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 1213,74 пункта. Промежуточные валютные курсы на 15.30 1470 вон за доллар, 1723 воны за евро. В Сеуле солнечная погода, ночью до плюс 9, днем до плюс 19. Это были новости из Сеула.

Сеул сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск передачи «Сеул сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Елизавета Левина, а за режиссерским пультом Настя. Сегодня в выпуске. Каждый пятый молодой кореец берет перерыв от поисков работы. Зоопарк Чонджу – рай для диких животных. K-Beauty покоряет сердца любителей косметики в

всем мире. На фоне высокой инфляции все больше молодых корейцев делятся едой друг с другом. Недавно стало известно, что каждый пятый молодой кореец, готовящийся к трудоустройству, берет перерыв от поисков работы. Согласно отчету Корейского исследовательского института профессионального образования и обучения, около 20% молодых людей хотя бы один раз брали перерыв в процессе перехода от образования к рынку труда. В исследовании были использованы данные, полученные в ходе панельного исследования. Панельное исследование – это широко применяемый метод сбора данных и анализа изменений в мнениях и поведении аудитории. Данные собирают за определенное время у одних и тех же групп людей или индивидов. В данном случае респондентами выступили 10 558 человек, которые в 2016 году учились во втором классе старшей школы. Исследователи ежегодно собирали данные о том, кто, когда и как долго и насколько часто брал перерыв после окончания обучения перед поиском работы. В итоговую выборку вошли 6022 человека, исключая тех, кто в 2023 году продолжал обучение или находился на военной службе. Старший исследователь Чон Джи Ун отмечает, что уровень образования является ключевым фактором. Например, доля тех, кто брал перерыв в поиске работы дважды или более, составила около 9% выпускников старших школ, что в 7 раз больше, чем среди выпускников вузов. Это указывает на то, что многие из них, оказываясь в условиях низкооплачиваемой и неустойчивой занятости, вынуждены повторять цикл «работа-перерыв». С другой стороны, у молодых людей с высшим образованием наблюдается склонность оставаться в таком положении. Исследователи поясняют, что из-за ограниченного количества качественных рабочих мест выпускники вузов, не находя работу, соответствующую их образованию, могут сознательно выбирать повторные паузы. Эксперты акцентируют внимание на необходимости повышения качества рабочих мест в малом и среднем бизнесе, а также помощи молодым адаптироваться на первом рабочем месте. Они также подчеркивают важность своевременного вмешательства правительства. Согласно результатам, в течение одного года после первого перерыва 80% молодых людей возвращаются на рынок труда. Однако, спустя два года вероятность выхода из этого состояния падает до 52%, а после трех лет – до менее чем одной четверти. Если перерыв продолжается более 4 лет, шанс получить работу составляет лишь 7%, что фактически означает невозможность возвращения на рынок труда без государственной поддержки. Отметим, что по состоянию на первый квартал 2026 года число незанятых молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет, включая ищущих работу и безработных, находящихся в состоянии перерыва, составило 1 710 000 человек.

Современный зоопарк – это уже давно не тесные клетки для несчастных зверей на потребу публики, а крупный научно-образовательный центр, само существование которого нацелено на сохранение живого разнообразия планеты и комфорт для его питомцев. В свою очередь, в Корее такую роль играет зоопарк Чонджу, расположенный в районе Мёнандон муниципального округа Сандангу города Чонджу провинции Чунчонпукто. Зоопарк, управляемый администрацией Чонджу, в 2014 году был выбран в качестве учреждения сохранения видов вне их естественной среды обитания. Он также выполняет функции по сохранению и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, таких как леопарды, волки, красные лисицы, гималайские медведи, американские рыси, журавли, каракалы и орлы. Здесь проводят осмотры и лечение животных для зоопарков из близлежащих регионов, где нет штатных ветеринаров. Помимо этого, на территории зоопарка с 2024 года работает Центр охраны дикой природы, оснащенный операционной и диагностическими кабинетами. Здесь также имеется учреждение, предназначенное для восстановления и адаптации крупных птиц, таких как орлы и филины. Зоопарк Чонджу начал свою историю в качестве пространства, ориентированного на благополучие животных, в 2018 году. Тогда в зоопарк привезли 3 гималайских медведей, спасенных с фермы, где у животных добывали медвежью желчь. Перед их переселением осуществили реконструкцию вольеров для медведей. В ремонт было вложено 135 тысяч долларов. Все бетонные конструкции убрали, внутренние стены демонтировали, чтобы расширить пространство. Пол засыпали грунтом, а также обустроили водоем, в котором медведи могут играть и купаться. Деревянные конструкции сотрудники изготовили своими руками. Работы по улучшению условий содержания животных проводились последовательно. Чтобы предотвратить размножение животных, в том числе коз и леопардов, проводили операции по стерилизации. По мере сокращения численности животных стали появляться пустые вольеры. Некоторых птиц, ранее содержавшихся в тесных вольерах, перевели в более просторные помещения, а животных, которые остались в одиночестве, объединяли с другими животными со схожими особенностями поведения. Освободившееся пространство перераспределяли, чтобы оставшиеся животные могли чувствовать себя более комфортно. Так было организовано место, где сейчас обитают 5 волков. Руководитель ветеринарной службы зоопарка Ким Джон Хо отмечает, что изначально вольер для волков был разделен на 5 зон, где можно было наблюдать 5 видов травоядных животных, включая гималайского тара и муфлона. Однако на данный момент волки живут в вольере одни. По мнению господина Кима, дикие животные отличаются большей осторожностью, поэтому предпочитают не попадаться на глаза человеку. С учетом этого, зоопарк, который находится в горах, является отличным местом для животных. Сегодня число животных, которые ранее составляло около 500 особей, примерно 130 видов, сейчас значительно сократилось. В настоящий момент в зоопарке содержится примерно 266 животных 62 видов. Местные дикие животные, такие как филин с поврежденным крылом, ястреб-тетеревятник, а также барсуки и еноты, находятся под присмотром специалистов.

0: KBS World Radio.
1: Республика Корея уже давно стала первоисточником всех главных бьюти-трендов и инноваций. Именно из Кореи к нам пришли BB-крема, тканевые маски, кушоны и идеи стеклянной кожи. Интерес к K-бьюти во всем мире растет. Например, по данным Google Trends, количество запросов «Корейский уход за кожей» за период с 29 марта по 4 апреля в несколько раз больше, чем французский или японский уход. По результатам опроса, проведенного в феврале платформой туристической информации CreaTrip среди иностранных туристов, посетивших Корею, наибольшие ожидания от поездки часто ассоциируются с индустрией K-бьюти – уход за кожей, парикмахерские услуги и макияж. Популярность отечественных продуктов среди иностранных туристов постепенно растет. По данным сети товаров для здоровья и красоты Olive Young, за прошлый год доля продаж продуктов иностранным покупателям в магазинах Olive Young, которые расположены в столичных районах Мёндон, Хондэ и Сонсу, составила 85-95%. Как отмечает представитель Olive Young, среди иностранцев популярны не только традиционно востребованные маски для лица, но практически все средства для ухода, включая очищающие пенки, тонер-пэды, эссенции и так далее. В связи с ростом популярности отечественных продуктов компания планирует открыть свой филиал в крупном коммерческом районе Лос-Анджелеса. В чем же кроются причины такой популярности? Индустрия косметики считается в Корее рынком с крайне высокой конкуренцией. В стране зарегистрировано около 30 тысяч косметических компаний, однако ежегодно количество продуктов, выбираемых потребителями, не превышает 200 наименований. Чтобы стать успешными в K-бьюти, компании постоянно выпускают новые продукты. Если зарубежные бренды в среднем обновляют линейку раз в 3 года, то цикл запуска новых продуктов в K-бьюти составляет около 1 месяца. В результате этого появились продукты, почти неизвестные за рубежом, такие как PDRN, стимулирующий выработку коллагена и эластина, Needle Shot, улучшающий впитывание косметики, и экстракт Хаутюни, эффективный в борьбе с акне. Помимо этого, отечественные косметические компании активно используют онлайн-платформы, такие как TikTok и YouTube. Ярким примером служит бренд Тиртир, который сделал из негатива лучшую рекламу своего продукта. В 2024 году американский популярный бьюти-блогер Мисс Дарси в одном из своих видео отметила, что кушоны слишком светлые для темнокожих. В компании учли этот момент и выпустили 20 оттенков. Одновременно с этим Тиртир запустил в TikTok фильтр, который помогал найти идеальный оттенок тонального кушона. Эта компания принесла бренду 16 тысяч видео и 117 миллионов просмотров. Благодаря этому кушон занял первую строчку в списке самых продаваемых тональных основ на Amazon. Экспорт косметики из Кореи растет быстрыми темпами. В 2025 году экспорт косметики из Кореи составил 11 миллиардов 400 миллионов долларов. В то же время объем экспорта косметики в США продолжает обновлять исторический максимум 2-й год подряд. Неудивительно, что 5 отечественных брендов вошли в список самых популярных брендов косметики в США, опубликованный в январе журналом о моде и красоте Vogue. Недавно газета New York Times включила в 5 лучших сывороток такие южнокорейские продукты, как Dive In Serum от Toriden и Red Rice Essence от бренда Hanyul.

Еда перестает быть чем-то обыденным. Поход в магазин для многих южнокорейцев в начале этого года стал заметно дороже и эмоционально тяжелее. Цены на продукты выросли почти одновременно и почти на все, заставляя людей пересматривать привычки и корзину покупок. На этом фоне среди молодых корейцев быстро распространяется идея поделиться продуктами питания. 28-летняя офисная работница по фамилии Ким, живущая в Сеуле, часто сталкивается с проблемой оставшейся еды. В ее холодильнике начали портиться овощи, которые она купила несколько дней назад. Хотя она купила их для приготовления блюд, полезных для здоровья, из-за нехватки времени ей было некогда готовить и есть, и в итоге продукты приходится выбросить. Задумываясь над этим, она решила искать людей, которые сталкиваются с такой же проблемой. Через приложение она нашла тех, кто планирует поход в магазин за продуктами, и они придумали один способ. После того, как каждый покупает ингредиенты в супермаркете, люди собираются в одном месте и делятся ими, а расходы распределяют поровну. По словам госпожи Ким, молодые корейцы, живущие отдельно от родителей, часто не могут себе позволить дорогую еду, в том числе блюда из сырой рыбы хве или морепродукты. Но такая проблема решается при совместном разделении порций. Существуют и другие способы. Например, 22-летний студент Юн Джи Хён недавно купил большую банку печенья. Печенье было вкусным, но упаковка слишком большая. Он понял, что не сможет съесть все, поэтому через приложение искал людей, которые хотят получить печенье. В итоге он смог насладиться любимыми десертами без опасений выбросить остатки. Также есть встречи людей, которые совместно готовят несколько блюд одновременно, и каждый уносит домой свою порцию. Профессор Лин Хи с кафедры потребительских наук Университета Инха поясняет, что высокая инфляция, увеличение количества домохозяйств на одного человека и развитие онлайн-платформ служат главными причинами этого феномена. И на этом фоне опыт разделения еды постепенно становится частью образа жизни молодого поколения. На этом у меня сегодня все. А пока на наших волнах прозвучит песня «День за днем» в исполнении «Вивис».

0: Прозвучала песня под названием «День за днем» в исполнении Vivis. Далее в нашей программе рубрика «Корейский язык на десерт». Оставайтесь с нами!
1: Корейский язык на десерт. Всем привет, с вами «Корейский язык на десерт», и мы его ведущие Илья
2: и Саша. Здесь мы разбираем интересные слова и фразы из корейских сериалов и делимся с вами разными хитростями, которые помогут вам лучше понять корейский язык и культуру.
1: Ну что ж, не будем тянуть и сразу переходим к нашей фразе дня. В нашей передаче «Корейский язык на десерт» мы выбираем слова, фразы и выражения, о которых мы уже упоминали ранее в передаче «Говорим как герои сериалов». Напомню, что эта передача выходила на наших волнах с 2017 по 2023 год. И сейчас мы снова с вами, и на этот раз мы рассказываем вам о корейском языке еще проще и еще интереснее. Не переключайтесь, слушайте нас раз, слушайте два и больше, и вскоре вы поймаете себя на мысли, что начали понимать корейский язык. Все диалоги, которые мы используем в нашей передаче, можно найти на сайте программы «Говорим как герои сериалов». Ну что ж, давайте начинать. Ну и наше сегодняшнее выражение дня – «мочама» – «невмоготу». И снова мы с очередным интересным выражением. Сегодня оно у нас простое с грамматической точки зрения, но довольно сложное и интересное с точки зрения перевода и смысла, которое оно в себе несет.
2: Да, Илья перевел наше сегодняшнее выражение очень литературно, хотя дословно оно означает «не могу терпеть». Разумеется, необходимо смотреть на контекст для того, чтобы перевести его точно.
1: Отрицательную частицу «мот» мы с вами уже много раз проходили, поэтому лишь напомним, что она ставится перед глаголом и означает отрицание, но с оттенком вынужденности. Вы что-то не можете сделать не потому, что этого не хотите, а потому что не можете в силу каких-то обстоятельств.
2: Именно, потому что если вы не можете что-либо сделать просто по своему желанию, тогда нужно использовать частицу «ан». Этот момент отличает корейский от русского языка, поэтому его нужно просто выучить и запомнить. Ну а в качестве нашего сегодняшнего слова выступает глагол «чамта» – «терпеть, переносить».
1: Выражение «мот чама» может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Но самое первое и простое – это выражение того, что вы больше не можете терпеть или выносить какую-то ситуацию, что ваше терпение, ну или иные чувства, достигли своего предела.
2: Здесь также следует отметить, что это довольно разговорная фраза, которую на русский тоже надо переводить немного неформально. Что-нибудь вроде «терпеть больше не могу», «невмоготу уже», «все, я больше не вытерплю» и другие подобные выражения.
1: Кроме того, так можно сказать, если вы хотите дать совет вашему собеседнику не терпеть больше какую-то ситуацию и уже приступать к каким-то действиям.
2: Что-то вроде ситуации, которую на русский можно перевести как ты можешь терпеть?» или «Да сколько ты еще будешь это терпеть?»
1: Именно. Ну что ж, давайте посмотрим, как эту фразу используют носители в нашем отрывке из сериала.
3: А, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못 해?
4: 어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어 줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
3: 저 새끼는 뭐 헤어져도 저렇게 돌직구야.
1: Здесь выражение используется в первом смысле, о котором мы вам рассказали вверху. Главный герой расстался со своей девушкой, но она хочет остаться друзьями.
2: Главному же герою такая ситуация не нравится. Вот он ей говорит, что не потерпит от нее никаких ухаживаний и вихляний. Или встречаться снова, или до свидания.
1: Ну что ж, давайте посмотрим еще на несколько примеров от носителей. И для начала первое значение, в котором вы говорите, что ваше терпение, ну или любые другие чувства, достигли своего предела.
5: 놀리지 마. 이제 못 참아.
0: 미안해.
1: Не смейся надо мной. Я такого не потерплю.
2: Извини.
5: 또 늦어? 더 이상은 못 참아.
0: 미안해.
1: Снова опаздываешь. Я такого больше не потерплю.
2: Извини.
5: 먼저 먹자. 배고파서 더는 못 참아.
0: 그래. 이제 먹자.
1: Давай уже есть. Я голодный, не могу терпеть больше.
2: Да, конечно. Давай начнем.
1: Второе значение – это когда вы даете совет вашему собеседнику не терпеть чего-либо.
5: 너 화내도 돼. 나라면 못 참아.
0: 그런가?
1: Злиться – это нормально. Я бы на твоем месте не вытерпел и разозлился.
2: Думаешь?
5: 너 충분히 참았어. 나라면 못 참아.
0: 어. 나도 이제 못 참겠어.
1: Ты так много терпела. Я бы на твоем месте уже перестал это делать.
2: Даже я уже тоже больше не могу терпеть.
5: 상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
0: 그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
1: Начальник постоянно нагружает меня работой.
2: Ну, это не дело. Я бы на твоем месте не терпела и все высказала.
1: Ну что, стало понятней? Давайте составим еще один диалог на русском языке, чтобы стали яснее ситуации, где можно употребить эту фразу. Чего ты такая злая сидишь?
2: Ой, да прикинь, Аня пошла на вечеринку и без меня, хотя обещала, что не пойдет.
1: Ну так скажи, я бы на твоем месте не терпел и сказал. Вот чама.
6: Ну а на сегодня у нас все. О новых интересных деталях корейского языка мы расскажем вам на следующей неделе.
2: Оставайтесь с нами. Всем пока!

Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор еженедельной передачи «Республика Корея. 80 лет независимости».

0: Республика Корея. 80 лет независимости. Документальный аудиосериал Всемирного радио КБС. Передача 6. Принятие Конституции. На волнах Всемирного радио КБС еженедельная передача «Корея. 80 лет независимости». В ней мы рассказываем о том, какие события происходили в Республике Корея после ее освобождения от японского колониального ига 15 августа 1945 года. В студии Денис Ян и Валерий Суриков, за режиссерским пультом Маша. Июля 1948 года была обнародована Конституция Республики Корея. Это была первая конституция страны, основанная на принципах народного суверенитета, свободы и равенства. Она включала 10 глав и 103 статьи. С тех пор Конституция 9 раз подвергалась изменениям, вплоть до 1987 года, и сыграла важную роль в укреплении основ демократической республики. Однако история Конституции нового времени в Корее восходит к событиям первомартовского движения. Подъем национально-освободительного движения в 1919 году стал важной вехой не только в истории борьбы за независимость, но и в истории корейского конституционализма. Под влиянием первомартовского движения 11 апреля 1919 года было создано Временное правительство Республики Корея, которое приняло Временный устав Республики Корея, состоящий из 10 статей.
1: Деянмингук 임시 헌장 제1조 Деянмингугон минжу кунгазеро ханда.
0: Первая статья устава гласила: Республика Корея устанавливается демократической республикой. Это был первый официальный документ, в котором упоминались названия Республика Корея и принцип демократической республики. Об историческом значении Временного устава рассказывает профессор О Джи Йон с кафедры истории университета Сон Гюнгван.
2: 1919년 대한민국 임시헌장에서 규정한 나라는 모든 주권이
3: Временный устав 1919 года имеет огромное значение, поскольку впервые был принят конституционный акт, провозгласивший, что Республика Корея — это демократическая республика, где суверенитет принадлежит народу. Именно народ осуществляет власть как носитель суверенитета. До этого официальным названием страны была Великая Корейская империя. Монархия с императором во главе, обладающим всей полнотой власти. Однако в 1919 году было провозглашено. Название Корея сохраняется, но страна больше не является империей. Это республика, в которой государственным сувереном становятся все граждане. Таким образом, сам принцип демократической республики уже был отражен в новом названии «Республика Корея». И хотя устав состоит всего из 10 статей, он вполне соответствует критериям конституционного акта.
2: 충분히 헌법적 문서로서 자격을 갖추고 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: К 1944 году временная конституция была пересмотрена 5 раз. Эти изменения не только закрепили все ключевые положения будущей постоянной конституции, но и сделали их содержание более конкретным и детализированным. 10 мая 1948 года, спустя 3 года после освобождения, в стране состоялись всеобщие выборы, на которых были избраны 198 депутатов Национального собрания. А 31 мая открылось первое заседание Учредительного собрания. Первой важной задачей Национального собрания стало принятие новой конституции. Для подготовки проекта были избраны 30 членов Комитета по разработке Конституции, а также дополнительно назначены 10 специалистов для оказания практической помощи. С 3 июня велись оживленные дебаты по вопросам основных принципов Конституции, наименования государства, формы правления и порядка формирования Национального собрания. В результате бурных обсуждений был составлен проект Конституции. 23 июня проект был внесен на рассмотрение пленарного заседания Национального собрания, а 17 июля председатель Национального собрания Ли Сынман подписал и официально обнародовал его. Уже в своей преамбуле учредительная конституция подчеркивала, что Республика Корея унаследовала дух первомартовского движения, тем самым подтверждая национальную легитимность нового правительства. Вновь у нашего микрофона профессор О Джи Йон.
2: 제헌헌법의 전문을 보면은 임시정부라는 말은 안 나와요. 그러나 이제 3.1운동을 우리가
3: Если внимательно посмотреть на преамбулу учредительной конституции, то там временное правительство прямо не упоминается. Однако, поскольку подчеркивается, что Республика Корея унаследовала дух первомартовского движения, можно сказать, что идея временного правительства заложена в ее основе, хотя само упоминание временного правительства и отсутствует в тексте преамбулы. В ходе обсуждения эта преемственность подчеркивалась явно. Ли Сынман, который, будучи председателем Национального собрания, сыграл ключевую роль в создании правительства, а затем стал первым президентом Республики Корея, заявлял, что он является преемником временного правительства, точнее, Хансонского правительства. Он даже подчеркивал, что нынешняя Республика Корея ведет отсчет не с первого года своего существования, а с 30-го. Таким образом, идея преемственности с временным правительством в тот период воспринималось как нечто само собой разумеющееся.
2: 이런 이제 표현까지 썼거든요. 그만큼 임시정부에 대한 계승 의식이 분명했다라고 볼 수 있습니다.
0: Первая статья учредительной конституции провозглашала: Республика Корея является демократической республикой, и суверенитет принадлежит народу, а вся государственная власть исходит от народа, подчеркивая тем самым демократический характер государства. В Конституции также были закреплены фундаментальные права, такие как свобода личности, свобода передвижения и выбора места жительства, свобода вероисповедания и совести, а также свобода слова, печати, собраний и ассоциаций. Эти базовые права сохранились и в действующей Конституции. 15 августа 1948 года в соответствии с положениями Конституции в Республике Корея было официально создано законное правительство – Демократическая Республика с президентской формой правления. С момента ее провозглашения Конституция перетерпела 9 поправок. Третья поправка, принятая 15 июня 1960 года после Апрельской революции, стала первой конституционной реформой, достигнутой путем соглашения между правящей и оппозиционной сторонами. В результате этой реформы были значительно усилены гарантии основных прав, включая запрет предварительного лицензирования средств массовой информации. В 1987 году в результате Народного движения за демократизацию была принята 9-я поправка, предусматривавшая введение системы прямых президентских выборов и ограничение президентского срока одним 5-летним мандатом. Эта поправка оценивается как принятие новой конституции, ознаменовавшей окончательный разрыв с эпохой авторитаризма, продолжает профессор О Джи Йон.
2: 현행헌법이 바로 9차 개헌의 산물인데 헌법 전문에 이제
3: Действующая Конституция является результатом 9-й поправки. В ее преамбулу впервые были включены новые положения. Во-первых, временное правительство прямо указано в качестве источника законной преемственности в Республике Корея. Во-вторых, туда было внесено упоминание о демократическом идеале 19 апреля, отражающее ценности апреля сельской революции. Таким образом, закрепление преемственности временного правительства подчеркивает, что Республика Корея была основана не на коллаборационизме, а на борьбе за независимость. А включение идеалов 19 апреля ясно свидетельствует о том, что основополагающей ценностью государства является демократия, а самым значимым событием в истории борьбы за демократию признана именно апрельская революция.
2: 으로 기억해야 되는 것은 4.19다라고 하는 것을 우리 헌법이 분명히 밝힌 것이다라고 볼 수 있겠습니다.
4: 주문 피청구인 대통령 윤석열을 파면한다.
0: В апреле этого года внимание общественности вновь привлек Конституционный суд Республики Корея, созданный в 1988 году в результате 9-й поправки к Конституции. Конституционный суд – это государственный орган, осуществляющий контроль за соответствием законов и решениям судов основному закону страны. Отличаясь от обычных судов, он осуществляет окончательную интерпретацию Конституции и разрешает споры, связанные с ее применением. Защищая основные права граждан от злоупотреблений государственной властью и способствуя урегулированию социальных конфликтов. Конституционный суд служит последним бастионом защиты Конституции и является институтом, призванным пробуждать и распространять конституционные ценности в обществе. Профессор О Джи Ён вновь делится своим мнением.
3: В учредительной конституции было предусмотрено создание комитета по конституционным вопросам, наделенного правом проверять соответствие закона в основному закону страны. Однако на практике этот орган почти не функционировал, и в последующие годы положение о комитете сохранялось в текстах конституции, но полноценно он так и не заработал. Лишь после апрельской революции 1960 года с внесением изменений в Конституцию в основном законе впервые появилось положение о Конституционном суде, как о самостоятельном органе. Тем не менее, незадолго до его фактического формирования 16 мая 1961 года в стране произошел военный переворот, вновь изменивший ход истории. Только после народного движения июня 1987 года и принятия 9-й поправки в сентябре 1988 года в истории страны впервые был официально учрежден Конституционный суд. Его создание стало знаковым событием, явно продемонстрировавшим, что в Республике Корея Конституция занимает высшее место среди всех государственных ценностей, что окончательное решение по ключевым вопросам должно приниматься на основе основного закона.
2: 중요한 가치가 헌법이라고 하는 것을 분명하게 드러낸 그런 사건이다라고 볼 수 있습니다.
0: Конституционный суд Республики Корея состоит из 9 судей. Он рассматривает вопросы о конституционности законов, а также дела об импичменте, роспуске политических партий, спорах о компетенции и жалобах на нарушение конституционных прав. Одним из таких примеров стало решение 2005 года о неконституционности системы Ходжу, традиционной патрилинейной системы семейной регистрации, при которой главой семьи мог быть только мужчина.
5: 헌법재판소가 호주제에 대해서 헌법 불합치 결정을 내림으로써 그동안의 법률적 논쟁의 종지.
0: В 2005 году Конституционный суд признал систему Ходжу противоречащей Конституции, поставив тем самым точку в многолетних юридических спорах.
2: 호주제라고 하는 게 이제 오랫동안 한국에서는 법률로서.
3: Суть этой системы заключалась в том, что на протяжении долгого времени в Корее право быть главой семьи принадлежало исключительно мужчинам. Это являлось типичной формой дискриминации женщин, что выглядело все более анахроничным на фоне развития общества и утверждения принципа гендерного равенства. Однако попытки реформировать устаревшую систему наталкивались на серьезное сопротивление тех, кто стремился стремился сохранить прежний порядок. В такой ситуации именно Конституционный суд принял окончательное решение, признав систему неконституционной, что сделало ее отмену неизбежной. Таким образом, Конституционный суд четко определил направление развития общества, способствуя продвижению к более справедливому и равноправному устройству. Я считаю, что это одно из важнейших решений в истории Конституционного суда Кореи.
2: 그래서 우리가 좀 더 남녀 평등한 사회로 나아갈 수 있었다는 면에서 저는 가장 중요한 판결이 아닌가 싶습니다.
6: Ряд ключевых решений Конституционного суда Республики Корея, таких как признание неконституционности чрезвычайных указов президента времен Конституции Ющин, постановление о законности системы финансовых сделок под реальными именами, утверждение конституционности конфискации имущества коллаборационистов, а также рассмотрение дел об импичменте трех президентов оценивается как отражение духа своей эпохи. Профессор О Джи Ён продолжает свои комментарии.
3: В Республике Корея существует множество разных мнений и позиций, и в такие моменты окончательное решение должно приниматься не абсолютной властью, а исключительно на основе Конституции. Конституционный суд, вынося решение в соответствии с основным законом, помогает нам жить в государстве, где верховенствует право Конституции, и с этой точки зрения его значение трудно переоценить.
6: На каждом переломном этапе современной истории, преодолевая испытания и изменения, Конституция Республики Корея непрерывно развивалась и укреплялась. В ее тексте отражены борьба и самоотверженность народа за человеческое достоинство, демократию, свободу, равенство и права человека. Все, что составляет суть современной истории Кореи. Вы слушали шестой выпуск еженедельной передачи «Республика Корея. 80 лет независимости». Ждем ваших отзывов о передаче. До встречи через неделю.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
2: Вы слушаете Всемирную радиосеть, мы продолжаем наши передачи. И сейчас 3 часа 30 минут, всемирное время, UTC.

0: Наш эфир продолжает обзор новостей ВОН и мире за понедельник, 4 мая.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Экспресс-новости ООН» в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. На фоне взаимных обвинений Ирана и США в несоблюдении режима перемирия в Ормузском проливе ООН вновь призвала экипажи гражданских судов проявлять максимальную осторожность. В понедельник Иран заявил, что нанес удар по военному кораблю США, а поздно вечером в воскресенье президент Дональд Трамп написал в соцсетях, что США помогут покинуть пролив судам, находящимся там на протяжении нескольких месяцев. Международные морские организации заявили, что эскортирование гражданских судов военными кораблями само по себе не может решить проблему, и призвали к деэскалации и заключению долгосрочного соглашения для обеспечения безопасного судоходства. Гуманитарное агентство ООН сообщает, что за последние три дня непрекращающиеся ракетные обстрелы и удары дронами со стороны России привели к жертвам среди мирного населения Украины и нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. В Днепропетровской области под удар попал автобус, в котором ехали дети, и по крайней мере два транспортных средства гуманитарных организаций. В ООН также поступили сообщения о том, что украинский дрон поразил многоэтажный жилой дом в Москве. Генеральный секретарь ООН осуждает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, независимо от того, где они происходят, и призывает к прекращению огня, заявил пресс-секретарь ООН. В ООН следят за сообщениями об ухудшении состояния здоровья находящейся в заключении иранской правозащитницы, лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади. Генеральный секретарь ООН призывает иранские власти обеспечить ей неотложную медицинскую помощь, заявил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик. На прошлой неделе Мохаммади была доставлена из тюрьмы в больницу с сердечным заболеванием, которое представляет серьезную угрозу для ее жизни. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что ее состояние усугубляется хроническими заболеваниями, вызванными многолетним содержанием под стражей. Вспышка хантавируса на борту круизного лайнера в Атлантическом океане привела к гибели трех человек. Один пациент находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения координирует эвакуацию и медицинское обследование пассажиров судна. На данный момент среди пассажиров подтвержден один случай заболевания, еще пять находятся в стадии проверки. В настоящее время риск для широкой общественности остается низким, и повода для введения ограничений на поездки нет, подчеркивают ВОЗ. Это были «Экспресс-новости ООН». Всего вам доброго!
0: На войне первой жертвой становится правда. Это крылатое выражение генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш вспомнил в связи со Всемирным днем свободы печати, который отмечается 3 мая. Он отметил, что часто первыми жертвами становятся журналисты, которые рискуют всем, чтобы донести эту правду до людей. Глава ООН добавил, что это происходит не только на войне, но и везде, где власти опасаются пристального внимания. Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал он. 85% преступлений, совершаемых против журналистов, остаются нерасследованными и безнаказанными, сообщил генсек. «Всякая свобода зависит от свободы печати». Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире, заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов, а около 330 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники СМИ взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал Тюрк. За пределами зон конфликтов журналистские расследования, разоблачающие коррупцию, преступления против окружающей среды или организованную преступность, сопряжены с серьезными рисками для сотрудников СМИ, а иногда и для их семей, как, например, в Мексике. Как бы выглядел мир без свободной прессы? Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчанием, мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар, мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал Тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. «Я призываю государство расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности», – подытожил верховный комиссар. Об этом в ООН рассказали в понедельник, 4 мая. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Спутник, предназначенный для измерения высоты поверхности океана, дал замечательный результат. Когда мощное землетрясение вблизи Камчатского полуострова России вызвало цунами, распространившееся по Тихому океану в конце июля. Ученые сообщают в журнале The Seismic Record, что спутник Surface Water Ocean Topography, SWOT, зафиксировал первую высокоточную космическую траекторию крупного цунами, вызванного землетрясением в зоне субдукции. Это новое изображение показало гораздо более сложную картину распространения волн, чем ожидалось, с энергией, распространяющейся и рассеивающейся по океану. Полученные данные

цунами только в определенных точках бескрайних просторов океана. Были и другие спутники, но они в лучшем случае видели лишь тонкую линию поперек цунами. Теперь с помощью свод мы можем получить полосу шириной до 120 километров и беспрецедентно высоким разрешением данных о поверхности моря, добавил он. Спутник свод, запущенный в декабре 2022 года в рамках партнерства между НАСА и французским космическим агентством Centre National d'Études Spatiales, был создан для картирование поверхностных вод Земли в глобальном масштабе. Руис Ангула отметил, что он и его соавтор Шарли де Морес более 2 лет изучали данные свод для анализа таких особенностей океана, как небольшие вихри. Ученые долгое время предполагали, что очень большие цунами ведут себя как недисперсионные волны. Поскольку их длина волны превышает глубину океана, ожидается, что они будут распространяться в основном в виде единой волны, а не распадаться на множество отдельных волн. Вместо этого спутниковые наблюдения показали наличие дисперсии, при которой энергия волны распространяется на несколько компонентов. Компьютерные модели, учитывающие этот тип поведения, более точно соответствовали реальным данным, чем традиционные модели. Главное значение этого наблюдения для разработчиков модели цунами заключается в том, что мы упускаем что-то важное в моделях, которые мы использовали ранее, добавил Руис Ангула. Эта дополнительная изменчивость может означать, что основная волна может модулироваться замыкающими волнами по мере приближения к побережью. Нам необходимо количественно оценить этот избыток дисперсионной энергии и определить, оказывает ли он влияние, которое ранее не учитывалось. Команда также сравнила свои результаты с более ранними прогнозами цунами, основанными на сейсмических измерениях и измерениях деформации земной поверхности. Эти более ранние прогнозы не полностью совпадали с тем, что фактически зафиксировали приборы DART. В частности, смоделированное время прибытия на 2 пунктах мониторинга не совпадало. На одном оно наступало раньше, на другом позже, чем наблюдалось. Для устранения этого несоответствия исследователи использовали данные буев в методе, известном как инверсия, чтобы уточнить свое понимание источника землетрясения. Их обновленный анализ показывает, что разрыв распространился дальше на юг, чем считалось ранее, и простирался примерно на 400 километров. Это значительно больше, чем 300 километров, оцененных в более ранних моделях. С момента землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,0 в Японии в 2011 году мы поняли, что данные о цунами содержат действительно ценную информацию для определения границ неглубокого смещения, сказал соавтор исследования Диего Мельгар. Он пояснил, что исследователи работают над тем, чтобы лучше интегрировать данные DART в эти анализы. В Курило-Камчатском регионе произошли одни из самых крупных цунами в истории. Землетрясение магнитудой 9,0 в 1952 году вызвало масштабное событие в масштабах всего Тихого океана, которое в конечном итоге привело к созданию международной системы предупреждения. Эта система сыграла роль в выдаче предупреждений во время цунами 2025 года. Исследователи говорят, что новые спутниковые наблюдения в конечном итоге могут улучшить прогнозирование в реальном времени. 300 миллионов лет назад Земля выглядела совсем не так, как сегодня. Континенты были объединены в единый материк, называемый Пангеей. Вокруг экватора господствовали обширные угольные болотистые леса. Уровень кислорода в атмосфере был намного выше, чем сейчас, и лесные пожары случались часто. Жизнь процветала во всех средах. Океаны были полны рыбы, на суше обитали амфибии, ранние рептилии, ползающие членистоногие и даже гигантские тараканы. Над всем этим в небе господствовали насекомые, некоторые из которых достигали невероятных размеров. Среди этих летающих насекомых были виды, похожие на паденок с размахом крыльев в 45 сантиметров и гигантские стрекозы, достигающие 70 сантиметров в длину. Эти массивные насекомые, часто называемые грифонами, были впервые идентифицированы по отпечаткам окаменелостей, сохранившимся в мелкозернистых осадочных породах в Канзасе почти столетия назад. В течение многих лет ученые считали, что эти огромные насекомые могли существовать только потому, что уровень кислорода в атмосфере был примерно на 45% выше, чем сегодня. Однако это давнее объяснение теперь подвергается сомнению в новых исследованиях. В 1980-х годах ученые разработали методы реконструкции состава древних атмосфер. Эти методы выявили период повышенного уровня кислорода около 300 миллионов лет назад. В исследовании 1995 года, опубликованном в журнале Nature, этот богатый кислородом период был связан с появлением гигантских насекомых. Исследователи предположили, что более

крупным насекомым требовалось больше кислорода, и что более высокая концентрация кислорода в атмосфере делала их размеры возможными. Эта идея основывалась на том, как дышат насекомые. Вместо легких насекомые используют трахеальную систему – сеть разветвленных воздушных трубок, которые проходят по всему телу и заканчиваются крошечными структурами, называемыми трахеолами. Кислород перемещается по этим трахеолам путем диффузии, двигаясь по градиентам концентрации, чтобы достичь летательных мышц. Поскольку диффузия становится менее эффективной на больших расстояниях, ученые предположили, что нынешний низкий уровень кислорода не позволит существовать насекомым таких огромных размеров. Другими словами, считалось, что гигантские летающие насекомые невозможны в современных атмосферных условиях. Новое исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature, предлагает иную точку зрения. Исследовательская группа под руководством Эдварда Снеллинга из Университета Притории использовала мощную электронную микроскопию для изучения взаимосвязи размера тела и количества трахеол в летательных мышцах насекомых. Исследователи обнаружили, что трахеолы занимают лишь около 1% или менее летательных мышц у большинства видов насекомых. Эта закономерность, по-видимому, сохраняется применительно к массивным грифонам, жившим 300 миллионов лет назад, включая тех, которые достигали 60 сантиметров в длину и более. Эти результаты показывают, что летательные мышцы насекомых не ограничены уровнем кислорода в атмосфере. Поскольку трахеолы занимают так мало места, насекомые потенциально могут увеличить их количество без существенных структурных ограничений. Некоторые ученые утверждают, что кислород может ограничивать размер насекомых в других частях тела или на более ранних стадиях транспорта кислорода. Поэтому идея о том, что кислород ограничивает максимальный размер насекомых, не была полностью отвергнуто. Однако новые данные ясно показывают, что диффузия кислорода внутри трахеола летательных мышц не является лимитирующим фактором. Исследователям необходимо будет изучить другие объяснения того, почему насекомые когда-то достигали таких размеров. Возможные факторы включают в себя усиление хищничества со стороны позвоночных или физические ограничения, связанные с прочностью экзоскелета насекомых. На данный момент причина появления и исчезновения гигантских насекомых остается открытым и интригующим вопросом. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Мир полон интересных событий. Позвольте себе их увидеть. Всемирная радиосеть и European Indie Music Network представляют композицию «Каркинома» под названием «Facades». Она прозвучит сегодня в выпуске программы «Формула Инди», который начнется в 21 час по всемирному времени.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ завершила проведение имитационных учений «Polaris-2» двухдневного мероприятия высокого уровня, основанного на сценарии распространения по всему миру вспышки новой вымышленной бактерии. В ходе учений, прошедших 22-23 апреля при участии 26 стран и территорий, 600 специалистов по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и более 25 партнеров проверили свою готовность к пандемиям и другим крупным чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, включая такие аспекты, как мобилизация чрезвычайного кадрового резерва, обмен информацией и координация действий между странами, партнерами и ВОЗ. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в прошлый понедельник, 27 мая. Опираясь на успешный опыт учений «Polaris-1», которые прошли в апреле 2025 года и в ходе которых отрабатывался сценарий распространения вымышленного вируса, участвующие в учениях страны задействовали свои чрезвычайные координационные механизмы и в условиях, приближенных к реальным, отработали свои действия по обмену информацией, обеспечению согласованности противоэпидемических мероприятий и мобилизации кадрового резерва. В ходе учений на практике были применены два ключевых документа ВОЗ. Основные принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и система национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, и опробовано применение инструментов с элементами искусственного интеллекта для планирования и организации кадровых ресурсов. Документ «Принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения» был опубликован в июне 2025 года и содержит рекомендации для стран по укреплению кадровых ресурсов здравоохранения для реагирования на чрезвычайные ситуации с опорой на принципы суверенитета, справедливости и солидарности. Он служит подспорьем для развития сотрудничества между странами посредством обмена информацией и расширения возможностей мобилизации персонала экстренного реагирования на региональном и глобальном уровнях. Руководство системы национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения было опубликовано в октябре 2025 года и содержит описание ключевых функций, координационных механизмов и действий, необходимых для эффективного реагирования на ЧС на местном, субнациональном и национальном уровнях. Имитационные учения также дали возможность отработать координацию оказания странам экспертно-технической поддержки и экстренной помощи с участием более 25 национальных, региональных и глобальных учреждений и организаций в области здравоохранения, включая Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Организацию «Врачи без границ», Институт Роберта Коха, UK-MED, ЮНИСЕФ, а также сети по борьбе с чрезвычайными ситуациями, такие как Глобальная сеть по оповещению о вспышках болезней и принятию ответных мер, инициатива ВОЗ по созданию чрезвычайных медицинских бригад, сеть резервных партнеров и Международная ассоциация национальных институтов общественного здравоохранения. В учениях этого года приняли участие больше стран, а координация между ними улучшилась за счет создания новых сетей, в том числе недавно учрежденную сеть лидеров стран Африки и Восточного Средиземноморья по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Учения «Polaris-2» проводятся в рамках перспективной многолетней программы ВОЗ по организации имитационных учений Horizon X. Они дают возможность отрабатывать механизмы реагирования в условиях, приближенных к реальным, с тем, чтобы готовность стран не ограничивалась разовыми усилиями, а поддерживалась на постоянной основе как вклад в глобальную санитарно-эпидемиологическую безопасность.
28 апреля на Всемирном саммите по гепатиту ВОЗ представила новый доклад, в котором отмечается, что международные усилия по борьбе с вирусными гепатитами приносят ощутимые успехи, снижая количество случаев инфицирования и смерти. Однако данные инфекции остаются серьезной проблемой мирового здравоохранения. По последним данным, в 2024 году от вирусных гепатитов Б и С, двух инфекций, на долю которых приходится 95% мировой смертности от гепатита, умерло 1 миллион 340 тысяч человек. При этом передача гепатита продолжается. Им ежедневно заражаются 4900 человек или 1 800 000 в год. В глобальном докладе о гепатите 2026 года описываются значительные успехи, достигнутые с 2015 года. Ежегодная мировая численность новых случаев заражения гепатитом Б уменьшилась на 32%, а смертность, связанная с гепатитом С, на 12%. Распространенность гепатита Б среди детей в возрасте до 5 лет также снизилась до 0,6%, а 85 стран достигли или превысили целевой показатель в 0,1%, установленный на 2030 год. Эти достижения отражают результаты планомерных и согласованных мер международного и национального уровня, принимаемых в соответствии с целями ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов, которые были утверждены государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 году. Вместе с тем, авторы доклада предупреждают, что нынешних темпов прогресса недостаточно для достижения всех целей по элиминации вирусного гепатита к 2030 году, подчеркивая настоятельную необходимость ускорения работы по профилактике, диагностике и лечению гепатита во всем мире. Самые различные страны мира доказывают, что элиминация гепатита не несбыточная мечта, а вполне реальная задача, которую можно решить при наличии твердой политической воли с опорой на стабильное внутреннее финансирование, заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебриесус. В то же время, как показано в докладе, улучшения достигаются медленно и неравномерно. Из-за стигматизации, слабости систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи многие люди по-прежнему не проходят диагностику и не получают лечение. У нас имеются все необходимые средства для элиминации гепатита как угрозы здоровья населения, но для достижения целей, намеченных на 2030 год, необходимо срочно расширить масштабы профилактики, диагностики и лечения, добавил гендиректор ВОЗ. Несмотря на эти проблемы, успехи таких стран, как Египет, Грузия, Руанда и Соединенное Королевство свидетельствует о реальной возможности элиминации гепатита как проблемы общественного здравоохранения при наличии постоянной приверженности поставленной цели и необходимых финансовых ресурсов. Для этого уже имеются высокоэффективные средства. Вакцина против гепатита Б защищает более 95% привитых лиц как от острой, так и от хронической формы инфекции. Длительная противовирусная терапия при гепатите Б помогает эффективно контролировать хроническую инфекцию и предотвращать развитие тяжелых заболеваний печени. И краткий курс терапии гепатита С продолжительностью от 8 до 12 недель позволяет излечивать более 95% носителей инфекции. Данные говорят о том, что прогресс возможен, но также высвечивают наши недоработки. Каждый пропущенный диагноз и нелеченный случай хронического вирусного гепатита может привести к предотвратимой смерти, заявила директор департамента ВОЗ по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем доктор Тереза Касаева. Страны должны ускорить работу по организации помощи лицам, живущим с гепатитом Б и С, на базе учреждений первичного звена и охватить ею самые эпидемиологически неблагополучные группы населения, добавила она. В докладе определены приоритетные меры, позволяющие ускорить элиминацию гепатита как угрозы здоровью населения. К ним относятся расширение масштабов лечения хронической инфекции гепатита Б, особенно в африканском регионе и регионе западной части Тихого океана, ВОЗ, а также повышение доступности терапии при гепатите С в регионе Восточного Средиземноморья, ВОЗ. Авторы доклада призывают также усилить политическую приверженность поставленным целям, наращивать финансирование и расширять охват вакцинации против гепатита Б при рождении и противовирусную профилактику для предотвращения передачи вируса гепатита Б от матери ребенку, особенно в африканском регионе ВОЗ. Кроме того, в докладе подчеркивается необходимость повышать безопасность инъекций, выполняемых как в медицинских учреждениях, так и за их пределами, в том числе путем укрепления программ по снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков, говорится в пресс-релизе ВОЗ. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье.
Программу Всемирной радиосети продолжает повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедшие в эфир накануне вечером. В Москве 7 часов утра.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо заявил, что правительство готовит пакет мер, направленных на хотя бы частичное оживление словацкой экономики. По его словам, экономика страны остается уязвимой от внешних факторов, прежде всего от колебаний в экономике Германии, ключевого торгового партнера Словакии. Фицо подчеркнул, что страна не обладает достаточным объемом собственных механизмов для того, чтобы быть способной своими силами нейтрализовать внешние негативные воздействия. Тем не менее, правительственным кабинетом в настоящий момент готовится пакет мер, реализация которых могла бы способствовать снижению давления на конкурентоспособность словацкой промышленности, вызванного высокими ценами на энергоносители. Премьер также выразил недовольство тем, что, по его мнению, Европейская комиссия не предлагает оперативных решений для борьбы с последствиями энергетического и экономического кризиса в ЕС. Влиятельное международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило в пятницу 24 апреля рейтинг Словацкой Республики на одну ступень с А+, с негативным прогнозом, до А со стабильным прогнозом. По мнению оппозиции, этот шаг является подтверждением неправильной бюджетной политики нынешнего правительства, и ответственность за это, прежде всего, несет номинант коалиционной партии СМЕР, министр финансов Владислав Каменицкий, который, по мнению представителей ряда оппозиционных партий, должен уйти в отставку. Каменицкий отверг критику. По его словам, снижение рейтинга было ожидаемым. При этом рейтинг страны остается в инвестиционной категории все еще на одну ступень выше, чем оценки двух других крупных агентств – Moody's и Fitch. В понедельник депутаты Национального совета продолжили рассмотрение законопроекта, касающегося изменений в правилах голосования из-за границы. Документ, подготовленный депутатами правящей коалиции, находится на стадии первого чтения. Согласно положениям предлагаемого законопроекта, предлагается ввести новый способ голосования за границей в представительствах Словацкой Республики. Голосование по почте отменяется. По случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши заявил, что чернобыльская трагедия напоминает нам о том, что стремление к технологическому прогрессу должно сопровождаться умеренностью и ответственностью, а защита человеческой жизни должна быть превыше всего. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар отправляется с рабочей поездкой в Юго-Восточную Азию, в ходе которой посетит Бруней и Малайзию и примет участие в министерском заседании ЕС «АСЕАН», посвященном глобальным и региональным вызовам, включая безопасность, цифровую трансформацию и климатические изменения.
0: Тема дня.
1: В Словакии в числе приоритетов правительства борьба с экологическими проблемами находится на последних местах. Некоторые промышленные объекты загрязняют почву и грунтовые воды, а государство не может использовать выделенные ЕС средства для их ликвидации. Из пакета, превышающего 186 миллионов евро, на данный момент использовано всего 0,5%. Об этом сообщила ассоциация «Энвисан», объединяющая компании, предлагающие услуги для рекультивации земель. К числу наиболее критических объектов относится свалка в Братиславском районе Вракуня, который угрожает грунтовым водам всей территории Житного острова. Вторым по опасности является территория химического промышленного комплекса «Истрахем» в словацкой столице. Накопленный экологический ущерб и его последствия в виде загрязнения грунтовых вод и почвы значительно снижают уровень жизни жителей Братиславы и ограничивают здоровое развитие центра города в целом. Процесс рекультивации здесь сталкивается с непрофессиональным подходом, апелляциями и бездействием администрации, говорится в заявлении ассоциации. Она утверждает, что многие из более чем 2000 зарегистрированных проблемных объектов заброшены, а ответственные компании исчезли или неизвестны. В СМИ появляются сообщения о закрытии свалок или вывозе опасных веществ, но это не означает, что Словакия систематически устраняет экологические проблемы. Необходимо четко различать закрытие свалок и рекультивацию загрязненных территорий, что является сложной геологической задачей, заявил председатель ассоциации Энвисан Игорь Полчан. Он добавил, что Словакия рискует столкнуться с необратимой деградацией окружающей среды, если не сосредоточиться на очистке глубоких загрязнений почвы и воды вместо поверхностных решений. Компания «Энвисан» указала на 850 подозрительных участков, по которым у государства недостаточно информации. Из подтвержденных загрязнений 138 относятся к категории высокого приоритета, но по многим из них, по данным ассоциации, основные сведения о типах, количестве, концентрации или распространении загрязняющих веществ неизвестны. Одного геологического исследования недостаточно. Для определения безопасности участка необходимы детальное исследование и анализ рисков. Если нет, следует начать работы по рекультивации, заключили эксперты. Они напомнили, что с 2022 года в рамках программы «Словакия» было утверждено 4 проекта исследования 6 приоритетных участков, которые были подготовлены еще в предыдущий программный период.
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущий сегодняшнего выпуска Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом работает Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы предложим вашему вниманию дайджест, в котором вспомним основные и наиболее заметные события прошедшей недели. Затем, по случаю приближающегося дня рождения известного словацкого кинорежиссера Юрая Якубиско, в эфир выйдет сюжет из нашего архива, в котором мы беседуем с писателем Петром Ярошем о литературе и его сотрудничестве с Юраем Якубиско. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Словацкий дайджест.
1: В понедельник, 20 апреля, основное внимание телеграфных агентств Словацкой Республики было сосредоточено на словах победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра касательно политики правительства Виктора Орбана в отношении нелегальной миграции и реакции на них в политических кругах Словакии.
4: Заявление победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра о нелегальной миграции ложны. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо в виде обращения в социальных сетях. На первой личной встрече он попросит Мадьяра объяснить, кому адресовано это ложное утверждение. По словам Фицо, в 22-23 годах венгерские границы были протекающими, как эмменталь, и абсолютно неконтролируемыми. Конец цитаты. Фицо подчеркнул, что не может допустить ухудшения отношений между Венгрией и Словакией по причине безответственных политических заявлений без каких-либо фактических оснований.
1: Также в понедельник, 20 апреля, сообщалось о том, что канадское рейтинговое агентство Morningstar подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом.
4: Минфин сообщил, что канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом. Агентство подчеркивает, что оценка дана в период нестабильной глобальной обстановки. В начале апреля японское агентство GCR подтвердило рейтинг Словакии на уровне А+, со стабильным прогнозом. Стабильная тенденция в рейтинге Словакии отражает оценку, подтверждающую устойчивые макроэкономические показатели страны и усилия, направленные на фискальную консолидацию. По мнению аналитиков, в текущем году Словакия сохранит умеренный, но стабильный экономический рост. рост на уровне около 0,6%. Причем ожидается постепенное улучшение ситуации. В ближайшие годы рост постепенно приблизится к 2%. Мы боремся с крайне сложными экономическими трудностями, которые не можем контролировать, то есть с энергетическим кризисом, ослаблением конкурентоспособности ЕС и другими. Поэтому я считаю полученные рейтинги хорошей новостью, сказал министр финансов Владислав Каменицкий.
1: Главной новостью вторника, 21 апреля, широко обсуждавшееся со словацкими средствами массовой информации, стало сообщение об объявлении президентом страны проведения референдума 4 июля 2026 года.
2: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини объявил о проведении всенародного референдума, в котором граждане страны ответят на два вопроса. Первый касается отмены так называемой пожизненной ренты для премьер-министра, а второй – продления полномочий специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Плебисцит назначен на 4 июля. Вопрос о сокращении избирательного срока для депутатов парламента не будет внесен на референдум, поскольку, по словам главы государства, он противоречит Конституции Словацкой Республики. Напомним, что данный референдум был инициирован непарламентской партией «Демократ». Всенародный плебисцит объявляется президентом Словацкой Республики, если об этом заявят не менее 350 тысяч граждан посредством петиции. Конституция также предусматривает, что результаты референдума считаются действительными, если в нем участвует абсолютное большинство имеющих право голоса избирателей и если решение принимается абсолютным большинством участников референдума.
1: В минувший вторник также сообщалось о снижении в марте уровня безработицы в Словакии.
2: В марте 2026 года уровень безработицы в Словакии снизился во всех регионах и стабилизировался на отметке 4,3%. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда социальных дел и семьи Словацкой Республики Эрик Томаш. По словам министра, в марте в Словакии было зарегистрировано 140 тысяч свободных рабочих мест, что является новым историческим максимумом. Наиболее востребованной профессией является оператор и сборщик машин и оборудования. Министр также сообщил, что в Словакии работают 150 тысяч иностранцев, две трети из которых из третьих стран.
1: Одной из главных новостей среды 22 апреля стало сообщение Статуправления о том, что общий дефицит в 2025 году превысил 6 миллиардов евро, что составляет почти 4,5% от ВВП. По сравнению с 2024 годом он сократился на 876 миллионов евро. Утвержденный госбюджет на 2025 год предусматривает дефицит в размере 4,7% ВВП. Также в среду сообщалось об открытии в Пекине крупной выставки современного словацкого искусства под названием «Рожденное огнем». На выставке представлено более 150 произведений искусства. На церемонии открытия присутствовали посол Словацкой Республики в Китае Милан Лайчак, художники Ахиллеас Здукош и Ингрид Замечникова. В ближайшем будущем планируется открытие в Китае Словацкого культурного центра. В четверг, 23 апреля, средства массовой информации Словакии уделяли особое внимание сообщению о том, что в 2 часа по центральноевропейскому времени после почти трехмесячного перерыва по нефтепроводу «Дружба» возобновилась подача российской нефти.
4: Министр экономики Дениса Сакова сообщила в социальных сетях, что в 2 часа ночи 23 апреля после почти трехмесячного перерыва в Словакию были возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В настоящее время нефть поступает в соответствии с согласованным планом, заявила министр Сакова. Напоминаем, что нефтепровод «Дружба» был поврежден 27 января 2026 года.
1: Также в четверг было опубликовано сообщение о поддержке премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо приобретения дополнительных 17% акций компании «Словенская электроарня».
4: Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что поддерживает приобретение дополнительных 17% акций компании «Словенской электрарни». В настоящее время государству принадлежит 34% акций данной компании. После запуска четвертого энергоблока в Моховце может стать актуальным этот вопрос. То есть в результате государство сможет владеть 51% акций стратегического предприятия. Я приложу все усилия для достижения этой цели, добавил премьер-министр Фицо.
1: Главной новостью конца недели стала информация, касающаяся стабильного поступления в Словакию российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и того, как это отразилось на отношении нашей страны к вопросу о кредите для Украины.
2: Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини приветствует решение Украины возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. В четверг по трубопроводу «Дружба» в Словакию должно было прибыть 13 500 тонн нефти, а согласно графику, к концу апреля объем поставок должен составить 119 тысяч тонн. Транспортировку нефти будет осуществлять государственная компания «Транспетрол», в основном на нефтеперерабатывающий завод компании «Словнафт». В этой связи министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар поручил постоянному представителю Словакии при Европейском Союзе в Брюсселе не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС до тех пор, пока нефть продолжит бесперебойно поступать по нефтепроводу «Дружба» в согласованном объеме.
1: Также в минувшую пятницу сообщалось о поездке словацкого премьера Роберта Фицо на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите лидеров государств-членов Европейского Союза. Основными темами обсуждения на саммите были конфликт на Ближнем Востоке, война на Украине и финансовая программа ЕС на 2028-34 годы.
2: В четверг, 23 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите глав государств-членов ЕС. Неформальное заседание Европейского совета началось вечером с рабочего ужина в порту Айя-Напа. Сначала лидеры обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским свою поддержку Киеву, а затем перешли к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и ее энергетических и экономических последствий для ЕС. В пятницу в Никосии лидеры также обсудят меры по стабилизации энергетического рынка. Основные темы обсуждения будут включать в том числе многолетнюю финансовую программу ЕС на 2028-34 годы.
1: Таковыми, друзья, были наиболее заметные и значительные события прошедшей недели.
4: Словацкий дайджест.
0: Радио Словакия Интернешнл.
2: Февраля 2023 года, не дожив двух месяцев до своего 85-летнего юбилея, скончался легендарный словацкий кинорежиссер, знаковая фигура словацкого и чешского кинематографа Юра Якубиско. Уже первые его работы, такие как экспериментальная короткометражка 1965 года «Дождь» и дипломная работа «В ожидании года» 1966, получившая главный приз на кинофестивале в Оберхаузене и приз Симона Дюбрейля в Мангейме, заставили кинокритиков говорить о Якубиско как об одном из самых многообещающих молодых кинематографистов. Его дебют в большом кино, фильм «Возраст Христа» 1967 года, снятый на братиславской студии «Калиба», и последовавшая за ним трилогия «Дезертиры и странники», «Птички, сироты и безумцы» и «До встречи в аду, друзья» были с восторгом приняты на Западе и увенчаны многочисленными наградами, однако получили неоднозначную оценку на родине. В период так называемой нормализации Юра Якубиско фактически отлучили от художественного кино, а его фильмы были положены на полку. В течение 10 лет Юра Якубиско занимался исключительно кинодокументалистикой. Лишь в конце 70-х, начале 80-х годов режиссер, считавшийся главной визитной карточкой словацкого кино на международных кинофорумах, а дома именуемый не иначе как чокнутым гением не от мира сего и опаснейшим диссидентом, поющим прежние гимны, возвращается к созданию игровых фильмов. В те годы Юра Якубиско был очарован магическим реализмом и задумывал экранизацию романа Габриэля Гарсия Маркеса «100 лет одиночества». что по понятным причинам не встретило понимания у тогдашнего киноруководства страны. В 1979 году в издательстве «Словенский списыватель» вышел роман Петра Яроша «Тысячелетняя пчела». Эпическая сага, написанная в духе современных европейских и мировых литературных течений, отличалась невероятным волшебством, воплощением колоссальной силы воображения его автора, что, по словам философа и литературного теоретика Виктора Тимуры, в те годы не только не приветствовалось, но и представляло определенную опасность для автора. Встреча и знакомство автора романа и режиссера, двух людей, очарованных типичной словацкой народной средой и магическими традициями родного края, легли в основу создания лучшего кинопроизведения Юрая Якубиска 80-х годов, фильма 1983 года «Тысячелетняя пчела».

0: О литературе, философии, писательском труде и жизни вообще с писателем Петром Ярошем беседовал наш коллега Дадио Надь из литературной редакции радио и телевидения Словакии. Каким должен быть писатель? Чему ему следует учиться у классиков мировой литературы? Таковыми были первые вопросы Петру Ярошу.
1: Списыватель бы мог быть само время свой, мог бы иметь властный программ, а и...
2: Писатель обязан прежде всего оставаться самим собой. У него должна быть своя программа. Он обязан искать собственные способы выражения. Вместе с тем писатели мирового уровня научат тебя правильной стилистике. Не зря говорят, что стиль – это человек. У классиков можно учиться сложению, построению фраз в рассказе или повести. К примеру, Чехов – великолепный пример того, как на коротком отрезке текста в короткой фразе вместить невероятно глубокое содержание, дать филигранную характеристику личности персонажа. Так что начинающему писателю, да и сложившемуся тоже, можно многому научиться от таких мастеров, как Исаак Бабель, Чехов и Достоевский.
0: Как повлияли на Петра Яруша и писатели его поколения модные литературные течения 60-х годов 20-го столетия?
1: Моя генерация, старший Гикиш, але потом Свобода.
2: Мое, а также старшее поколение писателей, таких как Антон Гикиш, Рудольф Свобода, Павел Великовский, Шиманович, Кужель и другие, начинало свою писательскую деятельность в так называемые «золотые 60-е». Это было время, когда мы, наконец, смогли обращаться и к другим философским и литературным течениям, а не только к социалистическому реализму и штудированию работ Карла Маркса. Мы стремились стать другими, отличаться от схематической литературы 50-х. Такова была наша главная цель. Все это выражалось в нашем стремлении познать новые литературные взгляды и течения. Например, сюрреализм. В Словакии его называли надреализмом. Это был период расцвета надреалистической поэзии и у нас, и в Чехии. Там у них были великолепные надреалисты. Вячеслав Незвал и другие. Всем они хорошо известны. Тут и говорить нечего. Так, шаг за шагом, мы пришли и к экзистенциализму, иному взгляду на жизнь, деятельность и возможности человека, а также на то, чем является человек и чего может достичь в жизни. Читали мы Сартра, Камю, Мартина Хайдеггера, Карла Ясперса и других авторов. И постепенно, не только у меня, но и у моих знакомых писателей, приходило понимание полезности изучения и познавания новых философских взглядов. Но тяжелее всего всегда возвращаться к самому себе и писать ясно, конкретно, то есть так, чтобы ты был понятен нашему читателю.
0: Оказал ли влияние французский новый роман на формирование и становление литературного профиля Петра Яроша? Вот что на этот вопрос отвечает сам писатель.
1: Я
2: тоже написал одну или даже две книжки в этом стиле, в стиле нового романа. Как раз в те годы у нас были переведены произведения Алена Роб-Грие. Однако я достаточно быстро пришел к заключению, что способ, каким новый роман видит и описывает человека, как говорят оком камеры, так вот такой стиль очень плохо читается. Можно глубоко и во всех подробностях описать чувства человека, его душевное состояние, ход его мыслей, но у обычного, нормального читателя при прочтении непременно возникнут проблемы. Поэтому постепенно мы стали переходить от главенствующего в 50-е годы социалистического реализма к нормальному, критическому реализму. Видоизмененному, конечно, не такому, как у Мартина Кукучина или Йозефа Таевского, а, так сказать, нормальному, обогащенному иными философскими и литературными течениями. Реализм – это многогранное течение.
0: В те годы в литературной среде был весьма популярен магический реализм. Перекликается ли он, и если да, то как, с типично словацкой народной средой, взглядом людей на мир и происходящие в нем события?
2: Да, магический реализм – это в сущности, когда люди читают словацкие народные сказки, то уже в них находят множество волшебных сцен. Там происходят совершенно невероятные превращения. Я вообще считаю, что корни нашего магического реализма в словацких народных сказках. Разумеется, все мы читали главное произведение магического реализма «Сто лет одиночества» и другие, но основное вдохновение нам давали именно словацкие народные сказки.
0: Бытует мнение, что сага семьи Пиханда, роман «Тысячелетняя пчела», была навеяна жизнью и судьбами членов многочисленного семейства самого Петра Яруша. Так ли это?
1: Маешь правду, выходило то, ай, часточно тогда с животного прибега, членов нашей разветвленной родины.
2: Да, это так. Основано это на историях из жизни членов нашей большой разветвленной семьи. У моего отца, к примеру, было 10 братьев и сестер. В моем родном городке Хибе таких историй было полным-полно. Женщины, когда разбирали и распарывали перо для перин и подушек, или мужчины, сидя по вечерам и покуривая трубочки, рассказывали совершенно удивительные истории. Старшему брату отца, его звали Самуэль, не было и 20, когда он погиб в битве при Пьяве. Рассказывали, что в Пьяве тогда крови было больше, чем воды. Много таких невероятных историй было. Эти истории в своей сущности были магическими. Поход за грибами зимой, например, и кит, который вынырнул из озера Штербская Плеса, и внутрь которого вместе со своей любимой попал сам Пиханда по прозвищу Пчела. И такое тоже было. И много еще чего. Все это навеяно историями, услышанными в моем родном краю.
0: Хорошо известно, что помимо книг, Петр Ярош увлекается географией и коллекционированием старинных карт.
1: Я сам повод не хочу студовать, у нас это география.
2: Я ведь вначале хотел учиться географии. Но люди около меня, Доброслав Хробак, Илья Сленко, Ярабек, Заградник, Пивоварчи, Руда Бртан, литературный критик, очень на меня повлияли. Все они в той или иной степени были моими родственниками. Под их влиянием я пошел на филологический факультет изучать литературу и иностранные языки. Но интерес к географическим картам остался у меня на всю жизнь. До сих пор собираю карты и очень радуюсь, когда мне кто-то подарит старинную красивую карту. Поэтому-то и герой моей тысячелетней пчелы, старый Пиханда, тоже коллекционер старинных карт.
0: Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами, желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: всегда. Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница. И все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Вы слушаете нас в Москве и Московской области на частоте 738 кГц. Московское время 7:30.

0: эфире специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь». 24 апреля на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи состоялся интерактивный диалог по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Цель этого интерактивного диалога – предоставить государствам-членам платформу для обсуждения того, как обязательства пакта о будущем могут быть реализованы и поддержаны в рамках инициативы ООН-80. Слушайте синхрон фрагментов второй части с выступлениями отдельных стран и страновых объединений по этой теме.
1: А сейчас позвольте дать слово делегациям. Первый оратор, уважаемый представитель Мали от имени африканской группы. Затем выступит Европейский Союз и Тринидад и Тобаго. Прошу вас.
2: Я благодарю вас, госпожа председатель. Госпожа председатель, уважаемый генеральный секретарь, Ваше превосходительство, имею честь выступить с этим заявлением от имени африканской группы. Мы присоединяемся к тому заявлению, которое будет озвучено группой 77 Китай. Африканская группа выражает благодарность председателю Генеральной Ассамблеи за созыв интерактивного диалога. Африка играла ключевую роль в процессе согласования пакта во имя будущего на саммите во имя будущего в сентябре 2024 года. Саммит данный состоялся под председательством Камеруна и при поддержке Намибии. Приоритеты Африки закреплены в 5 главах и приложениях. Глобальный цифровой договор, а также декларация крайне важны в этом плане. А этот диалог сейчас осуществляется на тему от обязательств к конкретным действиям. Мы должны прописать конкретные стандарты, опираясь на которые африканские страны могли бы добиться ощутимых результатов, которые принесли бы выгоду континенту, где проживает 1,4 миллиарда людей. При этом необходимо также отметить, что африканская группа отмечает, что большинство результатов находится на руках государства-членов. Следовательно, мы должны заручиться политической волей и адекватными политическими ресурсами, многосторонним партнерством для продвижения вперед. Секретариат не может действовать самостоятельно. Кроме того, эти вопросы не следует рассматривать как техническую работу, которая проистекает в отрыве от других процессов. Данный пакт содержит четкие формулировки на предмет реформы Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея приняла соответствующие формулировки. Африка рассматривается в качестве особого случая, а также в качестве приоритета. И впервые в итоговом документе ООН признается тот факт, что факт исключения данного континента из состава постоянного Совета Безопасности представляется несправедливостью. При этом, что касается структурированного диалога, то это также очень важный аспект в модели. Также затрагиваются 5 кластеров реформ. Мы хотели бы призвать все государства-члены к тому, чтобы они подключились к работе над данной моделью. При этом мы хотели бы, чтобы амбиции были приведены в соответствие с поставленными целями. При этом мы хотели бы также отметить, что это та задача, которая должна стоять перед нами. Реформа международной архитектуры – это краеугольный камень. Жесткие обязательства, которые были приняты в разгар международной конференции по финансированию в целях развития в 25-м году, это то, что можно охарактеризовать важным шагом вперед. Тем не менее, не все ожидания Африки были оправданы. Это касается снижения бремени задолженности. 24 африканские страны находятся в условиях дефолта. При этом внешняя задолженность, по оценкам, составляет 1,8 триллиона долларов. Африканская группа настоятельно призывает добиться последующих действий в ускоренном порядке, обеспечить выполнение обязательств, а также добиться того, чтобы был достигнут значительный прогресс относительно введения квот и реформ с тем, чтобы отразить экономический вес Африки и демографию. Африканская группа признает, что инициатива ООН-80 – это путь в сторону реализации тех обязательств, которые закреплены в пакте во имя будущего, с тем, чтобы ООН стала более эффективной. Что касается резолюции по обзору хода реализации резолюции, точнее мандата, эта резолюция была принята ранее, и в рамках данной резолюции была создана рабочая группа по реформе мандата. Также была запущена программа, которая проистекает по 4 направлениям, и сроки также были указаны. Африканская группа также активно осуществляет работу через неформальную специализированную рабочую группу. Вместе с тем, мы хотели бы отметить, сколь важно обеспечить баланс между 3 направлениями в работе Организации Объединенных Наций. Это касается в том числе и обзора хода реализации мандата. мандата. А что касается комитета по бюджетным вопросам, то он также играет важное значение. Микрофон оратора был отключен. Благодарю, Мали. От имени африканской группы слово предоставляется уважаемому представителю Европейского союза от имени ЕС и его государства-членов. Я благодарю вас, госпожа председатель, генеральный секретарь, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Позвольте выступить с настоящим заявлением от имени Европейского союза и его государств-членов. Выражаем благодарность за созыв этого диалога с тем, чтобы обсудить стык между инициативой ООН-80 и Пактом Во имя Будущего. Пакт Во имя Будущего и приложение к нему предусматривают политические ориентиры для укрепления многосторонней системы. Таким образом, данный пакт позволяет государствам-членам объединиться и двигаться в одном направлении. ООН-80 имеет цель предоставить структуру и рычаги для того, чтобы добиться реализации этого общего видения. Пакт Во имя Будущего – это механизм, который позволяет обеспечить выполнение поставленных целей. Обязательства должны предваряться в конкретные действия на местах. Что касается мандата, что касается конкретных сроков, то это важная предпосылка для того, чтобы пакт Во имя Будущего был сопряжен с конкретными результатами. Когда государства-члены объединяются для обсуждения соответствующих вопросов, а точнее продления мандата, необходимо задаться следующим вопросом. Данный мандат, он содействует достижению тех приоритетов, которые были согласованы в рамках пакта Во имя Будущего. Мы поддерживаем те усилия, которые нацелены на то, чтобы обеспечить низкозатратность в целях укрепления ООН. При этом необходимо следить за тем, чтобы все столпы устава оставались неприкосновенными. Вместе с тем, повышение результативности – это процесс, который должен быть сопряжен с достижением тех целей, которые были поставлены перед ООН на момент зарождения данной организации, предотвращение конфликта, мир, безопасность, устойчивого развития, а также обеспечение того, чтобы наиболее уязвимые группы населения за бортом не оставались. Подчеркиваем, что оптимизация не должна приводить к размыванию мандата по правам человека. Мы приветствуем системные усилия, направленные на учет правозащиты проблематики. Для этого необходимо выработать координационные механизмы. Связь между Пактом Во имя Будущего и ООН-80 становится более ощутимыми. Ускорение темпов достижения целеустойчивого развития требует политических обязательств, которые прописаны в Пакте Во имя Будущего. Кроме того, институциональный потенциал также необходимо задействовать. ООН-80 может этот потенциал высвободить. При этом необходимо выполнить все обязательства, выполнять международное право, укреплять миростроительство, а также работать на упреждение конфликтов. Вместе с тем необходимо выстраивать систему координации, улучшать механизмы по сбору данных. Мы поддерживаем управление с прицелом на результаты. Кроме того, мы поставили перед собой задачу обеспечивать более высокий степень подотчетности. При этом необходимо отслеживать ход реализации принятых на себя обязательств. Госпожа председатель, в контексте тяжелого кризиса ликвидности реализация положения Пакта Во имя Будущего требует адекватного финансирования. Все государства-члены должны начисленные взносы выплачивать в полном объеме.

вызовов будущего. Что касается тех формулировок, которые фигурируют в данном пакте, то они должны учитываться при принятии соответствующих решений. Мы также настоятельно призываем обеспечить институционализацию интерактивного диалога по реализации пактования будущего. При этом нужно сотрудничать с представителями гражданского общества и, наконец, позвольте отметить, что государства-члены должны быть поставлены во главу угла процесса принятия решения. Если мы сможем добиться такого соответствия, то пакт «Твоим будущего» он 80 смогут посодействовать тому, чтобы Организация Объединенных Наций стала более принципиальной, более эффективной и приносила больше отдачу на благо всех народов, отстаивая при этом свои ценности. Я благодарю уважаемую представительницу Европейского Союза. Сейчас позвольте предоставить слово Сингапуру от имени группы малых государств. Я благодарю вас, госпожа председатель. Мне честь выступить с настоящим заявлением от имени группы малых государств. Как вы знаете, это межрегиональная группа, в состав которой входят как развивающиеся, так и развитые страны. Учитывая дефицит времени, я не буду зачитывать список 55 государств, которые присоединились к данному заявлению. Тем не менее, после этого заседания мы готовы придать огласке этот список. Выражаем благодарность председателю Генеральной Ассамблеи за проявленное руководство, за созыв столь важного диалога, который посвящен инициативе ООН-80 и пакту «Во имя будущего». Пользуясь случаем, мы хотелось бы поблагодарить генерального секретаря за речь, посвященную открытию данного заседания. Я выражаю также признательность постоянному представителю Намибии и Новой Зеландии за вдумчивый вклад в нашу дискуссию сегодня утром. Наша группа активно участвовала в переговорном процессе, который протекал в связи с инициативой ООН-80 и Пактом «Во имя будущего». Мы сохраняем нашу приверженность реализации этих двух инициатив. Пакт «Во имя будущего» — это дорожная карта, которая предназначена для укрепления многостороннего сотрудничества с тем, чтобы ООН отвечала вызовам современности и вызовам будущего. Пакт «Во имя будущего» ООН-80 – это две стороны одной медали, дополняющие друг друга. Пакт был разработан для того, чтобы обеспечить ускорение темпов достижения целеустойчивого развития. Инициатива ООН-80 тесно связана с реализацией целеустойчивого развития пактом «Во имя будущего». Если мы серьезно относимся к ускорению темпов работы по достижению целеустойчивого развития, то мы должны превратить ООН в организацию, которая бы отвечала своему назначению. Позвольте следующий момент озвучить. Во-первых, инициатива ООН-80 должна руководствоваться видением и теми обязательствами, которые содержатся в пакте «Во имя будущего» и ЦУР. Система, процессы, мандаты, рабочие методы должны быть проведены в соответствии с приоритетными направлениями пакта. Любая структурная реформа должна, наоборот, укреплять политические обязательства государств-членов и никаким образом их не размывать. Это касается ускорения темпов реализации повестки 2030 по устойчивому развитию. Во-вторых, мы должны закрепить прогресс с тем, чтобы сохранить набранную динамику в пользу реформ. Мы поддерживаем резолюцию по обзору мандата ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций. Принятие данной резолюции свидетельствует о том, что государства-члены готовы добиться подвижек в деле повышения эффективности организации. Принятие программного бюджета консенсусом в 2006 году, который отразил эффективность затрат, продемонстрировало, что многосторонняя дипломатия работает в случае, если на то есть политическая воля. Мы считаем, что эти политические шаги позволяют нам более эффективно выполнять наши обязательства. В-третьих, реформы должны привести к более конкретным результатам, к повышению подотчетности по трем направлениям. И это тот момент, который озвучивался неоднократно предыдущими ораторами. В 2027 году состоится саммит по целям устойчивого развития, а в 2028 году состоится саммит по оценке реализации пакта «Во имя будущего». А следовательно, учитывая данное обстоятельство, мы должны продемонстрировать, что мы прилагаем всевозможные усилия для достижения поставленных целей. При этом необходимо опираться на инициативу ООН-80 с тем, чтобы обеспечить доверие к реформам, с тем, чтобы добиться общей системной координации, избежать дублирования и привести к добиться конкретных результатов. Позвольте также отметить, что пакт «Во имя будущего», инициатива ООН-80 представляет собой основу для укрепления многосторонней системы Организации Объединенных Наций. Инициатива ООН-80 может посодействовать укреплению доверия к многосторонней дипломатии через посредство достижения конкретных результатов. Диалог и перемены должны проистекать на постоянной основе с тем, чтобы наши народы могли бы пожинать плоды данного процесса. Наша группа привержена укреплению многосторонней системы. Будем и далее активно взаимодействовать со всеми государственными членами с тем, чтобы наша работа была конструктивной, а эти процессы необходимо свести воедино. Я благодарю вас. Я благодарю уважаемого представителя Сингапура от имени группы малых государств. Сейчас слово предоставляется уважаемому представителю Бахрейна, который выступит от имени государств-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива. Госпожа председатель.

0: председатель. Имею честь выступить с настоящим заявлением от имени стран-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива, Оман, Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Катар и моя страна Бахрейн. Прежде всего, государства-члены выражают признательность вам, господа председателя, генеральному секретарю и послу Карелен Швайгер и его превосходительству послу Пенденанде, постоянному представителю Намибии. Благодарим вас за ваши доклады. Государства-члены Совета активно участвовали в консультациях, которые состоялись с тем, чтобы принять пакт войн будущего. Вы также участвовали в консультациях, которые проводились в отношении инициативы ООН-80. Страны Совета представили предложение с тем, чтобы добиться достижения искомых результатов. Мы будем и далее работать в аналогичном ключе до тех пор, пока искомые результаты не будут достигнуты. Госпожа председатель, государства-члены Совета вновь подчеркивают поддержку инициативы ООН-80. Поддерживаем также усилия, нацеленные на повышение результативности и эффективности, а также на устранение дублирования усилий. Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы мандат выполнялся в полном объеме в свете новых вызовов. Наши страны подчеркивают настоятельную необходимость повышать подотчетность и транспарентность. При этом мы считаем необходимым придерживаться тех принципов и тех целей, которые изложены в Уставе Организации Наций и Пакте войн будущего. Мы хотели бы подчеркнуть, сколь важно, чтобы работа Организации Объединенных Наций учитывала новые вызовы. Государства, члены Совета вновь подчеркивают, что реформа Организации Объединенных Наций – это процесс, который ведом государствами-членами и осуществляется под их кураторством. Это касается разработки планов и их реализации на практике. При этом преднамеренный и последовательный подход крайне необходим для того, чтобы обеспечить выполнение высоких стандартов транспарентности и подотчетности. Госпожа председатель, государства-члены Совета призывают закрепить достигнутый успех. В частности, это касается реализации целого ряда резолюций по обзору мандата ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций. Коллективные действия международного сообщества представляются крайне важными для того, чтобы добиться цели преодоления вызовов перед нами стоящих. Государства, члены Совета, в очередной раз хотели бы отметить, что Пакт войн будущего и инициатива ООН-80 на данном этапе представляются единственными механизмами для укрепления многосторонних действий. Это единственный способ добиться результатов, которые выражаются в построении устойчивого и миролюбивого мира. Я благодарю представителя Бахрейна от имени стран-членов Совета сотрудничества Персидского залива. Слово предоставляется Тринидаду и Тобаго от имени Карибского сообщества. Я благодарю вас, госпожа председатель, уважаемый генеральный секретарь, отмечаю ваше присутствие в этом зале. Имею честь выступить с настоящим заявлением от имени 14 государств-членов Карикома. Сегодняшняя дискуссия высвечивает важность использования той прочной основы, которая была заложена для дальнейшей работы. Кариком поддерживает данный подход. Считаем, что это один из существенных способов в том, чтобы те решения, которые нами принимаются, вписывались в контекст общих обязательств, которые были согласованы. Это касается и созданных форматов. Мы разделяем мнение о том, что данная организация должна работать с большей отдачей, с тем, чтобы преодолевать вызовы, которые нам преподносит меняющийся мир. Мы отмечаем положительные шаги, которые предпринимались ранее, для того, чтобы продемонстрировать нашу коллективную волю к обеспечению сохранности многосторонних отношений. При этом мы также полагаем необходимым повысить эффективность и результативность Организации Объединенных Наций на благо нынешних и будущих поколений. Успешное принятие пакта во имя будущего в 2024 году, а также резолюция по созданию мандата, его реализации обзору ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций – это два примера положительных свершений. Кроме того, это то, что позволяет заложить прочную основу для дальнейшей деятельности. Кариком поддерживает пакт во имя будущего и приложение к нему. Поддерживаем глобальные цифровые договоры и декларацию о будущих поколениях. Мы также признаем, сколь важно выполнять те обязательства, которые прописаны в этих документах. Организация Объединенных Наций проходит через процесс комплексных реформ, и именно сейчас настало время проверить, действительно ли согласованные действия приносят конкретные результаты, укрепляют многостороннюю систему, в главу угла которой стоит Организация Объединенных Наций. Декларация о будущих поколениях, например, и в этой декларации государства решили пользоваться стратегическими механизмами для того, чтобы усовершенствовать процесс принятия решений, а также наращивать потенциал, чтобы более эффективно реагировать на кризисы и потрясения. Именно сейчас мы несем ответственность за предварение данных обязательств конкретных действий. Мы должны существенным образом продемонстрировать, как мы от слов переходим к делам. Пакт во имя будущего и ООН-80 дополняют друг друга не должны рассматриваться в отрыве друг от друга. Пакт четкую дорожную карту предусматривает для достижения повестки 2030 или устойчивого развития в ускоренном порядке, а инициатива ООН-80 представляет собой механизм, с опорой на который данное видение можно претворить в жизнь, применительно к работе Организации Объединенных Наций, которая, как следствие, должна стать более эффективной. КARICOM, госпожа председатель, издавна говорил о том, что любые реформы должны подписываться тремя основными столпами Организации Объединенных Наций. При этом мы должны отстаивать ценность устава Организации Объединенных Наций. Мы активно и в конструктивном ключе взаимодействовали с различными странами с тем, чтобы укрепить данную организацию, поступить так, чтобы она отвечала своему назначению. При этом страны КARICOM переживали на своем опыте потрясения, вызовы. Каждый день мы сталкиваемся с данными реалиями, но мы не должны отступать перед лицом потрясения. Мы должны действовать прагматично, изыскивать конкретные решения. У нас ограниченные потенциалы, и по этой причине поняли, что необходимо работать разумно. Это позволяет повысить результативность и устранить те усилия, которые дублируют друг друга. Тем не менее, мы должны продолжать укреплять ту основу, которая уже была создана ранее. Мы считаем, необходимо продолжать активно осуществлять обязательства по реформам. Мы готовы в конструктивном ключе взаимодействовать со всеми государствами для укрепления многосторонних отношений. Считаем необходимым создать такую организацию наций, которая бы отвечала потребностям нынешних и будущих поколений. Я благодарю вас, госпожа председатель.
1: Я благодарю уважаемого представителя Тринидада и Тобаго, который выступил от имени Карибского сообщества. Иногда нужно работать умнее, но еще и усерднее также. Норвегия от имени стран Северной Европы, генеральный секретарь, представитель Генеральной Ассамблеи, первый секретарь-старя, выступает от имени Дании, Финляндии, Исландии, Швеции, моей родной страны Норвегии. Мы высоко ценим эту возможность провести столь конструктивный диалог по взаимосвязям между Пактом Войны Будущего и ООН-80. Председатель, признательно вам за то, что вы форсируете этот пункт повестки дня за организацию этого заседания. Благодарю вас, Георгий Старь, за ваше красноречивое заявление. Вы напомнили нам о ключевых 5 точках соприкосновения 2 документов. Принятие Пакта Войны Будущего и приложение к нему стало значительной вехой, что прокладывает путь к формированию более устойчивого, справедливого глобального порядка. Воодушевляет это событие, оно свидетельствует о том, что мы способны сделать за счет многостороннего сотрудничества и выполнения общих обязанностей. Хочу отметить 3 момента. Наши страны рассматривают Пакт Войны Будущего в качестве политического и стратегического компаса для инициативы ООН-80 и ее реализации. Цели – это укрепление мультилатерализма и ускорение динамики достижения цели устойчивого развития. 2. Институциональная реформа и преобразование на просторах всей системы ООН должны корениться в тех приоритетах, которые мы, государства-члены, уже согласовали. В том числе путем принятия Пакта Войны Будущего. Мир, безопасность, предупреждение конфликтов, права человека, устойчивое развитие, финансирование развития, цифровое сотрудничество, усиление результатов на страновом уровне. И баланс между 3 компонентами работы ООН необходимо сохранить. И я считаю, что генеральный секретарь весьма убедительно аргументировал такую позицию. Мы должны рассматривать пакт в качестве фильтра приоритетности в процессе реформ. Необходимо придерживаться согласованной политической ориентации путем сокращения фрагментации и повышения подотчетности и транспарентности с тем, чтобы ООН отвечал своему предназначению и способствовал достижению результатов на местах. 3. И последние формы должны иметь в качестве приоритета слаженность в контексте развития, мира безопасности, гуманитарной деятельности. Необходимо повысить эффективность и усовершенствовать модели финансирования. Многие коллеги об этом говорили. Необходимо усилить способность ООН превращать благородные амбиции в осязаемые результаты для людей и планеты. Инициатива ООН-80 готова превратить амбиции пакта в реальные результаты за счет единой, слаженной, общесистемной работы ООН. Нам необходимо и то, и другое. Они должны друг друга подкреплять. Страны Северной Европы поддерживают принципы, изложенные в Пакте Войны Будущего, в том, что касается реформы глобального управления, с тем, чтобы ООН стала более эффективной и представительной. Благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю уважаемого представителя Норвегии, который выступил от имени стран Северной Европы и сейчас слово имеет, уважаемый представитель Турции от имени группы МИКТА. Благодарю вас, госпожа председатель. Я рад сделать заявление от имени группы МИКТА, от имени Мексики, Индонезии, Республики Кореи, Турции и Австралии. Мы хотели бы вначале отметить, что сегодня отмечается Международный день многосторонней дипломатии в интересах мира, что подтверждает нашу верность уставу ООН. Эта дата совпадает с столь важным диалогом, направлено на то, чтобы инициатива ООН-80 сопровождала эффективно выполнение пактовым будущего, укрепляла многостороннюю систему на фоне эволюционирующих глобальных вызовов. Группа МИКТА хотела бы отметить на этом диалоге три момента. Первое. Мы подтверждаем свою верность лучшему будущему для людей и планеты, как определено в пакте войны будущего и приложениях к нему. Страны МИКТА реализуют конкретные действия по выполнению пакта в таких областях, как устойчивое развитие, финансирование развития, международный мир и безопасность, наука, технологии, инновации, цифровое сотрудничество, молодежь и грядущие поколения и преобразование глобального управления. Сюда относятся такие вопросы, как искоренение нищеты, борьба с изменением климата, нулевые отходы, предупреждение конфликтов, защита гражданского населения и гуманитарного персонала в условиях вооруженных конфликтов, посреднические усилия, женщина и безопасность, реальное участие молодежи, культурная индустрия, креативная экономика, поощрение прав человека. В соответствии с пактом мы пытаемся преодолеть цифровой разрыв и обеспечить справедливый, доступный, в том числе по цене, доступ к цифровым технологиям, в том числе путем проведения многосторонних дискуссий, включая глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Второе. Пакт войны будущего должен быть путеводной звездой для реформ в рамках ООН-8. Группа МИКТА поддерживает амбиции, общесистемные усилия, которые прилагаются в рамках инициативы ООН-80. Группа МИКТА подчеркивает, что политические обязательства, зафиксированные в пакте, должны оставаться во главе угла в контексте преобразования программ и переформатирования программной деятельности. Это созвучно нашей приверженности гендерному равенству, решению прав и возможностей всех женщин и девочек в качестве обязательного условия устойчивого развития по мере того, как мы рассматриваем вопрос о слиянии структур ООН женщины и ЮНФПА. Необходимо сохранить в то же время институциональную память каждой структуры и необходимо снять озабоченности стран, которые пользуются услугами этих структур. Третье. ООН-80 должна поддерживать более эффективное выполнение пакта. Необходимо сохранять культуру эффективности, которая сокращает дублирование функций и оптимизирует операции, укрепляет отдачу от... Второе. Необходимо полностью выполнить резолюцию 80-251 о создании выполнении обзора мандатов. И третье. Структурные преобразования и переформатирование программ должны иметь место там, где это наиболее востребовано. Необходимо обеспечить большую общественную слаженность, что может закрыть лакуны в выполнении пакта ООН-80. Должна также поддерживать больше мониторинг результатов на местах в контексте обзора мандата 2028 года. Мы готовы поработать со всеми государствами-членами, со всеми национальными странами, с тем, чтобы эффективно выполнить пакт, продвинуть вперед инициативу ООН-80 и при этом добиться того, чтобы ООН позволяла обслуживать интересы нынешнего и грядущего поколения. Благодарю вас. Я благодарю уважаемого представителя Турции, который выступил от имени группы МИКТА. Сейчас слово имеет уважаемый представитель Египта. Благодарю вас, госпожа председатель. Благодарю генерального секретаря, посла Швальгер, посла Нанду за брифинг. Сегодняшняя тема – взаимосвязь между пактом во имя будущего и инициативой ООН-80 имеет важное значение, она своевременна. Сегодня утром мы неоднократно слышали, как государства-члены и представители региональных групп подчеркивают важность понятия укрепления доверия между государствами-членами и с системой ООН в качестве обязательного условия реального мультилатерализма. Египет заинтересован в том, чтобы инициировать серьезный диалог с тем, чтобы уточнить, что мы имеем в виду под укреплением доверия и что вообще такое доверие. В случае Египта пакт во имя будущего – это значимое достижение, которое подтвердило нашу верность многосторонним началам и усилению ООН. Он был принят в весьма важный момент, и он актуален сегодня так же, как в день его принятия. Но принятие было лишь началом. Самое главное – это его осуществление, это реальное испытание. Об этом говорил генеральный секретарь. На этом направлении много еще предстоит сделать с тем, чтобы амбициозные политические обязательства наших лидеров превратить в реальный институциональный прогресс и результаты на местах. В то же время инициатива ООН-80 предназначена для того, чтобы снять легитимные озабоченности по поводу реформы. Для Египта формула очевидна. Пакт войны будущего – это политический компас для инициативы ООН-80. Институциональные преобразования не могут быть самоцелью, и они не могут руководствоваться исключительно административной или бюджетной логикой. Эти преобразования должны опираться на то, что уже согласовали государства-члены в качестве общих приоритетов. Это более представить эффективную многостороннюю систему, реальный прогресс в реформе Совета Безопасности, укрепление миростроительства, повышение чуткости миротворческой деятельности, устойчивого развития и оснащение ООН для того, чтобы добиться результатов для всех, прежде всего развивающихся стран. Египет запускает серию диалогов по финансовым проблемам присутствия ООН на местах. Эта инициатива направлена на то, чтобы обсудить то, как будет финансироваться ООН в будущем. Благодарю вас, господин. госпожа председатель. Я благодарю уважаемого представителя Египта.
2: Послушали синхрон фрагментов второй части состоявшегося 24 апреля интерактивного диалога по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Полностью запись этого заседания можно увидеть и услышать на сайте отдела мультимедиа ООН. Это была специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь».

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. 8 утра в Москве, и сейчас в эфире Всемирной радиосети современная инди-музыка.

0: повторяем цикл передач.
1: Болт на волнах Всемирной радиосети. Программа Болт, где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту.
2: Начнем. Райский сад Хемингуэя, Эдемский сад. Райский сад Эрнеста Хемингуэя – это не типичный роман Хемингуэя. Роман, над которым он работал с 1946 по 1961 год, увидел свет только в 1986 году, спустя долгое время после смерти автора. В результате получилась работа, которая была тщательно отредактирована и собрана по кусочкам, так что мы на самом деле никогда не узнаем всего масштаба видения художника для этой книги. Кажется, у меня навязчивая идея, здоровая или нездоровая, я не уверен. На незаконченных романах некоторые из моих любимых писателей, таких как «Неуловимый замок Кафки» или интригующий «Сандитон Остин». Справедливости ради следует также сказать, что я далеко не эксперт по Хемингуэю, поскольку прочитал лишь несколько его рассказов, а также романы «Прощай, оружие» и «Восходит солнце». И совсем недавно перечитал «Старики моря». Хотя есть много более традиционных произведений Хемингуэя, которые я мог бы выбрать в качестве следующего чтения. «Праздник, который всегда с тобой», меня привлек его незавершенный шедевр «Эдемский сад». Я называю его так, потому что, хотя и чувствую, что в нем есть что рассказать, я считаю, что это произведение значительно опередило свое время. На самом деле, я почти уверен, что при жизни Хемингуэя эта книга никогда не была бы опубликована. «Райский сад», как и большинство произведений Эрнеста Хемингуэя, имеет тенденцию разделять читателей. Роман о двойственности, он прямолинеен, но сбивает с толку, красив, но неудобен, прост и в то же время заставляет задуматься. «Райский сад», окутан иллюзиями и нюансами, вызывает у меня противоречивое восприятие, в отличие от «Праздника, который всегда с тобой» или «Острова потоки», «Острова в океане». Хотя это радикальный отход от всего, что было раньше, это, пожалуй, самое близкое, что читатели могут получить, чтобы по-настоящему заглянуть в душу автора. «Райский сад», несмотря на название «Эдемский сад», лишен каких-либо прямых ссылок на Библию или Священное Писание. Конечно, большинство из нас знакомо с местом, через которого этот роман получил свое название. Иначе известный как рай, Эдем, он был утопией, построенной на незнании окружающего мира. Как только знаменитые первые мужчина и женщина, вошедшие в поговорку «Адам и Ева», вкусили о древо познания, их жизнь навсегда изменилась. Их понимание природы греха, или скорее того, как он воспринимался в более широком контексте, послужило их погибели. Наблюдая за путешествием трех главных героев романа «Эдемский сад», «Райский сад», постепенно начинаешь замечать параллели с библейской истории. «Райский сад» рассказывает историю нескольких месяцев из жизни молодой пары молодоженов, состоящей из Дэвида Борна, начинающего писателя, и его жены, дочери главы собственника трастового фонда. Действие романа происходит главным образом на французской ривьере в спокойные годы между двумя великими войнами. Дэвид и Кэтрин проводят свои дни в этой райской обстановке, едят, пьют вино, плавают и занимаются любовью. Париж погибал. Ели, пили, женились, веселились, а потом наступил потоп. Праздник, который всегда с тобой. Во всех своих увлечениях эта пара проявляет чрезмерность. Теперь, когда они занимались любовью, они ели, пили и снова занимались любовью. Это был очень простой мир. И он никогда не был по-настоящему счастлив ни в каком другом. Это богатый и свободный мир, где, кажется, молодая пара может иметь все, что пожелает. Однако их совместная жизнь не такая уж блестящая, как может показаться на первый взгляд. Отношения между супругами накаляются. Например, из-за ревности Кэтрин к успехам своего мужа в писательстве и ко всем его газетным вырезкам. Как бы не ревновать к буквам и газетному шрифту, и газетным гранкам. Также есть разногласия разногласия по поводу самого текста, поскольку Кэтрин терпеть не может рассказы Дэвида об африканских сафари и приключениях с его отцом. Скорее, она хочет, чтобы он работал только над рассказом об их совместной жизни. Однако Кэтрин решает подстричься, чтобы больше походить на мужчину. «Видишь ли, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка. Но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, и что угодно, и что угодно, и что угодно». Поначалу выбор Кэтрин воспринимается ее мужем с юмором и игривостью. Гэрит на протяжении всего романа ведет себя крайне пассивно, отпуская остроумные колкости, чтобы скрыть свое беспокойство по поводу поведения жены. Кэтрин также вносит другие изменения, например, одевается больше по-мужски, когда выходит на улицу. Кроме того, за закрытыми дверями происходит действие, размывающие границы между полами. Кэтрин, которая иногда называет себя Питером, в их спальне обращается к Дэвиду как к девушке. Хотя Хемингуэй никогда не объясняет природу этого изменения в их сексуальной жизни, мы можем сделать некоторые предположения. Он закрыл глаза и почувствовал на себе ее длинную легкую тяжесть, ее груди прижались к нему, а губы к его губам. Он лежал и что-то почувствовал, а потом ее рука обняла его и стала опускаться все ниже. И он помогал ей своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал, а только чувствовал тяжесть и странность внутри. И она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто, не так ли? А теперь, прежде чем кто-нибудь подумает, что это что-то из 50 оттенков серого, пожалуйста, поймите, что нам никогда конкретно не рассказывают о том, какие именно половые акты происходят. Конкретный стиль изложения Хемингуэя переходит в более расплывчатую область. Преображение Кэтрин продолжается, она подстригает волосы еще короче, красит их в серебристый цвет и постоянно загорает, чтобы сделать их как можно темнее. Дэвид начинает называть свою жену «дьяволица», возможно, имея в виду ее новую роль змеи Аспида злых искушений. Той самой змеи, которая предложила яблоко, а Ева предложила его Адаму. И они согласились уйти из рая. Кульминацией такого поведения становится то, что Кэтрин знакомит их с другой женщиной по имени Марита. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и это опасное отношение ускоряет безумие Кэтрин. Дэвид разрывается между враждебностью и любовью к двум женщинам и в конце концов находит поддержку в лице Мариты, которая в их отношениях играет скорее роль жены.
3: Нестабильность Кэтрин также усугубляется отказом ее мужа продолжать писать рассказы об их совместной жизни на французской Ривьере.
2: Вместо этого Дэвид решает написать о своем детстве в Африке со своим отцом, охотником на крупную дичь. Дэвид Борн, несомненно, олицетворяет самого автора, охотником на крупную дичь и хищников. На самом деле, многие отрывки относятся к писательскому ремеслу, в которых Хемингуэй рассказывает о своей собственной жизни, о своем собственном процессе через своего главного героя. В некоторых из самых необычных сцен Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, например, во время охоты на слонов со своим отцом. Когда они идут по следу животного, Дэвид понимает, насколько это ужасно – охотиться на животных. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая, что Хемингуэй воображал себя охотником. Это еще более запутывает и усложняет образ Хемингуэя как писателя, охотника. Охотника и брутального, традиционного гетеросексуального мужчины. Кульминация истории, душераздирающая. Дэвид натыкается на смертельно раненое животное. Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история. Возможно, главное в книге Хемингуэя не просто говорит на
3: том, что Дэвид написал замечательную историю, мы на самом деле получаем возможность почувствовать саму историю, а также трудные моменты, процесс, с помощью которого это было сделано. Через Дэвида Хемингуэя дает нам почувствовать, насколько на самом деле трудна писательская задача, а затем делится с нами плодами этого труда. Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно повторяет, что писательство – это самое важное. Для него это важнее любви и брака. Это осознание позволяет кульминации деструктивного поведения. Кэтрин поразит читателя в полную силу. У Эдемского сада есть несколько серьезных недостатков. Во-первых, в нем отсутствует четкая концовка. Заключительная глава больше похожа на запоздалую мысль, чем на естественное завершение событий. Хотя мне казалось, что счастливого исхода в этой ситуации не предвидится, мне бы очень хотелось, чтобы Дэвид раскрыл свою истинную сущность, а не прятался за маской юмора и пассивно-агрессивного поведения. Я бы хотел, чтобы Кэтрин нашла помощь в решении своих эмоциональных проблем и смогла осознать свою истинную сексуальность. Я также подумал, что третья главная героиня Марита была крайне недоразвита. Несмотря на свои недостатки, Эдемский сад – это богатая история, достойное прочтение на многих уровнях, как насыщенной эротикой, как важное произведение, затрагивающее проблемы андрогинов, трансгендеров, и как важный взгляд на самого Хемингуэя. Когда вы начинаете жить вне себя, это становится опасным. Вы читали эту книгу? Я хотел бы узнать ваши мысли. Дайте мне знать. И в целом, мне не нравятся рецензии, которые загружают контекст с самого начала. Переходите к книге. Верно, не так ли? Итак, вот небольшая рецензия на «Райский сад» Эрнеста Хемингуэя. Она более странная, чем большинство из того, что написал Хемингуэй. Книга «Райский сад» или «Эдемский сад» Эрнеста Хемингуэя. Поочередно приятная, неприятная, сбивающая с толку и прекрасная, чудесная и читабельная. Это очень-очень читабельно. Молодые люди или люди постарше, давайте без предубеждений. Читая Хемингуэя, не стоит отодвигать «Райский сад» на второй план в пользу его более известных произведений. И всем, кто мог бы списать Хемингуэя со счетов, как легкомысленного мачо-браваду, стоит обратить внимание на некоторые странные гендерные игры, которые предлагает этот роман. Итак, это рекомендация. Хорошо? Теперь перейдем к этому контексту, который, на мой взгляд, здесь важен. Видите ли, «Эдемский сад» – один из тех незаконченных романов, которые публикуются посмертно, составленные редакторами, издателями и другими книголюбами, которые играют большую роль, чем нам хотелось бы признавать, и в готовых книгах, которые мы получаем от ныне живущих авторов. По разным причинам – культурным, историческим и так далее – мы, кажется, склоняемся к идее уникального художественного гения, который лепит красоту и истину из грубых платоновских форм, доступных только ему или ей. Бедная измученная душа. Реальность того, как наши книги попадают к нам, гораздо более запутана. И редакторы, издатели, даже кафедры литературоведения в университетах оказывают большое влияние на этот процесс, который мы склонны игнорировать в угоду очарованию уникального художественного гения. Это увлекательный процесс, но в то же время и тревожный. Проблемы с редакторами усложняет наши идеалы в буквальном смысле. Стабильной власти – это то, что задумал автор, спрашиваем мы. Черту новых критиков. Дэвид Фостер Оллес и Майкл Пич, Раймонд Карвер и Гордон Ли, Франц Кафка и Макс Брод, Мэри Шелли и Перси Шелли. Не говоря уже о Шекспире, Чосере, Беовульфе, Библии, Гомере и так далее и тому подобное. Но вы же здесь, чтобы услышать об Эдемском саду, не так ли, любезный радиослушатель? Моя вина. Я слишком много болтаю. На то и пол. Позвольте мне передать бразды правления таланту доктору, который свои рецензии на книге, опубликованной в Нью-Йорк Таймс в 1986 году, приводит следующий контекст. Но голосом Алдогова в программе «Бал» Всемирной радиосети. После смерти Хемингуэя в 1961 году в его поместье издатели, сыновья Чарльза Скрибнера, помогали ему, выпуская произведения, которые по тем или иным причинам он не публиковал при жизни. Он отложил подвижный пир из-за беспокойства о чувствах людей, которые, возможно, еще живы. Но отношении романа «Острова в потоке», «Острова в океане» у него, похоже, были опасения по поводу редакции. Еще более значимым в этой категории является «Райский сад», который Хемингуэй начал в 1946 году, работал над которым перерывами в течение последних 15 лет своей жизни и оставил незаконченным. Это очень читабельная история, хотя, возможно, и не та книга, которую он себе представлял. В опубликованном виде она состоит из 30 коротких глав, объем которых составляет около 70 тысяч слов. В примечаниях издателя сообщается, что в рукописи были сделаны некоторые сокращения, но согласно биографии мистера Бейкера, в какой-то момент переработанная рукопись работы состояла из 48 глав и 200 тысяч слов. Поэтому примечание издателя является неискренним. В интервью New York Times в декабре прошлого года редактор Скрибнерс признался, что в черновом варианте убрал подзаголовок, который, по его мнению, не был интегрирован в основную часть текста, но это сократило объем книги на 2/3. Так что да, имеющаяся у нас версия Эдемского сада сильно урезана, а также, вероятно, сильно аранжирована. Но это то, что делают редакторы, и это та книга, которая у нас есть, во всяком случае, на данный момент. Похоже, что год 25-летия публикации 50-летие смерти Хемингуэя, Скрайбе следует поработать над выпуском неотредактированного научного издания. Было это или нет, мы не знаем, так что я расскажу об этом немного позже. «Райский сад» рассказывает историю нескольких месяцев жизни молодой пары молодоженов начинающего романиста Дэвида Борна и его жены Кэтрин, воспитательницы Трастового фонда, путешествующих по Европе. Действие романа разворачивается главным образом на французской ревизии. Верю в период рассвета между двумя крупными войнами. Дэвид и Кэтрин проводят большую часть своих дней в этой райской обстановке, поедая изысканные блюда, занимаясь любовью, плавая, катаясь на велосипедах и рыбача. И выпивая. Много выпивки. Все это звучит довольно красиво. А как насчет вкуса? В это утро были поданы бреши и варенье из красной малины. Яйца были сварены вкрутую. И на них было немного сливочного масла, которое растаяло, когда они их перемешивали, слегка посолили и посыпали молотым перцем в чашечках. Яйца были крупные, свежие. И у девушки они были приготовлены не так долго, как у молодого человека. Он легко это запомнил и остался доволен своим блюдом, которое нарезал ложкой и съел, намазывая его сливочным маслом, чтобы оно было сочнее, ощущая свежесть раннего утра и привкус крупно смолотого перца и горячий кофе, и ароматную чашку с молоком, кофе «Алрайт». В протяжении всего романа Хемингуэй использует метод, позволяющий обрисовать феноменальные контуры пьянящего мира. Приятно, черт возьми, путешествовать вместе с Дэвидом и Кэтрин, богатыми, свободными и красивыми. Однако их новую совместную жизнь трудно назвать счастливой. Смотрите, Кэтрин подстригается, ее волосы были подстрижены коротко, как у мальчика, они были подстрижены без каких-либо компромиссов. Густые, как всегда, волосы были зачесаны назад, но по бокам коротко подстрижены, и уши, которые росли близко к голове, были чистыми, а рыжевато-коричневая линия волос была коротко подстрижена и гладко зачесана назад. Она повернула голову, приподняла грудь и сказала: «Поцелуй меня, пожалуйста». «Вот видишь, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка, но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, что угодно, что угодно». «Все здесь, рядом со мной, — сказал он. — Чего ты хочешь, брат?» Игривый ответ Дэвида, назвал свою жену братом, отчасти скрывает его шок и страх, но также указывает на подспудное любопытство и гендерное непонимание. И действительно, новая стрижка Кэтрин позволяет ей делать все, что угодно, начиная с некоторых странных игр в постели в ту ночь. Он закрыл глаза и чувствовал, как ее длинное легкое тело прижимается к нему, как ее груди прижимаются к нему, а губы к его губам. там он лежал, что-то почувствовал, а потом ее рука обняла его и стала опускаться ниже, все ниже. И он помогал ее своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал. И только чувствовал тяжесть и странность внутри. И она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто. Не так ли?» «Нет, ты меняешься», — сказала она. «О, ты меняешься? Вы, да, это так. И ты моя девушка, Кэтрин. Ты изменяешься, станешь моей девушкой, позволишь мне взять тебя с собой». «Ты Кэтрин?» «Нет, я Питер. Ты моя замечательная Кэтрин. Ты моя прекрасная, обожаемая Кэтрин. Ты была так добра, что изменилась. О, Кэтрин, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, пойми. Пожалуйста, знай и понимай. Я собираюсь заниматься с тобой любовью вечно». Дэвид, частично заменяющий Хемингуэя, превращается в девушку, которая чувствует что-то во время секса с Кэтрин. Или... с Питером. Обратите внимание, что это что-то не имеет четкого смысла, размыто. По мере того, как их игры с инвертированием полов продолжаются, к большому ужасу Дэвида. Обычно конкретный язык Хемингуэя превращается в расплывчатые формы без референта. У этого нет предыстории. Его обычно четкая дикция исчезает в этих сценах, потому что, подобно тому, как распадается брак Борнов каждый раз, когда Кэтрин усиливает гендерную инверсию. Дэвид дает ей прозвище «Дьявол», как будто она была одновременно Евой и змеем в их саду. Преображение Кэтрин продолжается. Она еще больше стригет волосы назад и постоянно загорает, чтобы выглядеть как можно темнее. Она перекрашивает свои волосы в серебристый блонд и заставляет Дэвида постричься и покрасить волосы также. Странное поведение. Оттенки Скотта и Зельды, кульминацией Эдемского сада становится то, что Кэтрин вводит в брак другую женщину, чем не райский сад для мужчины. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и ее лесбийский секс с Кэтрин только ускоряет выступление безумия последней. Дэвид изначально крайне неоднозначно относится к браку втроем, предположенному его женой. У него хватает здравого смысла понимать, что брак втроем в конечном счете не жизнеспособен. Кто-то выберет одного, другого, но одного, и что его жена сходит с ума. Он колеблется между враждебностью и любовью к двум женщинам, но в конце концов находит поддержку в лице Мариты, поскольку становится все более очевидным для всех троих, что Кэтрин подавлена и психически неуравновешена, взбешена тем, что Дэвид перестал писать о приключениях пары во время медового месяца на французской Ривьере. Париж погибал. Кэтрин финансирует Дэвида, завидуя хорошим отзывам о его последнем романе. Она настаивает, чтобы он написал только их историю. Но Дэвид предпочел бы написать самую сложную историю, которую он знает. Историю своего детства в Восточной Африке с отцом, охотником на крупную дичь. В некоторых из самых необычных фрагментов Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, когда он вместе со своим отцом шел по джунглям со слоном самцом. Это есть брутальность, традиционность и, естественно, канва мужчины. Мужчина-охотник, добытчик, и он главный. Дэвид заметил слона при лунном свете, и это побудило его отца и его приятеля, следопытов и оруженосца Джуму поохотиться на старого зверя. Выслеживая животное, Дэвид начинает понимать, насколько ужасна охота, насколько жестоко убивают животное ради забавы, и здесь проявляется нежность Дэвида. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая репутацию Хемингуэя как охотника и как брутала. Мы все помним его портрет и фотографию в жестком толстом вязаном свитере с толстой шеей свитера. Дэвид описывает раненого, умирающего слона. Они нашли его стоящим на якоре, в таком страдании и отчаянии, что он больше не мог двигаться. Он прорвался сквозь густой покров, под которым кормился, и пересек тропинку в открытом лесу, а Дэвид и его отец бежали по кровавому следу, который был густо забрызган кровью. Потом Потом слон углубился в густой лес, и Дэвид увидел его впереди, стоящего серого и огромного у ствола дерева. Дэвид мог видеть только его корму, а потом его отец двинулся впереди него, и он последовал за ним. И они поравнялись со слоном, как будто тот был кораблем, а Дэвид увидел, как кровь сочится из его боков, истекает по бокам, а затем его отец поднял ружье и выстрелил, и слон повернул голову в ту же сторону, что и Дэвид. Огромные бивни двигались тяжело и медленно, и он смотрел на них, когда его отец выстрелил во второй раз. Слон, казалось, покачнулся, как срубленное дерево, и с грохотом рухнул на них, но он не был мертв. Он стоял на якоре, а теперь лежал со сломанным плечом. Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история, пожалуй, главная в книге. Хемингуэй не просто говорит нам, что Дэвид написал замечательную историю. Мы на самом деле получаем возможность почувствовать, как саму историю, так и ее содержание. Изнурительный процесс, с помощью которого он был изготовлен, Хемингуэй и его заместитель Дэвид показывают нам, заставляют почувствовать, как на самом деле трудно писать, а затем делятся с нами плодами этого труда. А как еще сложно писать голос? Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно замечает, что писательство – это самое важное, что оно перевешивает любовь и превосходит его брак. Эти осознания еще больше осложняют кульминацию романа, но я постараюсь избежать дальнейших спойлеров. Читайте «Эдемский сад», «Райский сад» Хемингуэя. У «Эдемского сада» есть несколько очевидных недостатков. Марита в лучшем случае недостаточно развита для такого важного персонажа, а ее любовь к Дэвиду и Кэтрин остается неизученной и, по сути, почти не упоминается. Вскользь. Самая большая проблема с книга – это ее заключение, которое кажется слишком простым, слишком очевидным для такой странной аморфной книги. Именно здесь присутствие редакторской руки кажется наиболее очевидным до такой степени, что я задаюсь вопросом, не была ли короткая глава, завершающая роман, составлена из нескольких кусочков отдельных предложений, абзацев по всей рукописи. Но «Райский сад», несмотря на некоторые недостатки, это книга, которую стоит прочитать. Роман усложняет не только репутацию Хемингуэя, но и наше представление о том, как Хемингуэй воспринимал себя самого. Рекомендую вам «Райский сад» Хемингуэя.
4: Эрнест Хемингуэй – классический писатель, чьи книги помогли сформироваться целому поколению. Его точный стиль письма и полное приключение жизни сделали его литературой и культурной иконой. Список его произведений включает романы, короткие рассказы и научно-популярную литературу. Во время Первой мировой войны он был водителем машины скорой помощи на линии фронта в Италии. Он был ранен в результате минометного обстрела, но получил итальянскую серебряную медаль за отвагу, за то, что, несмотря на ранения, помогал итальянским солдатам спастись. События, пережитые им во время войны, оказали большое влияние на его художественную литературу, да, он сам и есть литература. Он был одним из самых влиятельных писателей в американской литературе. Повторю, Эрнест Хемингуэй и его жизнь и сам он и был литературой. Тогда было так принято.
3: Впереди нас ждет праздник Эрнеста Хемингуэя, праздник, который всегда с тобой. Париж ждет.
5: Арвау, шарот.
6: À Paris,
1: Болт на волнах Всемирной радиосети. Программа Болт, где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту.
0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирное время 7 часов 30 минут, и мы продолжаем наши передачи на волнах Всемирной радиосети.

0: Наш эфир продолжает обзор новостей в ООН и мире за понедельник, 4 мая.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Экспресс-новости ООН» в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. На фоне взаимных обвинений Ирана и США в несоблюдении режима перемирия в Ормузском проливе ООН вновь призвала экипажи гражданских судов проявлять максимальную осторожность. В понедельник Иран заявил, что нанес удар по военному кораблю США, а поздно вечером в воскресенье президент Дональд Трамп написал в соцсетях, что США помогут покинуть пролив судам, находящимся там на протяжении нескольких месяцев. Международные морские организации заявили, что эскортирование гражданских судов военными кораблями само по себе не может решить проблему, и призвали к деэскалации и заключению долгосрочного соглашения для обеспечения безопасного судоходства. Гуманитарные агентства ООН сообщают, что за последние три дня непрекращающиеся ракетные обстрелы и удары дронами со стороны России привели к жертвам среди мирного населения Украины и нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. В Днепропетровской области под удар попал автобус, в котором ехали дети, и по крайней мере два транспортных средства гуманитарных организаций. В ООН также поступили сообщения о том, что украинский дрон поразил многоэтажный жилой дом в Москве. Генеральный секретарь ООН осуждает нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, независимо от того, где они происходят, и призывает к прекращению огня, заявил пресс-секретарь ООН. В ООН следят за сообщениями об ухудшении состояния здоровья находящейся в заключении иранской правозащитницы, лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади. Генеральный секретарь ООН призывает иранские власти обеспечить ей неотложную медицинскую помощь, заявил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик. На прошлой неделе Мохаммади была доставлена из тюрьмы в больницу с сердечным заболеванием, которое представляет серьезную угрозу для ее жизни. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что ее состояние усугубляется хроническими заболеваниями, вызванными многолетним содержанием под стражей. Вспышка хантавируса на борту круизного лайнера в Атлантическом океане привела к гибели трех человек. Один пациент находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения координирует эвакуацию и медицинское обследование пассажиров судна. На данный момент среди пассажиров подтвержден один случай заболевания, еще пять находятся в стадии проверки. В настоящее время риск для широкой общественности остается низким, и повода для введения ограничений на поездки нет, подчеркивают ВОЗ. Это были «Экспресс-новости ООН». Всего вам доброго!
0: На войне первой жертвой становится правда. Это крылатое выражение генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш вспомнил в связи со Всемирным днем свободы печати, который отмечается 3 мая. Он отметил, что часто первыми жертвами становятся журналисты, которые рискуют всем, чтобы донести эту правду до людей. Глава ООН добавил, что это происходит не только на войне, но и везде, где власти опасаются пристального внимания. Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал он. 85% преступлений, совершаемых против журналистов, остаются нерасследованными и безнаказанными, сообщил генсек. «Всякая свобода зависит от свободы печати». Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире, заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов, а около 330 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники СМИ взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал. Мир без свободной прессы. Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчанием, мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар, мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал Тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. «Я призываю государство расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности», – подытожил верховный комиссар. Об этом в ООН рассказали в понедельник, 4 мая. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Спутник, предназначенный для измерения высоты поверхности океана, дал замечательный результат. Когда мощное землетрясение вблизи Камчатского полуострова России вызвало цунами, распространившееся по Тихому океану в конце июля. Ученые сообщают в журнале The Seismic Record, что спутник Surface Water Ocean Topography, SWOT, зафиксировал первую высокоточную космическую траекторию крупного цунами, вызванного землетрясением в зоне субдукции. Это новое изображение показало гораздо более сложную картину распространения волн, чем ожидалось, с энергией, распространяющейся и рассеивающейся по океану. Полученные данные могут помочь исследователям лучше понять, как движутся цунами и как они могут влиять на береговые линии. Анхель Руис Ангуло из Университета Исландии и его команда объединили спутниковые наблюдения с показаниями буев DART – Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, расположенных вдоль пути цунами. Вместе эти данные дали новое понимание землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 29 июля в Курили-Камчатской зоне субдукции. Это шестое по величине землетрясение, зарегистрированное в мире с 1900 года. «Я думаю о данных свод как о новых очках», — сказал Руис Ангула. «Раньше с помощью спутников DART мы могли видеть цунами только в определенных точках бескрайних просторов океана. Были и другие спутники, но они в лучшем случае видели лишь тонкую линию поперек цунами. Теперь с помощью свод мы можем получить полосу шириной до 120 километров и беспрецедентно высоким разрешением данных о поверхности моря», — добавил он. Спутник SWOT, запущенный в декабре 2022 года в рамках партнерства между НАСА и французским космическим агентством Centre National du Spatial, был создан для картирования поверхностных вод Земли в глобальном масштабе. Руис Ангула отметил, что он и его соавтор Шарли де Морес более двух лет изучали данные SWOT для анализа таких особенностей океана, как небольшие вихри. Ученые долгое время предполагали, что очень большие цунами ведут себя как недисперсионные волны. Поскольку их длина волны превышает глубину океана, ожидается, что они будут распространяться в основном в виде единой волны, а не распадаться на множество отдельных волн. Вместо этого спутниковые наблюдения показали наличие дисперсии, при которой энергия волны распространяется на несколько компонентов.

В частности, смоделированное время прибытия на двух пунктах мониторинга не совпадало. На одном оно наступало раньше, на другом позже, чем наблюдалось. Для устранения этого несоответствия исследователи использовали данные буев в методе, известном как инверсия, чтобы уточнить свое понимание источника землетрясения. Их обновленный анализ показывает, что разрыв распространился дальше, на юг, чем считалось ранее, и простирался примерно на 400 километров. Это значительно больше, чем 300 километров, оцененных в более ранних моделях. С момента землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,0 в Японии в 2011 году мы поняли, что данные о цунами содержат действительно ценную информацию для определения границ неглубокого смещения, сказал соавтор исследования Диего Мельгар. Он пояснил, что исследователи работают над тем, чтобы лучше интегрировать данные ДАРТ в эти анализы. В Курило-Камчатском регионе произошли одни из самых крупных цунами в истории. Землетрясение магнитудой 9,0 в 1952 году вызвало масштабное событие в масштабах всего Тихого океана, которое в конечном итоге привело к созданию международной системы предупреждения. Эта система сыграла роль в выдаче предупреждений во время цунами 2025 года. Исследователи говорят, что новые спутниковые наблюдения в конечном итоге могут улучшить прогнозирование в реальном времени. 300 миллионов лет назад Земля выглядела совсем не так, как сегодня. Континенты были объединены в единый материк, называемый Пангеей. Вокруг экватора господствовали обширные угольные болотистые леса. Уровень кислорода в атмосфере был намного выше, чем сейчас, и лесные пожары случались часто. Жизнь процветала во всех средах. Океаны были полны рыбы, на суше обитали амфибии, ранние рептилии, ползающие членистоногие и даже гигантские тараканы. Над всем этим в небе господствовали насекомые, некоторые из которых достигали невероятных размеров. Среди этих летающих насекомых были виды, похожие на поденок с размахом крыльев в 45 сантиметров и гигантские стрекозы, достигающие 70 сантиметров в длину. Эти массивные насекомые, часто называемые грифонами, были впервые идентифицированы по отпечаткам окаменелостей, сохранившимся в мелкозернистых осадочных породах в Канзасе почти столетия назад. В течение многих лет ученые считали, что эти огромные насекомые могли существовать только потому, что уровень кислорода в атмосфере был примерно на 45% выше, чем сегодня. Однако это давнее объяснение теперь подвергается сомнению в новых исследованиях. В 1980-х годах ученые разработали методы реконструкции состава древних атмосфер. Эти методы выявили период повышенного уровня кислорода около 300 миллионов лет назад. В исследовании 1995 года, опубликованном в журнале Nature, этот богатый кислородом период был связан с появлением гигантских насекомых. Исследователи предположили, что более крупным насекомым требовалось больше кислорода и что более высокая концентрация кислорода в атмосфере делала их размеры возможными. Эта идея основывалась на том, как дышат насекомые. Вместо легких насекомые используют трахеальную систему – сеть разветвленных воздушных трубок, которые проходят по всему телу и заканчиваются крошечными структурами, называемыми трахеолами. Кислород перемещается по этим трахеолам путем диффузии, двигаясь по градиентам концентрации, чтобы достичь летательных мышц. Поскольку диффузия становится менее эффективной на больших расстояниях, ученые предположили, что нынешний низкий уровень кислорода не позволит существовать насекомым таких огромных размеров. Другими словами, считалось, что гигантские летающие насекомые невозможны в современных атмосферных условиях. Новое исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature, предлагает иную точку зрения. Исследовательская группа под руководством Эдварда Снеллинга из Университета Притории использовала мощную электронную микроскопию для изучения взаимосвязи размера тела и количества трахеол в летательных мышцах насекомых. Исследователи обнаружили, что трахеолы занимают лишь около 1% или менее летательных мышц у большинства видов насекомых. Эта закономерность, по-видимому, сохраняется применительно к массивным грифонам, жившим 300 миллионов лет назад, включая тех, которые достигали 60 сантиметров в длину и более. Эти результаты показывают, что летательные мышцы насекомых не ограничены уровнем кислорода в атмосфере. Поскольку трахеолы занимают так мало места, насекомые потенциально могут увеличить их количество без существенных структурных ограничений. Некоторые ученые утверждают, что кислород может ограничивать размер насекомых в других частях тела или на более ранних стадиях транспорта кислорода. Поэтому идея о том, что кислород ограничивает максимальный размер насекомых, не была полностью отвергнута. Однако новые данные ясно показывают, что

диффузия кислорода внутри трахеола летательных мышц не является лимитирующим фактором. Исследователям необходимо будет изучить другие объяснения того, почему насекомые когда-то достигали таких размеров. Возможные факторы включают в себя усиление хищничества со стороны позвоночных или физические ограничения, связанные с прочностью экзоскелета насекомых. На данный момент причина появления и исчезновения гигантских насекомых остается открытым и интригующим вопросом. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Мир полон интересных событий. Позвольте себе их увидеть. Всемирная радиосеть и European Indie Music Network представляют композицию «Каркинома» под названием «Facades». Она прозвучит сегодня в выпуске программы «Формула Инди», которая начнется в 21 час по всемирному времени.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ завершила проведение имитационных учений «Polaris-2» двухдневного мероприятия высокого уровня, основанного на сценарии распространения по всему миру вспышки новой вымышленной бактерии. В ходе учений, прошедших 22-23 апреля при участии 26 стран и территорий, 600 специалистов по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и более 25 партнеров проверили свою готовность к пандемиям и другим крупным чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, включая такие аспекты, как мобилизация чрезвычайного кадрового резерва, обмен информацией и координация действий между странами, партнерами и ВОЗ. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в прошлый понедельник, 27 мая. Опираясь на успешный опыт учений «Polaris-1», которые прошли в апреле 2025 года и в ходе которых отрабатывался сценарий распространения вымышленного вируса, участвующие в учениях страны задействовали свои чрезвычайные координационные механизмы и в условиях, приближенных к реальным, отработали свои действия по обмену информацией, обеспечению согласованности противоэпидемических мероприятий и мобилизации кадрового резерва. В ходе учений на практике были применены два ключевых документа ВОЗ. Основные принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и система национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения, и опробовано применение инструментов с элементами искусственного интеллекта для планирования и организации кадровых ресурсов. Документ «Принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения» был опубликован в июне 2025 года и содержит рекомендации для стран по укреплению кадровых ресурсов здравоохранения для реагирования на чрезвычайные ситуации с опорой на принципы суверенитета, справедливости и солидарности. Он служит подспорьем для развития сотрудничества между странами посредством обмена информацией и расширения возможностей мобилизации персонала экстренного реагирования на региональном и глобальном уровнях. Руководство системы национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения было опубликовано в октябре 2025 года и содержит описание ключевых функций, координационных механизмов и действий, необходимых для эффективного реагирования на ЧС на местном, субнациональном и национальном уровнях. Имитационные учения также дали возможность отработать координацию оказания странам экспертно-технической поддержки и экстренной помощи с участием более 25 национальных, региональных и глобальных учреждений и организаций в области здравоохранения, включая Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Организацию «Врачи без границ», Институт Роберта Коха, UK-MED, ЮНИСЕФ, а также сети по борьбе с чрезвычайными ситуациями, такие как Глобальная сеть по оповещению о вспышках болезней и принятию ответных мер, Инициатива ВОЗ по созданию чрезвычайных медицинских бригад, сеть резервных партнеров и Международная ассоциация национальных институтов общественного здравоохранения. В учениях этого года приняли участие больше стран, а координация между ними улучшилась за счет создания новых сетей, в том числе недавно учрежденную сеть лидеров стран Африки и Восточного Средиземноморья по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Учения «Polaris-2» проводятся в рамках перспективной многолетней программы ВОЗ по организации имитационных учений Horizon X. Они дают возможность отрабатывать механизмы реагирования в условиях, приближенных к реальным, с тем, чтобы готовность стран не ограничивалась разовыми усилиями, а поддерживалась на постоянной основе как вклад в глобальную санитарно-эпидемиологическую безопасность. 28 апреля на Всемирном саммите по гепатиту ВОЗ представила новый доклад, в котором отмечается, что международные усилия по борьбе с вирусными гепатитами приносят ощутимые успехи, снижая количество случаев инфицирования и смерти. Однако данные инфекции остаются серьезной проблемой мирового здравоохранения. По последним данным, в 2024 году от вирусных гепатитов В и С, двух инфекций, на долю которых приходится 95% мировой смертности от гепатита, умерло 1 миллион 340 тысяч человек. При этом передача гепатита продолжается. Им ежедневно заражаются 4900 человек или 1 800 000 в год. В глобальном докладе о гепатите 2026 года описываются значительные успехи, достигнутые с 2015 года. Ежегодная мировая численность новых случаев заражения гепатитом В уменьшилась на 32%, а смертность, связанная с гепатитом С, на 12%. Распространенность гепатита В среди детей в возрасте до 5 лет также снизилась до 0,6%, а 85 стран достигли или превысили целевой показатель в 0,1%, установленный на 2030 год. Эти достижения отражают результаты планомерных и согласованных мер международного и национального уровня, принимаемых в соответствии с целями ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов, которые были утверждены государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 году. Вместе с тем, авторы доклада предупреждают, что нынешних темпов прогресса недостаточно для достижения всех целей по элиминации вирусного гепатита к 2030 году, подчеркивая настоятельную необходимость ускорения работы по профилактике, диагностике и лечению гепатита во всем мире. Самые различные страны мира доказывают, что элиминация гепатита – не несбыточная мечта, а вполне реальная задача, которую можно решить при наличии твердой политической воли с опорой на стабильное внутреннее финансирование, заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебриесус. В то же время, как показано в докладе, улучшения достигаются медленно и неравномерно. Из-за стигматизации, слабости систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи многие люди по-прежнему не проходят диагностику и не получают лечение. У нас имеются все необходимые средства для элиминации гепатита как угрозы здоровья населения, но для достижения целей, намеченных на 2030 год, необходимо срочно расширить масштабы профилактики, диагностики и лечения, добавил гендиректор ВОЗ. Несмотря на эти проблемы, успехи таких стран, как Египет, Грузия, Руанда и Соединенное Королевство свидетельствуют о реальной возможности элиминации гепатита как проблемы общественного здравоохранения при наличии постоянной приверженности поставленной цели и необходимых финансовых ресурсов. Для этого уже имеются высокоэффективные средства. Вакцина против гепатита В защищает более 95% привитых лиц как от острой, так и от хронической формы инфекции. Длительная противовирусная терапия при гепатите В помогает эффективно контролировать хроническую инфекцию и предотвращать развитие тяжелых заболеваний печени. И краткий курс терапии гепатита С продолжительностью от 8 до 12 недель позволяет излечивать более 95% носителей инфекции. Данные говорят о том, что прогресс возможен, но также высвечивают наши недоработки. Каждый пропущенный диагноз и нелеченный случай хронического вирусного гепатита может привести к предотвратимой смерти, заявила директор департамента ВОЗ по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем доктор Тереза Касаева. Страны должны ускорить работу по организации помощи лицам, живущим с гепатитом В и С, на базе учреждений первичного звена и охватить ею самые эпидемиологически неблагополучные группы населения, добавила она. В докладе определены приоритетные меры, позволяющие ускорить элиминацию гепатита как угрозы здоровью населения. К ним относятся расширение масштабов лечения хронической инфекции гепатита В, особенно в африканском регионе и регионе западной части Тихого океана ВОЗ, а также повышение доступности терапии при гепатите С в регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ. Авторы доклада призывают также усилить политическую приверженность поставленным целям, наращивать финансирование и расширять охват вакцинации против гепатита В при рождении и противовирусную профилактику для предотвращения передачи вируса гепатита В от матери ребенку, особенно в африканском регионе ВОЗ. Кроме того, в докладе подчеркивается необходимость повышать безопасность инъекций, выполняемых как в медицинских учреждениях, так и за их пределами, в том числе путем укрепления программ по снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков, говорится в пресс-релизе ВОЗ. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная радиосеть продолжает вещание. В ближайший час слушайте повтор передач Международного радио Кореи, вышедших в эфир накануне вечером. 11 утра в Москве.
1: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска. Главы МИД Республики Корея и Ирана обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Новый южнокорейский спутник успешно выведен на орбиту. Сеул внимательно следит за тарифными решениями США. А сейчас эти другие новости более подробно. Министры иностранных дел Республики Корея и Ирана Чо Хён и Аббас Аракчи обсудили 2 мая по телефону ситуацию в Ормузском проливе. В ходе беседы глава южнокорейского внешнеполитического ведомства призвал Тегеран принять меры по деэскалации напряженности для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и стабилизации поставок энергоносителей. Он отметил, что 26 судов с грузами для Республики Корея по-прежнему заблокированы в Ормузском проливе, перекрытом как Ираном, так и США. Конфликт на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на глобальную безопасность и экономику, добавил он. Чо Хён выразил надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности. Аббас Аракчи, в свою очередь, изложил позицию Ирана на переговорах с США. Это был третий по счету телефонный разговор глав МИД двух стран с момента начала военного конфликта на Ближнем Востоке. 3 мая новый южнокорейский спутник CAS-502 массой 534 килограмма успешно выведен на околоземную орбиту. Он будет осуществлять высокоточный мониторинг стихийных бедствий и предоставлять информацию для нужд сельского хозяйства. Как сообщили в Корейском аэрокосмическом управлении, спутник запущен с помощью американской ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома Ванденберг в округе Санта-Барбара, штата Калифорния. После тестирования, которое продлится 4 месяца, спутник начнет полноценно функционировать в паре с первым аппаратом той же серии. Он способен делать снимки поверхности планеты с разрешением до 0,5 метра в черно-белом и до 2 метров в цветном формате. Настало время рассмотреть вопрос о повышении учетной ставки, так как темпы экономического роста в первом квартале оказались выше, чем ожидалось, заявил первый заместитель управляющего Банком Кореи Ю Санде, выступая 3 мая в Самарканде на ежегодном заседании Азиатского банка развития. Сохраняя в апреле учетную ставку на прежнем уровне, мы отметили, что война на Ближнем Востоке может вынудить нас снизить прогнозы роста и повысить прогнозы инфляции, однако экономический рост не опускается существенно ниже 2%, в то время как инфляция может превысить 2,2%. Учитывая это, пора прекратить снижение ставки и начать думать о ее повышении, заявил Ю Санде, член Совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи, впервые не исключил возможности повышения учетной ставки. Сеул внимательно рассмотрит возможное влияние на южнокорейскую экономику решения американской администрации о повышении тарифов на автомобили стран Евросоюза. Об этом сообщил 2 мая на брифинге представитель администрации южнокорейского президента. Таким образом, в Сеуле прокомментировали решение Белого дома повысить импортный тариф на автомобили стран Евросоюза с 15% до 25%. Это заявление привлекает внимание, поскольку в соответствии с соглашением с Соединенными Штатами тариф на южнокорейские автомобили был понижен с 25% до 15%.
С 4 по 7 мая Республика Корея и Пакистан проводят первый раунд переговоров о подготовке всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве. Делегации на переговорах, проходящих в формате видеоконференции, возглавляют исполняющий обязанности директора Департамента торговых соглашений Министерства промышленности и торговли Республики Корея Ким Чан Хи и помощник министра торговли Пакистана по торговой дипломатии Насир Хамид. В ходе первого раунда переговоров стороны планируют обозначить позиции по вопросам экономического сотрудничества, инвестиций, интеллектуальной собственности и защиты торговли. Пакистан считается перспективным рынком с населением 240 миллионов человек и молодой рабочей силой. Тем не менее, объем двусторонней торговли ограничен. В прошлом году он составил лишь 1 миллиард 570 миллионов долларов. Республика Корея примет участие в конференции по офшорным технологиям, которая пройдет в Хьюстоне, штата Техас, с 4 по 7 мая. Корейское агентство содействия внешней торговли и инвестициям КОТРА и Министерство промышленности и торговли представит на конференции 12 отечественных компаний, работающих в секторе судостроения и технологий. Нынешняя выставка – это ежегодно глобальная конференция по офшорным технологиям и энергетике. А в этом году в ней примут участие около 30 тысяч человек. Это представители правительств, экономических объединений, а также главы более чем 1300 компаний из более чем 100 стран. Участие южнокорейских представителей происходит на фоне растущего сотрудничества в области судостроения между Соединенными Штатами и Республикой Корея. А 1 мая военный министр США Пит Хексет подписал распоряжение о выводе около 5000 американских военных из Германии. Это произошло через два дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения численности американского контингента в Германии. Как сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, вывод войск должен быть завершен в течение 6-12 месяцев. В настоящее время на военных базах США в Германии размещено около 36 тысяч военнослужащих. Решение о сокращении контингента принято с учетом потребностей у военнослужащих и местных условий, добавил представитель Пентагона. Руководитель отдела кредитования госпредприятий перестрахования в многостороннем инвестиционном гарантийном агентстве при группе Всемирного банка Мин Чин А назначена директором по рыночным и контрагентским рискам группы Всемирного банка. Как сообщили в Министерстве финансовой экономики, в июне она приступит к исполнению обязанностей в новой должности. Мин Чин А – четвертый по счету южнокорейский представитель на руководящей должности в группе Всемирного банка. Северокорейский женский футбольный клуб сыграет с южнокорейской командой на региональном турнире Азиатской футбольной конфедерации. Как сообщили в Министерстве по делам воссоединения, женский футбольный клуб «Нэко Хян» сыграет 20 мая в Сувоне, провинции Кёнгидо, с женским футбольным клубом «Сувон» в полуфинале Лиги чемпионов AFC среди женщин. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 6936,99 пункта, индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 1213,74 пункта, промежуточные валютные курсы на 15.30 1470 вон за доллар, 1723 воны за евро. В Сеуле солнечная погода, ночью до плюс 9, днем до плюс 19.
Это были новости из Сеула.

Сеул сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск передачи «Сеул сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Елизавета Левина, а за режиссерским пультом Настя. Сегодня в выпуске. Каждый пятый молодой кореец берет перерыв от поисков работы. Зоопарк Чонджу – рай для диких животных. K-Beauty покоряет сердца любителей косметики во всем мире. На фоне высокой инфляции все больше молодых корейцев делятся едой друг с другом. Недавно стало известно, что каждый пятый молодой кореец, готовящийся к трудоустройству, берет перерыв от поисков работы. Согласно отчету Корейского исследовательского института профессионального образования и обучения, около 20% молодых людей хотя бы один раз брали перерыв в процессе перехода от образования к рынку труда. В исследовании были использованы данные, полученные в ходе панельного исследования. Панельное исследование – это широко применяемый метод сбора данных и анализа изменений в мнениях и поведении аудитории. Данные собирают за определенное время у одних и тех же групп людей или индивидов. В данном случае респондентами выступили 10 558 человек, которые в 2016 году учились во втором классе старшей школы. Исследователи ежегодно собирали данные о том, кто, когда и как долго и насколько часто брал перерыв после окончания обучения перед поиском работы. В итоговую выборку вошли 6022 человека, исключая тех, кто в 2023 году продолжал обучение или находился на военной службе. Старший исследователь Чон Джи Ун отмечает, что уровень образования является ключевым фактором. Например, доля тех, кто брал перерыв в поиске работы дважды или более, составила около 9% выпускников старших школ, что в 7 раз больше, чем среди выпускников вузов. Это указывает на то, что многие из них, оказываясь в условиях низкооплачиваемой и неустойчивой занятости, вынуждены повторять цикл «работа-перерыв». С другой стороны, у молодых людей с высшим образованием наблюдается склонность оставаться в таком положении. Исследователи поясняют, что из-за ограниченного количества качественных рабочих мест выпускники вузов, не находя работу, соответствующую их образованию, могут сознательно выбирать повторные паузы. Эксперты акцентируют внимание на необходимости повышения качества рабочих мест в малом и среднем бизнесе, а также помощи молодым адаптироваться на первом рабочем месте. Они также подчеркивают важность своевременного вмешательства правительства. Согласно результатам, в течение одного года после первого перерыва 80% молодых людей возвращаются на рынок труда. Однако, спустя два года вероятность выхода из этого состояния падает до 52%, а после трех лет – до менее чем одной четверти. Если перерыв продолжается более 4 лет, шанс получить работу составляет лишь 7%, что фактически означает невозможность возвращения на рынок труда без государственной поддержки. Отметим, что по состоянию на первый квартал 2026 года число незанятых молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет, включая ищущих работу и безработных, находящихся в состоянии перерыва, составило 1 710 000 человек.

Современный зоопарк – это уже давно не тесные клетки для несчастных зверей на потребу публики, а крупный научно-образовательный центр, само существование которого нацелено на сохранение живого разнообразия планеты и комфорт для его питомцев. В свою очередь, в Корее такую роль играет зоопарк Чонджу, расположенный в районе Мёнандон муниципального округа Сандангу города Чонджу провинции Чунчонпукто. Зоопарк, управляемый администрацией Чонджу, в 2014 году был выбран в качестве учреждения сохранения видов вне их естественной среды обитания. Он также выполняет функции по сохранению и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, таких как леопарды, волки, красные лисицы, гималайские медведи, американские рыси, журавли, каракалы и орлы. Здесь проводят осмотры и лечение животных для зоопарков из близлежащих регионов, где нет штатных ветеринаров. Помимо этого, на территории зоопарка с 2024 года работает Центр охраны дикой природы, оснащенный операционной и диагностическими кабинетами. Здесь также имеется учреждение, предназначенное для восстановления и адаптации крупных птиц, таких как орлы и филины. Зоопарк Чонджу начал свою историю в качестве пространства, ориентированного на благополучие животных, в 2018 году. Тогда в зоопарк привезли 3 гималайских медведей, спасенных с фермы, где у животных добывали медвежью желчь. Перед их переселением осуществили реконструкцию вольеров для медведей. В ремонт было вложено $135 000. Все бетонные конструкции убрали, внутренние стены демонтировали, чтобы расширить пространство. Пол засыпали грунтом, а также обустроили водоем, в котором медведи могут играть и купаться. Деревянные конструкции сотрудники изготовили своими руками. Работы по улучшению условий содержания животных проводились последовательно. Чтобы предотвратить размножение животных, в том числе коз и леопардов, проводили операции по стерилизации. По мере сокращения численности животных стали появляться пустые вольеры. Некоторых птиц, ранее содержавшихся в тесных вольерах, перевели в более просторные помещения, а животных, которые остались в одиночестве, объединяли с другими животными со схожими особенностями поведения. Освободившееся пространство перераспределяли, чтобы оставшиеся животные могли чувствовать себя более комфортно. Так было организовано место, где сейчас обитают 5 волков. Руководитель ветеринарной службы зоопарка Ким Джон Хо отмечает, что изначально вольер для волков был разделен на 5 зон, где можно было наблюдать 5 видов травоядных животных, включая гималайского тара и муфлона. Однако на данный момент волки живут в вольере одни. По мнению господина Кима, дикие животные отличаются большей осторожностью, поэтому предпочитают не попадаться на глаза человеку. С учетом этого, зоопарк, который находится в горах, является отличным местом для животных. Сегодня число животных, которые ранее составляло около 500 особей, примерно 130 видов, сейчас значительно сократилось. В настоящий момент в зоопарке содержится примерно 266 животных 62 видов. Местные дикие животные, такие как филин с поврежденным крылом, ястреб-тетеревятник, а также барсуки и еноты, находятся под присмотром специалистов.

0: KBS World Radio.
1: Республика Корея уже давно стала первоисточником всех главных бьюти-трендов и инноваций. Именно из Кореи к нам пришли BB-крема, тканевые маски, кушоны и идеи стеклянной кожи. Интерес к K-бьюти во всем мире растет. Например, по данным Google Trends, количество запросов «Корейский уход за кожей» за период с 29 марта по 4 апреля в несколько раз больше, чем французский или японский уход. По результатам опроса, проведенного в феврале платформой туристической информации Creatrip среди иностранных туристов, посетивших Корею, наибольшие ожидания от поездки часто ассоциируются с индустрией K-бьюти – уход за кожей, парикмахерские услуги и макияж. Популярность отечественных продуктов среди иностранных туристов постепенно растет. По данным сети товаров для здоровья и красоты Olive Young, за прошлый год доля продаж продуктов иностранным покупателям в магазинах Olive Young, которые расположены в столичных районах Мёндон, Хондэ и Сонсу, составила 85-95%. Как отмечает представитель Olive Young, среди иностранцев популярны не только традиционно востребованные маски для лица, но практически все средства для ухода, включая очищающие пенки, тонер-пэды, эссенции и так далее. В связи с ростом популярности отечественных продуктов компания планирует открыть свой филиал в крупном коммерческом районе Лос-Анджелеса. В чем же кроются причины такой популярности? Индустрия косметики считается в Корее рынком с крайне высокой конкуренцией. В стране зарегистрировано около 30 тысяч косметических компаний, однако ежегодно количество продуктов, выбираемых потребителями, не превышает 200 наименований. Чтобы стать успешными в K-бьюти, компании постоянно выпускают новые продукты. Если зарубежные бренды в среднем обновляют линейку раз в 3 года, то цикл запуска новых продуктов в K-бьюти составляет около 1 месяца. В результате этого появились продукты, почти неизвестные за рубежом, такие как PDRN, стимулирующий выработку коллагена и эластина, Needle Shot, улучшающий впитывание косметики, и экстракт Хаутюнии, эффективный в борьбе с акне. Помимо этого, отечественные косметические компании активно используют онлайн-платформы, такие как TikTok и YouTube. Ярким примером служит бренд Тиртир, который сделал из негатива лучшую рекламу своего продукта. В 2024 году американский популярный бьюти-блогер Мисс Дарси в одном из своих видео отметила, что кушоны слишком светлые для темнокожих. В компании учли этот момент и выпустили 20 оттенков. Одновременно с этим Тиртир запустил в TikTok фильтр, который помогал найти идеальный оттенок тонального кушона. Эта компания принесла бренду 16 тысяч видео и 117 миллионов просмотров. Благодаря этому кушон занял первую строчку в списке самых продаваемых тональных основ на Amazon. Экспорт косметики из Кореи растет быстрыми темпами. В 2025 году экспорт косметики из Кореи составил 11 миллиардов 400 миллионов долларов. В то же время объем экспорта косметики в США продолжает обновлять исторический максимум второй год подряд. Неудивительно, что 5 отечественных брендов вошли в список самых популярных брендов косметики в США, опубликованный в январе журналом о моде и красоте Vogue. Недавно газета New York Times включила в пятерку лучших сывороток такие южнокорейские продукты, как Dive In Serum от Toriden и Red Rice Essence от бренда Hanyul.

Еда перестает быть чем-то обыденным. Поход в магазин для многих южнокорейцев в начале этого года стал заметно дороже и эмоционально тяжелее. Цены на продукты выросли почти одновременно и почти на все, заставляя людей пересматривать привычки и корзину покупок. На этом фоне среди молодых корейцев быстро распространяется идея поделиться продуктами питания. 28-летняя офисная работница по фамилии Ким, живущая в Сеуле, часто сталкивается с проблемой оставшейся еды. В ее холодильнике начали портиться овощи, которые она купила несколько дней назад. Хотя она купила их для приготовления блюд, полезных для здоровья, из-за нехватки времени ей было некогда готовить и есть. И в итоге продукты приходится выбросить. Задумываясь над этим, она решила искать людей, которые сталкиваются с такой же проблемой. Через приложение она нашла тех, кто планирует поход в магазин за продуктами. И они придумали один способ. После того, как каждый покупает ингредиенты в супермаркете, люди собираются в одном месте и делятся ими, а расходы распределяют поровну. По словам госпожи Ким, молодые корейцы, живущие отдельно от родителей, часто не могут себе позволить дорогую еду, в том числе блюда из сырой рыбы хве или морепродукты. Но такая проблема решается при совместном разделении порций. Существуют и другие способы. Например, 22-летний студент Юн Джи Хён недавно купил большую банку печенья. Печенье было вкусным, но упаковка слишком большая. Он понял, что не сможет съесть все, поэтому через приложение искал людей, которые хотят получить печенье. В итоге он смог насладиться любимыми десертами без опасений выбросить остатки. Также есть встречи людей, которые совместно готовят несколько блюд одновременно, и каждый уносит домой свою порцию. Профессор Лин Хи с кафедры потребительских наук Университета Инха поясняет, что высокая инфляция, увеличение количества домохозяйств на одного человека и развитие онлайн-платформ служат главными причинами этого феномена. И на этом фоне опыт разделения еды постепенно становится частью образа жизни молодого поколения. На этом у меня сегодня все. А пока на наших волнах прозвучит песня «День за днем» в исполнении «Вивис».

0: Прозвучала песня под названием «День за днем» в исполнении Vivis. Далее в нашей программе рубрика «Корейский язык на десерт». Оставайтесь с нами!
1: Корейский язык на десерт. Всем привет, с вами «Корейский язык на десерт», и мы его ведущие Илья
2: и Саша. Здесь мы разбираем интересные слова и фразы из корейских сериалов и делимся с вами разными хитростями, которые помогут вам лучше понять корейский язык и культуру.
1: Ну что ж, не будем тянуть и сразу переходим к нашей фразе дня. В нашей передаче «Корейский язык на десерт» мы выбираем слова, фразы и выражения, о которых мы уже упоминали ранее в передаче «Говорим как герои сериалов». Напомню, что эта передача выходила на наших волнах с 2017 по 2023 год. И сейчас мы снова с вами, и на этот раз мы рассказываем вам о корейском языке еще проще и еще интереснее. Не переключайтесь, слушайте нас раз, слушайте два и больше, и вскоре вы поймаете себя на мысли, что начали понимать корейский язык. Все диалоги, которые мы используем в нашей передаче, можно найти на сайте программы «Говорим как герои сериалов». Ну что ж, давайте начинать. Ну и наше сегодняшнее выражение дня – «мочама» – «невмоготу». И снова мы с очередным интересным выражением. Сегодня оно у нас простое с грамматической точки зрения, но довольно сложное и интересное с точки зрения перевода и смысла, которое оно в себе несет.
2: Да, Илья перевел наше сегодняшнее выражение очень литературно, хотя дословно оно означает «не могу терпеть». Разумеется, необходимо смотреть на контекст для того, чтобы перевести его точно.
1: Отрицательную частицу «мот» мы с вами уже много раз проходили, поэтому лишь напомним, что она ставится перед глаголом и означает отрицание, но с оттенком вынужденности. Вы что-то не можете сделать не потому, что этого не хотите, а потому что не можете в силу каких-то обстоятельств.
2: Именно, потому что если вы не можете что-либо сделать просто по своему желанию, тогда нужно использовать частицу «ан». Этот момент отличает корейский от русского языка, поэтому его нужно просто выучить и запомнить. Ну а в качестве нашего сегодняшнего слова выступает глагол «чамта» – «терпеть, переносить».
1: Выражение «мот чама» может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Но самое первое и простое – это выражение того, что вы больше не можете терпеть или выносить какую-то ситуацию, что ваше терпение, ну или иные чувства, достигли своего предела.
2: Здесь также следует отметить, что это довольно разговорная фраза, которую на русский тоже надо переводить немного неформально. Что-нибудь вроде «терпеть больше не могу», «не в моготу уже», «все, я больше не вытерплю» и другие подобные выражения.
1: Кроме того, так можно сказать, если вы хотите дать совет вашему собеседнику не терпеть больше какую-то ситуацию и уже приступать к каким-то действиям.
2: Что-то вроде ситуации, которую на русский можно перевести как ты можешь терпеть?» или «Да сколько ты еще будешь это терпеть?»
1: Именно. Ну что ж, давайте посмотрим, как эту фразу используют носители в нашем отрывке из сериала.
3: А, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못 해?
4: 어, 하지 마. 네가 내 눈 앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어 줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
3: 저 새끼는 왜 헤어져도 저렇게 돌직구야?
1: Здесь выражение используется в первом смысле, о котором мы вам рассказали вверху. Главный герой расстался со своей девушкой, но она хочет остаться друзьями.
2: Главному же герою такая ситуация не нравится. Вот он ей говорит, что не потерпит от нее никаких ухаживаний и вихляний. Или встречаться снова, или до свидания.
1: Ну что ж, давайте посмотрим еще на несколько примеров от носителей. И для начала первое значение, в котором вы говорите, что ваше терпение, ну или любые другие чувства, достигли своего предела.
5: 놀리지 마. 이제 못 참아.
6: 미안해.
1: Не смейся надо мной, я такого не потерплю.
2: Извини.
5: 또 늦어? 더 이상은 못 참아.
0: Пьяный.
1: Снова опаздываешь? Я такого больше не потерплю.
2: Извини.
5: 먼저 먹자. 배고파서 더는 못 참아.
0: 그래, 이제 먹자.
1: Давай уже есть, я голодный, не могу терпеть больше.
2: Да, конечно, давай начнем.
1: Второе значение – это когда вы даете совет вашему собеседнику не терпеть чего-либо.
5: 너 화내도 돼, 나라면 못 참아.
0: 그런가?
1: Злиться – это нормально, я бы на твоем месте не вытерпел и разозлился.
2: Думаешь?
5: 너 충분히 참았어, 나라면 못 참아.
0: 어, 나도 이제 못 참겠어.
1: Ты так много терпела. Я бы на твоем месте уже перестал это делать.
2: Даже я уже тоже больше не могу терпеть.
5: 상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
0: 그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
1: Начальник постоянно нагружает меня работой.
2: Ну это не дело. Я бы на твоем месте не терпела и все высказала.
1: Ну что, стало понятней? Давайте составим еще один диалог на русском языке, чтобы стали яснее ситуации, где можно употребить эту фразу. Чуть ты такая злая сидишь?
2: Ой, да прикинь, Аня пошла на вечеринку и без меня, хотя обещала, что не пойдет.
1: Ну так скажи, я бы на твоем месте не терпел и сказал. Вот чама. Ну а на сегодня у нас все. О новых интересных деталях корейского языка мы расскажем вам на следующей неделе.
2: Оставайтесь с нами. Всем пока!

0: Республика Корея. 80 лет независимости. Документальный аудиосериал Всемирного радио KBS. Передача 6. Принятие Конституции. На волнах Всемирного радио KBS еженедельная передача «Корея. 80 лет независимости». В ней мы рассказываем о том, какие события происходили в Республике Корея после ее освобождения от японского колониального ига 15 августа 1945 года. В студии Денис Ян и Валерий Суриков, за режиссерским пультом Маша. Июля 1948 года была обнародована Конституция Республики Корея. Это была первая конституция страны, основанная на принципах народного суверенитета, свободы и равенства. Она включала 10 глав и 103 статьи. С тех пор Конституция 9 раз подвергалась изменениям, вплоть до 1987 года, и сыграла важную роль в укреплении основ Демократической Республики. Однако история Конституции нового времени в Корее восходит к событиям Первомартовского движения. Подъем национально-освободительного движения в 1919 году стал важной вехой не только в истории борьбы за независимость, но и в истории корейского конституционализма. Под влиянием Первомартовского движения 11 апреля 1919 года было создано Временное правительство Республики Корея, которое приняло Временный устав Республики Корея, состоящий из 10 статей.
1: Деянмингук 임시 헌장 제1조 Деянмингугон 민주 공화제로 한다.
0: Первая статья устава гласила: Республика Корея устанавливается демократической республикой. Это был первый официальный документ, в котором упоминались названия Республика Корея и принцип демократической республики. Об историческом значении Временного устава рассказывает профессор О Джи Йон с кафедры истории университета Сон Гюнгван.
2: Временный устав 1919 года имеет огромное значение, поскольку впервые был принят конституционный акт, провозгласивший, что Республика Корея – это демократическая республика, где суверенитет принадлежит народу. Именно народ осуществляет власть как носитель суверенитета. До этого официальным названием страны была Великая Корейская империя. Монархия с императором во главе, обладающим всей полнотой власти. Однако в 1919 году было провозглашено. Название Корея сохраняется, но страна больше не является империей. Это республика, в которой государственным сувереном становятся все граждане. Таким образом, сам принцип демократической республики уже был отражен в новом названии «Республика Корея». И хотя устав состоит всего из 10 статей, он вполне соответствует критериям конституционного акта.
3: 충분히 헌법적 문서로서 자격을 갖추고 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: К 1944 году Временная Конституция была пересмотрена 5 раз. Эти изменения не только закрепили все ключевые положения будущей постоянной Конституции, но и сделали их содержание более конкретным и детализированным. 10 мая 1948 года, спустя 3 года после освобождения, в стране состоялись всеобщие выборы, на которых были избраны 198 депутатов Национального собрания. А 31 мая открылось первое заседание Учредительного собрания. Первой важной задачей Национального собрания стало принятие новой конституции. Для подготовки проекта были

0: избраны 30 членов Комитета по разработке Конституции, а также дополнительно назначены 10 специалистов для оказания практической помощи. С 3 июня велись оживленные дебаты по вопросам основных принципов Конституции, наименования государства, формы правления и порядка формирования Национального собрания. В результате бурных обсуждений был составлен проект Конституции. 23 июня проект был внесен на рассмотрение пленарного заседания Национального собрания, а 17 июля председатель Национального собрания Ли Сынман подписал и официально обнародовал его. Уже в своей преамбуле учредительная конституция подчеркивала, что Республика Корея унаследовала дух первомартовского движения, тем самым подтверждая национальную легитимность нового правительства. Вновь у нашего микрофона профессор О Джи Йон.
1: 제헌헌법의 전문을 보면은 임시정부라는 말은 안 나와요. 그러나 이제 3.1운동을 우리가
2: Если внимательно посмотреть на преамбулу учредительной конституции, то там временное правительство прямо не упоминается. Однако, поскольку подчеркивается, что Республика Корея унаследовала дух первомартовского движения, можно сказать, что идея временного правительства заложена в ее основе, хотя само упоминание временного правительства и отсутствует в тексте преамбулы. В ходе обсуждения эта преемственность подчеркивалась явно. Ли Сынман, который, будучи председателем Национального собрания, сыграл ключевую роль в создании правительства, а затем стал первым президентом Республики Корея, заявлял, что он является преемником временного правительства, точнее, хансонского правительства. Он даже подчеркивал, что нынешняя Республика Корея ведет отсчет не с первого года своего существования, а с 30-го. Таким образом, идея преемственности с временным правительством в тот период воспринималось как нечто само собой разумеющееся.
1: 이런 이제 표현까지 썼거든요. 그만큼 임시정부에 대한 계승 의식이 분명했다라고 볼 수 있습니다.
0: Первая статья учредительной конституции провозглашала: Республика Корея является демократической республикой, и суверенитет принадлежит народу, а вся государственная власть исходит от народа, подчеркивая тем самым демократический характер государства. В Конституции также были закреплены фундаментальные права, такие как свобода личности, свобода передвижения и выбора места жительства, свобода вероисповедания и совести, а также свобода слова, печати, собраний и ассоциаций. Эти базовые права сохранились и в действующей Конституции. 15 августа 1948 года в соответствии с положениями Конституции в Республике Корея было официально создано законное правительство – Демократическая Республика с президентской формой правления. С момента ее провозглашения Конституция перетерпела 9 поправок. Третья поправка, принятая 15 июня 1960 года после Апрельской революции, стала первой конституционной реформой, достигнутой путем соглашения между правящей и оппозиционной сторонами. В результате этой реформы были значительно усилены гарантии основных прав, включая запрет предварительного лицензирования средств массовой информации. В 1987 году в результате Народного движения за демократизацию была принята 9-я поправка, предусматривавшая введение системы прямых президентских выборов и ограничение президентского срока одним 5-летним мандатом. Эта поправка оценивается как принятие новой конституции, ознаменовавшей окончательный разрыв с эпохой авторитаризма, продолжает профессор О Джи Йон.
1: 현행헌법이 바로 구차 개헌의 산물인데 헌법 전문에 이제
2: Действующая Конституция является результатом 9-й поправки. В ее преамбулу впервые были включены новые положения. Во-первых, временное правительство прямо указано в качестве источника законной преемственности в Республике Корея. Во-вторых, туда было внесено упоминание о демократическом идеале 19 апреля, отражающее ценности Апрельской революции. революции. Таким образом, закрепление преемственности временного правительства подчеркивает, что Республика Корея была основана не на коллаборационизме, а на борьбе за независимость. А включение идеалов 19 апреля ясно свидетельствует о том, что основополагающей ценностью государства является демократия, а самым значимым событием в истории борьбы за демократию признана именно апрельская революция.
1: 원으로 기억해야 되는 것은 4.19다라고 하는 것을 우리 헌법이 분명히 밝힌 것이다라고 볼 수 있겠습니다.
3: 주문 피청구인 대통령 윤석열을 파면한다.
0: В апреле этого года внимание общественности вновь привлек Конституционный суд Республики Корея, созданный в 1988 году в результате 9-й поправки к Конституции. Конституционный суд – это государственный орган, осуществляющий контроль за соответствием законов и решением судов основному закону страны. Отличаясь от обычных судов, он осуществляет окончательную интерпретацию Конституции и разрешает споры, связанные с ее применением. Защищая основные права граждан от злоупотреблений государственной властью и способствуя урегулированию социальных конфликтов. Конституционный суд служит последним бастионом защиты Конституции и является институтом, призванным пробуждать и распространять конституционные ценности в обществе. Профессор О Джи Ён вновь делится своим мнением.
2: В учредительной конституции было предусмотрено создание комитета по конституционным вопросам, наделенного правом проверять соответствие закона в основному закону страны. Однако на практике этот орган почти не функционировал, и в последующие годы положение о комитете сохранялось в текстах конституции, но полноценно он так и не заработал. Лишь после апрельской революции 1960 года с внесением изменений в Конституцию в основном законе впервые появилось положение о Конституционном суде как о самостоятельном органе. Тем не менее, незадолго до его фактического формирования 16 мая 1961 года в стране произошел военный переворот, вновь изменивший ход истории. Только после народного движения июня 1987 года и принятия 9-й поправки в сентябре 1988 года в истории страны впервые был официально учрежден Конституционный суд. Его создание стало знаковым событием, явно продемонстрировавшим, что в Республике Корея Конституция занимает высшее место среди всех государственных ценностей, что окончательное решение по ключевым вопросам должно приниматься на основе основного закона.
1: 중요한 가치가 헌법이라고 하는 것을 분명하게 드러낸 그런 사건이다라고 볼 수 있습니다.
0: Конституционный суд Республики Корея состоит из 9 судей. Он рассматривает вопросы о конституционности законов, а также дела об импичменте, роспуске политических партий, спорах о компетенции и жалобах на нарушение конституционных прав. Одним из таких примеров стало решение 2005 года о неконституционности системы Ходжу, традиционной патрилинейной системы семейной регистрации, при которой главой семьи мог быть только мужчина.
4: 헌법재판소가 호주제에 대해서 헌법 불합치 결정을 내림으로써 그동안의 법률적 논쟁의 종지부를
0: В 2005 году Конституционный суд признал систему Ходжу противоречащей Конституции, поставив тем самым точку в многолетних юридических спорах.
1: 호주제라고 하는 게 이제 오랫동안 한국에서는 법률로서
2: Суть этой системы заключалась в том, что на протяжении долгого времени в Корее право быть главой семьи принадлежало исключительно мужчинам. Это являлось типичной формой дискриминации женщин, что выглядело все более анахроничным на фоне развития общества и утверждения принципа гендерного равенства. Однако попытки реформировать устаревшую систему наталкивались на серьезное сопротивление тех, кто стремился сохранить сохранить прежний порядок. В такой ситуации именно Конституционный суд принял окончательное решение, признав систему неконституционной, что сделало ее отмену неизбежной. Таким образом, Конституционный суд четко определил направление развития общества, способствуя продвижению к более справедливому и равноправному устройству. Я считаю, что это одно из важнейших решений в истории Конституционного суда Кореи.
1: 그래서 우리가 좀 더 남녀 평등한 사회로 나아갈 수 있었다는 면에서 저는 가장 중요한 판결이 아닌가 싶습니다.
0: Ряд ключевых решений Конституционного суда Республики Корея, таких как признание неконституционности чрезвычайных указов президента времен Конституции Ющин, постановление о законности системы финансовых сделок под реальными именами, утверждение конституционности конфискации имущества коллаборационистов, а также рассмотрение дел об импичменте трех президентов, оценивается как отражение духа своей эпохи. Профессор О Джи Ён продолжает свои комментарии.
2: В Республике Корея существует множество разных мнений и позиций, и в такие моменты окончательное решение должно приниматься не абсолютной властью, а исключительно на основе Конституции. Конституционный суд, вынося решение в соответствии с основным законом, помогает нам жить в государстве, где верховенствует право Конституции, и с этой точки зрения его значение трудно.
0: На каждом переломном этапе современной истории, преодолевая испытания и изменения, Конституция Республики Корея непрерывно развивалась и укреплялась. В ее тексте отражены борьба и самоотверженность народа за человеческое достоинство, демократию, свободу, равенство и права человека. Все, что составляет суть современной истории Кореи. Вы слушали шестой выпуск еженедельной передачи «Республика Корея. 80 лет независимости». Ждем ваших отзывов о передаче. До встречи через неделю.

На этом KBS World Radio, Всемирное радио KBS, заканчивает передачу на русском языке из Сеула. Наш почтовый адрес – русская служба KBS World Radio, Сеул, 07235, Республика Корея. Наш адрес в интернете – world.kbs.co.kr/russian.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Нашу программу продолжает повтор еженедельного обзора материалов ООН, вышедшего впервые в воскресенье вечером.

0: Говорит радио Организации Объединенных Наций.
1: The United Nations.
2: Организация Объединенных Наций.
3: Всемирная радиосеть представляет вашему вниманию дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций за период с 27 апреля по 1 мая 2026 года.
4: Здравствуйте, вы слушаете обзор главных событий недели в ООН и в мире. В студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. В понедельник в Нью-Йорке стартовала 11-я конференция участников договора о нераспространении ядерного оружия. В ООН отметили, что система контроля над ядерными вооружениями переживает один из самых серьезных кризисов за десятилетия.
3: Многие соглашения времен Холодной войны либо утратили силу, либо прекратили действие. В частности, срок действия договора СНВ-3 между США и Россией, ограничивавшего стратегические ядерные вооружения, истек в феврале. Рост недоверия отразился на предыдущих обзорных конференциях по ДНЯО. Форумы в 2015 и 2022 годах завершились без согласования итоговых документов. Нынешняя конференция, проходящая с 27 апреля по 22 мая, должна оценить выполнение договора и определить, способен ли он обеспечить прогресс в области разоружения и международного сотрудничества. Выступая на открытии конференции в понедельник, генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил о возвращении ядерной угрозы и ослаблении системы контроля над вооружениями. Эта конференция дает своевременную возможность объединиться и защитить человечество от серьезной угрозы ядерного уничтожения, заявил он. Гутерреш напомнил, что после Второй мировой войны мир уже жил в постоянном страхе перед ядерной катастрофой. «Человечество жило в тени возможного ядерного Армагеддона», отметил он, добавив, что сегодня мир столкнулся с коллективной амнезией в отношении этих угроз. По его словам, ситуация только ухудшается. Глава ООН указал на рост военных расходов, которые достигли 2,7 триллиона долларов, что в 13 раз превышает глобальные расходы на помощь развитию. Впервые за десятилетие увеличивается число ядерных боеголовок, а некоторые государства открыто рассматривают возможность их приобретения. «Разве мы забыли, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя допустить?» – задался вопросом генсек. Гутерреш подчеркнул, что ДНЯО остается основой международных усилий по предотвращению ядерной катастрофы, однако его эффективность ослабевает. «Обязательства не выполняются, доверие и авторитет подорваны», – отметил он. Генеральный секретарь призвал государства к безусловному выполнению своих обязательств. Он подчеркнул необходимость укрепления системы гарантий для Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ, соблюдения запрета на ядерные испытания и разработки мер по предотвращению ядерной войны.
4: В Совбезе ООН прошло заседание, посвященное безопасности морских путей. Генеральный секретарь призвал открыть Ормузский пролив для судоходства.
3: Глава ООН подчеркнул, что кризис в Ормузском проливе напрямую сказывается на жизни обычных людей, приводя к дефициту топлива и продовольствия. Особенно сильно страдает гуманитарная сфера, так как из-за сбоев в поставках грузов люди, нуждающиеся в помощи по всему миру, не могут получить ее. Ситуация усугубляется тем, что блокада пролива совпала с сезоном посева, когда нужны удобрения, значительная часть которых поступает через пролив. Длительные сбои в поставках грозят вызвать глобальный продовольственный кризис, в результате чего миллионы людей, особенно в Африке и Южной Азии, окажутся в условиях голода и нищеты, сказал Гутерреш. В самой тяжелой ситуации окажутся наименее развитые страны и малые островные государства, которые в наибольшей степени зависят от морского импорта и которым труднее всего справиться с текущими проблемами. Выступая перед Советом Безопасности, эксперт по морской безопасности Ник Чайлдс заявил, что для мировых водных путей наступил опасный и нестабильный период. Чайлдс, старший научный сотрудник по вопросам морской безопасности в Международном институте стратегических исследований, отметил, что принятых на сегодняшний день международных мер реагирования недостаточно и призвал страны к более скоординированному и последовательному взаимодействию. Он подчеркнул, что для обеспечения безопасности ключевых морских путей потребуются подходы, основанные на международных нормах, при этом необходимо адаптироваться к меняющейся ситуации.
4: В мире ежедневно регистрируется около 5000 новых случаев заражения гепатитом, сообщает из Всемирной организации здравоохранения.
3: И тем не менее, в новом докладе отмечается значительный прогресс с 2015 года. Число новых случаев гепатита Б сократилось на 32%, а смертность от гепатита С снизилась на 12%. Эти успехи стали возможны благодаря совместной работе на глобальном и национальном уровнях после того, как государства-члены ВОЗ в 2016 году утвердили цели по ликвидации вирусного гепатита. Вместе с тем в организации предупреждают, нынешних темпов недостаточно для достижения всех поставленных целей к 2030 году. Необходимо ускорить меры по профилактике, тестированию и лечению. Страны по всему миру доказывают, что ликвидация гепатита – это не несбыточная мечта, а реальная цель при наличии политической воли и финансирования, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебриесус. При этом, по его словам, прогресс остается слишком медленным и неравномерным, а миллионы людей по-прежнему не проходят диагностику и не получают необходимое лечение из-за стигматизации, недостаточной эффективности систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи. Так, несмотря на достигнутый прогресс, ограниченный доступ к профилактике и медицинской помощи по-прежнему приводит к высоким показателям смертности. В 2024 году, по оценкам, от гепатита Б умерли около миллиона человек, а от гепатита С – 240 тысяч. Основными причинами смертности остаются цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома. Особенно высокие показатели смертности от гепатита Б зафиксированы в ряде стран. Так, на Бангладеш, Китай, Эфиопию, Гану, Индию, Индонезию, Нигерию, Филиппины, Южную Африку и Вьетнам пришлось 69% всех смертей от гепатита Б в мире в 2024 году. В то же самое время смертность от гепатита С распределена более широко географически. 58% всех случаев пришлись на Китай, Индию, Индонезию, Японию, Нигерию, Пакистан, Российскую Федерацию, Южную Африку, Соединенные Штаты Америки и Вьетнам. Несмотря на сохраняющиеся трудности, успехи Египта, Грузии, Руанды и Соединенного Королевства показывают, что ликвидация гепатита как угрозы общественному здоровью возможна при наличии политической воли и инвестиций. Для этого уже существуют эффективные инструменты.
4: Ситуация в секторе Газа и на Западном берегу продолжает ухудшаться на фоне региональной нестабильности, заявил на заседании высокого уровня Совета Безопасности помощник генерального секретаря Халед Хьяри.
3: Хьяри охарактеризовал действующий режим перемирия в Газе как все более хрупкий. Авиаудары Израиля по сектору продолжаются. Хамас не прекращает боевых действий. Переговоры по разоружению группировок, предусмотренные резолюцией 2803 2025 года, пока не привели к соглашению. По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента начала перемирия в результате обстрелов погибло около 800 палестинцев, включая более 200 детей. Население Газы подвергается постоянным и фатальным израильским ударам и живет в крайне тяжелых гуманитарных условиях, в то время как на Западном берегу насилие, в том числе широко распространенное насилие со стороны поселенцев, вынужденное переселение и активизация строительства поселений угрожают целым общинам и еще больше подрывают перспективы политического процесса, сказал Хиари. Гуманитарная ситуация в анклаве критическая. У 1 800 000 человек, то есть почти у всего населения Газы, нет постоянного жилья. Хотя в анклав поступает больше помощи, ограничение Израиля на доставку товаров двойного назначения и нестабильная работа контрольно-пропускных пунктов по-прежнему не позволяют ООН развернуть гуманитарные операции в необходимых объемах. Хиари напомнил, что согласно оценке ООН, Евросоюза и Всемирного банка, на восстановление Газы в ближайшие десятилетия понадобится 71,4 миллиарда долларов. При этом 26,3 миллиарда долларов потребуется в первые 18 месяцев для восстановления базовой инфраструктуры и экономики. Для решения этих задач ООН запустила фонд «Горизонт», сопредседателем которого являются премьер-министр Палестины Мухаммед Мустафа и специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Рамис Алакбаров. Этот фонд позволит ООН осуществлять планирование мер по скорейшему восстановлению на всех оккупированных палестинских территориях в соответствии с резолюциями ООН и нормами международного права. «Мы глубоко признательны государствам-членам ООН за взносы», — сказал Хиари. Он уделил особое внимание политическому аспекту урегулирования конфликта. Для его продвижения, отметил он, необходимо позволить Палестинскому национальному консультативному комитету управления сектором Газа выполнять свои функции в координации с палестинской администрацией. Параллельно должен произойти полный вывод израильских войск из сектора, разоружение группировок и развертывание международных сил по стабилизации в соответствии с комплексным планом по прекращению конфликта в Газе.
4: На полях конференции участников договора о нераспространении ядерного оружия прошло организованное Казахстаном мероприятие, посвященное 20-й годовщине со дня создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.
3: Символично, что сам договор был подписан в 2006 году в Семипалатинске, на месте одного из крупнейших в мире ядерных полигонов. За 40 лет, начиная с 1949 года, на территории общей площадью 18,5 тысяч квадратных километров Советский Союз произвел 456 взрывов. Полигон был закрыт указом президента Казахстана в 1991 году, но последствия испытаний до сих пор сказываются на здоровье людей и состоянии окружающей среды. Соглашение, известное как Семипалатинский договор, объединило Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Оно вступило в силу в 2009 году и закрепило добровольный отказ этих государств от разработки, приобретения, испытаний и размещения ядерного оружия. Контроль за соблюдением обязательств осуществляет Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. Выступая на круглом столе, глава отделения по вопросам оружия массового уничтожения, Управления ООН по вопросам разоружения, Кристофер Кинг подчеркнул, что безъядерные зоны остаются важным инструментом глобальной безопасности. Зоны, свободные от ядерного оружия, это не только историческое достижение, но и действующий инструмент региональной безопасности, нераспространения и снижения ядерных рисков, отметил он. Он также подчеркнул, что Центральноазиатская зона стала примером эффективного регионального сотрудничества, объединившего 5 стран в рамках юридически обязывающего соглашения. Такие зоны способствуют транспарентности, укреплению доверия и снижению рисков, а также служат связующим звеном между региональной безопасностью и глобальными усилиями в области нераспространения, добавил Кинг. По его словам, Казахстан играет активную роль в продвижении этой повестки, поддерживая инициативы в области нераспространения и укрепляя международное сотрудничество. Первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Ержан Ашыкбаев, возглавляющий делегацию этой страны на обзорной конференции, убежден, что значение этого соглашения в выходит далеко за пределы региона. Вклад Семипалатинского договора в обеспечение безопасности не только Центральной Азии, но и за ее пределами безусловен, отметил он в интервью службе новостей ООН. По словам дипломата, создание зоны стало результатом общего стремления стран региона укрепить мир, стабильность и безопасность, а также преодолеть тяжелое наследие ядерных испытаний.
4: Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность усилением репрессий против инакомыслящих в Иране. С начала ударов Израиля и США по Ирану по меньшей мере 21 человек был казнен, тысячи арестованы.
3: «Я потрясен тем, что помимо уже тяжелых последствий конфликта, власти продолжают лишать иранцев их прав жестоко и безжалостно», – заявил Тюрк. Он подчеркнул, что даже в условиях войны ограничения прав допустимы только при строгой необходимости, соразмерности и наличии законной цели. Основополагающие права, такие как защита от произвольного задержания и право на справедливое судебное разбирательство, должны соблюдаться безусловно и всегда, – отметил верховный комиссар. Представитель ООН призвал власти прекратить казни, ввести мораторий на смертную казнь, обеспечить соблюдение процессуальных гарантий и немедленно освободить произвольно задержанных. В ООН отмечают, что широкое и расплывчатое определение преступлений против национальной безопасности в Иране ставит под угрозу жизнь многих людей, включая детей. Обвиняемые часто лишены доступа к адвокатам по своему выбору и подвергаются ускоренным судебным процедурам. Сообщается также о пытках и жестоком обращении. В ряде случаев приговор, включая смертные, основывались на признаниях, полученных под принуждением. С 28 февраля, по оценкам, более 4000 человек были задержаны по обвинениям, связанным с национальной безопасностью. Многие из них подвергались насильственным исчезновениям, пыткам и другим формам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинства обращения, включая принудительные, иногда транслируемые по телевидению, признания и инсценированные казни. Особому риску подвергаются представители этнических и религиозных меньшинств, включая бахаи, зороастрийцев, курдов и белуджей. Местонахождение десятков заключенных неизвестно, информация об их судьбе отсутствует. Среди них правозащитница и адвокат Насрин Сотуде. Условия содержания в тюрьмах Ирана крайне тяжелые, отметил Тюрк, указав на их переполненность, нехватку продовольствия, воды, медикаментов и проблемы с оказанием медицинской помощи. Особую обеспокоенность вызывает состояние лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади, который остается в заключении. По имеющимся данным, ее здоровье здоровье ухудшается после перенесенного сердечного приступа. В тюрьме Чахбехара протесты заключенных, требующих возобновить раздачу еды после длительного перерыва, были подавлены с применением смертельной силы. По сообщениям, погибли по меньшей мере 5 человек, еще 21 получил ранения. В другом учреждении двое заключенных умерли под стражей, при этом имеются признаки пыток.
4: 30 апреля в ООН отмечают Всемирный день джаза.
3: Джаз – это не просто музыка, но и форма социальной терапии, помогающая снижать напряженность в отношениях, преодолевать барьеры и возвращать людям ощущение связи друг с другом. Сегодня джаз звучит далеко за пределами концертных залов, как универсальный язык, способный объединять людей даже в условиях конфликтов и политических разногласий. Его история уходит корнями в конец 19-го – начало 20-го века и тесно связана с афроамериканской культурой и опытом угнетенного народа. Корни джаза в ритмах и песнях людей, работавших на плантациях Луизианы. Музыка для них становилось способом выразить боль, надежду и стремление к свободе. За десятилетия джаз превратился в по-настоящему глобальное явление, вобрав в себя элементы разных культур, от африканских ритмов до ближневосточных и латиноамериканских мотивов.
4: Генсек ООН представил 3 сценария развития кризиса в Ормузском проливе, и даже при самом лучшем раскладе рост мировой экономики замедлится, инфляция вырастет, а на восстановление цепочек поставок уйдут месяцы.
3: Ограничение свободы судоходства, напомнил глава ООН, препятствует поставкам нефти, газа и удобрений, что стало тяжелым ударом для мировой экономики. Генсек подчеркнул, что за конфликт расплачивается все человечество. «Мое послание всем сторонам предельно ясное. Свобода и право судоходства должны быть восстановлены немедленно, как того требует резолюция 2817 Совета Безопасности. Откройте пролив, дайте пройти всем кораблям, дайте мировой экономике вздохнуть», добавил генсек. Он также призвал стороны избегать любых действий, которые могут подорвать режим прекращения огня. Глава ООН напомнил, что Международная морская организация ИМО разрабатывает план эвакуации судов и моряков, а глава управления ООН по обслуживанию проектов ЮНОПС Жорже Морейра да Силва направляется в регион для консультаций по созданию гуманитарного коридора. Личный посланник генсека по ближневосточному конфликту Жан Арно также продолжает переговоры со всеми сторонами для поиска мирного решения. «Сейчас время для диалога, для решений, которые не дадут нам сорваться в пропасть, и для мер, способных проложить путь к миру», заявил Гутерреш. Тем временем представитель Европейской экономической комиссии ООН Дарио Лигути сообщил, что мировые поставки сжиженного природного газа СПГ сократились уже на 20%, как из-за закрытия Ормузского пролива, так и из-за сбоев в работе инфраструктуры, включая крупнейший в мире промышленный комплекс по производству сжиженного газа «Арас Лафан» в Катаре. Это привело к росту цен в Азии на 140%, а в Европе на 70%, отметил Лигути. Наиболее острый кризис ощущается в странах Юго-Восточной и Южной Азии, однако, по словам эксперта, последствия в ближайшее время почувствует и Европа, особенно ближе к наступлению зимнего сезона. Если ситуация в регионе Персидского залива сохранится, это скажется на запасах топлива, предназначенного для отопления, предупредил он. По словам Лигути, текущий кризис стал еще одним напоминанием о нестабильности глобальных энергетических систем. Он показывает, насколько мы уязвимы к региональным потрясениям и насколько по-прежнему зависим от ископаемого топлива, подчеркнул он. Эксперт призвал повышать энергоэффективность экономики, снижать потребление ресурсов, а также использовать их более рационально. «Необходимо ускорить внедрение возобновляемых источников энергии», подчеркнул Лигути. По его словам, использование более чистых источников энергии повышает энергетическую безопасность. В ЕЭК ООН подчеркивают, что энергетическую систему необходимо рассматривать в комплексе от производства электроэнергии до ее распределения, хранения и конечного потребления.
4: КНДР в этом году начинает реализацию нового 5-летнего плана развития вооруженных сил. Замгенсека Розмари Ди Карло сообщила на заседании Совета Безопасности в четверг, что страна продолжает активно испытывать различные виды ракет и наращивать ядерный потенциал.
3: В течение 2025 года и в начале 2026 КНДР продолжала проводить испытания различных видов вооружений, включая баллистические ракеты малой дальности, реактивные системы залпового огня, стратегические крылатые ракеты большой дальности и противокорабельные ракеты. Только за последний месяц, отметила ДиКарло, были испытаны баллистические ракеты с так называемыми кассетными и осколочно-фугасными боевыми частями. Кроме того, Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ зафиксировало очень серьезное увеличение возможностей по производству делящихся материалов, вещества, ядра которых делятся, вызывая цепную реакцию на ядерном объекте в Йонбене. Эти шаги сопровождаются заявлениями руководства КНДР о намерении продолжать модернизацию ядерного арсенала и расширять способы доставки вооружений. Развитие ядерной и баллистической программы КНДР в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности остается предметом серьезной обеспокоенности, подчеркнула ДиКарло. По ее словам, такие действия подрывают глобальный режим нераспространения ядерного оружия, включая договор о нераспространении ядерного оружия ДНЯО. Он вновь призывает Пхеньян выполнять международные обязательства, сотрудничать с МАГАТЭ и присоединиться к договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. ДиКарло напомнила, что санкционный режим Совета Безопасности остается в силе, несмотря на прекращение мандата группы экспертов в 2024 году. Она подчеркнула, что все государства обязаны соблюдать действующие санкции в своих отношениях с КНДР. Заместитель генерального секретаря отметила, что ситуация на Корейском полуострове остается напряженной, усиливается военная активность, возможности для диалога ограничены, а риск просчетов возрастает. Единственный способ навсегда снизить напряженность и развеять эти опасения – это достичь устойчивого мира, а также полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова, заявила она. В заключении замглавы ООН отметила, что ключевую роль в урегулировании ситуации должны играть диалог и дипломатия. «Мы приветствуем любые усилия в этом направлении», – сказала ДиКарло. Независимый эксперт Джеймс Бирн, основатель исследовательского центра Open Source Center, представил Совету Безопасности данные, свидетельствующие о систематическом обходе ограничений. По его словам, с ноября 2025 года по апрель 2026 года как минимум 5 грузовых судов совершили 8 рейсов в порты КНДР для загрузки угля и железной руды, экспорт которых запрещен резолюциями Совета Безопасности. Некоторые из судов, по данным экспертов, ходят под иностранными флагами, включая российский, либо меняют регистрацию. В одном из случаев судно Peaceful 8 передавало ложные координаты, создавая видимость нахождения у побережья России, тогда как спутниковые изображения подтвердили его присутствие в северокорейском порту Вонсан, где происходила загрузка угля. Эксперт подчеркнул, что доходы от экспорта угля и других ресурсов напрямую способствуют финансированию ядерной и ракетной программ КНДР. Резолюции Совета Безопасности, включая 2371 и 2397, прямо запрещают экспорт этих ресурсов, а также любые связанные с этим поставки.
4: В преддверии Всемирного дня свободы печати, который отмечается 3 мая, в ООН напоминают, что 85% преступлений против журналистов остаются безнаказанными.
3: Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал генеральный секретарь ООН. «Всякая свобода зависит от свободы печати. Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире», заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов, около 330 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники средств массовой информации взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал Тюрк. За пределами зон конфликтов журналистские расследования, разоблачающие коррупцию, преступления против окружающей среды или организованную преступность сопряжены с серьезными рисками для сотрудников СМИ, а иногда и для их семей, как, например, в Мексике. Как бы выглядел мир без свободной прессы? Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчанием. Мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар. Мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал Тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. Я призываю государства расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности, подытожил Верховный комиссар. Вы слушали еженедельный дайджест материалов, подготовленных отделом мультимедиа Организации Объединенных Наций. Выпуск составлен в редакции Всемирной радиосети 3 мая 2026 года.

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. На волнах Всемирной радиосети звучал повтор еженедельного обзора материалов ООН, который впервые вышел в нашем эфире в воскресенье вечером.

Московское время 12 часов 30 минут. Всемирная радиосеть продолжает вещание повтором передач Международного радио Словакии, вышедших в эфир накануне вечером.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо заявил, что правительство готовит пакет мер, направленных на хотя бы частичное оживление словацкой экономики. По его словам, экономика страны остается уязвимой от внешних факторов, прежде всего от колебаний в экономике Германии, ключевого торгового партнера Словакии. Фицо подчеркнул, что страна не обладает достаточным объемом собственных механизмов для того, чтобы быть способной своими силами нейтрализовать внешние негативные воздействия. Тем не менее, правительственным кабинетом в настоящий момент готовится пакет мер, реализация которых могла бы способствовать снижению давления на конкурентоспособность словацкой промышленности, вызванного высокими ценами на энергоносители. Премьер также выразил недовольство тем, что, по его мнению, Европейская комиссия не предлагает оперативных решений для борьбы с последствиями энергетического и экономического кризиса в ЕС. Влиятельное международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило в пятницу 24 апреля рейтинг Словацкой Республики на одну ступень – с А+, с негативным прогнозом, до А со стабильным прогнозом. По мнению оппозиции, этот шаг является подтверждением неправильной бюджетной политики нынешнего правительства, и ответственность за это, прежде всего, несет номинант коалиционной партии СМЕР, министр финансов Владислав Каменицкий, который, по мнению представителей ряда оппозиционных партий, должен уйти в отставку. Каменицкий отверг критику. По его словам, снижение рейтинга было ожидаемым. При этом рейтинг страны остается в инвестиционной категории все еще на одну ступень выше, чем оценки двух других крупных агентств – Moody's и Fitch. В понедельник депутаты Национального совета продолжили рассмотрение законопроекта, касающегося изменений в правилах голосования из-за границы. Документ, подготовленный депутатами правящей коалиции, находится на стадии первого чтения. Согласно положениям предлагаемого законопроекта, предлагается ввести новый способ голосования за границей в представительствах Словацкой Республики. Голосование по почте отменяется. По случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши заявил, что чернобыльская трагедия напоминает нам о том, что стремление к технологическому прогрессу должно сопровождаться умеренностью и ответственностью, а защита человеческой жизни должна быть превыше всего. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар отправляется с рабочей поездкой в Юго-Восточную Азию, в ходе которой посетит Бруней и Малайзию и примет участие в министерском заседании ЕС «АСЕАН», посвященном глобальным и региональным вызовам, включая безопасность, цифровую трансформацию и климатические изменения.
0: Тема дня.
1: В Словакии в числе приоритетов правительства борьба с экологическими проблемами находится на последних местах. Некоторые промышленные объекты загрязняют почву и грунтовые воды, а государство не может использовать выделенные ЕС средства для их ликвидации. Из пакета, превышающего 186 миллионов евро, на данный момент использовано всего 0,5%. Об этом сообщила ассоциация «Envisan», объединяющая компании, предлагающие услуги для рекультивации земель. К числу наиболее критических объектов относится свалка в Братиславском районе Вракуня, который угрожает грунтовым водам всей территории Житного острова. Вторым по опасности является территория химического промышленного комплекса «Истрахем» в словацкой столице. Накопленный экологический ущерб и его последствия в виде загрязнения грунтовых вод и почвы значительно снижают уровень жизни жителей Братиславы и ограничивают здоровое развитие центра города в целом. Процесс рекультивации здесь сталкивается с непрофессиональным подходом, апелляциями и бездействием администрации, говорится в заявлении ассоциации. Она утверждает, что многие из более чем 2000 зарегистрированных проблемных объектов заброшены, а ответственные компании исчезли или неизвестны. В СМИ появляются сообщения о закрытии свалок или вывозе опасных веществ, но это не означает, что Словакия систематически устраняет экологические проблемы. Необходимо четко различать закрытие свалок и рекультивацию загрязненных территорий, что является сложной геологической задачей, заявил председатель ассоциации «Энвисан» Игорь Полчан. Он добавил, что Словакия рискует столкнуться с необратимой деградацией окружающей среды, если не сосредоточиться на очистке глубоких загрязнений почвы и воды вместо поверхностных решений. Компания «Энвисан» указала на 850 подозрительных участков, по которым у государства недостаточно информации. Из подтвержденных загрязнений 138 относятся к категории высокого приоритета, но по многим из них, по данным ассоциации, основные сведения о типах, количестве, концентрации или распространении загрязняющих веществ неизвестны. Одного геологического исследования недостаточно. Для определения безопасности участка необходимы детальное исследование и анализ рисков. Если нет, следует начать работы по рекультивации, заключили эксперты. Они напомнили, что с 2022 года в рамках программы «Словакия» было утверждено 4 проекта исследования 6 приоритетных участков, которые были подготовлены еще в предыдущий программный период.
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Из Братиславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущий сегодняшнего выпуска Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом работает Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы предложим вашему вниманию дайджест, в котором вспомним основные и наиболее заметные события прошедшей недели. Затем, по случаю приближающегося дня рождения известного словацкого кинорежиссера Юрая Якубиско, в эфир выйдет сюжет из нашего архива, в котором мы беседуем с писателем Педром Ярошем о литературе и его сотрудничестве с Юраем Якубиско. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
3: Словацкий дайджест.
1: В понедельник, 20 апреля, основное внимание телеграфных агентств Словацкой Республики было сосредоточено на словах победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра касательно политики правительства Виктора Орбана в отношении нелегальной миграции и реакции на них в политических кругах Словакии.
4: Заявление победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра о нелегальной миграции ложны. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо в виде обращения в социальных сетях. На первой личной встрече он попросит Мадьяра объяснить, кому адресовано это ложное утверждение. По словам Фицо, в 22-23 годах венгерские границы были протекающими, как эмменталь, и абсолютно неконтролируемыми. Конец цитаты. Фицо подчеркнул, что не может допустить ухудшения отношений между Венгрией и Словакией по причине безответственных политических заявлений без каких-либо фактических оснований.
1: Также в понедельник, 20 апреля, сообщалось о том, что канадское рейтинговое агентство Morningstar подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом.
4: Минфин сообщил, что канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом. Агентство подчеркивает, что оценка дана в период нестабильной глобальной обстановки. В начале апреля японское агентство GCR подтвердило рейтинг Словакии на уровне А+, со стабильным прогнозом. Стабильная тенденция в рейтинге Словакии отражает оценку, подтверждающую устойчивые макроэкономические показатели страны и усилия, направленные на фискальную консолидацию. По мнению аналитиков, в текущем году Словакия сохранит умеренный, но стабильный экономический рост, рост на уровне около 0,6%. Причем ожидается постепенное улучшение ситуации. В ближайшие годы рост постепенно приблизится к 2%. Мы боремся с крайне сложными экономическими трудностями, которые не можем контролировать, то есть с энергетическим кризисом, ослаблением конкурентоспособности ЕС и другими. Поэтому я считаю полученные рейтинги хорошей новостью, сказал министр финансов Владислав Каменицкий.
1: Главной новостью вторника, 21 апреля, широко обсуждавшейся со словацкими средствами массовой информации, стало сообщение об объявлении президентом страны проведения референдума 4

0: поскольку, по словам главы государства, он противоречит Конституции Словацкой Республики. Напомним, что данный референдум был инициирован непарламентской партией «Демократ». Всенародный плебисцит объявляется президентом Словацкой Республики, если об этом заявят не менее 350 тысяч граждан посредством петиции. Конституция также предусматривает, что результаты референдума считаются действительными, если в нем участвует абсолютное большинство имеющих право голоса избирателей и если решение принимается абсолютным большинством участников референдума.
1: В минувший вторник также сообщалось о снижении в марте уровня безработицы в Словакии.
0: В марте 2026 года уровень безработицы в Словакии снизился во всех регионах и стабилизировался на отметке 4,3%. Об этом на пресс-конференции сообщил министр труда, социальных дел и семьи Словацкой Республики Эрик Томаш. По словам министра, в марте в Словакии было зарегистрировано 140 тысяч свободных рабочих мест, что является новым историческим максимумом. Наиболее востребованной профессией является оператор и сборщик машин и оборудования. Министр также сообщил, что в Словакии работают 150 тысяч иностранцев, две трети из которых из третьих стран.
1: Одной из главных новостей среды 22 апреля стало сообщение Статуправления о том, что общий дефицит в 2025 году превысил 6 миллиардов евро, что составляет почти 4,5% от ВВП. По сравнению с 2024 годом он сократился на 876 миллионов евро. Утвержденный госбюджет на 2025 год предусматривает дефицит в размере 4,7% ВВП. Также в среду сообщалось об открытии в Пекине крупной выставки современного словацкого искусства под названием «Рожденное огнем». На выставке представлено более 150 произведений искусства. На церемонии открытия присутствовали посол Словацкой Республики в Китае Милан Лайчак, художники Ахиллеас Здукош и Ингрид Замечникова. В ближайшем будущем планируется открытие в Китае Словацкого культурного центра. В четверг, 23 апреля, средства массовой информации Словакии уделяли особое внимание сообщению о том, что в 2 часа по центральноевропейскому времени после почти трехмесячного перерыва по нефтепроводу «Дружба» возобновилась подача российской нефти.
2: Министр экономики Денис Исакова сообщила в социальных сетях, что в 2 часа ночи 23 апреля после почти трехмесячного перерыва в Словакию были возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В настоящее время нефть поступает в соответствии с согласованным планом, заявила министр Исакова. Напоминаем, что нефтепровод «Дружба» был поврежден 27 января 2026 года.
1: Также в четверг было опубликовано сообщение о поддержке премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо приобретения дополнительных 17% акций компании «Словенская электроарни».
2: Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что поддерживает приобретение дополнительных 17% акций компании «Словенская электроарни». В настоящее время государству принадлежит 34% акций данной компании. После запуска четвертого энергоблока в Моховце может стать актуальным этот вопрос. То есть в результате государство сможет владеть 51% акций стратегического предприятия. Я приложу все усилия для достижения этой цели, добавил премьер-министр Фицо.
1: Главной новостью конца недели стала информация, касающаяся стабильного поступления в Словакию российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и того, как это отразилось на отношении нашей страны к вопросу о кредите для Украины.
0: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини приветствует решение Украины возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. В четверг по трубопроводу «Дружба» в Словакию должно было прибыть 13 500 тонн нефти, а согласно графику, к концу апреля объем поставок должен составить 119 тысяч тонн. Транспортировку нефти будет осуществлять государственная компания «Транспетрол», в основном на нефтеперерабатывающий завод компании «Словнафт». В этой связи министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар поручил постоянному представителю Словакии при Европейском

0: Союзе в Брюсселе не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС до тех пор, пока нефть продолжит бесперебойно поступать по нефтепроводу «Дружба» в согласованном объеме.
1: Также в минувшую пятницу сообщалось о поездке словацкого премьера Роберта Фицо на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите лидеров государств-членов Европейского Союза. Основными темами обсуждения на саммите были конфликт на Ближнем Востоке, война на Украине и финансовая программа ЕС на 2028-34 годы.
0: В четверг, 23 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите глав государств-членов ЕС. Неформальное заседание Европейского совета началось вечером с рабочего ужина в порту Айя-Напа. Сначала лидеры обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским свою поддержку Киеву, а затем перешли к обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и ее энергетических и экономических последствий для ЕС. В пятницу в Никосии лидеры также обсудят меры по стабилизации энергетического рынка. Основные темы обсуждения будут включать в том числе многолетнюю финансовую программу ЕС на 2028-34 годы.
1: Таковыми, друзья, были наиболее заметные и значительные события прошедшей недели.
2: Словацкий дайджест.
3: Радио Словакия International.
0: Февраля 2023 года, не дожив двух месяцев до своего 85-летнего юбилея, скончался легендарный словацкий кинорежиссер, знаковая фигура словацкого и чешского кинематографа Юра Якубиско. Уже первые его работы, такие как экспериментальная короткометражка 1965 года «Дождь» и дипломная работа «В ожидании года» 1966, получившая главный приз на кинофестивале в Оберхаузене и приз Симона Дюбрейля в Мангейме, заставили кинокритиков говорить о Якубиско как об одном из самых многообещающих молодых кинематографистов. Его дебют в большом кино, фильм «Возраст Христа» 1967 года, снятый на братиславской студии «Калиба», и последовавшая за ним трилогия «Дезертиры и странники», «Птички, сироты и безумцы» и «До встречи в аду, друзья» были с восторгом приняты на Западе и увенчаны многочисленными наградами, однако получили неоднозначную оценку на родине. В период так называемой нормализации Юра Якубиско фактически отлучили от художественного кино, а его фильмы были положены на полку. В течение 10 лет Юра Якубиско занимался исключительно кинодокументалистикой. Лишь в конце 70-х, начале 80-х годов режиссер, считавшийся главной визитной карточкой словацкого кино на международных кинофорумах, а дома именуемый не иначе как чокнутым гением не от мира сего и опаснейшим диссидентом, поющим прежние гимны, возвращается к созданию игровых фильмов. В те годы Юра Якубиско был очарован магическим реализмом и задумывал экранизацию романа Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», что по понятным причинам не встретило понимания у тогдашнего киноруководства страны. В 1979 году в издательстве «Словенский списыватель» вышел роман Петра Яроша «Тысячелетняя пчела». Эпическая сага, написанная в духе современных европейских и мировых литературных течений, отличалась невероятным волшебством, воплощением колоссальной силы воображения его автора, что, по словам философа и литературного теоретика Виктора Тимуры, в те годы не только не приветствовалось, но и представляло определенную опасность для автора. Встреча и знакомство автора романа и режиссера, двух людей, очарованных типичной словацкой народной средой и магическими традициями родного края, легли в основу создания лучшего кинопроизведения Юра Якубиско 80-х годов, фильма 1983 года «Тысячелетняя пчела».

0: О литературе, философии, писательском труде и жизни вообще с писателем Петром Ярошем беседовал наш коллега Дадио Надь из литературной редакции радио и телевидения Словакии. Каким должен быть писатель? Чему ему следует учиться у классиков мировой литературы? Таковыми были первые вопросы Петру Ярошу.
1: Списыватель бы мог быть само время свой, мог бы иметь властный программ, а и мог бы соснажить свое выразивание.
2: Писатель обязан прежде всего оставаться самим собой. У него должна быть своя программа. Он обязан искать собственные способы выражения. Вместе с тем писатели мирового уровня научат тебя правильной стилистике. Не зря говорят, что стиль – это человек. У классиков можно учиться сложению, построению фраз в рассказе или повести. К примеру, Чехов – великолепный пример того, как на коротком отрезке текста в короткой фразе вместить невероятно глубокое содержание, дать филигранную характеристику личности персонажа. Так что начинающему писателю, да и сложившемуся тоже – можно многому научиться от таких мастеров, как Исаак Бабель, Чехов и Достоевский.
0: Как повлияли на Петра Яруша и писатели его поколения модные литературные течения 60-х годов 20-го столетия?
1: Моя генерация, повозьме, старший Икиш, повозьме, але потом Свобода.
2: Мое, а также старшее поколение писателей, таких как Антон Гикиш, Рудольф Слобода, Павел Великовский, Шимонович, Кужель и другие, начинало свою писательскую деятельность в так называемые «золотые 60-е». Это было время, когда мы, наконец, смогли обращаться и к другим философским и литературным течениям, а не только к социалистическому реализму и штудированию работ Карла Маркса. Мы стремились стать другими, отличаться от схематической литературы 50-х. Такова была наша главная цель. Все это выражалось в нашем стремлении познать новые литературные взгляды и течения. Например, сюрреализм. В Словакии его называли надреализмом. Это был период расцвета надреалистической поэзии и у нас, и в Чехии. Там у них были великолепные надреалисты. Вячеслав Незвал и другие. Всем они хорошо известны. Тут и говорить нечего. Так, шаг за шагом, мы пришли и к экзистенциализму, иному взгляду на жизнь, деятельность и возможности человека, а также на то, чем является человек и чего может достичь в жизни. Читали мы Сартра, Камю, Мартина Хайдеггера, Карла Ясперса и других авторов. И постепенно, не только у меня, но и у моих знакомых писателей, приходило понимание полезности изучения и познавания новых философских взглядов. Но тяжелее всего всегда возвращаться к самому себе и писать ясно, конкретно, то есть так, чтобы ты был понятен нашему читателю.
0: Оказал ли влияние французский новый роман на формирование и становление литературного профиля Петра Яроша? Вот что на этот вопрос отвечает сам писатель.
1: Я сам написал эти же книжки, мы до конца две.
2: Я тоже написал одну, или даже две книжки в этом стиле, в стиле нового романа. Как раз в те годы у нас были переведены произведения Алена Роб-Грие. Однако я достаточно быстро пришел к заключению, что способ, каким новый роман видит и описывает человека, как говорят оком камеры, так вот такой. Такой стиль очень плохо читается. Можно глубоко и во всех подробностях описать чувства человека, его душевное состояние, ход его мыслей. Но обычного, нормального читателя при прочтении непременно возникнут проблемы. Поэтому постепенно мы стали переходить от главенствующего в 50-е годы социалистического реализма к нормальному, критическому реализму. Видоизмененному, конечно, не такому, как у Мартина Кукучина или Йозефа Таевского, а, так сказать, нормальному, обогащенному иными философскими и литературными течениями. Реализм – это многогранное течение.
0: В те годы в литературной среде был весьма популярен магический реализм. Перекликается ли он, и если да, то как, с типично словацкой народной средой, взглядом людей на мир и происходящие в нем события?
1: Да,
2: магический реализм – это в сущности, когда люди читают словацкие народные сказки, то уже в них находят множество волшебных сцен. Там происходят совершенно невероятные превращения. Я вообще считаю, что корни нашего магического реализма в словацких народных сказках. Разумеется, все мы читали главное произведение магического реализма «Сто лет одиночества» и другие, но основное вдохновение нам давали именно словацкие народные сказки.
0: Бытует мнение, что сага семьи Пиханда, роман «Тысячелетняя пчела», была навеяна жизнью и судьбами членов многочисленного семейства самого Петра Яруша. Так ли это?
1: Маш правду, выходило то, ай, частично тогда с животного прибега, каких-то членов нашей разветвленной родины.
2: Да, это так. Основано это на историях из жизни членов нашей большой разветвленной семьи. У моего отца, к примеру, было 10 братьев и сестер. В моем родном городке Хибе таких историй было полным-полно. Женщины, когда разбирали и распарывали перо для перины подушек, или мужчины, сидя по вечерам и покуривая трубочки, рассказывали совершенно удивительные истории. Старшему брату отца, его звали Самуэль, не было и 20, когда он погиб в битве при Пьяве. Рассказывали, что в Пьяве тогда крови было больше, чем воды. Много таких невероятных историй было. Эти истории в своей сущности были магическими. Поход за грибами зимой, например, и кит, который вынырнул из озера Штербского плеса, и внутрь которого вместе со своей любимой попал сам Апиханда по прозвищу Пчела. И такое тоже было. И много еще чего. Все это навеяно историями, услышанными в моем родном краю.
0: Хорошо известно, что помимо книг, Петр Ярош увлекается географией и коллекционированием старинных карт.
1: Я сам повод не хочу студовать, у нас это география.
2: Я ведь вначале хотел учиться географии. Но люди около меня, Доброслав Хробак, Илья Сленко, Ярабек, Заградник, Пивоварчи, Руда Бртан, литературный критик, очень на меня повлияли. Все они в той или иной степени были моими родственниками. Под их влиянием я пошел на филологический факультет изучать литературу и иностранные языки. Но интерес к географическим картам остался у меня на всю жизнь. До сих пор собираю карты и очень радуюсь, когда мне кто-то подарит старинную красивую карту. Поэтому-то и герой моей тысячелетней пчелы, старый Пиханда, тоже коллекционер старинных карт.
0: Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть. В Москве час дня. Мы продолжаем наши передачи.

0: В эфире специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь». 24 апреля на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи состоялся интерактивный диалог по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Цель этого интерактивного диалога – предоставить государствам-членам платформу для обсуждения того, как обязательства пакта о будущем могут быть реализованы и поддержаны в рамках инициативы ООН-80. Слушайте синхрон фрагментов второй части с выступлениями отдельных стран и страновых объединений по этой теме.
1: А сейчас позвольте дать слово делегациям. Первый оратор, уважаемый представитель Мали от имени африканской группы. Затем выступит Европейский Союз и Тринидад и Тобаго. Прошу вас.
2: Я благодарю вас, госпожа председатель. Госпожа председатель, уважаемый генеральный секретарь, Ваше превосходительство, имею честь выступить с этим заявлением от имени африканской группы. Мы присоединяемся к тому заявлению, которое будет озвучено группой 77 Китай. Африканская группа выражает благодарность председателю Генеральной Ассамблеи за созыв интерактивного диалога. Африка играла ключевую роль в процессе согласования пакта во имя будущего на саммите во имя будущего в сентябре 2024 года. Саммит данный состоялся под председательством Камеруна и при поддержке Намибии. Приоритет Африки закреплены в 5 главах и приложениях. Глобальный цифровой договор, а также декларация крайне важны в этом плане. А этот диалог сейчас осуществляется на тему от обязательств к конкретным действиям. Мы должны прописать конкретные стандарты, опираясь на которые африканские страны могли бы добиться ощутимых результатов, которые принесли бы выгоду континенту, где проживает 1,4 миллиарда людей. При этом необходимо также отметить, что африканская группа отмечает, что большинство результатов находится на руках государств-членов. Следовательно, мы должны заручиться политической волей и адекватными политическими ресурсами, многосторонним партнерством для продвижения вперед. Секретариат не может действовать самостоятельно. Кроме того, эти вопросы не следует рассматривать как техническую работу, которая проистекает в отрыве от других процессов. Данный пакт содержит четкие формулировки на предмет реформы Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея приняла соответствующие формулировки. Африка рассматривается в качестве особого случая, а также в качестве приоритета. И впервые в итоговом документе ООН признается тот факт, что факт исключения данного континента из состава постоянного Совета Безопасности представляется несправедливостью. При этом, что касается структурированного диалога, то это также очень важный аспект в модели. Также затрагиваются 5 кластеров реформ. Мы хотели бы призвать все государства-члены к тому, чтобы они подключились к работе над данной моделью. При этом мы хотели бы, чтобы амбиции были приведены в соответствие с поставленными целями. При этом мы хотели бы также отметить, что это та задача, которая должна стоять перед нами. Реформа международной архитектуры – это краеугольный камень. Жесткие обязательства, которые были приняты в разгар международной конференции по финансированию в целях развития в 25-м году, это то, что можно охарактеризовать важным шагом вперед. Тем не менее, не все ожидания Африки были оправданы. Это касается снижения бремени задолженности. 24 африканские страны находятся в условиях дефолта. При этом внешняя задолженность по оценкам составляет 1,8 триллиона долларов. Африканская группа настоятельно призывает добиться последующих действий в ускоренном порядке, обеспечить выполнение обязательств, а также добиться того, чтобы был достигнут значительный прогресс относительно введения квот и реформ с тем, чтобы отразить экономический вес Африки и демографию. Африканская группа признает, что инициатива ООН-80 – это путь в сторону реализации тех обязательств, которые закреплены в пакте во имя будущего, с тем, чтобы он стал более эффективной. Что касается резолюции по обзору хода реализации резолюции, точнее мандата, эта резолюция была принята ранее, и в рамках данной резолюции была создана рабочая группа по реформе мандата. Также была запущена программа, которая проистекает по 4 направлениям, и сроки также были указаны. Африканская группа также активно осуществляет работу через неформальную специализированную рабочую группу. Вместе с тем, мы хотели бы отметить, сколь важно обеспечить баланс между тремя направлениями в работе Организации Объединенных Наций. Это касается в том числе и обзора хода реализации мандата. А что касается Комитета по бюджетным вопросам, то он также играет важное значение. Микрофон оратора был отключен. Благодарю, Мали. От имени африканской группы слово предоставляется уважаемому представителю Европейского Союза от имени ЕС и его государства-членов. Я благодарю вас, госпожа председатель, генеральный секретарь, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Позвольте выступить с настоящим заявлением от имени Европейского Союза и его государств-членов. Выражаем благодарность за созыв этого диалога с тем, чтобы обсудить стык между инициативой ООН-80 и Пактом Твоего Будущего. Пакт Твоего Будущего и приложение к нему предусматривают политические ориентиры для укрепления многосторонней системы. Таким образом, данный пакт позволяет государствам-членам объединиться и двигаться в одном направлении. ООН-80 имеет цель предоставить структуру и рычаги для того, чтобы добиться реализации этого общего видения. Пакт во имя будущего – это механизм, который позволяет обеспечить выполнение поставленных целей. Обязательства должны предваряться в конкретные действия на местах. Что касается мандата, что касается конкретных сроков, то это важная предпосылка для того, чтобы пакт во имя будущего был сопряжен с конкретными результатами. Когда государства-члены объединяются для обсуждения соответствующих вопросов, а точнее продления мандата, необходимо задаться следующим вопросом. Данный мандат, он содействует достижению тех приоритетов, которые были согласованы в рамках пакта во имя будущего. Мы поддерживаем те усилия, которые нацелены на то, чтобы обеспечить низкозатратность в целях укрепления ООН. При этом необходимо следить за тем, чтобы все столпы устава оставались неприкосновенными. Вместе с тем, повышение результативности – это процесс, который должен быть сопряжен с достижением тех целей, которые были поставлены перед ООН на момент зарождения данной организации, предотвращение конфликта, мир, безопасность, устойчивое развитие, а также обеспечение того, чтобы наиболее уязвимые группы населения за бортом не оставались. Подчеркиваем, что оптимизация не должна приводить к размыванию мандата по правам человека. Мы приветствуем общесистемные усилия, направленные на учет правозащиты проблематики. Для этого необходимо выработать координационные механизмы. Связь между Пактом во имя будущего и ООН-80 становится более ощутимыми. Ускорение темпов достижения целеустойчивого развития требует политических обязательств, которые прописаны в Пакте во имя будущего. Кроме того, институциональный потенциал также необходимо задействовать. ООН-80 может этот потенциал высвободить. При этом необходимо выполнить все обязательства, выполнять международное право, укреплять миростроительство, а также работать на упреждение конфликтов. Вместе с тем необходимо выстраивать систему координации, улучшать механизмы по сбору данных. Мы поддерживаем управление с прицелом на результаты. Кроме того, мы поставили перед собой задачу обеспечивать более высокий степень подотчетности. При этом необходимо отслеживать ход реализации принятых на себя обязательств. Госпожа председатель, в контексте тяжелого кризиса ликвидности реализация положения Пакта во имя будущего требует адекватного финансирования. Все государства-члены должны начисленные взносы выплачивать в полном объеме и своевременно. Мы поддерживаем усилия, нацеленные на предоставление дополнительных стимулов для сводного финансирования, устранения фрагментации и реализации согласованных приоритетов. По мере реализации Пакта во имя будущего, те связи, которые мы устанавливаем с инициативой ООН-80, смогут заложить основу для дальнейшей работы. Инклюзивный, транспарентный процесс реформы не только означает надлежащее управление, это основа для построения такой организации, которая была бы готова к преодолению вызовов будущего. Что касается тех формулировок, которые фигурируют в данном пакте, то они должны учитываться при принятии соответствующих решений. Мы также настоятельно призываем обеспечить институционализацию интерактивного диалога по реализации Пакта во имя будущего. При этом нужно сотрудничать с представителями гражданского общества. И, наконец, позвольте отметить, что государства-члены должны быть поставлены во главу угла процесса принятия решения. Если мы сможем добиться такого соответствия, то Пакт во имя будущего ООН-80 смогут посодействовать тому, чтобы Организация Объединенных Наций стала более принципиальной, более эффективной и приносила больше отдачу на благо всех народов, отстаивая при этом свои ценности. Я благодарю уважаемую представительницу Европейского Союза. Сейчас позвольте предоставить слово Сингапуру от имени группы малых государств. Я благодарю вас, госпожа председатель.
3: Мне честь выступить с настоящим заявлением
2: выступлением от имени группы малых государств. Как вы знаете, это межрегиональная группа, в состав которой входят как развивающиеся, так и развитые страны. Учитывая дефицит времени, я не буду зачитывать список 55 государств, которые присоединились к данному заявлению. Тем не менее, после этого заседания мы готовы придать огласке этот список. Выражаем благодарность председателю Генеральной Ассамблеи за проявленное руководство, за созыв столь важного диалога, который посвящен инициативе ООН-80 и Пакту во имя будущего. Пользуясь случаем, хотелось бы поблагодарить генерального секретаря за речь, посвященную открытию данного заседания. Выражаю также признательность постоянному представителю Намибии и Новой Зеландии за вдумчивый вклад в нашу дискуссию сегодня утром. Наша группа активно участвовала в переговорном процессе, который протекал в связи с инициативой ООН-80 и Пакта во имя будущего. Мы сохраняем нашу приверженность реализации этих двух инициатив. Пакт во имя будущего – это дорожная карта, которая предназначена для укрепления многостороннего сотрудничества с тем, чтобы ООН отвечала вызовам современности и вызовам будущего. Пакт во имя будущего ООН-80 – это две стороны одной медали, дополняющие друг друга. Пакт был разработан для того, чтобы обеспечить ускорение темпов достижения целеустойчивого развития. Инициатива ООН-80 тесно связана с реализацией целеустойчивого развития Пакта во имя будущего. Если мы серьезно относимся к ускорению темпов работы по достижению целеустойчивого развития, то мы должны превратить ООН в организацию, которая бы отвечала своему назначению. Позвольте следующий момент озвучить. Во-первых, инициатива ООН-80 должна руководствоваться видением и теми обязательствами, которые содержатся в Пакте во имя будущего, и ЦУР. Система, процессы, мандаты, рабочие методы должны быть проведены в соответствии с приоритетными направлениями Пакта. Любая структурная реформа должна, наоборот, укреплять политические обязательства государств-членов и никоим образом их не размывать. Это касается ускорения темпов реализации повестки 2030 по устойчивому развитию. Во-вторых, мы должны закрепить прогресс с тем, чтобы сохранить набранную динамику в пользу реформ. Мы поддерживаем резолюцию по обзору мандата ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций. Принятие данной резолюции свидетельствует о том, что государства-члены готовы добиться подвижек в деле повышения эффективности организации. Принятие программного бюджета консенсусом в 2006 году, который отразил эффективность затрат, продемонстрировало, что многосторонняя дипломатия работает в случае, если на то есть политическая воля. Мы считаем, что эти политические шаги позволяют нам более эффективно выполнять наши обязательства. В-третьих, реформы должны привести к более конкретным результатам, к повышению подотчетности по трем направлениям. И это тот момент, который озвучивался неоднократно предыдущими ораторами. В 2027 году состоится саммит по целям устойчивого развития, а в 2028 году состоится саммит по оценке реализации Пакта во имя будущего. А следовательно, учитывая данное обстоятельство, мы должны продемонстрировать, что мы прилагаем всевозможные усилия для достижения поставленных целей. При этом необходимо опираться на инициативу ООН-80 с тем, чтобы обеспечить доверие к реформам, с тем, чтобы добиться общей системной координации, избежать дублирования и привести к добиться конкретных результатов. Позвольте также отметить, что Пакт во имя будущего, инициатива ООН-80, представляет собой основу для укрепления многосторонней системы Организации Объединенных Наций. Инициатива ООН-80 может посодействовать укреплению доверия к многосторонней дипломатии через посредство достижения конкретных результатов. Диалог и перемены должны проистекать на постоянной основе с тем, чтобы наши народы могли бы пожинать плоды данного процесса. Наша группа привержена укреплению многосторонней системы. Будем и далее активно взаимодействовать со всеми государствами-членами с тем, чтобы наша работа была конструктивной, а эти процессы необходимо свести воедино. Я благодарю вас. Я благодарю уважаемого представителя Сингапура от имени группы малых государств. Сейчас слово предоставляется уважаемому представителю Бахрейна, который выступит от имени государств-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива. Госпожа председатель, имею честь выступить с настоящим заявлением от имени стран-членов Совета сотрудничества стран Персидского залива: Оман, Саудовская Аравия, Эмираты, Кувейт, Катар и моя страна Бахрейн. Прежде всего, государства-члены выражают признательность вам, госпожа председатель, генеральному секретарю и послу Карлен Швайгер и его превосходительству послу Пенденанде, постоянному представителю Намибии. Благодарим вас за ваши доклады. Государства-члены Совета активно участвовали в консультациях, которые состоялись с тем, чтобы принять Пакт во имя будущего. Вы также участвовали в консультациях, которые проводились в отношении инициативы ООН-80. Страны Совета представили предложение с тем, чтобы добиться достижения искомых результатов. Мы будем и далее работать в аналогичном ключе до тех пор, пока искомые результаты не будут достигнуты. Госпожа председатель, государства-члены Совета вновь подчеркивают поддержку инициативы ООН 80. Поддерживаем также усилия, нацеленные на повышение результативности и эффективности, а также на устранение дублирования усилий. Кроме того, мы считаем необходимым, чтобы мандат выполнялся в полном объеме в свете новых вызовов. Наши страны подчеркивают настоятельную необходимость повышать подотчетность и транспарентность. При этом мы считаем необходимым придерживаться тех принципов и тех целей, которые изложены в Уставе Организации Наций и по активам будущего. Мы хотели бы подчеркнуть, сколь важно, чтобы работа Организации Объединенных Наций учитывала новые вызовы. Государства, члены Совета вновь подчеркивают, что реформа Организации Объединенных Наций – это процесс, который ведом государственными членами и осуществляется под их кураторством. Это касается разработки планов и их реализации на практике. При этом преднамеренный и последовательный подход крайне необходим для того, чтобы обеспечить выполнение высоких стандартов транспарентности и подотчетности. Госпожа председатель, государства, члены Совета призывают закрепить достигнутый успех. В частности, это касается реализации целого ряда резолюций по обзору мандата ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций. Коллективные действия международного сообщества представляются крайне важными для того, чтобы добиться цели преодоления вызовов перед нами стоящих. Государства, члены Совета в очередной раз хотели бы отметить, что по своему будущему инициатива ООН-80 на данном этапе представляется единственными механизмами для укрепления многосторонних действий. Это единственный способ добиться результатов, которые выражаются в построении устойчивого и миролюбивого мира. Я благодарю представителя Бахрейна от имени стран-членов Совета Сотрудничества Персидского залива. Слово предоставляется Тринидаду и Тобаго от имени Карибского сообщества. Я благодарю вас, госпожа председатель, уважаемый генеральный секретарь, отмечая ваше присутствие в этом зале. Имею честь выступить с настоящим заявлением от имени 14 государств-членов Карикома. Сегодняшняя дискуссия высвечивает важность использования той прочной основы, которая была заложена для дальнейшей работы. Кариком поддерживает данный подход. Считаем, что это один из существенных способов удостовериться в том, чтобы те решения, которые нами принимаются, вписывались в контекст общих обязательств, которые были согласованы. Это касается и созданных форматов. Мы разделяем мнение о том, что данная организация должна работать с большей отдачей, с тем, чтобы преодолевать вызовы, которые нам преподносит меняющийся мир. Мы отмечаем положительные шаги, которые предпринимались ранее для того, чтобы продемонстрировать нашу коллективную волю к обеспечению сохранности многосторонних отношений. При этом мы также полагаем необходимым повысить эффективность и результативность Организации Объединенных Наций на благо нынешних и будущих поколений. Успешное принятие пакта во имя будущего в 2024 году, а также резолюция по созданию мандата, его реализации обзору ради повышения эффективности Организации Объединенных Наций – это два примера положительных свершений. Кроме того, это то, что позволяет заложить прочную основу для дальнейшей деятельности. Кариком поддерживает пакт во имя будущего и приложение к нему. Поддерживаем глобальные цифровые договоры и декларацию о будущих поколениях. Мы также признаем, сколь важно выполнять те обязательства, которые прописаны в этих документах. Организация Объединенных Наций проходит через процесс комплексных реформ, и именно сейчас настало время проверить, действительно ли согласованные действия приносят конкретные результаты, укрепляют многостороннюю систему, в главу угла которой стоит Организация Объединенных Наций. Декларация о будущих поколениях, например. И в этой декларации государства решили пользоваться стратегическими механизмами для того, чтобы усовершенствовать процесс принятия решений, а также наращивать потенциал, чтобы более эффективно реагировать на кризисы и потрясения. Именно сейчас мы несем ответственность за предварение данных обязательств конкретных действий. Мы должны существенным образом продемонстрировать, как мы от слов переходим к делам. Пакт во имя будущего и ООН-80 дополняют друг друга и не должны рассматриваться в отрыве друг от друга. Пакт четкую дорожную карту предусматривает для достижения повестки 2030 целей устойчивого развития в ускоренном порядке, а инициатива ООН-80 представляет собой механизм, с опорой на который данное видение можно претворить в жизнь, применительно к работе Организации Объединенных Наций, которая, как следствие, должна стать более эффективной. Кариком, госпожа председатель, издавна говорил о том, что любые реформы должны подписываться тремя основными столпами Организации Объединенных Наций. При этом мы должны отстаивать ценность устава Организации Объединенных Наций. Мы активно и в конструктивном ключе взаимодействовали с различными странами с тем, чтобы укрепить данную организацию, поступить так, чтобы она отвечала своему назначению. При этом страны Кариком переживали на своем опыте потрясения, вызовы. Каждый день мы сталкиваемся с данными реалиями, но мы не должны отступать перед лицом потрясения. Мы должны действовать правильно. прагматично, изыскивать конкретные решения. У нас ограниченные потенциалы, и по этой причине поняли, что необходимо работать разумно. Это позволяет повысить результативность и устранить те усилия, которые дублируют друг друга. Тем не менее, мы должны продолжать укреплять ту основу, которая уже была создана ранее. Мы считаем необходимо продолжать активно осуществлять обязательства по реформам. Мы готовы в конструктивном ключе взаимодействовать со всеми государствами для укрепления многосторонних отношений. Считаем необходимым создать такую организацию наций, которая бы отвечала потребностям нынешних и будущих поколений. Я благодарю вас, госпожа председатель.
3: Я благодарю уважаемого представителя Тринидада и Тобаго, который выступил от имени Карибского сообщества. Иногда нужно работать умнее, но еще и усерднее также. Норвегия от имени стран Северной Европы, генеральный секретарь, представитель Генеральной Ассамблеи, первый секретарь-старя, выступает от имени Дании, Финляндии, Исландии, Швеции, моей родной страны Норвегии. Мы высоко ценим эту возможность провести столь конструктивный диалог по взаимосвязям между Пактом войны будущего и ООН-80. Председатель, признательна вам за то, что вы форсируете этот пункт повестки дня за организацию этого заседания. Благодарю вас, Георгий Старь, за ваше красноречивое заявление. Вы напомнили нам о ключевых 5 точках соприкосновения 2 документов. Принятие Пакта войны будущего и приложение к нему стало значительной вехой, что прокладывает путь к формированию более устойчивого, справедливого глобального порядка. Воодушевляет это событие, оно свидетельствует о том, что мы способны сделать за счет многостороннего сотрудничества и выполнения общих обязанностей. Хочу отметить 3 момента. Наши страны рассматривают Пакт войны будущего в качестве политического и стратегического компаса для инициативы ООН-80 и ее реализации. Цели – это укрепление мультилатерализма и ускорение динамики, достижение цели устойчивого развития. 2. Институциональная реформа и преобразование на просторах всей системы ООН должны корениться в тех приоритетах, которые мы, государства-члены, уже согласовали. В том числе путем принятия Пакта войны будущего. Мир, безопасность, предупреждение конфликтов, права человека, устойчивое развитие, финансирование развития, цифровое сотрудничество, усиление результатов на страновом уровне. И баланс между 3 компонентами работы ООН необходимо сохранить. И я считаю, что генеральный секретарь весьма убедительно аргументировал такую позицию. Мы должны рассматривать пакт в качестве фильтра приоритетности в процессе реформ. Необходимо придерживаться согласованной политической ориентации путем сокращения фрагментации и повышения подотчетности и транспарентности с тем, чтобы ООН отвечал своему предназначению и способствовал достижению результатов на местах. 3. И последние формы должны иметь в качестве приоритета слаженность в контексте развития, мира, безопасности, гуманитарной деятельности. Необходимо повысить эффективность и усовершенствовать модели финансирования. Многие коллеги об этом говорили. Необходимо усилить способность ООН превращать благородные амбиции в осязаемые результаты для людей и планеты. Инициатива ООН-80 готова превратить амбиции пакта в реальные результаты за счет единой, слаженной, общесистемной работы ООН. Нам необходимо и то, и другое. Они должны друг друга подкреплять. Страны Северной Европы поддерживают принципы, изложенные в Пакте войны будущего, в том, что касается реформы глобального управления, с тем, чтобы ООН стала более эффективной и представительной. Благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю уважаемого представителя Норвегии, который выступил от имени стран Северной Европы и сейчас слово имеет, уважаемый представитель Турции от имени группы МИКТА. Благодарю вас, госпожа председатель. Я рад сделать заявление от имени группы МИКТА, от имени Мексики, Индонезии, Республики Кореи, Турции и Австралии. Мы хотели бы вначале отметить, что сегодня отмечается Международный день многосторонней дипломатии в интересах мира, что подтверждает нашу верность уставу ООН. Эта дата совпадает с столь важным диалогом, направленным на то, чтобы инициатива ООН-80 сопровождала эффективно выполнение Пакт войны будущего, укрепляла многостороннюю систему на фоне эволюционирующих глобальных вызовов. Группа МИКТА хотела бы отметить на этом диалоге 3 момента. 1. Мы подтверждаем свою верность лучшему будущему для людей и планеты, как определено в Пакте войны будущего и приложениях к нему. Страны МИКТА реализуют конкретные действия по выполнению пакта в таких областях, как устойчивое развитие, финансирование развития, международный мир и безопасность, наука, технологии и инновации, цифровое сотрудничество, молодежь и грядущие поколения и преобразование глобального управления. Сюда относятся такие вопросы, как искоренение нищеты, борьба с изменением климата, нулевые отходы, предупреждение конфликтов, защита гражданского населения, населения и гуманитарного персонала в условиях вооруженных конфликтов, посреднические усилия, женщина и безопасность, реальное участие молодежи, культурная индустрия, креативная экономика, поощрение прав человека. В соответствии с пактом мы пытаемся преодолеть цифровой разрыв и обеспечить справедливый, доступный, в том числе по цене, доступ к цифровым технологиям, в том числе путем проведения многосторонних дискуссий, включая глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Второе. Пакт «Войн будущего» должен быть путеводной звездой для реформ в рамках ООН-80. Группа МИКТА поддерживает амбиции, общесистемные усилия, которые прилагаются в рамках инициативы ООН-80. Группа МИКТА подчеркивает, что политические обязательства, зафиксированные в пакте, должны оставаться во главе угла в контексте преобразования программ и переформатирования программной деятельности. Это созвучно нашей приверженности гендерному равенству, решению прав и возможностей всех женщин и девочек в качестве обязательного условия устойчивого развития, по мере того, как мы рассматриваем вопрос о слиянии структур ООН женщины и ЮНФПА. Необходимо сохранить в то же время институциональную память каждой структуры, и необходимо снять озабоченности стран, которые пользуются услугами этих структур. Третье. ООН-80 должна поддерживать более эффективное выполнение пакта. Необходимо сохранять культуру эффективности, которая сокращает дублирование функций и оптимизирует операции, укрепляет отдачу. Вот. Второе. Необходимо полностью выполнять резолюцию 80/251 о создании выполнении обзора мандатов. И третье. Структурные преобразования и переформатирование программ должны иметь место там, где это наиболее востребовано. Необходимо обеспечить большую общественную слаженность, что может закрыть лакуны в выполнении пакта ООН-80. Должна также поддерживать больше мониторинг результатов на местах в контексте обзора мандата 2028 года. Мы готовы поработать со всеми государствами-членами, со всеми национальными странами, с тем, чтобы эффективно выполнить пакт, продвинуть вперед инициативу ООН-80 и при этом добиться того, чтобы ООН позволяла обслуживать интересы нынешнего и грядущего поколения. Благодарю вас. Я благодарю уважаемого представителя Турции, который выступил от имени группы МИКТА. Сейчас слово имеет уважаемый представитель Египта. Благодарю вас, госпожа председатель. Благодарю генерального секретаря, посла Швальгер, посла Нанду за брифинг. Сегодняшняя тема – взаимосвязь между пактом во имя будущего и инициативой ООН-80 имеет важное значение, она своевременно. Сегодня утром мы неоднократно слышали, как государства-члены и представители региональных групп подчеркивают важность понятия укрепления доверия между государствами-членами и с системой ООН в качестве обязательного условия реального мультилатерализма. Египет заинтересован в том, чтобы инициировать серьезный диалог с тем, чтобы уточнить, что мы имеем в виду под укреплением доверия и что вообще такое доверие. В случае Египта пакт во имя будущего – это значимое достижение, которое подтвердило нашу верность многосторонним началам и усилению ООН. Он был принят в весьма важный момент, и он актуален сегодня так же, как в день его принятия. Но принятие было лишь началом. Самое главное – это его осуществление, это реальное испытание. Об этом говорил генеральный секретарь. На этом направлении много еще предстоит сделать с тем, чтобы амбициозные политические обязательства наших лидеров превратить в реальный институциональный прогресс и результаты на местах. В то же время инициатива ООН-80 предназначена для того, чтобы снять легитимные озабоченности по поводу реформы. Для Египта формула очевидна. Пакт во имя будущего – это политический компас для инициативы ООН-80. Институциональные преобразования не могут быть самоцелью, и они не могут руководствоваться исключительно административной или бюджетной логикой. Эти преобразования должны опираться на то, что уже согласовали государства-члены в качестве общих приоритетов. Это более представительная эффективная многосторонняя система, реальный прогресс в реформе Совета Безопасности, укрепление миростроительства, повышение чуткости миротворческой деятельности, устойчивое развитие и оснащение ООН для того, чтобы добиться результатов для всех, прежде всего развивающихся стран. Египет запускает серию диалогов по финансовым проблемам присутствия ООН на местах. Эта инициатива направлена на то, чтобы обсудить то, как будет финансироваться ООН в будущем. Благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю уважаемого представителя Египта.
0: Послушали синхрон фрагментов второй части состоявшегося 24 апреля интерактивного диалога по пакту во имя будущего и инициативе ООН-80. Полностью запись этого заседания можно увидеть и услышать на сайте отдела мультимедиа ООН. Это была специальная передача Всемирной радиосети «ООН. Прямая речь».

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. В Москве 13 часов 30 минут. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание на средних волнах 738 кГц. Повторяем цикл передач.
1: Это программа «Фигура речи», и с вами я, Марк Скрипка.

Индия пахнет сандалом, розой, лотосом, перцем, старым немытым вокзалом, настежь распахнутым сердцем. Много лет назад носил я самые первые свои джинсы. Красиво штаны сидели на мне, и после каждой стирки также красиво терлись. И текли во время стирки голубые реки джинсовой краски. Это были времена СССР. Мысленная поездка на родину Кришны началась уже тогда, в моих небесно потертых штанах. Билеты на руках, маршрут составлен. Идут последние приготовления к этому долгому и незабываемому путешествию. За 2 недели до старта мне становится очень волнительно, даже страшно, потому что это далеко, это мой выход из зоны комфорта, это не один взлет и не одна посадка, а целых 7. И это не только на самолетах турецких и индийских авиалиний, это еще 2 индийских поезда, даже 3, 2 из которых почти через всю страну. Это большое, очень большое путешествие. Начитавшись в интернете о всяких индийских болячках, о том, кто какими лекарствами заполнял свои дорожные аптечки, я понял, если соберу все эти лекарства, они займут половину моего чемодана, если не весь. И что сделал я? Распечатал длинный список лекарств и индийский аналог напротив. И положил этот список в папку с остальными документами, сканами паспортов, адресами отелей, расписаниями поездов, страховкой и так далее. Так с дорожной аптечкой было покончено. Из России я вез только Nice, Fistal и несколько упаковок гигиенических салфеток для рук. Nice, кстати, именно индийский препарат. Скажу сразу, в моем путешествии аптечка совсем не понадобилась. Диареи у меня не было, голова не болела, травм никаких я не получал, кроме солнечного ожога. В Индии я купил мазь от этого ожога и купил гель. Накладывал на плечо и то, и другое. Что касается одежды, ее я взял тоже немного. Там 37 градусов тепла. Пара футболок и маек, шорты, джинсы, пара трусов и носок. 3 вида обуви, пляжная, для бега, сандалии. Из еды в чемодане только кофе, растворимый и молотый, потому что в Индии хорошего кофе нет. Пограничный контроль пройден. В небе я смотрю голливудского Джокера, пью виски. 3 часа неба, и самолет приземляется в Стамбуле. Автобус везет нас в центр города. Мы гуляем по стамбульскому Арбату и Истикляль. Заходим в джаз-клуб «Нардис», слушаем хороших музыкантов. И уже вечером мы улетаем из Турции в Индию. Это длинный перелет, около 6 часов. Прилетели мы в Дели ночью. Обменяли деньги на местные лиры прямо в аэропорту. Добрались до квартиры, перекусили, уснули. В Дели мы были 2 дня. На 3-й день мы отправились в Агру. Билеты на поезда в Индии покупают заранее. Поезда всегда опаздывают. На какую платформу приходит твой поезд, тоже неясно. Узнаешь об этом на вокзале почти под прибытие. До Агры 3 часа пути. Что меня впечатлило, отъезжая от Дели? Горы, мусора. Картина, конечно, ужасающая. Поезд меня тоже впечатлил. В нем есть вагоны с окнами без стекол. Любой поезд в Индии кажется не новым, как из прошлого, но крепким, надежным. В нашем маленьком купе было окно со стеклом и всего 2 места – верхнее и нижнее. В Агру наш поезд тронулся без всяких опозданий. Я смотрел в окно на виды и пил чай. Я уже проникся этим особым напитком на молоке с перцем и другими приправами – чай-масала. Этот напиток в Индии. Везде.

Через 3 часа шумным вокзалом нас встречала Агра. Также очень навязчивыми таксистами, бездомными и попрошайками. От каждого приходилось буквально обороняться, приставучие. Вокзал в Агре очень древний. Им как бы гордятся и чего-то там еще. Не буду лить воду, почитайте сами об этом историческом вокзале в городе Агра, Индия. Прямо на вокзале, стоя среди толпы местных и приезжих, мы сразу заказали машину. Еще на вокзале есть будка-офис, где тоже можно заказать машину. И это тоже дешевле, нежели просто ловить и договариваться. В этой будке вы получаете талон с номером вашей машины и отправляетесь эту машину искать. Она стоит где-то поблизости. Тут к вам цепляется сопровождающий, который готов быстро показать место локации вашего такси. Но вы не реагируете. Вы ищете сами. Иначе придется заплатить за этот показ. Все здесь и все здесь зарабатывают как могут. И это нормально. Агра живет за счет туризма. Она ничего не производит. Есть в городе улицы с трущобами и домами, есть разного калибра отели. Неподалеку от короны дворцов стоят невероятно дорогие и красивые отели. Видел на улице парочку человек из обслуги одного такого отеля, холеные и отутюженные до безобразия. В Индии лошади, коровы, свиньи ходят по улицам. Агра довольно грязная, конечно, не везде, в туристических зонах почище. Поселившись в нашем доме-отеле, вегетарианский слопав ужин, мы уснули, потому что устали, потому что ехали на поезде. Домашний отель – это двухэтажный дом с забором и внутренним двором. В доме – гостиничные номера и зал-столовая, куда приходишь на завтрак, обед или ужин. Во внутреннем дворе много цветов, другой растительности. Есть места для отдыха, кресла, лежаки. С утра мы отправились пешком к короне дворцов – Тадж-Махалу. Навигация вроде как показала нам 1 километр. Почему бы не пройтись? Я вырядился в плетеные сандалии, шорты, рубаху. Саня оказался умнее, надел кроссовки под шорты и рубаху. Но откуда я знал, что наш путь до знаменитого дворца будет таким скользким и опасным? Очень узкие улочки Агры по краям разрезают траншеи. Туда стекается из каждого дома все, что только может течь. Эта вонючая субстанция ползет по городу, а ты скачешь в своих сандалях посредине. Иногда кашеобразные реки выходят из берегов, и ты уже не скачешь, нет, ты буквально летишь над землею. На середине нашего пути мое внимание привлекла черная свинья. Такая колоритная, такая увлеченная, что-то ела, нарывала рылом, сами понимаете где. Я вылупился на нее, потому что не видел такого окраса. А Саня в ближайшей лавке стал покупать сигареты и зажигалку. Лавки на улочках Агры часто-часто

Место входа на территорию. Оно похоже на пограничную зону в аэропорту. Такой же шмон каждого посетителя. Рамка, лента, сумки, рюкзаки, мониторы. И полиция всем этим занимается. В итоге я чуть не остался без жвачки и конфет. Пока полицейский отвлекся, я осмелев включил скорость и скрылся в толпе. Ни еды, ни воды, ни сигарет, ни зажигалок. На территорию этого ансамбля проносить нельзя, строго. Вот такая корона дворцов. Каковы мои впечатления? Смотреть на Тадж-Махал лучше издалека. Ровно так ощущается это величие, масштаб, мощь. Внутри ничего необычного, все камень и резьба. В центре усыпальница, проходишь по квадрату и выходишь на смотровую площадку. Вот и вся корона дворцов. Сад у дворца очень красивый, с редкими деревьями со всего мира. Это так. Водоемы и фонтаны уступают Петродворцу. Это все об Агре.

Варанаси. Город, в котором мечтает умереть каждый индус. Сюда мы приехали на поезде. Ехали больше суток. На рикше с вокзала мы добрались до самых узких улочек и дальше тащили чемоданы по брусчатке прямо до отеля, а отель мы выбрали у берега небесной реки. Ганга, река, священное место паломничества для каждого индуиста. Варанаси, сердце Индии, главная артерия страны, река. В этом старинном городе несколько километров береговой линии вымощены кхатами, ступенями, уходящими под воду. По преданию, эти ступени строили сами боги, указывая людям лучший путь к очищению, исцелению и вечности. На этих ступенях люди совершают омовение, спускают на воду специальные лампадки со свечами, прося у божеств помощи. Отсюда же отправляются в вечность. Согласно индуистским канонам, лучшим способом погребения является сожжение тела с последующим развеянием праха. Сожжение должно производиться исключительно на натуральных дровах. Самое дорогое из дров – сандал. Индуисты верят, что воды реки очищают не только тело, но главное – душу человека. Несмотря на то, что река на вид очень мутная, каждый индуист стремится хотя бы раз в год совершить омовение в ее водах. Религиозные мероприятия собирают у Ганга десятки миллионов человек. Согласно верованиям индуистов, Ганг – своеобразный мост, по которому умершие проходят на небеса, и на небо попадают только души тех, пепел которых брошен в его воды. На берегах реки постоянно проводятся кремации тел. Некоторые из них привозят с самых далеких уголков страны. На второй день у нас была экскурсия к одному из мест сожжения умерших. Никакого трупного запаха, скажу я вам, запаха дыма не было тоже. Мы чуть в стороне, молча постояли, посмотрели, снимать на камеру было нельзя. И пошли дальше, по вечерним узким улочкам города. Очень хорошо помню лавки с двух сторон, мартышек на крышах. Их там полно, и они там хозяйничают.

У одной из лавок я буквально остановился, как вкопанный, потому что был одурманен запахом благовоний и парфюма. Все помещение лавки занимали бутылки разных размеров. Самые большие – литров так по 20-30. Все бутылки из стекла. Многие бутылки очень старые, и пробки в них тоже немолодые. В каждой бутылке масла различных цветов и растений. Какое бы растение вы ни назвали, вам бы тут же предложили масло этого цветка или растения. Наверняка. В этой лавке я купил пузырьки масел розы, лотоса, пачули, сандала и написал стихи. Ваниль, сандал, мускус, пачули, лью на запястье шлейф Индии моей. Еда, вода и градусы, и аэрбас на полосе в Стамбуле, и беззаботность дней. Я хочу просыпаться между двух рек, выходить на балкон, играть на твоих лодках, слышать мелодичных колокольчиков звон, носить саронги и не думать о зимних шмотках. Я хочу забыть этот московский снег, пить массала, купаться в теплых специях счастья и тобою подаренный оберег никогда не снимать с запястья. Когда берег небесной реки проснется, ветер приносит запах костра, восходит плавно в обруче солнце, хлеб, масло, омлет с утра, кофе индийский, напиток не очень, чай выбираю, поэтому знай, эти два оникса глаз среди ночи не обещай. Неудержимо стрелки летят у часов, смена режима и часовых поясов.

Завтраки в Варанаси были на открытом воздухе, на большом балконе отеля. На завтраках надо было быть очень внимательным, ничего из продуктов не выпускать из рук, потому что эти завтраки были под пристальным взглядом крупных мартышек. И тут мне сразу вспоминается один немец за соседним столом. Во время завтрака ему кто-то позвонил, и он положил свой тост с джемом обратно на тарелку и ответил на звонок. И все. Через минуту тоста и джема не было. И разговор немца тоже был прерван. Мартышка буквально испугала хозяина этого тоста с джемом. В Варанаси мы были на цветочном рынке и ночью уже на празднике Холи. А с утра катались на лодке по реке. И это самое красивое, что могло произойти со мною в Варанаси. Никаких омовений в реке я не делал, опустил только в Ганга руки. Этого мне было вполне достаточно. После Варанаси я уже года 4 не стригусь и не собираюсь. Я обязательно хочу вернуться в мою Индию. Из Варанаси мы полетели в Мумбай, Бомбей. Командиром корабля была дама. Прилетев в Бомбей, у нас была стыковка буквально 1 час. Персонал принял решение не отправлять нас через здание аэропорта, а доставить на автобусе к другому воздушному судну. И мы полетели в Гоа, на юг Гоа, на Палалем. В доме, где мы живем, ни одной мухи и комара. Москитных сеток на окнах нет. На улице тоже нет комаров. Но это не везде так. Я говорю про Палалем. Это юг Гоа. Здесь я встаю в 5:30. В 6 выбегаю к пляжу. После километра пробежки иду вдоль берега, собираю вновь прибывшие ракушки. Около 8 утра этих керамических красавиц уже не будет. Волны прилива снова унесут и спрячут их от людских глаз. На берегу встречаются такие экземпляры, что сразу можно на шею, если есть шнурок. В Индии вкусное манго, оно отличается от красноморского. Коровы, кстати, манго с рук не слизывают, равнодушны они к этому вкусному фрукту. В Индии фрукты не только в магазинах, но и на телегах, и когда эта телега появляется у вашего дома, ее хозяин извещает о своем появлении, кричит. В Индии очень вкусные продукты и относительно недорогие. И настоящие, а не пальмовые. В этой стране пальм. Скажем, вчера мы потратили на завтрак 175 рублей. На завтрак будет яичница, йогурт, дахи, хлеб с маслом и лимонад. Здесь мне нравятся крупы в гарнирах, курица, фрукты и овощи. Тут прекрасная молочная продукция и в сладостях всегда орехи. Рыба на витринах исключительно свежая, чаще вечером, лежит в лотке со льдом у ресторана. Цены на приготовление московские. Большой зажаренный в печи окунь 700 рублей, к нему в нагрузку салат и картофель. В магазинах Индии нет колбас, никаких. Нет шампанского и вин. Есть пиво и виски. В Индии очень много уличных собак. И все они не агрессивные. Можно идти мимо и не бояться. Это такие городские короткошерстные лисы. Одинаковые, будто от одной мамаши. Коровы тут ходят по улицам и даже заходят в рестораны. Было и такое. И весь персонал этого общепита выстраивается и ждет, когда корова развернется и отправится обратно к пляжу. Священное животное, индийская корова. Худая она и рогатая. Что еще вам рассказать про мою Индию? Дальше, пожалуй, стихами и музыкой одного известного композитора. Купить сборник «Рукава» вы можете на Невском 66, в лавке писателей, на Тверской 17, магазин «Фаланстер», в интернете, на сайте магазина «Поэзия» и издательства «Стеклограф».
под крылами моими обитель снегов Гималаи. Над твоей головой потолок, вентилятор и тень от окна. На столе полумесяц, не съеденный утром папайи, не открытая кем-то бутылка сухого вина. Семь взлетов для тебя и семь посадок. Я больше не боюсь летать. Цветочный запах твой на коже солевой осадок. И только остается ждать, когда вернусь к тебе однажды в марте. Крыла мои уже на старте. Ну и, конечно, самое короткое, друзья мои. Мы шли по Калу к Тадж-Махалу. Это была программа «Фигура речи». Провел ее Марк Скрипка. Всем желаю Индии. В программе прозвучала музыка композитора Игоря Дункула. До новых встреч!

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Вы на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 11:00 UTC.

0: Наш эфир продолжает обзор новостей в ООН и мире за понедельник, 4 мая.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Экспресс-новости ООН» в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. На фоне взаимных обвинений Ирана и США в несоблюдении режима перемирия в Ормузском проливе ООН вновь призвала экипажи гражданских судов проявлять максимальную осторожность. В понедельник Иран заявил, что нанес удар по военному кораблю США, а поздно вечером в воскресенье президент Дональд Трамп написал в соцсетях, что США помогут покинуть пролив судам, находящимся там на протяжении нескольких месяцев. Международные морские организации заявили, что эскортирование гражданских судов военными кораблями само по себе не может решить проблему, и призвали к деэскалации и заключению долгосрочного соглашения для обеспечения безопасного судоходства. Гуманитарное агентство ООН сообщает, что за последние три дня непрекращающиеся ракетные обстрелы и удары дронами со стороны России привели к жертвам среди мирного населения Украины и нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. В Днепропетровской области под удар попал автобус, в котором ехали дети, и по крайней мере два транспортных средства гуманитарных организаций. В ООН также поступили сообщения о том, что украинский дрон поразил многоэтажный жилой дом в Москве. Генеральный секретарь ООН осуждает нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, независимо от того, где они происходят, и призывает к прекращению огня, заявил пресс-секретарь ООН. В ООН следят за сообщениями об ухудшении состояния здоровья находящейся в заключении иранской правозащитницы, лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади. Генеральный секретарь ООН призывает иранские власти обеспечить ей неотложную медицинскую помощь, заявил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик. На прошлой неделе Мохаммади была доставлена из тюрьмы в больницу с сердечным заболеванием, которое представляет серьезную угрозу для ее жизни. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что ее состояние усугубляется хроническими заболеваниями, вызванными многолетним содержанием под стражей. Вспышка хантавируса на борту круизного лайнера в Атлантическом океане привела к гибели трех человек. Один пациент находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения координирует эвакуацию и медицинское обследование пассажиров судна. На данный момент среди пассажиров подтвержден один случай заболевания, еще пять находятся в стадии проверки. В настоящее время риск для широкой общественности остается низким, и повода для введения ограничений на поездки нет, подчеркивают ВОЗ. Это были «Экспресс-новости ООН». Всего вам доброго!
0: На войне первой жертвой становится правда. Это крылатое выражение генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш вспомнил в связи со Всемирным днем свободы печати, который отмечается 3 мая. Он отметил, что часто первыми жертвами становятся журналисты, которые рискуют всем, чтобы донести эту правду до людей. Глава ООН добавил, что это происходит не только на войне, но и везде, где власти опасаются пристального внимания. Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал он. 85% преступлений, совершаемых против журналистов, остаются нерасследованными и безнаказанными, сообщил генсек. «Всякая свобода зависит от свободы печати». Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире, заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов, а около 330 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники СМИ взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал тюрк. За пределами зон конфликтов журналистские расследования, разоблачающие коррупцию, преступления против окружающей среды или организованную преступность, сопряжены с серьезными рисками для сотрудников СМИ, а иногда и для их семей, как, например, в Мексике. Как бы выглядел мир без свободной прессы? Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчанием, мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар, мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. «Я призываю государство расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности», – подытожил верховный комиссар. Об этом в ООН рассказали в понедельник, 4 мая. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Спутник, предназначенный для измерения высоты поверхности океана, дал замечательный результат. Когда мощное землетрясение вблизи Камчатского полуострова России вызвало цунами, распространившееся по Тихому океану в конце июля. Ученые сообщают в журнале The Seismic Record, что спутник Surface Water Ocean Topography, SWOT, зафиксировал первую высокоточную космическую траекторию крупного цунами, вызванного землетрясением в зоне субдукции. Это новое изображение показало гораздо более сложную картину распространения волн, чем ожидалось, с энергией, распространяющейся и рассеивающейся по океану. Полученные данные могут помочь исследователям лучше понять, как движутся цунами и как они могут влиять на береговые линии. Анхель Руис Ангуло из Университета Исландии и его команда объединили спутниковые наблюдения с показаниями буев DART – Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, расположенных вдоль пути цунами. Вместе эти данные дали новое понимание землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 29 июля в Курильско-Камчатской зоне субдукции. Это шестое по величине землетрясение, зарегистрированное в мире с 1900 года. «Я думаю о данных свод как о новых очках», — сказал Руис Ангула. «Раньше с помощью спутников DART мы могли видеть цунами только в определенных точках бескрайних просторов океана. Были и другие спутники, но они в лучшем случае видели лишь тонкую линию поперек цунами. Теперь с помощью свод мы можем получить полосу шириной до 120 километров и беспрецедентно высоким разрешением данных о поверхности моря», — добавил он. Спутник свод, запущенный в декабре 2022 года в рамках партнерства между НАСА и французским космическим агентством Centre National d'Études Spatiales, был создан для картирования поверхностных вод Земли в глобальном масштабе. Руис Ангула отметил, что он и его соавтор Шарли де Морес более двух лет изучали данные свод для анализа таких особенностей океана, как небольшие вихри. Ученые долгое время предполагали, что очень большие цунами ведут себя как недисперсионные волны. Поскольку их длина волны превышает глубину океана, ожидается, что они будут распространяться в основном в виде единой волны, а не распадаться на множество отдельных волн. Вместо этого спутниковые наблюдения показали наличие дисперсии, при которой энергия волны распространяется на несколько компонентов. Компьютерные модели, учитывающие этот тип поведения, более точно соответствовали реальным данным, чем традиционные модели. Главное значение этого наблюдения для разработчиков модели цунами заключается в том, что мы упускаем что-то важное в моделях, которые мы использовали ранее, добавил Руис Ангула. Эта дополнительная изменчивость может означать, что основная волна может модулироваться замыкающими волнами по мере приближения к побережью. Нам необходимо количественно оценить этот избыток дисперсионной энергии и определить, оказывает ли он влияние, которое ранее не учитывалось. Команда также сравнила свои результаты с более ранними прогнозами цунами, основанными на сейсмических измерениях и измерениях деформации земной поверхности. Эти более ранние прогнозы не полностью совпадали с тем, что фактически зафиксировали приборы DART. В частности, смоделированное время прибытия на двух пунктах мониторинга не совпадало. На одном оно наступало раньше, на другом позже, чем наблюдалось. Для устранения этого несоответствия исследователи использовали данные буев в методе, известном как инверсия, чтобы уточнить свое понимание источника землетрясения. Их обновленный анализ показывает, что разрыв распространился дальше, на юг, чем считалось ранее, и простирался примерно на 400 километров. Это значительно больше, чем 300 километров, оцененных в более ранних моделях. С момента землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,0 в Японии в 2011 году мы поняли, что данные о цунами содержат действительно ценную информацию для определения границ неглубокого смещения, сказал соавтор исследования Диего Мельгар. Он пояснил, что исследователи работают над тем, чтобы лучше интегрировать данные DART в эти анализы. В Курило-Камчатском регионе произошли одни из самых крупных цунами в истории. Землетрясение магнитудой 9,0 в 1952 году вызвало масштабное событие в масштабах всего Тихого океана, которое в конечном итоге привело к созданию международной системы предупреждения. Эта система сыграла роль в выдаче предупреждений во время цунами 2025 года. Исследователи говорят, что новые спутниковые наблюдения в конечном итоге могут улучшить прогнозирование в реальном времени. 300 миллионов лет назад Земля выглядела совсем не так, как сегодня. Континенты были объединены в единый материк, называемый Пангеей. Вокруг экватора господствовали обширные угольные болотистые леса. Уровень кислорода в атмосфере был намного выше, чем сейчас, и лесные пожары случались часто. Жизнь процветала во всех средах. Океаны были полны рыбы, на суше обитали амфибии, ранние рептилии, ползающие членистоногие и даже гигантские тараканы. Над всем этим в небе господствовали насекомые, некоторые из которых достигали невероятных размеров. Среди этих летающих насекомых были виды, похожие на паденок с размахом крыльев в 45 сантиметров и гигантские стрекозы, достигающие 70 сантиметров в длину. Эти массивные насекомые, часто называемые грифонами, были впервые идентифицированы по отпечаткам окаменелостей, сохранившимся в мелкозернистых осадочных породах в Канзасе почти столетия назад. В течение многих лет ученые считали, что эти огромные насекомые могли существовать только потому, что уровень кислорода в атмосфере был примерно на 45% выше, чем сегодня. Однако это давнее объяснение теперь подвергается сомнению в новых исследованиях. В 1980-х годах ученые разработали методы реконструкции состава древних атмосфер. Эти методы выявили период повышенного уровня кислорода около 300 миллионов лет назад. В исследовании 1995 года, опубликованном в журнале Nature, этот богатый кислородом период был связан с появлением гигантских насекомых. Исследователи предположили, что более крупным насекомым требовалось больше кислорода и что более высокая концентрация кислорода в атмосфере делала их размеры возможными. Эта идея основывалась на том, как дышат насекомые. Вместо легких насекомые используют трахеальную систему – сеть разветвленных воздушных трубок, которые проходят по всему телу и заканчиваются крошечными структурами, называемыми трахеолами. Кислород перемещается по этим трахеолам путем диффузии, двигаясь по градиентам концентрации, чтобы достичь летательных мышц. Поскольку диффузия становится менее эффективной на больших расстояниях, ученые предположили, что нынешний низкий уровень кислорода не позволит существовать насекомым таких огромных размеров. Другими словами, считалось, что гигантские летающие насекомые невозможны в современных атмосферных условиях. Новое исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature, предлагает иную точку зрения. Исследовательская группа под руководством Эдварда Снеллинга из Университета Притории использовала мощную электронную микроскопию для изучения взаимосвязи размера тела и количества трахеол в летательных мышцах насекомых. Исследователи обнаружили, что трахеолы занимают лишь около 1% или менее летательных мышц у большинства видов насекомых. Эта закономерность, по-видимому, сохраняется применительно к массивным грифонам, жившим 300 миллионов лет назад, включая тех, которые
2: которые достигали 60 сантиметров в длину и более. Эти результаты показывают, что летательные мышцы насекомых не ограничены уровнем кислорода в атмосфере. Поскольку трахеолы занимают так мало места, насекомые потенциально могут увеличить их количество без существенных структурных ограничений. Некоторые ученые утверждают, что кислород может ограничивать размер насекомых в других частях тела или на более ранних стадиях транспорта кислорода. Поэтому идея о том, что кислород ограничивает максимальный размер насекомых, не была полностью отвергнута. Однако новые данные ясно показывают, что диффузия кислорода внутри трахеола летательных мышц не является лимитирующим фактором. Исследователям необходимо будет изучить другие объяснения того, почему насекомые когда-то достигали таких размеров. Возможные факторы включают в себя усиление хищничества со стороны позвоночных или физические ограничения, связанные с прочностью экзоскелета насекомых. На данный момент причина появления и исчезновения гигантских насекомых остается открытым и интригующим вопросом. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Мир полон интересных событий. Позвольте себе их увидеть. Всемирная радиосеть и European Indie Music Network представляют композицию «Каркинома» под названием «Facades». Она прозвучит сегодня в выпуске программы «Формула Инди», который начнется в 21 час по всемирному времени.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ завершила проведение имитационных учений «Polaris-2» двухдневного мероприятия высокого уровня, основанного на сценарии распространения по всему миру вспышки новой вымышленной бактерии. В ходе учений, прошедших 22-23 апреля при участии 26 стран и территорий, 600 специалистов по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и более 25 партнеров проверили свою готовность к пандемиям и другим крупным чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, включая такие аспекты, как мобилизация чрезвычайного кадрового резерва, обмен информацией и координация действий между странами, партнерами и ВОЗ. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в прошлый понедельник, 27 мая. Опираясь на успешный опыт учений «Polaris-1», которые прошли в апреле 2025 года и в ходе которых отрабатывался сценарий распространения вымышленного вируса, участвующие в учениях страны задействовали свои чрезвычайные координационные механизмы и в условиях, приближенных к реальным, отработали свои действия по обмену информацией, обеспечению согласованности противоэпидемических мероприятий и мобилизации кадрового резерва. В ходе учений на практике были применены два ключевых документа ВОЗ. Основные принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и система национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. И опробовано применение инструментов с элементами искусственного интеллекта для планирования и организации кадровых ресурсов. Документ «Принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения» был опубликован в июне 2025 года и содержит рекомендации для стран по укреплению кадровых ресурсов здравоохранения для реагирования на чрезвычайные ситуации с опорой на принципы суверенитета, справедливости и солидарности. Он служит подспорьем для развития сотрудничества между странами посредством обмена информацией и расширения возможностей мобилизации персонала экстренного реагирования на региональном и глобальном уровнях. Руководство системы национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения было опубликовано в октябре 2025 года и содержит описание ключевых функций, координационных механизмов и действий, необходимых для эффективного реагирования на ЧС на местном, субнациональном и национальном уровнях. Имитационные учения также дали возможность отработать координацию оказания странам экспертно-технической поддержки и экстренной помощи с участием более 25 национальных, региональных и глобальных учреждений и организаций в области здравоохранения, включая Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Организацию врачей без границ, Институт Роберта Коха, UK-MED, ЮНИСЕФ, а также сети по борьбе с чрезвычайными ситуациями, такие как Глобальная сеть по оповещению о вспышках болезни и принятию ответных мер, инициатива ВОЗ по созданию чрезвычайных медицинских бригад, сеть резервных партнеров и Международная ассоциация национальных институтов общественного здравоохранения. В учениях этого года приняли участие больше стран, а координация между ними улучшилась за счет создания новых сетей, в том числе недавно учрежденную сеть лидеров стран Африки и Восточного Средиземноморья по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Учения «Polaris-2» проводятся в рамках перспективной многолетней программы ВОЗ по организации имитационных учений Horizon X. Они дают возможность отрабатывать механизмы реагирования в условиях, приближенных к реальным, с тем, чтобы готовность стран не ограничивалась разовыми усилиями, а поддерживалась на постоянной основе как вклад в глобальную санитарно-эпидемиологическую безопасность. 28 апреля на Всемирном саммите по гепатиту ВОЗ представила новый доклад, в котором отмечается, что международные усилия по борьбе с вирусными гепатитами приносят ощутимые успехи, снижая количество случаев инфицирования и смерти. Однако данные инфекции остаются серьезной проблемой мирового здравоохранения. По последним данным, в 2024 году от вирусных гепатитов Б и С, двух инфекций, на долю которых приходится 95% мировой смертности от гепатита, умерло 1 миллион 340 тысяч человек. При этом передача гепатита продолжается. Им ежедневно заражаются 4900 человек или 1 800 000 в год. В глобальном докладе о гепатите 2026 года описываются значительные успехи, достигнутые с 2015 года. Ежегодная мировая численность новых случаев заражения гепатитом Б уменьшилась на 32%, а смертность, связанная с гепатитом С, на 12%. Распространенность гепатита Б среди детей в возрасте до 5 лет также снизилась до 0,6%, а 85 стран достигли или превысили целевой показатель в 0,1%, установленный на 2030 год. Эти достижения отражают результаты планомерных и согласованных мер международного и национального уровня, принимаемых в соответствии с целями ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов, которые были утверждены государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 году. Вместе с тем, авторы доклада предупреждают, что нынешних темпов прогресса недостаточно для достижения всех целей по элиминации вирусного гепатита к 2030 году, подчеркивая настоятельную необходимость ускорения работы по профилактике, диагностике и лечению гепатита во всем мире. Самые различные страны мира доказывают, что элиминация гепатита – не несбыточная мечта, а вполне реальная задача, которую можно решить при наличии твердой политической воли с опорой на стабильное внутреннее финансирование, заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебриесус. В то же время, как показано в докладе, улучшения достигаются медленно и неравномерно. Из-за стигматизации, слабости систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи многие люди по-прежнему не проходят диагностику и не получают лечение. У нас имеются все необходимые средства для элиминации гепатита как угрозы здоровья населения, но для достижения целей, намеченных на 2030 год, необходимо срочно расширить масштабы профилактики, диагностики и лечения, добавил гендиректор ВОЗ. Несмотря на эти проблемы, успехи таких стран, как Египет, Грузия, Руанда и Соединенное Королевство свидетельствует о реальной возможности элиминации гепатита как проблемы общественного здравоохранения при наличии постоянной приверженности поставленной цели и необходимых финансовых ресурсов. Для этого уже имеются высокоэффективные средства. Вакцина против гепатита Б защищает более 95% привитых лиц как от острой, так и от хронической формы инфекции. Длительная противовирусная терапия при гепатите Б помогает эффективно контролировать хроническую инфекцию и предотвращать развитие тяжелых заболеваний печени. И краткий курс терапии гепатита С продолжительностью от 8 до 12 недель позволяет излечивать более 95% носителей инфекции. Данные говорят о том, что прогресс возможен, но также высвечивают наши недоработки. Каждый пропущенный диагноз и нелеченный случай хронического вирусного гепатита может привести к предотвратимой смерти, заявила директор департамента ВОЗ по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем доктор Тереза Касаева. Страны должны ускорить работу по организации помощи лицам, живущим с гепатитом Б и С, на базе учреждений первичного звена и охватить ею самые эпидемиологически неблагополучные группы населения, добавила она. В докладе определены приоритетные меры, позволяющие ускорить элиминацию гепатита как угрозы здоровью населения. К ним относится расширение масштабов лечения хронической инфекции гепатита Б, особенно в африканском регионе и регионе западной части Тихого океана, ВОЗ, а также повышение доступности терапии при гепатите С в регионе Восточного Средиземноморья, ВОЗ. Авторы доклада призывают также усилить политическую приверженность поставленным целям, наращивать финансирование и расширять охват вакцинации против гепатита Б при рождении и противовирусную профилактику для предотвращения передачи вируса гепатита Б от матери ребенку, особенно в африканском регионе, ВОЗ. Кроме того, в докладе подчеркивается необходимость повышать безопасность инъекций, выполняемых как в медицинских учреждениях, так и за их пределами, в том числе путем укрепления программ по снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков, говорится в пресс-релизе ВОЗ. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. В Москве 14 часов 30 минут. И мы повторяем передачи из Братиславы, которые впервые прозвучали на наших волнах вчера вечером.
1: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
2: Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Татьяна Житникова. Здравствуйте.
1: Новости.
2: Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо заявил, что правительство готовит пакет мер, направленных на хотя бы частичное оживление словацкой экономики. По его словам, экономика страны остается уязвимой от внешних факторов, прежде всего от колебаний в экономике Германии, ключевого торгового партнера Словакии. Фицо подчеркнул, что страна не обладает достаточным объемом собственных механизмов для того, чтобы быть способной своими силами нейтрализовать внешние негативные воздействия. Тем не менее, правительственным кабинетом в настоящий момент готовится пакет мер, реализация которых могла бы способствовать снижению давления на конкурентоспособность словацкой промышленности, вызванного высокими ценами на энергоносители. Премьер также выразил недовольство тем, что, по его мнению, Европейская комиссия не предлагает оперативных решений для борьбы с последствиями энергетического и экономического кризиса в ЕС. Влиятельное международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило в пятницу 24 апреля рейтинг Словацкой Республики на одну ступень с А+, с негативным прогнозом, до А со стабильным прогнозом. По мнению оппозиции, этот шаг является подтверждением неправильной бюджетной политики нынешнего правительства, и ответственность за это, прежде всего, несет номинант коалиционной партии СМЕР, министр финансов Владислав Каменицкий, который, по мнению представителей ряда оппозиционных партий, должен уйти в отставку. Каменицкий отверг критику. По его словам, снижение рейтинга было ожидаемым. При этом рейтинг страны остается в инвестиционной категории все еще на одну ступень выше, чем оценки двух других крупных агентств – Moody's и Fitch. В понедельник депутаты Национального совета продолжили рассмотрение законопроекта, касающегося изменений в правилах голосования из-за границы. Документ, подготовленный депутатами правящей коалиции, находится на стадии первого чтения. Согласно положениям предлагаемого законопроекта, предлагается ввести новый способ голосования за границей в представительствах Словацкой Республики. Голосование по почте отменяется. По случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши заявил, что чернобыльская трагедия напоминает нам о том, что стремление к технологическому прогрессу должно сопровождаться умеренностью и ответственностью, а защита человеческой жизни должна быть превыше всего. Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар отправляется с рабочей поездкой в Юго-Восточную Азию, в ходе которой посетит Бруней и Малайзию и примет участие в министерском заседании ЕС «АСЕАН», посвященном глобальным и региональным вызовам, включая безопасность, цифровую трансформацию и климатические изменения.
1: Тема дня.
2: В Словакии в числе приоритетов правительства борьба с экологическими проблемами находится на последних местах. Некоторые промышленные объекты загрязняют почву и грунтовые воды, а государство не может использовать выделенные ЕС средства для их ликвидации. Из пакета, превышающего 186 миллионов евро, на данный момент использовано всего 0,5%. Об этом сообщила ассоциация «Envisan», объединяющая компании, предлагающие услуги для рекультивации земель. К числу наиболее критических объектов относится свалка в Братиславском районе Вракуня, который угрожает грунтовым водам всей территории Житного острова. Вторым по опасности является территория химического промышленного комплекса «Истрахем» в словацкой столице. Накопленный экологический ущерб и его последствия в виде загрязнения грунтовых вод и почвы значительно снижают уровень жизни жителей Братиславы. и ограничивают здоровое развитие центра города в целом. Процесс рекультивации здесь сталкивается с непрофессиональным подходом, апелляциями и бездействием администрации, говорится в заявлении ассоциации. Она утверждает, что многие из более чем 2000 зарегистрированных проблемных объектов заброшены, а ответственные компании исчезли или неизвестны. В СМИ появляются сообщения о закрытии свалок или вывозе опасных веществ, но это не означает, что Словакия систематически устраняет экологические проблемы. Необходимо четко различать закрытие свалок и рекультивацию загрязненных территорий, что является сложной геологической задачей, заявил председатель ассоциации «Энвисан» Игорь Полчан. Он добавил, что Словакия рискует столкнуться с необратимой деградацией окружающей среды, если не сосредоточиться на очистке глубоких загрязнений почвы и воды вместо поверхностных решений. Компания «Энвисан» указала на 850 подозрительных участков, по которым у государства недостаточно информации. Из подтвержденных загрязнений 138 относятся к категории высокого приоритета. Но по многим из них, по данным ассоциации, основные сведения о типах, количестве, концентрации или распространении загрязняющих веществ неизвестны. Одного геологического исследования недостаточно. Для определения безопасности участка необходимы детальное исследование и анализ рисков. Если нет, следует начать работы по рекультивации, заключили эксперты. Они напомнили, что с 2022 года в рамках программы «Словакия» было утверждено 4 проекта исследования 6 приоритетных участков, которые были подготовлены еще в предыдущий программный период.
3: Уважаемые слушатели, здравствуйте! Из Бритславской студии Словацкого радио вас приветствует автор и ведущий сегодняшнего выпуска Владимир Веселов. За звукорежиссерским пультом работает Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Вначале мы предложим вашему вниманию дайджест, в котором вспомним основные и наиболее заметные события прошедшей недели. Затем, по случаю приближающегося дня рождения известного словацкого кинорежиссера Юрая Якубиско, в эфир выйдет сюжет из нашего архива, в котором мы беседуем с писателем Педром Ярошем о литературе и его сотрудничестве с Юраем Якубиско. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
4: Словацкий дайджест.
2: В понедельник, 20 апреля, основное внимание телеграфных агентств Словацкой Республики было сосредоточено на словах победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра касательно политики правительства Виктора Орбана в отношении нелегальной миграции и реакции на них в политических кругах Словакии.
5: Заявление победителя парламентских выборов в Венгрии Петера Мадьяра о нелегальной миграции ложны. Об этом заявил премьер-министр Роберт Фицо в виде обращения в социальных сетях. На первой личной встрече он попросит Мадьяра объяснить, кому адресовано это ложное утверждение. По словам Фицо, в 22-23 годах венгерские границы были протекающими, как эмменталь, и абсолютно неконтролируемыми. Конец цитаты. Фицо подчеркнул, что не может допустить ухудшения отношений между Венгрией и Словакией по причине безответственных политических заявлений без каких-либо фактических оснований.
2: Также в понедельник, 20 апреля, сообщалось о том, что канадское рейтинговое агентство Morningstar подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом.
5: Минфин сообщил, что канадское рейтинговое агентство Morningstar DBRS подтвердило текущий рейтинг Словакии на уровне А со стабильным прогнозом. Агентство подчеркивает, что оценка дана в период нестабильной глобальной обстановки. В начале апреля японское агентство GCR подтвердило рейтинг Словакии на уровне А+, со стабильным прогнозом. Стабильная тенденция в рейтинге Словакии отражает оценку, подтверждающую устойчивые макроэкономические показатели страны и усилия, направленные на фискальную консолидацию. По мнению аналитиков, в текущем году Словакия сохранит умеренный, но стабильный экономический рост, на уровне около 0,6%. Причем ожидается постепенное улучшение ситуации. В ближайшие годы рост постепенно приблизится к 2%. Мы боремся с крайне сложными экономическими трудностями, которые не можем контролировать, то есть с энергетическим кризисом, ослаблением конкурентоспособности ЕС и другими. Поэтому я считаю полученные рейтинги хорошей новостью, сказал министр финансов Владислав Каменицкий.
2: Главной новостью вторника, 21 апреля, широко обсуждавшейся со словацкими средствами массовой информации, стало сообщение об объявлении президентом страны проведения референдума 4 июля 2026 года.
3: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини объявил о проведении всенародного референдума, в котором граждане страны ответят на два вопроса. Первый касается отмены так называемой пожизненной ренты для премьер-министра, а второй – продления полномочий специальной прокуратуры и Национального уголовного агентства. Плебисцит назначен на 4 июля. Вопрос о сокращении избирательного срока для депутатов парламента не будет внесен на референдум, поскольку, по словам главы государства, он противоречит Конституции Словацкой Республики. Напомним, что данный референдум был инициирован непарламентской партией «Демократ». Всенародный плебисцит объявляется президентом Словацкой Республики, если об этом заявят не менее 350 тысяч граждан посредством петиции. Конституция также предусматривает, что результаты референдума считаются действительными, если в нем участвует абсолютное большинство имеющих право голоса избирателей и если решение принимается абсолютным большинством.

0: было зарегистрировано 140 тысяч свободных рабочих мест, что является новым историческим максимумом. Наиболее востребованной профессией является оператор и сборщик машин и оборудования. Министр также сообщил, что в Словакии работают 150 тысяч иностранцев, две трети из которых из третьих стран.
1: Одной из главных новостей среды 22 апреля стало сообщение Статуправления о том, что общий дефицит в 2025 году превысил 6 миллиардов евро, что составляет почти 4,5% от ВВП. По сравнению с 2024 годом он сократился на 876 миллионов евро. Утвержденный госбюджет на 2025 год предусматривает дефицит в размере 4,7% ВВП. Также в среду сообщалось об открытии в Пекине крупной выставки современного словацкого искусства под названием «Рожденная огнем». На выставке представлено более 150 произведений искусства. На церемонии открытия присутствовали посол Словацкой Республики в Китае Милан Лайчак, художники Ахиллеас Здукош и Ингрид Замечникова. В ближайшем будущем планируется открытие в Китае Словацкого культурного центра. В четверг, 23 апреля, средства массовой информации Словакии уделяли особое внимание сообщению о том, что в 2 часа по центральноевропейскому времени после почти трехмесячного перерыва по нефтепроводу «Дружба» возобновилась подача российской нефти.
2: Министр экономики Дениса Сакова сообщила в социальных сетях, что в 2 часа ночи 23 апреля после почти трехмесячного перерыва в Словакию были возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба». В настоящее время нефть поступает в соответствии с согласованным планом, заявила министр Сакова. Напоминаем, что нефтепровод «Дружба» был поврежден 27 января 2026 года.
1: Также в четверг было опубликовано сообщение о поддержке премьер-министром Словацкой Республики Робертом Фицо приобретения дополнительных 17% акций компании «Словенская электроарня».
2: Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что поддерживает приобретение дополнительных 17% акций компании «Словенская электроарня». В настоящее время государству принадлежит 34% акций данной компании. После запуска четвертого энергоблока в Моховце может стать актуальным этот вопрос. То есть в результате государство сможет владеть 51% акций стратегического предприятия. Я приложу все усилия для достижения этой цели, добавил премьер-министр Фицо.
1: Главной новостью конца недели стала информация, касающаяся стабильного поступления в Словакию российской нефти по нефтепроводу «Дружба» и того, как это отразилось на отношении нашей страны к вопросу о кредите для Украины.
0: Президент Словацкой Республики Петр Пеллегрини приветствует решение Украины возобновить поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию. В четверг по трубопроводу «Дружба» в Словакию должно было прибыть 13 500 тонн нефти, а согласно графику, к концу апреля объем поставок должен составить 119 тысяч тонн. Транспортировку нефти будет осуществлять государственная компания «Транспетрол», в основном на нефтеперерабатывающий завод компании «Словнафт». В этой связи министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Юрай Бланар поручил постоянному представителю Словакии при Европейском Союзе в Брюсселе не блокировать письменную процедуру принятия 20-го пакета санкций на уровне ЕС до тех пор, пока нефть продолжит бесперебойно поступать по нефтепроводу «Дружба» в согласованном объеме.
1: Также в минувшую пятницу сообщалось о поездке словацкого премьера Роберта Фицо на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите лидеров государств-членов Европейского Союза. Основными темами обсуждения на саммите были конфликт на Ближнем Востоке, война на Украине и финансовая программа ЕС на 2028-34 годы.
0: В четверг, 23 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл на Кипр для участия в двухдневном неформальном саммите глав государств-членов ЕС. Неформальное заседание Европейского совета началось вечером с рабочего ужина в порту Айя Напа. Сначала лидеры обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским свою поддержку Киеву, а затем перешли к обсуждению.

0: обсуждению ситуации на Ближнем Востоке и ее энергетических и экономических последствий для ЕС. В пятницу в Никосии лидеры также обсудят меры по стабилизации энергетического рынка. Основные темы обсуждения будут включать в том числе многолетнюю финансовую программу ЕС на 2028-34 годы.
1: Таковыми, друзья, были наиболее заметные и значительные события прошедшей недели.
2: Словацкий дайджест.
3: Радио Словакия International.
0: «24 февраля 2023 года, не дожив двух месяцев до своего 85-летнего юбилея, скончался легендарный словацкий кинорежиссер, знаковая фигура словацкого и чешского кинематографа Юра Якубиско. Уже первые его работы, такие как экспериментальная короткометражка 1965 года «Дождь» и дипломная работа «В ожидании года» 1966, получившая главный приз на кинофестивале в Оберхаузене и приз Симона Дюбрейля в Мангейме, заставили кинокритиков говорить о Якубиско как об одном из самых многообещающих молодых кинематографистов. Его дебют в большом кино, фильм «Возраст Христа» 1967 года, снятый на братиславской студии «Калиба», и последовавшая за ним трилогия «Дезертиры и странники», «Птички, сироты и безумцы» и «До встречи в аду, друзья» были с восторгом приняты на Западе и увенчаны многочисленными наградами, однако получили неоднозначную оценку на родине. В период так называемой нормализации Юра Якубиско фактически отлучили от художественного кино, а его фильмы были положены на полку. В течение 10 лет Юра Якубиско занимался исключительно кинодокументалистикой. Лишь в конце 70-х, начале 80-х годов режиссер, считавшийся главной визитной карточкой словацкого кино на международных кинофорумах, а дома, именуемый не иначе как чокнутым гением не от мира сего и опаснейшим диссидентом, поющим прежние гимны, возвращается к созданию игровых фильмов. В те годы Юра Якубиско был очарован магическим реализмом и задумывал экранизацию романа Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества», что по понятным причинам не встретило понимания у тогдашнего киноруководства страны. В 1979 году в издательстве «Словенский списыватель» вышел роман Петра Яроша «Тысячелетняя пчела». Эпическая сага, написанная в духе современных европейских и мировых литературных течений, отличалась невероятным волшебством, воплощением колоссальной силы воображения его автора, что, по словам философа и литературного теоретика Виктора Тимуры, в те годы не только не приветствовалось, но и представляло определенную опасность для автора. Встреча и знакомство автора романа и режиссера, двух людей, очарованных типичной словацкой народной средой и магическими традициями родного края, легли в основу создания лучшего кинопроизведения Юра Якубиско 80-х годов, фильма 1983 года «Тысячелетняя пчела».

0: О литературе, философии, писательском труде и жизни вообще с писателем Петром Ярошем беседовал наш коллега Дадио Надь из литературной редакции радио и телевидения Словакии. Каким должен быть писатель? Чему ему следует учиться у классиков мировой литературы? Таковыми были первые вопросы Петру Ярошу.
1: Списыватель бы мог быть само время свой, мог бы иметь властный программ, а и мог бы соснажить свое выразиво, але...
2: Писатель обязан прежде всего оставаться самим собой. У него должна быть своя программа. Он обязан искать собственные способы выражения. Вместе с тем писатели мирового уровня научат тебя правильной стилистике. Не зря говорят, что стиль – это человек. У классиков можно учиться сложению, построению фраз в рассказе или повести. К примеру, Чехов – великолепный пример того, как на коротком отрезке текста в короткой фразе вместить невероятно глубокое содержание, дать филигранную характеристику личности персонажа. Так что начинающему писателю, да и сложившемуся тоже – можно многому научиться от таких мастеров, как Исаак Бабель, Чехов и Достоевский.
0: Как повлияли на Петра Яруша и писатели его поколения модные литературные течения 60-х годов 20-го столетия?
1: Моя генерация, повозьме, старший Икиш, повозьме, але потом Свобода...
2: Мое, а также старшее поколение писателей, таких как Антон Гикиш, Рудольф Слобода, Павел Великовский, Шиманович, Кужель и другие, начинало свою писательскую деятельность в так называемые «золотые 60-е». Это было время, когда мы, наконец, смогли обращаться и к другим философским и литературным течениям, а не только к социалистическому реализму и штудированию работ Карла Маркса. Мы стремились стать другими, отличаться от схематической литературы 50-х. Такова была наша главная цель. Все это выражалось в нашем стремлении познать новые литературные взгляды и течения. Например, сюрреализм. В Словакии его называли надреализмом. Это был период расцвета надреалистической поэзии и у нас, и в Чехии. Там у них были великолепные надреалисты – Витязослав Незвал и другие. Всем они хорошо известны, тут и говорить нечего. Так, шаг за шагом, мы пришли и к экзистенциализму, иному взгляду на жизнь, деятельность и возможности человека, а также на то, чем является человек и чего может достичь в жизни. Читали мы Сартра, Камю, Мартина Хайдеггера, Карла Ясперса и других авторов. И постепенно, не только у меня, но и у моих знакомых писателей, приходило понимание полезности изучения и познавания новых философских взглядов. Но тяжелее всего всегда возвращаться к самому себе и писать ясно, конкретно, то есть так, чтобы ты был понятен нашему читателю.
0: Оказал ли влияние французский новый роман на формирование и становление литературного профиля Петра Яроша? Вот что на этот вопрос отвечает сам писатель.
1: Я
2: тоже написал одну, или даже две книжки в этом стиле, в стиле нового романа. Как раз в те годы у нас были переведены произведения Алена Роб-Грие. Однако я достаточно быстро пришел к заключению, что способ, каким новый роман видит и описывает человека, как говорят оком камеры, так вот такой стиль очень плохо читается. Можно глубоко и во всех подробностях описать чувства человека, его душевное состояние, ход его мыслей. Но обычного, нормального читателя при прочтении непременно возникнут проблемы. Поэтому постепенно мы стали переходить от главенствующего в 50-е годы социалистического реализма к нормальному, критическому реализму. Видоизмененному, конечно, не такому, как у Мартина Кукучина или Йозефа Таевского, а, так сказать, нормальному, обогащенному иными философскими и литературными течениями. Реализм – это многогранное течение.
0: В те годы в литературной среде был весьма популярен магический реализм. Перекликается ли он, если да, то как, с типично словацкой народной средой, взглядом людей на мир и происходящие в нем события?
1: Магический реализм – это, в подстате, люди, которые читают словенские...
2: Да, магический реализм – это, в сущности, когда люди читают словацкие народные сказки, то уже в них находят множество волшебных сцен. Там происходят совершенно невероятные превращения. Я вообще считаю, что корни нашего магического реализма в словацких народных сказках. Разумеется, все мы читали главное произведение магического реализма «Сто лет одиночества» и другие, но основное вдохновение нам давали именно словацкие народные сказки.
0: Бытует мнение, что сага семьи Пиханда, роман «Тысячелетняя пчела», была навеяна жизнью и судьбами членов многочисленного семейства самого Петра Яруша. Так ли это?
1: Маш правду, выходило то, ай, часточно тогда с животного прибега, членов нашей разветвленной родины.
2: Да, это так. Основано это на историях из жизни членов нашей большой разветвленной семьи. У моего отца, к примеру, было 10 братьев и сестер. В моем родном городке Хибе таких историй было полным-полно. Женщины, когда разбирали и распарывали перо для перины подушек, или мужчины, сидя по вечерам и покуривая трубочки, рассказывали совершенно удивительные истории. Старшему брату отца, его звали Самуэль, не было и 20, когда он погиб в битве при Пьяве. Рассказывали, что в Пьяве тогда крови было больше, чем воды. Много таких невероятных историй было. Эти истории в своей сущности были магическими. Поход за грибами зимой. Например, и кит, который вынырнул из озера Штербского плеса, и внутрь которого вместе со своей любимой попал сам Апиханда по прозвищу Пчела. И такое тоже было. И много еще чего. Все это навеяно историями, услышанными в моем родном краю.
0: Хорошо известно, что помимо книг, Петр Ярош увлекается географией и коллекционированием старинных карт.
1: Я сам поводный хочу студовать у нас эту географию.
2: Я ведь вначале хотел учиться географии. Но люди около меня, Доброслав Хробак, Илья Сленко, Ярабек, Заградник, Пивоварчи, Руда Бртан, литературный критик, очень на меня повлияли. Все они в той или иной степени были моими родственниками. Под их влиянием я пошел на филологический факультет изучать литературу и иностранные языки. Но интерес к географическим картам остался у меня на всю жизнь. До сих пор собираю карты и очень радуюсь, когда мне кто-то подарит старинную красивую карту. Поэтому-то и герой моей тысячелетней пчелы, старый Пиханда, тоже коллекционер старинных карт.
0: Дорогие друзья, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Вы слушали повтор передач Международного радио Словакии, впервые вышедших в эфир накануне вечером. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Продолжаем вещание.
1: Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.
2: Московское время 15 часов. Сейчас на волнах Всемирной радиосети повтор передач Международного радио Испании, вышедших в эфир накануне вечером.

0: Radio Exterior de España.
1: Вещание на русском языке.
0: У микрофона Светлана Демидова.
2: Приветствуем вас из мадридской студии в субботу 2 мая. В этот день, ровно 218 лет назад, население столицы Испании подняло восстание против французского гарнизона наполеоновской армии.
3: 2 мая 1808
2: года Мадрид стал, по сути, первым европейским городом, поднявшимся против наполеоновского вторжения. Наполеон стремился бросить вызов всей Европе, чтобы возникнуть свою империю. И именно Мадрид, наряду затем с российским сопротивлением на другом фланге континента, стал одной из причин крушения его замысла. Мадрид, конечно, не обладал средствами, способными сокрушить Наполеона, но он стал искрой, из которой вспыхнуло восстание во всей Испании. Ведь страну невозможно улучшить посредством бомб, никогда через насилие и разрушение. И когда приходят вооруженные люди, обещая лучшее будущее, именно тогда мадридцы первыми выходят на улицы. Замечательно, что ни монарх, ни министры, ни армия Испании тогда не предприняли решительных действий. Поднялся именно народ. 2 мая 1808 года стало не только политическим событием, но и нравственным жестом, выражением достоинства и мужества жителей Мадрида, отказавшихся покориться и быть порабощенными. Разумеется, возможны разные политические интерпретации этих событий, но один факт остается неоспоримым. Подавляющее большинство мадридцев восстало против иностранного вторжения.
3: Luego, pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable, y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
2: Вы слышите голос мадридца, художника, писателя, историка Мадрида и организатора культурных экскурсий по испанской столице Карлоса Осорио Гарсия де Ойтеса, который буквально на днях выпустил свою 12-ю книгу о Мадриде «Каминандо по Мадрид. Исследуя Мадрид пешком». За 25 лет Карлос Осорио создал более 100 пешеходных маршрутов по Мадриду, и среди них один, который имеет прямое отношение к сегодняшней дате. Экскурсия, посвященная событиям в Мадриде 2 мая 1808 года. Наш сегодняшний выпуск полностью посвящен этой истории. 2 мая 1808 года именно трудящийся народ Мадрида поднялся на вооруженное восстание против войск Наполеона Бонапарта. Момент невиданный в истории ведения войн в 19 столетии. Войны тогда велись по регламенту, только на поле боя и только регулярная армия. Это чтобы простой пекарь или сапожник или каменщик взял нож, доказал сопротивление вооруженному до зубов солдату, или хуже того, простой пекарщик захватил пушку, а его жена, простая прачка, подкатывала ядра и поджигала запал. Но всегда бывает первый раз. И в Европе это случилось именно 2 мая, и именно в Мадриде, в 1808 году. 9 лет прошло с тех пор, как французская революция вознесла на своем гребне гений Наполеона и дала ему реальную власть, чтобы он защитил ее от абсолютистских монархий Европы. Ведь те объявили войну молодой французской республике и собирались реставрировать во Франции монархию. Однако, что произошло за эти 9 лет? Защитник от бурбоновской тирании сам превратился в тирана. Наполеоновское эго победило наполеоновский гений. А у него действительно была гениальная идея не только защитить свободу, равенство и братство, но и принести их в Европу, создать объединенную Европу. Сегодняшняя ЕС – это прообраз того, что первоначально замышлял Наполеон. Но идея выродилась в пустой звук, потому что свободу, равенство и братство на штыках не приносят. А теперь переносимся в Мадрид. Французские войска вошли в Мадрид 23 марта 1808 года под командованием генерала Мюрата. Вообще-то в Испанию они вошли еще раньше, в октябре 1807 года. Все потому, что на тот момент Испания – союзница Наполеона. Она подписала с Францией Фонтеблосский договор. Карлос Осорио.
3: En vez de aliarnos con quien nos hubiera ayudado, nuestros políticos, nuestros reyes se aliaron con Francia.
2: Вместо того, чтобы установить союз с теми, кто бы действительно помог обезопасить себя, премьер-министр Испании Годо от имени королевской власти заключил союз с Францией. Но Наполеон оказался гораздо хитрее и одним ударом собирался убить двух зайцев. Использовать Испанию как союзницу для прохода в Португалию, которая воевала на стороне Британии, а заодно, войдя в Испанию, сместить испанскую династию с престола и возвести на трон своего брата Жозефа Бонапарта. Войдя на испанскую территорию, французские солдаты повели себя совсем не так, как союзники. Грабя, насильничая и разоряя, мадридцы не стерпели и ответили восстанием, когда простой пекарь поднимает хлебный нож на вооруженного до зубов солдата, это, как правило, плохо заканчивается для пекаря. И эта печальная реальность как нельзя лучше демонстрируется на стенах музея Прадо на двух всемирно известных полотнах Гои. 2 мая 1808 года в Мадриде атака мамлюков. На этой картине как раз восстание на площади Пуэрто-дель-Соль, ножи в руках мадридцев и мамлюки. Мамлюки — это, кстати, отборные кавалерийские части наполеоновской армии севера, африканские наемники. А второе полотно, 3 мая 1808 года в Мадриде, это уже расстрел повстанцев на горе Принсипе Пио. Если честно, то я уверена, что 99% посетителей Прадо рассматривают эти полотна, притихшие от эмоциональной силы, которую они несут, но как-то без привязки. Ну, какой-то там смуглокожий в тюрбане на коне с осатанением топчет кричащих людей. А почему в тюрбане? Что за эпизод? Особо не знают.
1: Bueno, pues en general se conoce muy poco.
2: Любая возможность провести экскурсию про эту историю, как и рассказать сейчас о ней вашим слушателям, для меня очень важна.
1: La primera ciudad española que se levantó en armas contra la invasión.
2: Мадридское восстание стало прологом национально-освободительной борьбы и началом шестилетней войны Испании против наполеоновской оккупации. Именно тогда, с мая 1808 по 1814 год, начинает формироваться современное испанское национальное самосознание. В этой войне испанцы не только освобождали свою землю, но и заново понимали, кто они как народ и какой хотят видеть свою страну.
1: И, bueno, pues este sentimiento de libertad está unido a los ideales del movimiento
2: liberal. Именно тогда зародилось либеральное движение в Испании. Идеи ограничения королевской власти стали результатом войны с Наполеоном, потому что именно во время этой войны в осажденном Кадисе была принята первая либеральная конституция Испании 1812 года. Имена выдающихся испанских либералов Агустин де Аргуэйес, Хуан Мендисабаль и другие увековечены в названиях улиц Мадрида. И все началось в Мадриде 2 мая 1808 года, улицы Мадрида. Они хранят память обо всем об этом.
1: Hay mucha confusión al respecto, porque mucha gente piensa que aquellos que lucharon por la independencia eran partidarios de Fernando VII.
2: Эпоха мадридского восстания и войны сложная и противоречивая. Здесь важно четко понимать контекст.
1: Lo que pasa es que el rey que los españoles habían aceptado y que juró defender la Constitución.
2: Война против французской оккупации одновременно обострила внутренние разногласия и разные позиции по отношению к французской революции. Народное восстание в Мадриде 2 мая ярко высветило эту сложную картину. Образованные высшие слои Испании разделились. Либералы выступали за преобразование Испании по французскому пути, но при этом не приняли французской оккупации.
1: Hay que reconocer que muchos de los españoles, que también los hubo, los llamados afrancesados.
2: А другая часть, коллаборационисты, стали сотрудничать с поставленным на испанский трон братом Наполеона, надеясь через французское влияние модернизировать страну. Между ними оставался народ, оказавшийся в центре этой трагической и противоречивой эпохи. Символом всего этого стал Франциско Гоя, чьи произведения отразили ужасы войны и страдания людей без оправдания какой-либо из сторон. Наполеон ввязался в войну на Пиренейском полуострове, полагая, что дряхлый королевский двор Испании ни на что не способен, как и испанский народ ни на что не способен. Он поставит на испанский трон своего брата, Жозефа Наполеона. Это станет началом его конца. Затем будет еще русский поход 1812 года. Зима, голод и вслед за испанской русская партизанская война уничтожат великую армию. Говорят, что именно войну в Испании, а затем краткий русский поход, Бонапарт в конце своей жизни назовет двумя главными ошибками всей своей жизни. Ну, про русский поход наши слушатели наверняка имеют представление. Что же касается войны в Испании, то она продлится не один, а бесконечные 6 лет. С 1808 по 1814 годы. Испания выйдет из нее полумертвой и бездыханной. А форте Гои, бедствия войны, видели? Карлос Осорио.
1: La guerra de independencia fue una desgracia enorme. Aparte del millón de personas que mueren, España se
2: война. Война 1808-1814 годов стала одной из самых страшных в истории Испании. В ее результате погибло около 1 000 000 человек. 1/9 населения страны того времени. И всему начало 2 мая 1808 года в Мадриде. Французы в 1807 году под предлогом вторжения в Португалию наводняют Испанию. У Бонапарта уже все схвачено. Король Испании Карл IV, его сын, наследник, принц Фернандо, друг друга не переносят. Наполеон выманивает их к себе во Францию, в Байону, и судьба испанской короны решается именно во Франции.
4: La única realidad es esta. La familia real se trasladará a Francia, a Bayona, y allí se decidirá la suerte de la corona.
2: Наполеон ведет манипулятивные беседы с престарелым Карлосом IV и наследным принцем Фернандо по отдельности и добивается, что сын отрекается от королевского престола в пользу ненавистного папеньки отца, но при этом не догадывается, что его папенька тоже отречется от престола через день, но в пользу брата Наполеона. Новым королем Испании будет родной брат Бонапарта, Жозеф. Это произойдет 6 июля 1808 года. А пока на дворе май, и для завершения всего этого плана «Игры престолов» Бонапарту необходимо только совсем немного. Здесь начинается наша экскурсия с Карлосом Оссорио.
1: Empiezan cuando los soldados de Napoleón se quieren llevar a dos hijos del rey.
2: Наша первая остановка – Восточная площадь, Королевский дворец. 2 мая в нем все еще находятся дети испанского короля. Чтобы обезопасить операцию по возведению на трон своего родного брата, Наполеон уже выманил из Мадрида короля Испании и его старшего сына, наследного принца. Осталось теперь вывести младших принцев. Но мадридцы уже что-то чувствуют. Они подозревают, что что-то неладно.
5: Рей? Que рей? Si no tenemos rey, ya está en Francia. El rey y la madre que le parió. Y ahora también se quieren llevar a nuestro infante. Para ponernos de rey a un gabacho de su familia.
6: ¿De qué luchas ya? Con navajas, con piedras, con los dientes, con lo que sea.
2: Народ собирается перед королевским дворцом. Атмосфера накалена до предела. И вот в один момент вспыхивает потасовка. Мадридцы атакуют французский патруль. В ответ французы притаскивают быстро пушки и открывают огонь по толпе. Первые погибшие. Неожиданное и неправильно истолкованное появление маленького принца Франциско де Паула на балконе. Его французы хотели показать, типа, никуда мы ничего не увозим. Но народ, наоборот, подумал, все, сейчас увозят. В этот момент еще больше разжигают гнев. Уличные бои против французских войск охватывают весь город.
1: Y a continuación tiene lugar una revuelta en la Puerta del Sol.
2: Наша вторая остановка – Puerta del Sol. Разгневанные мадридцы, вооруженные ножами, топорами, кто чем мог, вступили в неравную схватку с мамлюками, отборными частями конной гвардии Наполеона. Что там произошло, вы знаете по картине Гоя в музее Прадо 2 мая 1808 года.
1: И otra revuelta. Después de estar en frente del Palacio Real, donde tienen lugar los primeros incidentes, nos dirigimos al Palacio de Godoy.
2: Наша третья остановка у дворца Мануэля Годоя, фаворита королевы и премьер-министра испанского короля Карла IV. Народ ненавидит Годоя и считает его ответственным за то, что Испания подписала с Наполеоном союзный договор. В результате в Мадриде из-за этого договора осталось совсем мало испанских солдат.
7: El ejército se ha hecho amiguito de los franceses por orden del rey, que ha ordenado a las tropas que les dejen en paz.
1: Dentro de los pactos que habían hecho los políticos con Napoleón, figuraba que España tenía que desplazar su ejército al norte.
2: España, по договору Фонтенбло, обязывалась оказывать поддержку Франции на различных фронтах. Этот маневр Наполеона, каким бы абсурдным он ни казался, привел к тому, что 15 тысяч испанских солдат мадридского гарнизона были отправлены на север Франции. В Мадриде оставалось всего 3 тысячи. Испанские солдаты были заперты в своих казармах и получили приказ ни в коем случае не вступать в противостояние с французским гарнизоном, расквартированным в городе. Это была по-настоящему унизительная ситуация.
1: A continuación vamos a la Plaza de España en el inicio de la calle Ferraz.
2: Мы идем на площадь Испании и выходим к началу улицы Феррас. Я еще раз подчеркиваю, именно простые жители стали зачинщиками сопротивления французам, в то время как короли и министры фактически шли на поводу у Наполеона. Рабочие, плотники, каменщики, слесари, портные, служанки, продавщицы овощей. Именно они берут на себя инициативу и вступают в противостояние самой могущественной армии мира. Уже на следующий день многие захваченные и арестованные жители будут расстреляны. Это отражено в картине Гоя 3 мая. Вы можете увидеть ее в Прадо.
1: Nos encaminamos hacia el barrio de Maravillas o Malasaña.
2: Где мы с вами сейчас находимся, это основной район Восстания. Раньше он назывался Маравильяс, теперь называется Малосаня. Так он зовется сегодня в память о Мануэле Малосане. Ей было 17 лет. Она была портниха и носила при себе ножницы. Ее задержали французские солдаты, и она защитилась ножницами. 90 мадридских женщин погибло 2 мая в противостоянии с французскими солдатами. Самая героическая из них всех была Клара Дель Рей. Мы сейчас стоим у ее монумента. Клара Дель Рей подняла на бой своего мужа и своих трех сыновей. И сама встала рядом рядом с ними. Они все пали. И сама Клара, ее муж, ее дети. Все это произошло в последней, самой страшной битве, которую дали мадридцы французам в двух шагах от площади Испании, куда мы сейчас и направляемся.
1: Luego, pues, seguiremos hasta la plaza del 2 de mayo. En esta plaza se conserva la puerta del parque de artillería.
2: Мы находимся здесь, на площади 2 мая, где сохранились единственные ворота артиллерийского парка, которые были здесь, где происходил самый главный бой. И памятник двум фигурам. Это капитаны Даоис и Валарда. Сотни простых мадридцев и десятки солдат под их командованием противостояли здесь в последней битве восстания против 2000 французских солдат.
1: Los capitanes Daoís y Velarde deciden desobedecer la orden.
2: Унизительная ситуация, когда бьют мадридцев, а мадридскому гарнизону приказано не вступать в бой и не вмешиваться. Капитаны Даоис и Веларде не подчиняются приказу и присоединяются к восставшим мадридцам. Они открывают свои склады, начинают раздавать оружие людям и вступают в неравную схватку. Это последняя героическая битва парка Монте-Леон, там, где сегодня площадь 2 мая. В 1808 году всего около сотни мадридцев и 60 солдатов испанцев укрылись в артиллерийском парке Монте-Леон. 3000 испанских военных, находившихся в Мадриде, было приказано не вмешиваться. Но нашлось двое офицеров, капитаны Луис Даоис, 41-летний севилец, и Педро Веларде, 20-летний кантабриец, которые ослушались приказа при поддержке собратьев офицеров, таких как Руис Гайкачеа, Антория и Аранга, вооружили мадридцев, которые до того момента сражались против тысячи опытных французских солдат лишь камнями, палками и ножами. Пока защитники Монте-Леона раздают оружие, французские колонны уже занимают центр Мадрида и направляются к казарме, ставшей последним оплотом испанского сопротивления. Артиллерийский парк не имеет надежной защиты. К нему ведут три улицы, ни одна из которых не может быть эффективно защищена изнутри здания, не предназначенного для военных целей. Тем не менее, осознавая неизбежность гибели, защитники готовятся к обороне. 5 часов длится бой. Отбиты 3 атаки войск под командованием генерала Лефрана. Взбешенный маршал Мюрат приказывает штурмовать Монте-Леон с 3 сторон одновременно. 800 французских солдат атакуют казармы с улиц Сан-Мигель, Сан-Хосе и Сан-Педро-Нуэво, уничтожая в ожесточенном ближнем бою последних 50 защитников. Французские снайперы, засевшие в балконах и домах, добивают раненых. Даоис ранен в спину штыком, а затем добит ударами. Французы раздели труп Даоиса догола и бросили под ноги. Веларде погиб, пытаясь укрепить один из входов. Выстрел в сердце в упор свалил его на землю, поставив в самую точку восстания. К полудню парк представляет из собой дорожку из трупов мирных жителей и женщин, пришедших забрать своих павших. Собрание жителей квартала Мадрида запрещены, но мадридцам наплевать. Тело Даоиса привезено в его дом, а останки Веларде в церковь Сан-Мартин. На следующий день их там и похоронят. Расправа продолжилась на следующий день. Второе полотно Гои на стене в Прадо, как раз об этом, 3 мая 1808 года, расстрел повстанцев на холме Принципе Пио. Но расстрелы 3 мая происходили в разных точках Мадрида. Казни происходили на Пасео дель Прадо, у ворот Алкалы, на площади Реколетас. Они начались накануне 2 мая и продолжались до рассвета 3 мая. Это была неравная схватка. Горожане, мадридцы, вооруженные в основном ножами, противостояли профессиональной армии. К 8 часам столкновения в Мадриде завершились. 500 мадридцев погибло. Город окончательно оказался под контролем армии Наполеона. История знает сотни примеров испанского мужества, но мало кто может сравниться с героизмом мадридцев 2 мая 1808 года, дня, когда многие жители, включая детей, предпочли смерть в борьбе за свободу своего народа.
1: Levantamiento de Madrid no produjo la victoria, ni mucho menos, pero llamó la atención de todos los españoles. Y a continuación...
2: Мадридское восстание не увенчалось победой, но оно моментально стало символом сопротивления. В 14 километрах от Мадрида, в поселке Мостолес, узнав о произошедшем в Мадриде, его мэр публикует прокламацию, в которой объявляет войну французам. К его заявлению присоединяются и другие окрестные поселки. То есть войну Наполеону объявляют не по тогдашним правилам, не короли и не министры, а сам народ Испании. И эта война начинается с грабель, лопат, вилл, кухонных ножей. До 19 столетия, как я уже говорила, судьбы государств в войнах решались исключительно на полях сражений регулярной армии. Из мадридского восстания в Испании 1808 года началась другая история. 6 долгих лет. Сначала партизанская война без армии, затем с армией. И армия проигрывала сражение французам. Но проигрывала, не подписывала капитуляции. Отступала, оборонялась, опять отступала, опять оборонялась. Изматывала противника, опять давала сражение, опять проигрывала. Опять не подписывала никаких капитуляций. А в это время дубина народной испанской войны, испанских крестьян и гончарей, работала на полную силу. Мелкие атаки на французские линии снабжения, диверсии, засады сотрудничества с испанскими, а затем британскими войсками. И великий полководец Наполеон сказал: испанцы варвары, что они себе позволяют? Мало того, что генералы не подписывают капитуляцию и армия не признает себя побежденной, так еще бабы с детьми в осажденной Сарагосе заряжают пушки, а мадридские портнихи прячут в юбках ножницы и закалывают ими моих солдат. Что за партизанщина, варвары? Здесь есть очень интересный факт. Когда закончилась война в 1814 году, вернулся из Байоны наследный принц Фернандо, он теперь стал королем Фернандо VII. Было очень много раненых, покалеченных, сирот, голод, в том числе и в Мадриде. Но говорить о том, что ты участвовал в мадридском восстании или что ты партизанил, никто не осмеливался. Никто не осмеливался попросить помощи за то, что жизнь ложил за свободу Испании. Почему, Карлос?
1: La gente pues tiene miedo porque realmente el rey que va a reinar en España.
2: Простые люди боялись. Вернувшийся в Испанию ранее задержанный во Франции принц Испании, а теперь ее новый король Фердинанд VII, не демонстрировал никаких теплых чувств тем, кто, когда он находился в изгнании во Франции, боролись. Фердинанд вернулся, но только стал беспощаден с теми, кто, сражаясь с Наполеоном, надеялся, что он станет гарантом лучшей жизни и признает либеральную конституцию. Фердинанд сделал прямо противоположное. Отменил конституцию, восстановил абсолютизм, убил или изгнал либералов. И, конечно, простые люди не осмеливались открыто выражать ни свою причастность к восстанию, которое, как мы помним, было нелегитимным, потому что Испания тогда считалась союзницей Наполеона. Ни в последующей войне, ведь она тоже не была традиционной и не была объявлена королем. Позже Фердинанду VII все же пришлось отступить, и семьи погибших получили право на военную пенсию. Но до конца правления этого короля речи не могло быть о памятниках, ни о каком-либо официальном упоминании простых героев. Только в 1840 году на площади Верности, рядом с Пасео дель Прадо, открыт памятник героям 2 мая. Но впоследствии его переименовывают в памятник всем павшим за Испанию. А самый главный памятник мадридского народа называется «Народу 2 мая 1808 года». Так вот, эту фигуру, эту скульптуру, созданную на пожертвование мадридцев в 1891 году, открыли только в 1908. Король Альфонс XIII дернул за веревочку, чтобы упал брезент, закрывающий монумент. А памятник изумительный. На постаменте вверху крылатая фигура с флагом. Это Испания. Под ней трупы, мертвый солдат, две раненые фигуры, мужская и женская, пушка и ребенок. И закончим мы сегодняшний выпуск таким риторическим вопросом. Как правители, которые начинают с воплощения прекрасных идей свободы, равенства и братства, предают эти ценности и становятся тиранами. Интересно, как бы развивались события, если бы Наполеон выбрал более дипломатичный подход? Ну, скажем, к своей концепции Европы. Как могло бы все сложиться, если бы он выбрал мирный путь для реализации своей идеи? Спросим у Карлоса Осорио.
1: Todos los hechos históricos son complejos. Entonces, es cierto, la idea de Napoleón era una...
2: История — это всегда сложно. И да, первоначальная идея Наполеона была о единой свободной Европе. И эта идея по себе прекрасно, но проблема заключается в том, как Наполеон понимал ее осуществление. Нельзя достичь высоких целей с помощью насилия. Империи, созданные на крови и огне, распадаются так же легко, как и были созданы.
3: И de alguna manera ese 2 de mayo de 1808 también fue un gesto de valentía de la gente de Madrid que se negaba a ser esclavizada, que se negaba a ser invadida. Y luego pues hay muchas lecturas políticas, todas las que quieran hacerse, pero hay un hecho incuestionable y es que la gran mayoría de los ciudadanos se rebeló contra la invasión.
2: А наш выпуск, посвященный мадридскому восстанию 2 мая 1808 года, подошел к концу. До новых встреч, друзья. Берегите себя.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи на средних волнах на частоте 738 кГц. Московское время 15 часов 30 минут.
1: Повторяем цикл передач.
2: Болт на волнах Всемирной радиосети. Программа «Болт», где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту.
3: Начнем. Райский сад Хемингуэя, Эдемский сад. Райский сад Эрнеста Хемингуэя – это не типичный роман Хемингуэя. Роман, над которым он работал с 1946 по 1961 год, увидел свет только в 1986 году, спустя долгое время после смерти автора. В результате получилась работа, которая была тщательно отредактирована и собрана по кусочкам, так что мы на самом деле никогда не узнаем всего масштаба видения художника для этой книги. Кажется, у меня навязчивая идея, здоровая или нездоровая, я не уверен. На незаконченных романах некоторые из моих любимых писателей, таких как «Неуловимый замок Кафки» или интригующий «Сандитон Остин». Справедливости ради следует также сказать, что я далеко не эксперт по Хемингуэю, поскольку прочитал лишь несколько его рассказов, а также романы «Прощай, оружие» и «Восходит солнце». И совсем недавно перечитал «Старики моря». Хотя есть много более традиционных произведений Хемингуэя, которые я мог бы выбрать в качестве следующего чтения. «Праздник, который всегда с тобой», меня привлек его незавершенный шедевр «Эдемский сад». Я называю его так, потому что, хотя и чувствую, что в нем есть что рассказать, я считаю, что это произведение значительно опередило свое время. На самом деле, я почти уверен, что при жизни Хемингуэя эта книга никогда не была бы опубликована. «Райский сад», как и большинство произведений Эрнеста Хемингуэя, имеет тенденцию разделять читателей. Роман о двойственности, он прямолинеен, но сбивает с толку, красив, но неудобен, прост и в то же время заставляет задуматься. «Райский сад», окутан иллюзиями и нюансами, вызывает у меня противоречивое восприятие, в отличие от «Праздника, который всегда с тобой» или «Остров потоки», «Острова в океане». Хотя это радикальный отход от всего, что было раньше, это, пожалуй, самое близкое, что читатели могут получить, чтобы по-настоящему заглянуть в душу автора. «Райский сад», несмотря на название «Эдемский сад», лишен каких-либо прямых ссылок на Библию или Священное Писание. Конечно, большинство из нас знакомо с местом, через которого этот роман получил свое название. Иначе известный как рай, Эдем, он был утопией, построенной на незнании окружающего мира. Как только знаменитые первые мужчина и женщина, вошедшие в поговорку «Адам и Ева», вкусили от древа познания, их жизнь навсегда изменилась. Их понимание природы греха, или скорее того, как он воспринимался в более широком контексте, послужило их погибели. Наблюдая за путешествием трех главных героев романа «Эдемский сад», «Райский сад», постепенно начинаешь замечать параллели с библейской истории. «Райский сад» рассказывает историю нескольких месяцев из жизни молодой пары молодоженов, состоящей из Дэвида Борна, начинающего писателя, и его жены, дочери главы собственника трастового фонда. Действие романа происходит главным образом на французской ривьере в спокойные годы между двумя великими войнами. Дэвид и Кэтрин проводят свои дни в этой райской обстановке, едят, пьют вино, плавают и занимаются любовью. Париж погибал. Ели, пили, женились, веселились. А потом наступил потоп. Праздник, который всегда с тобой. Во всех своих увлечениях эта пара проявляет чрезмерность. Теперь, когда они занимались любовью, они ели, пили и снова занимались любовью. Это был очень простой мир. И он никогда не был по-настоящему счастлив ни в каком другом. Это богатый, свободный мир, где, кажется, молодая пара может иметь все, что пожелает. Однако их совместная жизнь не такая уж блестящая, как может показаться на первый взгляд. Отношения между супругами накаляются. Например, из-за ревности Кэтрин к успехам своего мужа в писательстве и ко всем его газетным вырезкам. Как бы не ревновать к буквам и газетному шрифту, и газетным гранкам. Также есть разногласия по поводу самого текста, поскольку Кэтрин терпеть не может рассказы Дэвида об африканских сафари и приключениях с его отцом. Скорее, она хочет, чтобы он работал только над рассказом об их совместной жизни. Однако Кэтрин решает подстричься, чтобы больше походить на мужчину. «Видишь ли, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка, но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, и что угодно, и что угодно, и что угодно». Поначалу выбор Кэтрин воспринимается ее мужем с юмором и игривостью. Дэвид на протяжении всего романа ведет себя крайне пассивно, отпуская остроумные колкости, чтобы скрыть свое беспокойство по поводу поведения жены. Кэтрин также вносит другие изменения, например, одевается больше по-мужски, когда выходит на улицу. Кроме того, за закрытыми дверями происходит действие, размывающие границы между полами. Кэтрин, которая иногда называет себя Питером, в их спальне обращается к Дэвиду как к девушке. Хотя Хемингуэй никогда не объясняет природу этого изменения в их сексуальной жизни, мы можем сделать некоторые предположения. Он закрыл глаза и почувствовал на себе ее длинную легкую тяжесть, ее груди прижались к нему, а губы к его губам. Он лежал и что-то почувствовал, а потом ее рука обняла его и стала опускаться все ниже. И он помогал ей своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал, а только чувствовал тяжесть и странность внутри. И она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто, не так ли? А теперь, прежде чем кто-нибудь подумает, что это что-то из 50 оттенков серого, пожалуйста, поймите, что нам никогда конкретно не рассказывают о том, какие именно половые акты происходят. Конкретный стиль изложения Хемингуэя переходит в более расплывчатую область. Преображение Кэтрин продолжается, она подстригает волосы еще короче, красит их в серебристый цвет и постоянно загорает, чтобы сделать их как можно темнее. Дэвид начинает называть свою жену «дьяволица», возможно, имея в виду ее новую роль змеи Аспида злых искушений. Той самой змеи. Той самой змеи, которая предложила яблоко, а Ева предложила его Адаму. И они согласились уйти из рая. Кульминацией такого поведения становится то, что Кэтрин знакомит их с другой женщиной по имени Марита. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и это опасные отношения ускоряют безумие Кэтрин. Дэвид разрывается между враждебностью и любовью к двум женщинам и в конце концов находит поддержку в лице Мариты, которая в их отношениях играет скорее роль жены.
4: Нестабильность Кэтрин также усугубляется отказом ее мужа продолжать писать рассказы об их совместной жизни на французской Ривьере.
3: Вместо этого Дэвид решает написать о своем детстве в Африке со своим отцом, охотником на крупную дичь. Дэвид Борн, несомненно, олицетворяет самого автора, охотником на крупную дичь и хищников. На самом деле, многие отрывки относятся к писательскому ремеслу, в которых Хемингуэй рассказывает о своей собственной жизни, о своем собственном процессе через своего главного героя. В некоторых из самых необычных сцен Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, например, во время охоты на слонов со своим отцом. Когда они идут по следу животного, Дэвид понимает, насколько это ужасно – охотиться на животных. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая, что Хемингуэй воображал себя охотником. Это еще более запутывает и усложняет образ Хемингуэя как писателя, охотника и брутального традиционного гетеросексуального мужчины.
4: мужчины. Кульминация истории, душераздирающая. Дэвид натыкается на смертельно раненое животное. Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история. Возможно, главное в книге Хемингуэй не просто говорит нам, что Дэвид написал замечательную историю. Мы на самом деле получаем возможность почувствовать саму историю, а также трудные моменты, процесс, с помощью которого это было сделано. Через Дэвида Хемингуэй дает нам почувствовать, насколько на самом деле трудна писательская задача, а затем делится с нами плодами этого труда. Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно повторяет, что писательство – это самое важное. Для него это важнее любви и брака. Это осознание позволяет кульминации деструктивного поведения. Кэтрин поразит читателя в полную силу. У Эдемского сада есть несколько серьезных недостатков. Во-первых, в нем отсутствует четкая концовка. Заключительная глава больше похожа на запоздалую мысль, чем на естественное завершение событий. Хотя мне казалось, что счастливого исхода в этой ситуации не предвидится, мне бы очень хотелось, чтобы Дэвид раскрыл свою истинную сущность, а не прятался за маской юмора и пассивно-агрессивного поведения. Я бы хотел, чтобы Кэтрин нашла помощь в решении своих эмоциональных проблем и смогла осознать свою истинную сексуальность. Я также подумал, что третья главная героиня Марита была крайне недоразвита. Несмотря на свои недостатки, Эдемский сад – это богатая история, достойное прочтение на многих уровнях, как насыщенная эротикой, как важное произведение, затрагивающее проблемы андрогинов, трансгендеров, и как важный взгляд на самого Хемингуэя. Когда вы начинаете жить вне себя, это становится опасным. Вы читали эту книгу? Я хотел бы узнать ваши мысли. Дайте мне знать. И в целом, мне не нравятся рецензии, которые загружают контекст с самого начала. Переходите к книге. Верно, не так ли? Итак, вот небольшая рецензия на «Райский сад» Эрнеста Хемингуэя. Она более странная, чем большинство из того, что написал Хемингуэй. Книга «Райский сад» или «Эдемский сад» Эрнеста Хемингуэя поочередно приятная, неприятная, сбивающая с толку и прекрасная, чудесная и читабельная. Это очень-очень читабельно. Молодые люди или люди постарше, давайте без предубеждений, читая Хемингуэя, не стоит отодвигать «Райский сад» на второй план в пользу его более известных произведений. И всем, кто мог бы списать Хемингуэя со счетов, как легкомысленного мачо-браваду, стоит обратиться.

Склоняемся к идее уникального художественного гения, который лепит красоту и истину из грубых платоновских форм, доступных только ему или ей. Бедная измученная душа. Реальность того, как наши книги попадают к нам, гораздо более запутана. И редакторы, издатели, даже кафедры литературоведения в университетах оказывают большое влияние на этот процесс, который мы склонны игнорировать в угоду очарованию уникального художественного гения. Это увлекательный процесс, но в то же время и тревожный. Проблемы с редактированием усложняют наши идеалы в буквальном смысле. Стабильной власти – это то, что задумал автор, спрашиваем мы. Черту новых критиков. Дэвид Фостер Оллес и Майкл Пич, Раймон Карвер и Гордон Лиф, Франц Кафка и Макс Брод, Мэри Шелли и Перси Шелли. Не говоря уже о Шекспире, Чосере, Беовульфе, Библии, Гомере и так далее и тому подобное. Но вы же здесь, чтобы услышать в Эдемском саду, не так ли, любезный радиослушатель? Моя вина. Я слишком много болтаю. На то и пол. Позвольте мне передать бразды правления таланту доктору, который своей рецензией на книге, опубликованной в Нью-Йорк Таймс в 1986 году, приводит следующий контекст. Многоголосом Алдогова в программе «Бал» Всемирной радиосети. После смерти Хемингуэя в 1961 году в его поместье издатели, сыновья Чарльза Скрибнера, помогали ему, выпуская произведения, которые по тем или иным причинам он не публиковал при жизни. Он отложил подвижный пир из-за беспокойства о чувствах людей, которые, возможно, еще живы. Но в отношении романа «Острова в потоке», «Острова в океане» у него, похоже, были опасения по поводу редакции. Еще более значимым в этой категории является «Райский сад», который Хемингуэй начал в 1946 году, работал над которым перерывами в течение последних 15 лет своей жизни и оставил незаконченным. Это очень читабельная история, хотя, возможно, и не та книга, которую он себе представлял. В опубликованном виде она состоит из 30 коротких глав, объем которых составляет около 70 тысяч слов. В примечаниях издателя сообщается, что в рукописи были сделаны некоторые сокращения, но согласно биографии мистера Бейкера, в какой-то момент переработанная рукопись работы состояла из 48 глав и 200 тысяч слов, поэтому примечание издателя является неискренним. В интервью New York Times в декабре прошлого года редактор Скрибнерс признался, что в черновом варианте убрал подзаголовок, который, по его мнению, не был интегрирован в основную часть текста, но это сократило объем книги на 2/3. Так что да, имеющаяся у нас версия Эдемского сада сильно урезана, а также, вероятно, сильно аранжирована. Но это то, что делают редакторы, и это та книга, которая у нас есть, во всяком случае, на данный момент. Похоже, что год 25-летия публикации 50 летие смерти Хемингуэя, Скрайбе следует поработать над выпуском нетредактированного научного издания. Было это или нет, мы не знаем, так что я расскажу об этом немного позже. «Райский сад» рассказывает историю нескольких месяцев жизни молодой пары молодоженов начинающего романиста Дэвида Борна и его жены Кэтрин, воспитательницы Трастового фонда, путешествующих по Европе. Действие романа разворачивается главным образом на французской ревизии в период рассвета между двумя крупными войнами. Дэвид и Кэтрин проводят большую часть своих дней в этой райской обстановке, поедая изысканные блюда, занимаясь любовью, плавая, катаясь на велосипедах и рыбача. И выпивая. Много-много выпивки, много выпивки. Все это звучит довольно красиво. А как насчет вкуса? В это утро были поданы бреши и варенье с красной малины. Яйца были сварены вкрутую. И на них было немного сливочного масла, которое растаяло, когда они их перемешивали, слегка посолили и посыпали молотым перцем в чашечках. Яйца были крупные, свежие. И у девушки они были приготовлены не так долго, как у молодого человека. Он легко это запомнил и остался доволен своим блюдом, которое нарезал ложкой и съел, намазывая его сливочным маслом, чтобы оно было сочнее, ощущая свежесть.

0: раннего утра и привкус крупно смолотого перца, и горячий кофе, и ароматную чашку с молоком «Кофе онлайн». На протяжении всего романа Хемингуэй использует метод, позволяющий обрисовать феноменальные контуры пьянящего мира. Приятно, черт возьми, путешествовать вместе с Дэвидом и Кэтрин, богатыми, свободными и красивыми. Однако их новую совместную жизнь трудно назвать счастливой. Смотрите, Кэтрин подстригается, ее волосы были подстрижены коротко, как у мальчика, они были подстрижены без каких-либо компромиссов. Густые, как всегда, волосы были зачесаны назад, но по бокам коротко подстрижены, и уши, которые росли близко к голове, были чистыми, а рыжевато-коричневая линия волос была коротко подстрижена и гладко зачесана назад. Она повернула голову, приподняла грудь и сказала: «Поцелуй меня, пожалуйста». «Вот видишь, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка, но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, что угодно, что угодно». «Все здесь, рядом со мной, — сказал он. — Чего ты хочешь, брат?» Игривый ответ Дэвида, назвал свою жену братом, отчасти скрывает его шок и страх, но также указывает на подспудное любопытство и гендерное непонимание. И действительно, новая стрижка Кэтрин позволяет ей делать все, что угодно, начиная с некоторых странных игр в постели в ту ночь. Он закрыл глаза и чувствовал, как ее длинное легкое тело прижимается к нему, как ее груди прижимаются к нему, а губы к его губам. Он лежал и что-то почувствовал, а потом ее рука обняла его и стала опускаться ниже, все ниже. И он помогал ее своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал. И только чувствовал тяжесть и странность внутри. И она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто. Не так ли?» «Нет, ты меняешься, — сказала она. — О, ты меняешься. Вы, да, это так, и ты моя девушка, Кэтрин. Ты изменяешься, станешь моей девушкой, позволишь мне взять тебя с собой». «Ты Кэтрин?» «Нет, я Питер. Ты моя замечательная Кэтрин, ты моя прекрасная, обожаемая Кэтрин. Ты была так добра, что изменилась. О, Кэтрин, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, пойми, пожалуйста, знай и понимай, я собираюсь заниматься с тобой любовью вечно». Дэвид, частично заменяющий Хемингуэя, превращается в девушку, которая чувствует что-то во время секса с Кэтрин. Или... с Питером. Обратите внимание, что это что-то не имеет четкого смысла, размыто. По мере того, как их игры с инвертированием полов продолжаются, к большому ужасу Дэвида. Обычно конкретный язык Хемингуэя превращается в расплывчатые формы без референтов. У этого нет предыстории. Его обычно четкая дикция исчезает в этих сценах, потому что, подобно тому, как распадается брак Борнов каждый раз, когда Кэтрин усиливает гендерную инверсию. Дэвид дает ей прозвище «Дьявол», как будто она была одновременно Евой и змеем в их саду. Преображение Кэтрин продолжается. Она еще больше стригет волосы назад и постоянно загорает, чтобы выглядеть как можно темнее. Она перекрашивает свои волосы в серебристый блонд и заставляет Дэвида постричься и покрасить волосы также. Странное поведение. Оттенки Скотта и Зельды, кульминацией Эдемского сада, становится то, что Кэтрин вводит в брак другую женщину, чем не райский сад для мужчины. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и ее лесбийский секс с Кэтрин только ускоряет выступление безумия последней. Дэвид изначально крайне неоднозначно относится к браку втроем, предположенному его женой. У него хватает здравого смысла понимать, что брак втроем в конечном счете не жизнеспособен. Кто-то выберет одного, другого, но одного, и что его жена сходит с ума. Он колеблется между враждебностью и любовью к двум женщинам, но в конце концов находит поддержку в лице Мариты, поскольку становится все более очевидным для всех троих, что Кэтрин подавлена и психически неуравновешена, взбешена тем, что Дэвид перестал писать о приключениях пары во время медового месяца на французской
1: Ривьере. Париж погибал. Кэтрин финансирует Дэвида, завидуя хорошим отзывам о его последнем романе. Она настаивает, чтобы он написал только их историю. Но Дэвид предпочел бы написать самую сложную историю, которую он знает. Историю своего детства в Восточной Африке с отцом, охотником на крупную дичь. В некоторых из самых необычных фрагментов Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, когда он вместе со своим отцом шел по джунглям за слоном самцом. Это есть брутальность, традиционность и, естественно, канва мужчины. Мужчина-охотник, добытчик, и он главный. Дэвид заметил слона при лунном свете, и это побудило его отца и его приятеля, следопыта и оруженосца Джуму поохотиться на старого зверя. Выслеживай животное. Дэвид начинает понимать, насколько ужасна охота, насколько жестоко убивают животное ради забавы, и здесь проявляется нежность Дэвида. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая репутацию Хемингуэя как охотника и как брутала. Мы все помним его портрет и фотографию в жестком толстом вязаном свитере с толстой шеей свитера.
0: Дэвид описывает раненого, умирающего слона.
1: Они нашли его стоящим на якоре, в таком страдании и отчаянии, что он больше не мог двигаться. Он прорвался сквозь густой покров, под которым кормился, и пересек тропинку в открытом лесу, а Дэвид и его отец бежали по кровавому следу, который был густо забрызган кровью. Потом слон углубился в густой лес, и Дэвид увидел его впереди, стоящего серого и огромного у ствола дерева. Дэвид мог видеть только его корму, а потом его отец двинулся впереди него, и он последовал за ним. И они поравнялись со слоном, как будто тот был кораблем, а Дэвид увидел, как кровь сочится из его боков, истекает по бокам, а затем его отец поднял ружье и выстрелил. И слон повернул голову в ту же сторону, что и Дэвид. Огромные бивни двигались тяжело и медленно. И он смотрел на них, когда его отец выстрелил во второй раз. Слон, казалось, покачнулся, как срубленное дерево, и с грохотом рухнул на них, но он не был мертв. Он стоял на якоре, а теперь лежал со сломанным плечом. Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история, пожалуй, главная в книге. Хемингуэй не просто говорит нам, что Дэвид написал замечательную историю. Мы на самом деле получаем возможность почувствовать как саму историю, так и ее содержание. Изнурительный процесс, с помощью которого он был изготовлен, Хемингуэй и его заместитель Дэвид показывают нам, заставляют почувствовать, как на самом деле трудно писать, а затем делятся с нами плодами этого труда. А как еще сложно писать голос? Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно замечает, что писательство – это самое важное, что оно перевешивает любовь и превосходит его брак. Эти осознания еще больше осложняют кульминацию романа, но я постараюсь избежать дальнейших спойлеров. Читайте «Эдемский сад», «Райский сад» Хемингуэя. У «Эдемского сада» есть несколько очевидных недостатков. Марита в лучшем случае недостаточно развита для такого важного персонажа, а ее любовь к Дэвиду и Кэтрин остается неизученной и, по сути, почти не упоминается вскользь. Самая большая проблема с книгой – это ее заключение, которое кажется слишком простым, слишком очевидным для такой странной аморфной книги. Именно здесь присутствие редакторской руки кажется наиболее очевидным до такой степени, что я задаюсь вопросом, не бывала ли короткая глава, завершающая роман, составлена из нескольких кусочков отдельных предложений, абзацев во всей рукописи. Но «Райский сад», несмотря на некоторые недостатки, это книга, которую стоит прочитать. Роман усложняет не только репутацию Хемингуэя, но и наше представление о том, как Хемингуэй воспринимал себя самого. Рекомендую вам «Райский сад» Хемингуэя.
0: Эрнест Хемингуэй – классический писатель, чьи книги помогли сформироваться целому поколению. Его точный стиль письма и полное приключение жизни делали его литературой и культурной иконой. Список его произведений включает романы, короткие рассказы и научно-популярную литературу. Во время Первой мировой войны он был водителем машины скорой помощи на линии фронта в Италии. Он был ранен в результате минометного обстрела, но получил итальянскую серебряную медаль за отвагу, за то, что, несмотря на ранения, помогал итальянским солдатам спастись. События, пережитые им во время войны, оказали большое влияние на его художественную литературу. Да, он сам и есть литература. Он был одним из самых влиятельных писателей в американской литературе. Повторю, Эрнест Хемингуэй и его жизнь, и сам он и был литературой. Тогда было так принято.
1: Впереди нас ждет праздник Эрнеста Хемингуэя, праздник, который всегда с тобой. Париж ждет.
0: Арава, шарау.
2: À Paris.
3: Болт на волнах семейной радиосети. Программа «Болт», где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту.
4: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
5: Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world.
6: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Московское время 16 часов. Далее в нашей программе передачи Международного радио Кореи, впервые вышедшие в эфир накануне вечером.
7: Радио.
8: Уважаемые радиослушатели, KBS World Radio, Всемирное радио KBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

В эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суриков. Основные темы этого выпуска. Главы МИД Республики Корея и Ирана обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Новый южнокорейский спутник успешно выведен на орбиту. Сеул внимательно следит за тарифными решениями США. А сейчас эти и другие новости более подробно. Министры иностранных дел Республики Корея и Ирана Чо Хён и Аббас Аракчи обсудили 2 мая по телефону ситуацию в Ормузском проливе. В ходе беседы глава южнокорейского внешнеполитического ведомства призвал Тегеран принять меры по деэскалации напряженности для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и стабилизации поставок энергоносителей. Он отметил, что 26 судов с грузами для Республики Корея по-прежнему заблокированы в Ормузском проливе, перекрытом как Ираном, так и США. Конфликт на Ближнем Востоке оказывает негативное влияние на глобальную безопасность и экономику, добавил он. Чо Хён выразил надежду на скорейшее восстановление мира и стабильности. Аббас Аракчи, в свою очередь, изложил позицию Ирана на переговорах с США. Это был третий по счету телефонный разговор глав МИД двух стран с момента начала военного конфликта на Ближнем Востоке. 3 мая новый южнокорейский спутник CAS-502 массой 534 килограмма успешно выведен на околоземную орбиту. Он будет осуществлять высокоточный мониторинг стихийных бедствий и предоставлять информацию для нужд сельского хозяйства. Как сообщили в Корейском аэрокосмическом управлении, спутник запущен с помощью американской ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома Ванденберг в округе Санта-Барбара, штата Калифорния. После тестирования, которое продлится 4 месяца, спутник начнет полноценно функционировать в паре с первым аппаратом той же серии. Он способен делать снимки поверхности планеты с разрешением до полуметра в черно-белом и до 2 метра в цветном формате. Настало время рассмотреть вопрос о повышении учетной ставки, так как темпы экономического роста в первом квартале оказались выше, чем ожидалось, заявил первый заместитель управляющего Банком Кореи Юсанде, выступая 3 мая в Самарканде на ежегодном заседании Азиатского банка развития. Сохраняя в апреле учетную ставку на прежнем уровне, мы отметили, что война на Ближнем Востоке может вынудить нас снизить прогнозы роста и повысить прогнозы инфляции, однако экономический рост не опускается существенно ниже 2%, в то время как инфляция может превысить 2,2%. Учитывая это, пора прекратить снижение ставки и начать думать о ее повышении, заявил Юсанде, член Совета по денежно-кредитной политике Банка Кореи, впервые не исключил возможность повышения учетной ставки. Сеул внимательно рассмотрит возможное влияние на южнокорейскую экономику решения американской администрации о повышении тарифов на автомобили стран Евросоюза. Об этом сообщил 2 мая на брифинге представитель администрации южнокорейского президента. Таким образом, в Сеуле прокомментировали решение Белого дома повысить импортный тариф на автомобили стран Евросоюза с 15% до 25%. Это заявление привлекает внимание, поскольку в соответствии с соглашением с Соединенными Штатами тариф на южнокорейские автомобили был понижен с 25% до 15%.
С 4 по 7 мая Республика Корея и Пакистан проводят первый раунд переговоров о подготовке всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве. Делегации на переговорах, проходящих в формате видеоконференции, возглавляют исполняющий обязанности директора Департамента торговых соглашений Министерства промышленности и торговли Республики Корея Ким Чан Хи и помощник министра торговли Пакистана по торговой дипломатии Насир Хамид. В ходе первого раунда переговоров стороны планируют обозначить позиции по вопросам экономического сотрудничества, инвестиций, интеллектуальной собственности и защиты торговли. Пакистан считается перспективным рынком с населением 240 миллионов человек и молодой рабочей силой. Тем не менее, объем двусторонней торговли ограничен. В прошлом году он составил лишь 1 миллиард 570 миллионов долларов. Республика Корея примет участие в конференции по офшорным технологиям, которая пройдет в Хьюстоне, штата Техас, с 4 по 7 мая. Корейское агентство содействия внешней торговли и инвестициям КОТРА и Министерство промышленности и торговли представит на конференции 12 отечественных компаний, работающих в секторе судостроения и технологий. Нынешняя выставка – это ежегодно глобальная конференция по офшорным технологиям и энергетике. В этом году в ней примут участие около 30 тысяч человек. Это представители правительств, экономических объединений, а также главы более чем 1300 компаний из более чем 100 стран. Участие южнокорейских представителей происходит на фоне растущего сотрудничества в области судостроения между Соединенными Штатами и Республикой Корея. А 1 мая военный министр США Пит Хексет подписал распоряжение о выводе около 5000 американских военных из Германии. Это произошло через два дня после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность сокращения численности американского контингента в Германии. Как сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл, вывод войск должен быть завершен в течение 6-12 месяцев. В настоящее время на военных базах США в Германии размещено около 36 тысяч военнослужащих. Решение о сокращении контингента принято с учетом потребностей у военнослужащих и местных условий, добавил представитель Пентагона. Руководитель отдела кредитования госпредприятий перестрахования в многостороннем инвестиционном гарантийном агентстве при группе Всемирного банка Мин Чин А назначена директором по рыночным и контрагентским рискам группы Всемирного банка. Как сообщили в Министерстве финансовой экономики, в июне она приступит к исполнению обязанностей в новой должности. Мин Чин А – четвертый по счету южнокорейский представитель на руководящей должности в группе Всемирного банка. Северокорейский женский футбольный клуб сыграет с южнокорейской командой на региональном турнире Азиатской футбольной конфедерации. Как сообщили в Министерстве по делам воссоединения, женский футбольный клуб «Нэко Хян» сыграет 20 мая в Сувоне, провинции Кёнгидо, с женским футбольным клубом «Сувон» в полуфинале Лиги чемпионов AFC среди женщин. О ситуации на бирже, валютных курсах и погоде. Главный индекс корейской биржи Коспи 6936,99 пункта. Индекс биржи высокотехнологичных компаний Косдак 1213,74 пункта. Промежуточные валютные курсы на 15.30 – 1470 вон за доллар, 1723 воны за евро. В Сеуле солнечная погода,
когда ночью до плюс 9, днем до плюс 19. Это были новости из Сеула.

Сеул сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск передачи «Сеул сегодня», в которой мы знакомим вас с жизнью корейцев и событиями, происходящими в Корее. У микрофона Елизавета Левина, а за режиссерским пультом Настя. Сегодня в выпуске. Каждый пятый молодой кореец берет перерыв от поисков работы. Зоопарк Чонджу – рай для диких животных. K-Beauty покоряет сердца любителей косметики во всем мире. На фоне высокой инфляции все больше молодых корейцев делятся едой друг с другом. Недавно стало известно, что каждый пятый молодой кореец, готовящийся к трудоустройству, берет перерыв от поисков работы. Согласно отчету Корейского исследовательского института профессионального образования и обучения, около 20% молодых людей хотя бы один раз брали перерыв в процессе перехода от образования к рынку труда. В исследовании были использованы данные, полученные в ходе панельного исследования. Панельное исследование – это широко применяемый метод сбора данных и анализа изменений в мнениях и поведении аудитории. Данные собирают за определенное время у одних и тех же групп людей или индивидов. В данном случае респондентами выступили 10 558 человек, которые в 2016 году учились во втором классе старшей школы. Исследователи ежегодно собирали данные о том, кто, когда и как долго и насколько часто брал перерыв после окончания обучения перед поиском работы. В итоговую выборку вошли 6022 человека, исключая тех, кто в 2023 году продолжал обучение или находился на военной службе. Старший исследователь Чон Джи Ун отмечает, что уровень образования является ключевым фактором. Например, доля тех, кто брал перерыв в поиске работы дважды или более, составила около 9% выпускников старших школ, что в 7 раз больше, чем среди выпускников вузов. Это указывает на то, что многие из них, оказываясь в условиях низкооплачиваемой и неустойчивой занятости, вынуждены повторять цикл «работа-перерыв». С другой стороны, у молодых людей с высшим образованием наблюдается склонность оставаться в таком положении. Исследователи поясняют, что из-за ограниченного количества качественных рабочих мест выпускники вузов, не находя работу, соответствующую их образованию, могут сознательно выбирать повторные паузы. Эксперты акцентируют внимание на необходимости повышения качества рабочих мест в малом и среднем бизнесе, а также помощи молодым адаптироваться на первом рабочем месте. Они также подчеркивают важность своевременного вмешательства правительства. Согласно результатам, в течение одного года после первого перерыва 80% молодых людей возвращаются на рынок труда. Однако, спустя два года вероятность выхода из этого состояния падает до 52%, а после трех лет – до менее чем одной четверти. Если перерыв продолжается более 4 лет, шанс получить работу составляет лишь 7%, что фактически означает невозможность возвращения на рынок труда без государственной поддержки. Отметим, что по состоянию на первый квартал 2026 года число незанятых молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет, включая ищущих работу и безработных, находящихся в состоянии перерыва, составило 1 710 000 человек.

Современный зоопарк – это уже давно не тесные клетки для несчастных зверей на потребу публики, а крупный научно-образовательный центр, само существование которого нацелено на сохранение живого разнообразия планеты и комфорт для его питомцев. В свою очередь, в Корее такую роль играет зоопарк Чонджу, расположенный в районе Мёнандон муниципального округа Сандангу города Чонджу провинции Чунчонпукто. Зоопарк, управляемый администрацией Чонджу, в 2014 году был выбран в качестве учреждения сохранения видов вне их естественной среды обитания. Он также выполняет функции по сохранению и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных, таких как леопарды, волки, красные лисицы, гималайские медведи, американские рыси, журавли, каракалы и орлы. Здесь проводят осмотры и лечение животных для зоопарков из близлежащих регионов, где нет штатных ветеринаров. Помимо этого, на территории зоопарка с 2024 года работает Центр охраны дикой природы, оснащенный операционной и диагностическими кабинетами. Здесь также имеется учреждение, предназначенное для восстановления и адаптации крупных птиц, таких как орлы и филины. Зоопарк Чонджу начал свою историю в качестве пространства, ориентированного на благополучие животных, в 2018 году. Тогда в зоопарк привезли 3 гималайских медведей, спасенных с фермы, где у животных добывали медвежью желчь. Перед их переселением осуществили реконструкцию вольеров для медведей. В ремонт было вложено $135 000. Все бетонные конструкции убрали, внутренние стены демонтировали, чтобы расширить пространство. Пол засыпали грунтом, а также обустроили водоем, в котором медведи могут играть и купаться. Деревянные конструкции сотрудники изготовили своими руками. Работы по улучшению условий содержания животных проводились последовательно. Чтобы предотвратить размножение животных, в том числе коз и леопардов, проводили операции по стерилизации. По мере сокращения численности животных стали появляться пустые вольеры. Некоторых птиц, ранее содержавшихся в тесных вольерах, перевели в более просторные помещения, а животных, которые остались в одиночестве, объединяли с другими животными со схожими особенностями поведения. Освободившееся пространство перераспределяли, чтобы оставшиеся животные могли чувствовать себя более комфортно. Так было организовано место, где сейчас обитают 5 волков. Руководитель ветеринарной службы зоопарка Ким Джон Хо отмечает, что изначально вольер для волков был разделен на 5 зон, где можно было наблюдать 5 видов травоядных животных, включая гималайского тара и муфлона. Однако на данный момент волки живут в вольере одни. По мнению господина Кима, дикие животные отличаются большей осторожностью, поэтому предпочитают не попадаться на глаза человеку. С учетом этого, зоопарк, который находится в горах, является отличным местом для животных. Сегодня число животных, которые ранее составляло около 500 особей, примерно 130 видов, сейчас значительно сократилось. В настоящий момент в зоопарке содержится примерно 266 животных 62 видов. Местные дикие животные, такие как филин с поврежденным крылом, ястреб-тетеревятник, а также барсуки и еноты, находятся под присмотром специалистов.

0: KBS World Radio.
1: Республика Корея уже давно стала первоисточником всех главных бьюти-трендов и инноваций. Именно из Кореи к нам пришли BB-крема, тканевые маски, кушоны и идеи стеклянной кожи. Интерес к K-бьюти во всем мире растет. Например, по данным Google Trends, количество запросов «Корейский уход за кожей» за период с 29 марта по 4 апреля в несколько раз больше, чем французский или японский уход. По результатам опроса, проведенного в феврале платформой туристической информации CreaTrip среди иностранных туристов, посетивших Корею, наибольшие ожидания от поездки часто ассоциируются с индустрией K-бьюти – уход за кожей, парикмахерские услуги и макияж. Популярность отечественных продуктов среди иностранных туристов постепенно растет. По данным сети товаров для здоровья и красоты Olive Young, за прошлый год доля продаж продуктов иностранным покупателям в магазинах Olive Young, которые расположены в столичных районах Мёндон, Хондэ и Сонсу, составила 85-95%. Как отмечает представитель Olive Young, среди иностранцев популярны не только традиционно востребованные маски для лица, но практически все средства для ухода, включая очищающие пенки, тонер-пэды, эссенции и так далее. В связи с ростом популярности отечественных продуктов компания планирует открыть свой филиал в крупном коммерческом районе Лос-Анджелеса. В чем же кроются причины такой популярности? Индустрия косметики считается в Корее рынком с крайне высокой конкуренцией. В стране зарегистрировано около 30 тысяч косметических компаний. Однако ежегодно количество продуктов, выбираемых потребителями, не превышает 200 наименований. Чтобы стать успешными в K-бьюти, компании постоянно выпускают новые продукты. Если зарубежные бренды в среднем обновляют линейку раз в 3 года, то цикл запуска новых продуктов в K-бьюти составляет около 1 месяца. В результате этого появились продукты, почти неизвестные за рубежом, такие как PDRN, стимулирующий выработку коллагена и эластина, Needle Shot, улучшающий впитывание косметики, и экстракт Хаутюни, эффективный в борьбе с акне. Помимо этого, отечественные косметические компании активно используют онлайн-платформы, такие как TikTok и YouTube. Ярким примером служит бренд Тиртир, который сделал из негатива лучшую рекламу своего продукта. В 2024 году американский популярный бьюти-блогер Мисс Дарси в одном из своих видео отметила, что кушоны слишком светлые для темнокожих. В компании учли этот момент и выпустили 20 оттенков. Одновременно с этим Тиртир запустил в TikTok фильтр, который помогал найти идеальный оттенок тонального кушона. Эта компания принесла бренду 16 тысяч видео и 117 миллионов просмотров. Благодаря этому кушон занял первую строчку в списке самых продаваемых тональных основ на Amazon. Экспорт косметики из Кореи растет быстрыми темпами. В 2025 году экспорт косметики из Кореи составил 11 миллиардов 400 миллионов долларов. В то же время объем экспорта косметики в США продолжает обновлять исторический максимум второй год подряд. Неудивительно, что 5 отечественных брендов вошли в список самых популярных брендов косметики в США, опубликованный в январе журналом о моде и красоте Vogue. Недавно газета New York Times включила в пятерку лучших сывороток такие южнокорейские продукты, как Dive In Serum от Toriden и Red Rice Essence от бренда Ханюль.

Еда перестает быть чем-то обыденным. Поход в магазин для многих южнокорейцев в начале этого года стал заметно дороже и эмоционально тяжелее. Цены на продукты выросли почти одновременно и почти на все, заставляя людей пересматривать привычки и корзину покупок. На этом фоне среди молодых корейцев быстро распространяется идея поделиться продуктами питания. 28-летняя офисная работница по фамилии Ким, живущая в Сеуле, часто сталкивается с проблемой оставшейся еды. В ее холодильнике начали портиться овощи, которые она купила несколько дней назад. Хотя она купила их для приготовления блюд, полезных для здоровья, из-за нехватки времени ей было некогда готовить и есть, и в итоге продукты приходится выбросить. Задумываясь над этим, она решила искать людей, которые сталкиваются с такой же проблемой. Через приложение она нашла тех, кто планирует поход в магазин за продуктами, и они придумали один способ. После того, как каждый покупает ингредиенты в супермаркете, люди собираются в одном месте и делятся ими, а расходы распределяют поровну. По словам госпожи Ким, молодые корейцы, живущие отдельно от родителей, часто не могут себе позволить дорогую еду, в том числе блюда из сырой рыбы хвэ или морепродукты. Но такая проблема решается при совместном разделении порций. Существуют и другие способы. Например, 22-летний студент Юн Джи Хён недавно купил большую банку печенья. Печенье было вкусным, но упаковка слишком большая. Он понял, что не сможет съесть все, поэтому через приложение искал людей, которые хотят получить печенье. В итоге он смог насладиться любимыми десертами без опасений выбросить остатки. Также есть встречи людей, которые совместно готовят несколько блюд одновременно, и каждый уносит домой свою порцию. Профессор Лин Хи с кафедры потребительских наук Университета Инха поясняет, что высокая инфляция, увеличение количества домохозяйств на одного человека и развитие онлайн-платформ служат главными причинами этого феномена. И на этом фоне опыт разделения еды постепенно становится частью образа жизни молодого поколения. На этом у меня сегодня все. А пока на наших волнах прозвучит песня «День за днем» в исполнении Vivis.

0: Прозвучала песня под названием «День за днем» в исполнении Vivis. Далее в нашей программе рубрика «Корейский язык на десерт». Оставайтесь с нами!
1: Корейский язык на десерт. Всем привет, с вами «Корейский язык на десерт», и мы его ведущие Илья
2: и Саша. Здесь мы разбираем интересные слова и фразы из корейских сериалов и делимся с вами разными хитростями, которые помогут вам лучше понять корейский язык и культуру.
1: Ну что ж, не будем тянуть и сразу переходим к нашей фразе дня. В нашей передаче «Корейский язык на десерт» мы выбираем слова, фразы и выражения, о которых мы уже упоминали ранее в передаче «Говорим как герои сериалов». Напомню, что эта передача выходила на наших волнах с 2017 по 2023 год. И сейчас мы снова с вами, и на этот раз мы рассказываем вам о корейском языке еще проще и еще интереснее. Не переключайтесь, слушайте нас раз, слушайте два и больше, и вскоре вы поймаете себя на мысли, что начали понимать корейский язык. Все диалоги, которые мы используем в нашей передаче, можно найти на сайте программы «Говорим как герои сериалов». Ну что ж, давайте начинать. Ну и наше сегодняшнее выражение дня – «мочама» – «невмоготу». И снова мы с очередным интересным выражением. Сегодня оно у нас простое с грамматической точки зрения, но довольно сложное и интересное с точки зрения перевода и смысла, которое оно в себе несет.
2: Да, Илья перевел наше сегодняшнее выражение очень литературно, хотя дословно оно означает «не могу терпеть». Разумеется, необходимо смотреть на контекст для того, чтобы перевести его точно.
1: Отрицательную частицу «мот» мы с вами уже много раз проходили, поэтому лишь напомним, что она ставится перед глаголом и означает отрицание, но с оттенком вынужденности. Вы что-то не можете сделать не потому, что этого не хотите, а потому что не можете в силу каких-то обстоятельств.
2: Именно, потому что если вы не можете что-либо сделать просто по своему желанию, тогда нужно использовать частицу «ан». Этот момент отличает корейский от русского языка, поэтому его нужно просто выучить и запомнить. Ну а в качестве нашего сегодняшнего слова выступает глагол «чамта» – «терпеть, переносить».
1: Выражение «мотчама» может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Но самое первое и простое – это выражение того, что вы больше не можете терпеть или выносить какую-то ситуацию, что ваше терпение, ну или иные чувства, достигли своего предела.
2: Здесь также следует отметить, что это довольно разговорная фраза, которую на русский тоже надо переводить немного неформально. Что-нибудь вроде «терпеть больше не могу», «невмоготу уже», «все, я больше не вытерплю» и другие подобные выражения.
1: Кроме того, так можно сказать, если вы хотите дать совет вашему собеседнику не терпеть больше какую-то ситуацию и уже приступать к каким-то действиям.
2: Что-то вроде ситуации, которую на русский можно перевести как ты можешь терпеть?» или «Да сколько ты еще будешь это терпеть?»
1: Именно. Ну что ж, давайте посмотрим, как эту фразу используют носители в нашем отрывке из сериала.
3: А, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못 해?
4: 어, 하지 마. 네가 내 눈 앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어 줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
3: 저 새끼는 뭐 헤어져도 저렇게 돌직구야.
1: Здесь выражение используется в первом смысле, о котором мы вам рассказали вверху. Главный герой расстался со своей девушкой, но она хочет остаться друзьями.
2: Главному же герою такая ситуация не нравится. Вот он ей говорит, что не потерпит от нее никаких ухаживаний и вихляний. Или встречаться снова, или до свидания.
1: Ну что ж, давайте посмотрим еще на несколько примеров от носителей. И для начала первое значение, в котором вы говорите, что ваше терпение, ну или любые другие чувства, достигли своего предела.
5: 놀리지 마. 이제 못 참아.
2: 미안해.
1: Не смейся надо мной. Я такого не потерплю.
2: Извини.
5: 또 늦어? 더 이상은 못 참아.
2: 미안해.
1: Снова опаздываешь. Я такого больше не потерплю.
2: Извини.
5: 먼저 먹자. 배고파서 더는 못 참아.
2: 그래. 이제 먹자.
1: Давай уже есть. Голодный, не могу терпеть больше.
2: Да, конечно. Давай начнем.
1: Второе значение – это когда вы даете совет вашему собеседнику не терпеть чего-либо.
5: 너 화내도 돼. 나라면 못 참아.
2: 그런가?
1: Злиться – это нормально. Я бы на твоем месте не вытерпел и разозлился.
2: Думаешь?
5: 너 충분히 참았어. 나라면 못 참아.
2: 어, 나도 이제 못 참겠어.
1: Ты так много терпела. Я бы на твоем месте уже перестал это делать.
2: Даже я уже тоже больше не могу терпеть.
5: 상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
2: 그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
1: Начальник постоянно нагружает меня работой.
2: Ну, это не дело. Я бы на твоем месте не терпела и все высказала.
1: Ну что, стало понятней? Давайте составим еще один диалог на русском языке, чтобы стали яснее ситуации, где можно употребить эту фразу. Чего ты такая злая сидишь?
2: Ой, да прикинь, Аня пошла на вечеринку и без меня, хотя обещала, что не пойдет.
1: Ну так скажи, я бы на твоем месте не терпел и сказал. Вот чама. Ну а на сегодня у нас все. О новых интересных деталях корейского языка мы расскажем вам на следующей неделе.
2: Оставайтесь с нами. Всем пока!

Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор еженедельной передачи «Республика Корея. 80 лет независимости».

Республика Корея. 80 лет независимости. Документальный аудиосериал Всемирного радио КБС. Передача 6. Принятие Конституции. На волнах Всемирного радио КБС еженедельная передача «Корея. 80 лет независимости». В ней мы рассказываем о том, какие события происходили в Республике Корея после ее освобождения от японского колониального ига 15 августа 1945 года. В студии Денис Ян и Валерий Суриков, за режиссерским пультом Маша. Июля 1948 года была обнародована Конституция Республики Корея. Это была первая конституция страны, основанная на принципах народного суверенитета, свободы и равенства. Она включала 10 глав и 103 статьи. С тех пор Конституция 9 раз подвергалась изменениям, вплоть до 1987 года.

0: независимость, но и в истории корейского конституционализма. Под влиянием первомартовского движения 11 апреля 1919 года было создано Временное правительство Республики Корея, которое приняло Временный устав Республики Корея, состоящий из 10 статей.
1: Деянмингук 임시 헌장 제1조 대한민국은 민주공화제로 한다.
0: Первая статья устава гласила: Республика Корея устанавливается демократической республикой. Это был первый официальный документ, в котором упоминались названия Республика Корея и принцип демократической республики. Об историческом значении Временного устава рассказывает профессор О Джи Йон с кафедры истории университета Сонгюнгван.
2: 1919년 대한민국 임시헌장에서 규정한 나라는 모든 주권이
3: Временный устав 1919 года имеет огромное значение, поскольку впервые был принят конституционный акт, провозгласивший, что Республика Корея — это демократическая республика, где суверенитет принадлежит народу. Именно народ осуществляет власть как носитель суверенитета. До этого официальным названием страны была Великая Корейская империя. Монархия с императором во главе, обладающим всей полнотой власти. Однако в 1919 году было провозглашено. Название Корея сохраняется, но страна больше не является империей. Это республика, в которой государственным сувереном становятся все граждане. Таким образом, сам принцип демократической республики уже был отражен в новом названии «Республика Корея». И хотя устав состоит всего из 10 статей, он вполне соответствует критериям конституционного акта.
2: 충분히 헌법적 문서로서 자격을 갖추고 있다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: К 1944 году временная конституция была пересмотрена 5 раз. Эти изменения не только закрепили все ключевые положения будущей постоянной конституции, но и сделали их содержание более конкретным и детализированным. 10 мая 1948 года, спустя 3 года после освобождения, в стране состоялись всеобщие выборы, на которых были избраны 198 депутатов Национального собрания. А 31 мая открылось первое заседание Учредительного собрания. Первой важной задачей Национального собрания стало принятие новой конституции. Для подготовки проекта были избраны 30 членов комитета по разработке конституции, а также дополнительно назначены 10 специалистов для оказания практической помощи. С 3 июня велись оживленные дебаты по вопросам основных принципов конституции, наименования государства, формы правления и порядка формирования Национального собрания. В результате бурных обсуждений был составлен проект Конституции. 23 июня проект был внесен на рассмотрение пленарного заседания Национального собрания, а 17 июля председатель Национального собрания Ли Сын-ман подписал и официально обнародовал его. Уже в своей преамбуле учредительная конституция подчеркивала, что Республика Корея унаследовала дух первомартовского движения, тем самым подтверждая национальную легитимность нового правительства. Вновь у нашего микрофона профессор О Джи Йон.
2: 제헌헌법의 전문을 보면은 임시정부라는 말은 안 나와요. 그러나 이제 3.1운동을 우리가
3: Если внимательно посмотреть на преамбулу учредительной конституции, то там временное правительство прямо не упоминается. Однако, поскольку подчеркивается, что Республика Корея унаследовала дух первомартовского движения, можно сказать, что идея временного правительства заложена в ее основе, хотя само упоминание временного правительства и отсутствует в тексте преамбулы. В ходе обсуждения эта преемственность подчеркивалась явно. Ли Сын-ман, который, будучи председателем Национального собрания,

0: сыграл ключевую роль в создании правительства, а затем стал первым президентом Республики Корея, заявлял, что он является преемником временного правительства, точнее, хансонского правительства. Он даже подчеркивал, что нынешняя Республика Корея ведет отсчет не с первого года своего существования, а с 30-го. Таким образом, идея преемственности с временным правительством в тот период воспринималась как нечто само собой разумеющееся.
1: 이런 이제 표현까지 썼거든요. 그만큼 임시정부에 대한 계승 의식이 분명했다라고 볼 수 있습니다.
2: Первая статья учредительной конституции провозглашала: Республика Корея является демократической республикой, и суверенитет принадлежит народу, а вся государственная власть исходит от народа, подчеркивая тем самым демократический характер государства. В Конституции также были закреплены фундаментальные права, такие как свобода личности, свобода передвижения и выбора места жительства, свобода вероисповедания и совести, а также свобода слова, печати, собраний и ассоциаций. Эти базовые права сохранились и в действующей Конституции. 15 августа 1948 года в соответствии с положениями Конституции в Республике Корея было официально создано законное правительство – Демократическая Республика с президентской формой правления. С момента ее провозглашения Конституция перетерпела 9 поправок. Третья поправка, принятая 15 июня 1960 года после Апрельской революции, стала первой конституционной реформой, достигнутой путем соглашения между правящей и оппозиционной сторонами. В результате этой реформы были значительно усилены гарантии основных прав, включая запрет предварительного лицензирования средств массовой информации. В 1987 году в результате Народного движения за демократизацию была принята 9-я поправка, предусматривавшая введение системы прямых президентских выборов и ограничение президентского срока одним 5-летним мандатом. Эта поправка оценивается как принятие новой конституции, ознаменовавшей окончательный разрыв с эпохой авторитаризма, продолжает профессор О Джи Йон.
1: 현행 헌법이 바로 9차 개헌의 산물인데 헌법 전문에 이제 과거에
0: действующая конституция является результатом 9-й поправки. В ее преамбулу впервые были включены новые положения. Во-первых, временное правительство прямо указано в качестве источника законной преемственности в Республике Корея. Во-вторых, туда было внесено упоминание о демократическом идеале 19 апреля, отражающее ценности апреля революции. Таким образом, закрепление преемственности временного правительства подчеркивает, что Республика Корея была основана не на коллаборационизме, а на борьбе за независимость. А включение идеалов 19 апреля ясно свидетельствует о том, что основополагающей ценностью государства является демократия, а самым значимым событием в истории борьбы за демократию признана именно Апрельская революция.
1: 으로 기억해야 되는 것은 4.19다라고 하는 것을 우리 헌법이 분명히 밝힌 것이다라고 볼 수 있겠습니다.
3: 주문 피청구인 대통령 윤석열을 파면한다.
2: В апреле этого года внимание общественности вновь привлек Конституционный суд Республики Корея, созданный в 1988 году в результате 9-й поправки к Конституции. Конституционный суд – это государственный орган, осуществляющий контроль за соответствием законов и решениям судов основному закону страны. Отличаясь от обычных судов, он осуществляет окончательную интерпретацию Конституции и разрешает споры, связанные с ее применением. Защищая основные права граждан от злоупотреблений государственной властью и способствуя урегулированию социальных конфликтов. Конституционный суд служит последним бастионом защиты Конституции и является институтом, призванным пробуждать и распространять конституционные ценности в обществе. Профессор О Джи Йон вновь делится своим мнением.
1: 제헌헌법에는 헌법위원회라고 하는 것이 명시가 돼요.
0: В учредительной конституции было предусмотрено создание комитета по конституционным вопросам, наделенного правом проверять соответствие закона в основному закону страны. Однако на практике этот орган почти не функционировал, и в последующие годы положение о комитете сохранялось в текстах конституции, но полноценно он так и не заработал. Лишь после апрельской революции 1960 года с внесением изменений в Конституцию в основном законе впервые появилось положение о Конституционном суде, как о самостоятельном органе. Тем не менее, незадолго до его фактического формирования 16 мая 1961 года в стране произошел военный переворот, вновь изменивший ход истории. Только после народного движения июня 1987 года и принятия 9-й поправки в сентябре 1988 года в истории страны впервые был официально учрежден Конституционный суд. Его создание стало знаковым событием, явно продемонстрировавшим, что в Республике Корея Конституция занимает высшее место среди всех государственных ценностей, что окончательное решение по ключевым вопросам должно приниматься на основе основного закона.
1: 중요한 가치가 헌법이라고 하는 것을 분명하게 드러낸 그런 사건이다라고 볼 수 있습니다.
2: Конституционный суд Республики Корея состоит из 9 судей. Он рассматривает вопросы о конституционности законов, а также дела об импичменте, роспуске политических партий, спорах о компетенции и жалобах на нарушение конституционных прав. Одним из таких примеров стало решение 2005 года о неконституционности системы Ходжу, традиционной патрилинейной системы семейной регистрации, при которой главой семьи мог быть только мужчина.
4: 헌법재판소가 호주제에 대해서 헌법 불합치 결정을 내림으로써 그동안의 법률적 논쟁의 종지부를
2: В 2005 году Конституционный суд признал систему Ходжу противоречащей Конституции, поставив тем самым точку в многолетних юридических спорах.
1: 호주제라고 하는 게 이제 오랫동안 한국에서는 법률로서
0: Суть этой системы заключалась в том, что на протяжении долгого времени в Корее право быть главой семьи принадлежало исключительно мужчинам. Это являлось типичной формой дискриминации женщин, что выглядело все более анахроничным на фоне развития общества и утверждения принципа гендерного равенства. Однако попытки реформировать устаревшую систему наталкивались на серьезное сопротивление тех, кто стремился сохранить прежний порядок. В такой ситуации именно Конституционный суд принял окончательное решение, признав систему неконституционной, что сделало ее отмену неизбежной. Таким образом, Конституционный суд четко определил направление развития общества, способствуя продвижению к более справедливому и равноправному устройству. Я считаю, что это одно из важнейших решений в истории Конституционного суда.
1: 그래서 우리가 좀 더 남녀 평등한 사회로 나아갈 수 있었다는 면에서 저는 가장 중요한 판결이 아닌가 싶습니다.
2: Ряд ключевых решений Конституционного суда Республики Корея, таких как признание неконституционности чрезвычайных указов президента времен Конституции Ющин, постановление о законности системы финансовых сделок под реальными именами, утверждение конституционности конфискации имущества коллаборационистов, а также рассмотрение дел об импичменте трех президентов оценивается как отражение духа своей эпохи. Профессор О Джи Ён продолжает свои комментарии.
0: В Республике Корея существует множество разных мнений и позиций, и в такие моменты окончательное решение должно приниматься не абсолютной властью, а исключительно на основе Конституции. Конституционный суд, вынося решение в соответствии с основным законом, помогает нам жить в государстве, где верховенствует право Конституции, и с этой точки зрения его значение трудно переоценить.
2: На каждом переломном этапе современной истории, преодолевая испытания и изменения, Конституция Республики Корея непрерывно развивалась и укреплялась. В ее тексте отражены борьба и самоотверженность народа за человеческое достоинство, демократию, свободу, равенство и права человека. Все, что составляет суть современной истории Кореи. Вы слушали 6-й выпуск еженедельной передачи «Республика Корея. 80 лет независимости». Ждем ваших отзывов о передаче. До встречи через неделю.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
2: Московское время 17 часов. Всемирная радиосеть приглашает на 2 часа современной инди-музыки.

0: Наш эфир продолжает обзор новостей в ООН и мире за понедельник, 4 мая.
1: Здравствуйте! Вы слушаете «Экспресс-новости ООН» в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. На фоне взаимных обвинений Ирана и США в несоблюдении режима перемирия в Ормузском проливе ООН вновь призвала экипажи гражданских судов проявлять максимальную осторожность. В понедельник Иран заявил, что нанес удар по военному кораблю США, а поздно вечером в воскресенье президент Дональд Трамп написал в соцсетях, что США помогут покинуть пролив судам, находящимся там на протяжении нескольких месяцев. Международные морские организации заявили, что эскортирование гражданских судов военными кораблями само по себе не может решить проблему, и призвали к деэскалации и заключению долгосрочного соглашения для обеспечения безопасного судоходства. Гуманитарное агентство ООН сообщает, что за последние три дня непрекращающиеся ракетные обстрелы и удары дронами со стороны России привели к жертвам среди мирного населения Украины и нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. В Днепропетровской области под удар попал автобус, в котором ехали дети, и по крайней мере два транспортных средства гуманитарных организаций. В ООН также поступили сообщения о том, что украинский дрон поразил многоэтажный жилой дом в Москве. Генеральный секретарь ООН осуждает нападение на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, независимо от того, где они происходят, и призывает к прекращению огня, заявил пресс-секретарь ООН. В ООН следят за сообщениями об ухудшении состояния здоровья находящейся в заключении иранской правозащитницы, лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади. Генеральный секретарь ООН призывает иранские власти обеспечить ей неотложную медицинскую помощь, заявил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик. На прошлой неделе Мохаммади была доставлена из тюрьмы в больницу с сердечным заболеванием, которое представляет серьезную угрозу для ее жизни. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что ее состояние усугубляется хроническими заболеваниями, вызванными многолетним содержанием под стражей. Вспышка хантавируса на борту круизного лайнера в Атлантическом океане привела к гибели трех человек. Один пациент находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения координирует эвакуацию и медицинское обследование пассажиров судна. На данный момент среди пассажиров подтвержден один случай заболевания, еще пять находятся в стадии проверки. В настоящее время риск для широкой общественности остается низким, и повода для введения ограничений на поездки нет, подчеркивают ВОЗ. Это были «Экспресс-новости ООН». Всего вам доброго!
0: На войне первой жертвой становится правда. Это крылатое выражение генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш вспомнил в связи со Всемирным днем свободы печати, который отмечается 3 мая. Он отметил, что часто первыми жертвами становятся журналисты, которые рискуют всем, чтобы донести эту правду до людей. Глава ООН добавил, что это происходит не только на войне, но и везде, где власти опасаются пристального внимания. Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал он. 85% преступлений, совершаемых против журналистов, остаются нерасследованными и безнаказанными, сообщил генсек. «Всякая свобода зависит от свободы печати». Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире, заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов, а около 330 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники СМИ взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал Тюрк. За пределами зон конфликтов журналистские расследования, разоблачающие коррупцию, преступления против окружающей среды или организованную преступность, сопряжены с серьезными рисками для сотрудников СМИ, а иногда и для их семей, как, например, в Мексике. Как бы выглядел мир без свободной прессы? Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчанием, мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар, мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал Тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. «Я призываю государства расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности», – подытожил верховный комиссар. Об этом в ООН рассказали в понедельник, 4 мая. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Спутник, предназначенный для измерения высоты поверхности океана, дал замечательный результат. Когда мощное землетрясение вблизи Камчатского полуострова России вызвало цунами, распространившееся по Тихому океану в конце июля. Ученые сообщают в журнале The Seismic Record, что спутник Surface Water Ocean Topography, SWOT, зафиксировал первую высокоточную космическую траекторию крупного цунами, вызванного землетрясением в зоне субдукции. Это новое изображение показало гораздо более сложную картину распространения волн, чем ожидалось, с энергией, распространяющейся и рассеивающейся по океану. Полученные данные могут помочь исследователям лучше понять, как движутся цунами и как они могут влиять на береговые линии. Анхель Руис Ангуло из Университета Исландии и его команда объединили спутниковые наблюдения с показаниями буев DART – Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, расположенных вдоль пути цунами. Вместе эти данные дали новое понимание землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 29 июля в Курили-Камчатской зоне субдукции. Это шестое по величине землетрясение, зарегистрированное в мире с 1900 года. «Я думаю о данных SWOT как о новых очках», — сказал Руис Ангула. «Раньше с помощью спутников DART мы могли видеть цунами только в определенных точках бескрайних просторов океана. Были и другие спутники, но они в лучшем случае видели лишь тонкую линию поперек цунами. Теперь с помощью SWOT мы можем получить полосу шириной до 120 километров и беспрецедентно высоким разрешением данных о поверхности моря», — добавил он. Спутник SWOT, запущенный в декабре 2022 года в рамках партнерства между НАСА и французским космическим агентством Centre National d'Études Spatiales, был создан для картирования поверхностных вод Земли в глобальном масштабе. Руис Ангула отметил, что он и его соавтор Шарли де Морес более двух лет изучали данные SWOT для анализа таких особенностей океана, как небольшие вихри. Ученые долгое время предполагали, что очень большие цунами ведут себя как недисперсионные волны. Поскольку их длина волны превышает глубину океана, ожидается, что они будут распространяться в основном в виде единой волны, а не распадаться на множество отдельных волн. Вместо этого спутниковые наблюдения показали наличие дисперсии, при которой энергия волны распространяется на несколько компонентов. Компьютерные модели, учитывающие этот тип поведения, более точно соответствовали реальным данным, чем традиционные модели. Главное значение этого наблюдения для разработчиков модели цунами заключается в том, что мы упускаем что-то важное в моделях, которые мы использовали ранее, добавил Руис Ангула. Эта дополнительная изменчивость может означать, что основная волна может модулироваться замыкающими волнами по мере приближения к побережью. Нам необходимо количественно оценить этот избыток дисперсионной энергии и определить, оказывает ли он влияние, которое ранее не учитывалось. Команда также сравнила свои результаты с более ранними прогнозами цунами, основанными на сейсмических измерениях и измерениях деформации земной поверхности. Эти более ранние прогнозы не полностью совпадали с тем, что фактически зафиксировали приборы ДАРТ. В частности, смоделированное время прибытия на двух пунктах мониторинга не совпадало. На одном оно наступало раньше, на другом позже, чем наблюдалось. Для устранения этого несоответствия исследователи использовали данные буев в методе, известном как инверсия, чтобы уточнить свое понимание источника землетрясения. Их обновленный анализ показывает, что разрыв распространился дальше, на юг, чем считалось ранее, и простирался примерно на 400 километров. Это значительно больше, чем 300 километров, оцененных в более ранних моделях. С момента землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,0 в Японии в 2011 году мы поняли, что данные о цунами содержат действительно ценную информацию для определения границ неглубокого смещения, сказал соавтор исследования Диего Мельгар. Он пояснил, что исследователи работают над тем, чтобы лучше интегрировать данные ДАРТ в эти анализы. В Курило-Камчатском регионе произошли одни из самых крупных цунами в истории. Землетрясение магнитудой 9,0 в 1952 году вызвало масштабное событие в масштабах всего Тихого океана, которое в конечном итоге привело к созданию международной системы предупреждения. Эта система сыграла роль в выдаче предупреждений во время цунами 2025 года. Исследователи говорят, что новые спутниковые наблюдения в конечном итоге могут улучшить прогнозирование в реальном времени. 300 миллионов лет назад Земля выглядела совсем не так, как сегодня. Континенты были объединены в единый материк, называемый Пангеей. Вокруг экватора господствовали обширные угольные болотистые леса. Уровень кислорода в атмосфере был намного выше, чем сейчас, и лесные пожары случались часто. Жизнь процветала во всех средах. Океаны были полны рыбы, на суше обитали амфибии, ранние рептилии, ползающие членистоногие и даже гигантские тараканы. Над всем этим в небе господствовали насекомые, некоторые из которых достигали невероятных размеров. Среди этих летающих насекомых были виды, похожие на паденок с размахом крыльев в 45 сантиметров и гигантские стрекозы, достигающие 70 сантиметров в длину. Эти массивные насекомые, часто называемые грифонами, были впервые идентифицированы по отпечаткам окаменелостей, сохранившимся в мелкозернистых осадочных породах в Канзасе почти столетие назад. В течение многих лет ученые считали, что эти огромные насекомые могли существовать только потому, что уровень кислорода в атмосфере был примерно на 45% выше, чем сегодня. Однако это давнее объяснение теперь подвергается сомнению в новых исследованиях. В 1980-х годах ученые разработали методы реконструкции состава древних атмосфер. Эти методы выявили период повышенного уровня кислорода около 300 миллионов лет назад. В исследовании 1995 года, опубликованном в журнале Nature, этот богатый кислородом период был связан с появлением гигантских насекомых. Исследователи предположили, что более крупным насекомым требовалось больше кислорода и что более высокая концентрация кислорода в атмосфере делала их размеры возможными. Эта идея основывалась на том, как дышат насекомые. Вместо легких насекомые используют трахеальную систему – сеть разветвленных воздушных трубок, которые проходят по всему телу и заканчиваются крошечными структурами, называемыми трахеолами. Кислород перемещается по этим трахеолам путем диффузии, двигаясь по градиентам концентрации, чтобы достичь летательных мышц. Поскольку диффузия становится менее эффективной на больших расстояниях, ученые предположили, что нынешний низкий уровень кислорода не позволит существовать насекомым таких огромных размеров. Другими словами, считалось, что гигантские летающие насекомые невозможны в современных атмосферных условиях. Новое исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature, предлагает иную точку зрения. Исследовательская группа под руководством Эдварда Снеллинга из Университета Притории использовала мощную электронную микроскопию для изучения взаимосвязи размера тела и количества трахеол в летательных мышцах насекомых. Исследователи обнаружили, что трахеолы занимают лишь около 1% или менее летательных мышц у большинства видов насекомых. Эта закономерность, по-видимому, сохраняется применительно к массивным грифонам, жившим 300 миллионов лет назад, включая тех, которые
2: достигали 60 сантиметров в длину и более. Эти результаты показывают, что летательные мышцы насекомых не ограничены уровнем кислорода в атмосфере. Поскольку трахеолы занимают так мало места, насекомые потенциально могут увеличить их количество без существенных структурных ограничений. Некоторые ученые утверждают, что кислород может ограничивать размер насекомых в других частях тела или на более ранних стадиях транспорта кислорода. Поэтому идея о том, что кислород ограничивает максимальный размер насекомых, не была полностью отвергнута. Однако новые данные ясно показывают, что диффузия кислорода внутри трахеолы летательных мышц не является лимитирующим фактором. Исследователям необходимо будет изучить другие объяснения того, почему насекомые когда-то достигали таких размеров. Возможные факторы включают в себя усиление хищничества со стороны позвоночных или физические ограничения, связанные с прочностью экзоскелета насекомых. На данный момент причина появления и исчезновения гигантских насекомых остается открытым и интригующим вопросом. Сегодня у нас было время, чтобы на волнах Всемирной радиосети поговорить немного о науке. Мир полон интересных событий. Позвольте себе их увидеть. Всемирная радиосеть и European Indie Music Network представляют композицию «Каркинома» под названием «Facades». Она прозвучит сегодня в выпуске программы «Формула Инди», который начнется в 21 час по всемирному времени.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ завершила проведение имитационных учений «Polaris-2» двухдневного мероприятия высокого уровня, основанного на сценарии распространения по всему миру вспышки новой вымышленной бактерии. В ходе учений, прошедших 22-23 апреля при участии 26 стран и территорий, 600 специалистов по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и более 25 партнеров проверили свою готовность к пандемиям и другим крупным чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, включая такие аспекты, как мобилизация чрезвычайного кадрового резерва, обмен информацией и координация действий между странами, партнерами и ВОЗ. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в прошлый понедельник, 27 мая. Опираясь на успешный опыт учений «Polaris-1», которые прошли в апреле 2025 года и в ходе которых отрабатывался сценарий распространения вымышленного вируса, участвующие в учениях страны задействовали свои чрезвычайные координационные механизмы и в условиях, приближенных к реальным, отработали свои действия по обмену информацией, обеспечению согласованности противоэпидемических мероприятий и мобилизации кадрового резерва. В ходе учений на практике были применены два ключевых документа ВОЗ. Основные принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и система национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. И опробовано применение инструментов с элементами искусственного интеллекта для планирования и организации кадровых ресурсов. Документ «Принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения» был опубликован в июне 2025 года и содержит рекомендации для стран по укреплению кадровых ресурсов здравоохранения для реагирования на чрезвычайные ситуации с опорой на принципы суверенитета, справедливости и солидарности. Он служит подспорьем для развития сотрудничества между странами посредством обмена информацией и расширения возможностей мобилизации персонала экстренного реагирования на региональном и глобальном уровнях. Руководство системы национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения было опубликовано в октябре 2025 года и содержит описание ключевых функций, координационных механизмов и действий, необходимых для эффективного реагирования на ЧС на местном, субнациональном и национальном уровнях. Имитационные учения также дали возможность отработать координацию оказания странам экспертно-технической поддержки и экстренной помощи с участием более 25 национальных, региональных и глобальных учреждений и организаций в области здравоохранения, включая Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного полумесяца, Организацию «Врачи без границ», Институт Роберта Коха, UK-MED, ЮНИСЕФ, а также сети по борьбе с чрезвычайными ситуациями, такие как Глобальная сеть по оповещению о вспышках болезней и принятию ответных мер, Инициатива ВОЗ по созданию чрезвычайных медицинских бригад, Сеть резервных партнеров и Международная ассоциация национальных институтов общественного здравоохранения. В учениях этого года приняли участие больше стран, а координация между ними улучшилась за счет создания новых сетей, в том числе недавно учрежденную сеть лидеров стран Африки и Восточного Средиземноморья по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Учения «Polaris-2» проводятся в рамках перспективной многолетней программы ВОЗ по организации имитационных учений «Horizon-X». Они дают возможность отрабатывать механизмы реагирования в условиях, приближенных к реальным, с тем, чтобы готовность стран не ограничивалась разовыми усилиями, а поддерживалась на постоянной основе как вклад в глобальную санитарно-эпидемиологическую безопасность.
28 апреля на Всемирном саммите по гепатиту ВОЗ представила новый доклад, в котором отмечается, что международные усилия по борьбе с вирусными гепатитами приносят ощутимые успехи, снижая количество случаев инфицирования и смерти. Однако данные инфекции остаются серьезной проблемой мирового здравоохранения. По последним данным, в 2024 году от вирусных гепатитов В и С, двух инфекций, на долю которых приходится 95% мировой смертности от гепатита, умерло 1 миллион 340 тысяч человек. При этом передача гепатита продолжается. Им ежедневно заражаются 4900 человек или 1 800 000 в год. В глобальном докладе о гепатите 2026 года описываются значительные успехи, достигнутые с 2015 года. Ежегодная мировая численность новых случаев заражения гепатитом В уменьшилась на 32%, а смертность, связанная с гепатитом С, на 12%. Распространенность гепатита В среди детей в возрасте до 5 лет также снизилась до 0,6%, а 85 стран достигли или превысили целевой показатель в 0,1%, установленный на 2030 год. Эти достижения отражают результаты планомерных и согласованных мер международного и национального уровня, принимаемых в соответствии с целями ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов, которые были утверждены государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 году. Вместе с тем, авторы доклада предупреждают, что нынешних темпов прогресса недостаточно для достижения всех целей по элиминации вирусного гепатита к 2030 году, подчеркивая настоятельную необходимость ускорения работы по профилактике, диагностике и лечению гепатита во всем мире. Самые различные страны мира доказывают, что элиминация гепатита не несбыточная мечта, а вполне реальная задача, которую можно решить при наличии твердой политической воли с опорой на стабильное внутреннее финансирование, заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебриесус. В то же время, как показано в докладе, улучшения достигаются медленно и неравномерно. Из-за стигматизации, слабости систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи многие люди по-прежнему не проходят диагностику и не получают лечение. У нас имеются все необходимые средства для элиминации гепатита как угрозы здоровью населения, но для достижения целей, намеченных на 2030 год, необходимо срочно расширить масштабы профилактики, диагностики и лечения, добавил гендиректор ВОЗ. Несмотря на эти проблемы, успехи таких стран, как Египет, Грузия, Руанда, и Соединенное Королевство свидетельствуют о реальной возможности элиминации гепатита как проблемы общественного здравоохранения при наличии постоянной приверженности поставленной цели и необходимых финансовых ресурсов. Для этого уже имеются высокоэффективные средства. Вакцина против гепатита В защищает более 95% привитых лиц как от острой, так и от хронической формы инфекции. Длительная противовирусная терапия при гепатите В помогает эффективно контролировать хроническую инфекцию и предотвращать развитие тяжелых заболеваний печени. И краткий курс терапии гепатита С продолжительностью от 8 до 12 недель позволяет излечивать более 95% носителей инфекции. Данные говорят о том, что прогресс возможен, но также высвечивают наши недоработки. Каждый пропущенный диагноз и нелеченный случай хронического вирусного гепатита может привести к предотвратимой смерти, заявила директор департамента ВОЗ по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту и инфекциям, передавая половым путем доктор Тереза Касаева. Страны должны ускорить работу по организации помощи лицам, живущим с гепатитом В и С, на базе учреждений первичного звена и охватить ею самые эпидемиологически неблагополучные группы населения, добавила она. В докладе определены приоритетные меры, позволяющие ускорить элиминацию гепатита как угрозы здоровью населения. К ним относятся расширение масштабов лечения хронической инфекции гепатита В, особенно в африканском регионе и регионе западной части Тихого океана ВОЗ, а также повышение доступности терапии при гепатите С в регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ. Авторы доклада призывают также усилить политическую приверженность поставленным целям, наращивать финансирование и расширять охват вакцинации против гепатита В при рождении и противовирусную профилактику для предотвращения передачи вируса гепатита В от матери ребенку, особенно в африканском регионе ВОЗ. Кроме того, в докладе подчеркивается необходимость повышать безопасность инъекций, выполняемых как в медицинских учреждениях, так и за их пределами, в том числе путем укрепления программ по снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков, говорится в пресс-релизе ВОЗ. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье.
Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем с передачами Международного радио Словакии. Всемирное время 16:30.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: В Ереване на саммите Европейского политического сообщества премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Обе стороны договорились о проведении совместных правительственных заседаний. Фицо считает, что переговоры между правительствами Словакии и Украины в рамках совместных заседаний – лучший формат для продолжения работы. Пока не ясно, состоится ли встреча правительств в Братиславе или Киеве. На встрече Фицо с Зеленским было также определено несколько новых тем. Например, дорожное сообщение между Словакией и Украиной. По словам премьер-министра, в связи с реализацией энергетической программы в рамках ЕС на сумму 100 миллионов евро потребуется заключить ряд новых соглашений. Обсуждались также вопросы гуманитарной помощи. Премьер Фицо на переговорах с Зеленским подчеркнул, что Словакия не будет поддерживать никакие военные займы для Украины и не будет бесплатно предоставлять Украине оружие. «Если кто-то хочет что-то купить, пусть покупает у нас», – заявил Фицо. Меры правительства, направленные на стимулирование роста экономики, должны будут увеличить инвестиции, создать новые рабочие места и стимулировать экономику, которая растет лишь умеренными темпами. По данным Министерства финансов, в этом году экономический рост составит всего 1% ВВП. Оппозиция обвиняет правительство в том, что оно не представило эти предложения общественности. Словацкая команда пожарных отправилась на помощь в Чешский национальный парк, где бушует крупный лесной пожар. Причиной возгорания стала длительная засуха. Огонь распространился в труднодоступной местности, что значительно осложняет его тушение. Экипажи наших военных вертолетов участвуют в тушении пожара с воздуха и оказывают поддержку службам спасения в борьбе с огнем, сообщили в Минобороны. Чехия официально запросила у Словацкой Республики отправку словацких пожарных для тушения пожара. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с президентом России Владимиром Путиным во время его предстоящего визита в Москву. Он посетит Россию в субботу 9 мая по случаю празднования Дня Победы над фашизмом. «Я возложу цветы к могиле неизвестного солдата, чтобы поблагодарить павших героев за освобождение Словакии от имени нашего народа. У меня запланирована короткая встреча с российским президентом Владимиром Путиным». Роберт Фицо сообщил, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Он считает, что война между Россия и Украина началась давно и имеет определенный исторический контекст. Национальный банк Словакии по случаю столетия со дня рождения Эвы Сирацкой, основательницы Лиги против рака, выпустил памятную серебряную монету. Эта коллекционная евромонета номиналом 10 евро является символом гуманности, помощи и надежды. На монете изображен желтый нарцисс – символ солидарности с онкологическими больными.
0: Тема дня.
2: Копенгаген. Глава Национального совета Словацкой Республики Рихард Раше принимает участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. В этом году программа конференции посвящена стратегическим вопросам будущего Европы. Участники встречи обсуждают вопросы безопасности и сохранения демократических принципов в период стремительных технологических изменений. На полях конференции также состоятся двусторонние встречи. Конференция в Копенгагене – это стратегическая платформа, причем Словакия должна принять активное участие в обсуждении будущего ЕС. «Мы ожидаем серьезную дискуссию, связанную с будущим Европы», – заявил Рихард Раши. Глава парламента рассматривает участие в проходящем саммите как возможность напрямую продвигать национально-государственные интересы Словакии в формировании будущего облика Европы. Он подчеркивает важность парламентской дипломатии в обстановке геополитической неопределенности. В настоящее время является крайне важным, чтобы национальные парламенты выступали гарантами доверия граждан, подчеркивает Раши. В рамках дискуссии, связанной с расширением ЕС, он представил позицию Словакии, которая рассматривает этот процесс как стратегическую инвестицию в дело мира и процветания европейского региона. Рихард Раше активно поддерживает, в частности, интеграционные амбиции стран-кандидатов Западных Балкан и Молдовы, заявляя о готовности поддержать реформаторские усилия партнеров. Председатель словацкого парламента Раши, что касается вопросов оптимизации процессов принятия решений в рамках ЕС, выступает за сохранение принципа единогласия в таких важных областях, как внешняя политика и налогообложение. По его словам, Словакия рассматривает право вето как необходимую гарантию равенства между государствами-членами ЕС. Право вето – это не привилегия, а гарантия баланса. Оно предотвращает ослабление голосов небольших государств при принятии основополагающих решений, подчеркивает Раши. В Копенгагене состоится встреча Рихарда Раши с председателем польского сейма Владимиром Чаржацким. Она будет посвящена подготовке официального визита высокого польского гостя в Словакию, запланированную на 18 мая.
3: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. В мире происходит много событий. Война на Украине, на Ближнем Востоке влияет на внутреннюю политику Словакии. Каковы настроения в обществе? Об этом мы будем говорить с известным Словакии политологом Григорием Мисежниковым. В начале мая мы вспоминаем выдающегося словацкого ученого-онколога Эву Сирацку. Она родилась 1 мая 1926 года. В этом году ей исполнилось бы 100 лет. В нашем архиве сохранилось последнее интервью с Эвой Сирацкой. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
0: Радио Словакия Интернешнл.
3: Мы живем в очень неспокойном мире. События на Ближнем Востоке и на Украине оказывают влияние не только на систему безопасности, которую пересматривают все страны ЕС. От войн страдает экономика и тех стран, которые не втянуты в конфликт. Меняется внутриполитическая ситуация, обостряются политические споры, изменяются настроения в обществе. Обо всем этом мы будем говорить с известным политологом Григорием Мисежниковым, директором Института по общественным вопросам. Так что сейчас происходит?
4: Ну, все это, конечно, Словакия переживает с большими проблемами, реальными проблемами, которые оказывают влияние на жизнь людей, состояние общества, состояние отдельных секторов. И, ну, так как мне приходится заниматься все-таки политическим анализом, то я слежу за тем, каким образом это отражается на политическом развитии, на настроении населения, взглядах, позициях и как это отражается на развитии политической сцены. И здесь, конечно, совершенно очевидно, что в результате вот этого наложения разных кризисных явлений на себя в течение довольно короткого промежутка времени, словацкая политическая жизнь стала отличаться сниженной мерой стабильности. Происходят изменения довольно серьезные. В результате политики противоборствующих политических сил начинаются изменения, которые могут привести к... То есть изменения там какие-то на уровне законодательства, изменения на уровне персональных вопросов. И все это, как мне представляется, в последние несколько месяцев ведет к тому, что начинается демонтаж таких основополагающих принципов режима либеральной демократии. Пока, понятно, это еще не завершенный процесс, и этот вопрос, конечно, дискуссионный, потому что вот эти тенденции на демонтаж, они проявляются в политике нынешнего правительства, в то время как оппозиция, понятное дело, против этого выступает, протестует. Но совершенно очевидно, что вот эти кризисные явления, они, по сути дела, дали определенную поддержку тем политическим силам, которые по разным причинам у них проблема с режимом либеральной демократии. И вот мы сейчас в настоящее время являемся свидетелями вот такого процесса. Он, вообще-то, не уникальный. В других странах есть такие тенденции. В соседнем государстве, в Венгрии, этот процесс в такой более замедленной форме наблюдается уже, ну, как минимум десятилетия. В Словакии вот эта политическая сила, которая пришла к власти, считает, что эти изменения нужно провести как можно быстрее для того, чтобы ей удалось, ну, по сути дела, законсервировать свои политические позиции и не уступить после следующих выборов эти позиции никому другому. Но реальные конфликты политические, которые как бы переливаются с политической области в область гражданской, политическую, то есть отношения между отдельными гражданами, отношения между социальными группами, часто даже это переходит в какие-то семейные проблемы, семейные споры на политической основе. Эти конфликты очевидны. В этом отношении Словакия сейчас стоит на таком перепутье. Пока у нас все еще существует либерально-демократический режим, основные какие-то элементы есть, но есть попытки их ослабить, а частично даже их устранить. Но мы видим определенные тенденции. Вообще, тогда, когда мы вступали в Евросоюз, понятное дело, оптимизма было больше. Мы тогда избавились от авторитарного правительства. Словакия подключилась к процессу евроинтеграции, процессу расширения НАТО, в то время как Польша, Чехия и Венгрия уже были в НАТО. Вот. Ну, ожидаемо то, что, в общем, Вышеградская вот эта четверка, то есть вот этот формат сотрудничества четырех центральноевропейских государств, он находит значительную поддержку населения. Это факт, это, в принципе, могут там какие-то отдельные данные меняться, но само членство в этом региональном формате сотрудничества население поддерживает. Потом довольно неплохое восприятие вышеградских соседей. Причем в Чехии и Словакии, понятное дело, там симметрия, там чехи считают словаков самыми близкими, а словаки – чехов. Но и поляки тоже относятся и к чехам и к словакам хорошо, между Словакией и Венгрией в силу исторических причин, конечно, отношения несколько иные, но тем не менее и там превалирует положительное отношение. Но что касается Украины, украинцев, которые здесь находятся, на самом деле цифры, к сожалению, еще более такие проблематичные. Словацкое общество, я думаю, что все принимает себя как общество, недостаточно богатое, я бы сказал так, в котором еще не проявляются какие-то положительные эффекты или экономических реформ, или членства Евросоюза. На самом деле это, конечно, не так, потому что положительные эффекты абсолютно однозначны, но экономические реформы принесли положительные изменения, которые отразились в одинаковой мере в отношении всех групп населения. Так что есть здесь определенная объективная, конечно, реальность, что социально слабые там слои населения, они негативно относятся вообще к тому, что Словакия помогает кому-то, независимо от того, Украина и кто-то, и какое-то другое государство, или граждане других государств. Так что здесь определенная связь, конечно, есть. Но помимо этого, к сожалению, в Словакии сильны политические силы, которые свою поддержку находят именно с использованием вот этого социально-шовинистского такого направления. То есть, значит, прежде всего для наших граждан, а потом, если будут какие-то возможности, то, может быть, и для украинцев. На самом деле, эти люди просто недостаточно проинформированы, пока в основном та помощь, которая оказывается словацким государством, она подпитывается европейской поддержкой. Те, кто думают, что украинцы что-то отрывают от словаков, это на самом деле не соответствует действительности. Но, к сожалению, вообще отношение граждан Словакии к войне в Украине, оно подпало под влияние антиукраинских сил. В нашей стране есть такие партии, совершенно открыто выступающие, ну, по сути дела, в поддержку России в этом конфликте или призывающие к таким решениям, которые на самом деле будут означать победу России. Так что эти силы здесь есть, у них есть определенная поддержка, они работают с населением, они влияют на формирование общественного мнения.
3: Это был директор Института общественных вопросов Григорий Мисяжников.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В этом году, 1 мая, исполнилось бы 100 лет со дня рождения Евы Сирацкой, врача-онколога, видного ученого, чьи работы были признаны за рубежом. Она была одним из основателей Национальной лиги против рака. На протяжении более 25 лет ее несменным руководителем. Именно Ева Сирацка еще в 90-е годы заявила, что рак – это не приговор, и с ним можно бороться и победить эту страшную болезнь. Под ее руководством была создана сеть хосписов для онкобольных. Ева Сирацка занималась онкопсихологией, без которой пациенту и его ближайшим родственникам очень трудно пережить этот недуг. Ева Сирацка родилась в Угорском Градиште в Чехии в 1926 году, но с детства жила в Словакии. В 1951 году окончила медицинский факультет Университета Каменского в Братиславе.

0: кандидатскую диссертацию. В 1990 году Эва Сирацка и ее соратники основали Национальную лигу против рака, которая стала членом Европейской ассоциации лиг против рака. А Сирацку избрали членом Совета ассоциации по Центральной и Восточной Европе. Имя Эвы Сирацкой вошло в список лучших докторов из 55 стран мира. За свой труд Эва Сирацка получила высокое признание в своем отечестве и за рубежом. В 2006 году Сирацка была включена в престижный список ученых Всемирной медицинской организации. В нашем архиве сохранилось последнее интервью с Эвой Сирацкой. Оно было записано по случаю ее 90-летия. Она запомнилась нам жизнерадостной и очень деятельной, несмотря на свой почтенный возраст. Послушаем. Пани Сирацка, как вам удается долго оставаться молодой и жизнерадостной? В чем секрет вашей активной жизни?
1: Видите, то и так избожное желание каждого.
2: У каждого человека есть заветное желание – не стареть. Но с годами мы замечаем, по реакции окружающих, что старение – это необратимый процесс. Да и сам человек чувствует, что силы уже не те, что были в молодости. Приходится чаще отдыхать.
0: Пани Сирацка, вы уже более 55 лет живете вместе со своим мужем. В чем особенность вашего семейного долголетия?
2: Никто не верит, но мы с мужем никогда не ругаемся. И это правда. Он по профессии гинеколог-онколог. Его все знают как ученого. Но дома он даже гвоздь не сумеет забить. Это я, практичный тип человека. А он скорее размышляющий, созерцающий. Я всем говорю, в семье надо иметь собаку. Ей можно сделать замечание, поругать. Четвероногий друг слушает молча. Но зато муж спросит, с кем я разговариваю, а я ему в ответ, с нашей собакой. И это создает хорошую атмосферу. Оба посмеемся. В семье следует уважать друг друга, даже если вы видите недостатки своего партнера. Надо быть к нему толерантным. Именно это помогает идти рядом по жизни много лет. По вечерам мы с мужем садимся в саду под большое ореховое дерево, чтобы выпить стакан вина и постараться забыть обо всем, что нас волнует. Главное – о неприятностях прошедшего дня. И подумать о том, что жизнь прекрасна. Такие мгновения мы с мужем называем «минуты счастья».
0: С годами человека одолевают болезни, слабость, апатия. Можно ли с этим как-то бороться?
2: Нет хуже того, когда человек в старости начинает терять интерес к жизни. Целыми днями сидит у телевизора, никуда не ходит. Я считаю, что активный образ жизни очень важен в преклонном возрасте, иначе придут болезни, тоска. Усталость возникает и от безделья, а это прямой путь к недугам. Другое дело, когда усталость приходит от перенапряжения, стрессов, что тоже плохо.
0: Какую форму активной жизни избрали вы, пани Сирацка?
2: Я люблю работать в саду. Не могу усидеть, когда вижу, сколько надо всего сделать. С детства родители нас вели к занятию спортом. Мы ходили с ними в походы. В молодости я играла в теннис, баскетбол, каталась на лыжах. Всю свою жизнь я в движении. Много хожу пешком, не пользуюсь лифтом, часто бываю на природе. Мне жаль семьи, которые проводят время, да еще с детьми, в супермаркетах или дома у телевизора и компьютера и едят много нездоровой пищи.
0: Пани Сирацка, известно, что вы не только пропагандируете здоровый образ жизни, вы объясняете людям его важность в профилактике раковых заболеваний. Будучи врачом-онкологом, вы активно занимаетесь общественной жизнью, которая также тесно связана с вашей профессиональной деятельностью. Я имею в виду основание Национальной лиги против рака.
2: Когда мы основали Лигу против рака и стали частью международных европейских организаций, то поняли, сколько еще надо решить важных вопросов, которым у нас не придавалось значения. Все эти годы мы старались догнать наших европейских партнеров. И вот спустя 20 лет нам удалось достичь многого. А главное – изменить отношение в нашем обществе к больным раком. Мы получили высокую оценку нашего труда со стороны партнеров. Сейчас они включают нас в новые стратегические

0: городские программы Европейской лиги по борьбе с раком. Раньше большое значение придавалось лечению онкологических заболеваний. Теперь же основной упор делается на профилактику рака. Партнеры к нам предъявляют большие требования, и мы должны удерживать темп этой работы, чтобы и Словацкая лига против рака была на уровне своих европейских партнеров.
1: Пани Сирацка, как вам удается сохранить оптимизм при вашей работе, когда вы видите столько страданий?
2: В
0: течение нашей практической работы в клинике нам пришлось пережить много летальных исходов. Мы видели, как в муках умирают пациенты. Нам было очень грустно, когда в последние минуты жизни пациента при нем были врачи или медсестры. А часто его родственники ожидали за дверями его кончины, потому что им было страшно видеть умирающего близкого человека. Далеко не всегда наша работа приносит радость. Мы встречаемся со многими явлениями, которые хотелось бы изменить, но, к сожалению, не всегда это возможно. Нам удалось в Словакии ввести традицию проведения Дня Нарцисса. И все средства, которые мы собираем во время благотворительной акции, идут на программы по лечению и профилактике рака. Нам жаль, когда принимаются законы, которые устанавливают некоторые ограничения в нашей работе или тормозят ее. Но мы оптимисты и верим, что когда-нибудь все может измениться к лучшему.
1: Какие качества характера должен иметь врач-онколог?
0: Тот, кто работает в онкологии, не может не быть оптимистом. Мы всегда верим в лучший результат. В нашем обществе преобладает стереотип, что рак – это смертельное заболевание, и говорить о нем долгое время было не принято. Я помню, что когда мы основали Лигу против рака, мы пригласили наших норвежских партнеров. Они провели курс лекций для специалистов и пациентов. Норвежские врачи говорили о смерти простыми словами, без того, чтобы вызвать страх у пациентов. Смерть присутствует в нашей жизни, и мы должны быть к ней готовы. Мы одно время приглашали на встречи людей одинаковой судьбы. Туда приходили и журналисты, и те удивлялись, что не ожидали увидеть пациентов, которые улыбались, шутили, говорили на разные темы жизни. Это результат работы нашего персонала, который настраивает пациентов на позитивный лад, ведущий к выздоровлению. В нашем онкологическом центре все услуги предоставляются бесплатно. Не только лечение, но и консультации с психологом, социальным работником. Все, что входит в систему психоонкологии. Это большой круг проблем, о которых надо открыто говорить, обсуждать и решать сообща. Врачи не могут выполнять эти функции, поэтому работа профессионального психолога очень нужна на отделениях онкологии. А кроме того, в онкологическом центре есть языковые курсы, художественные мастерские, реабилитационные залы. Здесь можно заниматься лечебной гимнастикой, йогой, танцами, то есть тем, что отвлечет больных от страшной болезни. Люди нам посылают письма благодарности после того, как пройдут курс лечения, что они могли даже во время болезни радоваться жизни, оценить каждый прожитый день без депрессии. «Я думаю, — говорит Ава Сирацка, — что в нашем обществе должно быть больше искренности, открытости по отношению друг к другу, желания прийти на помощь больным. Конечно, жизнь не всегда бывает к нам благосклонна, и трудно улыбаться, когда переживаешь трудности, но надо стараться это делать».
1: Что для вас является очень важным в деятельности Лиги против рака?
0: Например, мы ввели урок по профилактике онкологии в средних школах. Это очень важно. Такого предмета нет в европейских школах. Этот проект проходит уже несколько лет. Мы организуем воркшопы не только для учителей, но и для учащихся школ. Мы также основали женский клуб «Венера» для больных раком груди женщин. Я хорошо помню нашу первую встречу с этими женщинами. Постепенно такие клубы стали возникать и в других местах, не только в Братиславе. Мы пригласили в онкологический центр психологов, оборудовали комнаты для родителей, у которых дети больны раком, чтобы мамы могли быть рядом со своими детьми. Мы издаем брошюры для широкой общественности, чтобы люди знали, как защитить себя от возникновения рака, что к нему ведет, как часто надо проверяться. У многих слово «рак» вызывает страх. Люди боятся, что за этим словом стоит смерть. Почти в каждой семье есть человек, кто встретился с этой болезнью. Сегодня слово «рак» употребляется более свободно, чем раньше. Мы когда-то избегали его произносить, а говорили о злокачественной или доброкачественной опухоли. Эта болезнь сейчас одна из самых распространенных на планете. Это враг, против которого надо бороться. Ни у одного государства нет столько средств, чтобы всем больным раком оказать полное лечение. Поэтому без широкой общественности нам не обойтись. С помощью благотворительных сборов можно собрать средства для больных раком.
1: Пани Сирацка, вы верите в то, что когда-нибудь рак будет побежден?
2: Я мам еще один такой сын.
0: У меня есть одна мечта, чтобы все пациенты, которые прошли лечение против рака, имели возможность бесплатной реабилитации, психологической и физической, потому что не только болезни, но и лечение оставляет последствия, и их надо устранять. Курсы реабилитации разработаны во многих странах, и я хочу, чтобы это было и у нас, чтобы люди жили дольше. Представьте, что пациент после лечения едет в санатории, где предоставлена комплексная реабилитация, к тому же бесплатно. Тогда рак будет побежден. Но я должна жить еще 150 лет, чтобы исполнилась моя мечта.
1: Пока позволяло здоровье, Эва Сирацка была очень активна. Именно благодаря ей с 1994 года в Словакии ежегодно проводилась благотворительная акция «День нарциссов», средства от которой шли на меры по профилактике онкологических заболеваний. Благодаря усилиям Сирацкой Словакия включилась в европейскую программу «Европа против рака». Она основала специальный клуб «Венера» для поддержки женщин после операции рака груди. Мы с большой благодарностью вспоминаем профессора Эву Сирацку. В память ее звучит песня «Белый цветок».

Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть. Мы начинаем трехчасовую ретрансляцию нашего канала в направлении стран Восточной Европы на коротких волнах в диапазоне 31 метр на частоте 9820 кГц. Всемирное время 17 часов. Повторяем цикл передач.
1: Это программа «Фигура речи», и с вами я, Марк Скрипка.

Индия пахнет сандалом, розой, лотосом, перцем, старым немытым вокзалом, настежь распахнутым сердцем. Много лет назад носил я самые первые свои джинсы. Красиво штаны сидели на мне, и после каждой стирки также красиво терлись. И текли во время стирки голубые реки джинсовой краски. Это были времена СССР. Мысленная поездка на родину Кришны началась уже тогда, в моих небесно потертых штанах. Билеты на руках, маршрут составлен. Идут последние приготовления к этому долгому и незабываемому путешествию. За 2 недели до старта мне становится очень волнительно, даже страшно, потому что это далеко, это мой выход из зоны комфорта, это не один взлет и не одна посадка, а целых 7. И это не только на самолетах турецких и индийских авиалиний, это еще 2 индийских поезда, даже 3, 2 из которых почти через всю страну. Это большое, очень большое путешествие. Начитавшись в интернете о всяких индийских болячках, о том, кто какими лекарствами заполнял свои дорожные аптечки, я понял, если соберу все эти лекарства, они займут половину моего чемодана, если не весь. И что сделал я? Распечатал длинный список лекарств и индийский аналог напротив. И положил этот список в папку с остальными документами, сканами паспортов, адресами отелей, расписаниями поездов, страховкой и так далее. Так с дорожной аптечкой было покончено. Из России я вез только Найс, Фистал и несколько упаковок гигиенических салфеток для рук. Найс, кстати, именно индийский препарат. Скажу сразу, в моем путешествии аптечка совсем не понадобилась. Диареи у меня не было, голова не болела, травм никаких я не получал, кроме солнечного ожога. В Индии я купил мазь от этого ожога и купил гель. Накладывал на плечо и то, и другое. Что касается одежды, ее я взял тоже немного. Там 37 градусов тепла. Пара футболок и маек, шорты, джинсы, пара трусов и носок. 3 вида обуви, пляжная, для бега, сандалии. Из еды в чемодане только кофе, растворимый и молотый, потому что в Индии хорошего кофе нет. Пограничный контроль пройден. В небе я смотрю голливудского Джокера, пью виски. 3 часа неба, и самолет приземляется в Стамбуле. Автобус везет нас в центр города. Мы гуляем по стамбульскому Арбату и Истикляль. Заходим в джаз-клуб «Нардис», слушаем хороших музыкантов. И уже вечером мы улетаем из Турции в Индию. Это длинный перелет, около 6 часов. Прилетели мы в Дели ночью. Обменяли деньги на местные лиры прямо в аэропорту. Добрались до квартиры, перекусили, уснули. В Дели мы были 2 дня. На 3-й день мы отправились в Агру. Билеты на поезда в Индии покупают заранее. Поезда всегда опаздывают. На какую платформу приходит твой поезд, тоже неясно. Узнаешь об этом на вокзале почти под прибытие. До Агры 3 часа пути. Что меня впечатлило, отъезжая от Дели? Горы, мусора. Картина, конечно, ужасающая. Поезд меня тоже впечатлил. В нем есть вагоны с окнами без стекол. Любой поезд в Индии кажется не новым, как из прошлого, но крепким, надежным. В нашем маленьком купе было окно со стеклом и всего 2 места – верхнее и нижнее. В Агру наш поезд тронулся без всяких опозданий. Я смотрел в окно на виды и пил чай. Я уже проникся этим особым напитком на молоке с перцем и другими приправами – чай-массала. Этот напиток в Индии везде.

Через 3 часа шумным вокзалом нас встречала Агра. Также очень навязчивыми таксистами, бездомными и попрошайками. От каждого приходилось буквально обороняться, приставучие. Вокзал в Агре очень древний. Им как бы гордятся и чего-то там еще. Не буду лить воду, почитайте сами об этом историческом вокзале в городе Агра, Индия. Прямо на вокзале, стоя среди толпы местных и приезжих, мы сразу заказали машину. Еще на вокзале есть будка-офис, где тоже можно заказать машину. И это тоже дешевле, нежели просто ловить и договариваться. В этой будке вы получаете талон с номером вашей машины и отправляетесь эту машину искать. Она стоит где-то поблизости. Тут к вам цепляется сопровождающий, который готов быстро показать место локации вашего такси. Но вы не реагируете, вы ищете сами, иначе придется заплатить за этот показ. Все здесь и все здесь зарабатывают как могут, и это нормально. Агра живет за счет туризма. Она ничего не производит. Есть в городе улицы с трущобами и домами. Есть разного калибра отели. Неподалеку от короны дворцов стоят невероятно дорогие и красивые отели. Видел на улице парочку человек из обслуги одного такого отеля. Холеные и отутюженные до безобразия. В Индии лошади, коровы, свиньи ходят по улицам. Агра довольно грязная, конечно, не везде, в туристических зонах почище. Поселившись в нашем доме-отеле, вегетарианский, слопав ужин, мы уснули, потому что устали, потому что ехали на поезде. Домашний отель – это двухэтажный дом с забором и внутренним двором. В доме – гостиничные номера и зал-столовая, куда приходишь на завтрак, обед или ужин. Во внутреннем дворе много цветов, другой растительности. Есть места для отдыха, кресла, лежаки. С утра мы отправились пешком к короне дворцов – Тадж-Махалу. Навигация вроде как показала нам 1 километр. Почему бы не пройтись? Я вырядился в плетеные сандалии, шорты, рубаху. Саня оказался умнее, надел кроссовки под шорты и рубаху. Но откуда я знал, что наш путь до знаменитого дворца будет таким скользким и опасным? Очень узкие улочки Агры по краям разрезают траншеи. Туда стекается из каждого дома все, что только может течь. Эта вонючая субстанция ползет по городу, а ты скачешь в своих сандалях посредине. Иногда кашеобразные реки выходят из берегов, и ты уже не скачешь, нет, ты буквально летишь над землею. На середине нашего пути мое внимание привлекла черная свинья. Такая колоритная, такая увлеченная, что-то ела, нарывала рылом, сами понимаете где. Я вылупился на нее, потому что не видел такого окраса. А Саня в ближайшей лавке стал покупать сигареты и зажигалку. Лавки на улочках Агры часто-часто, они на первых этажах домов. Хозяева магазинчиков живут в этих же домах, на верхних этажах. Лавки разные по содержанию. Есть лавки-кафе, есть чисто парикмахерские, столярки, ремонт мопедов и так далее. Жильцы домов, дети, старики, все крутятся тут же, на улице. Кто-то стирает, кто-то готовит. Мы единственные дураки, кто пошли пешком до короны дворцов. Вот по этим узким, опасным улицам. Пока я пялился на свинью, а Саня прикуривал, рюкзак мой чуть не обчистили дети. Сзади открыли молнию и уже запустили туда свои шоколадные руки. И рядом сидел на велосипеде ребенок постарше. Он смог бы быстро-быстро крутить педали, если бы получил от мелких воришек бумажник либо что-то еще из моего рюкзака. Жевательная резинка и леденцы их точно не интересовали. Вовремя я все это заметил, грабители мгновенно исчезли. Я закрыл молнию на большом кармане, мы пошли дальше, но ушки были уже на макушке, и рюкзак располагался теперь в районе моего живота.

Наконец-то мы добрались до касс знаменитого Тадж-Махала. Отстояли очередь, купили билеты, нашли место входа на территорию. Оно похоже на пограничную зону в аэропорту. Такой же шмон каждого посетителя. Рамка, лента, сумки, рюкзаки, мониторы. И полиция всем этим занимается. В итоге я чуть не остался без жвачки и конфет. Пока полицейский отвлекся, я осмелев включил скорость и скрылся в толпе. Ни еды, ни воды, ни сигарет, ни зажигалок на территорию этого ансамбля проносить нельзя. Строго. Вот такая корона дворцов. Каковы мои впечатления? Смотреть на Тадж-Махал лучше издалека. Ровно так ощущается это величие, масштаб, мощь. Внутри ничего необычного. Все камень и резьба. В центре усыпальница. Проходишь по квадрату и выходишь на смотровую площадку. Вот и вся корона дворцов. Сад у дворца очень красивый. С редкими деревьями со всего мира. Это так. Водоемы и фонтаны уступают Петродворцу. Это все об Агре.

Варанаси. Город, в котором мечтает умереть каждый индус. Сюда мы приехали на поезде. Ехали больше суток. На рикше с вокзала мы добрались до самых узких улочек и дальше тащили чемоданы по брусчатке прямо до отеля, а отель мы выбрали у берега небесной реки. Ганга, река, священное место паломничества для каждого индуиста. Варанаси, сердце Индии, главная артерия страны, река. В этом старинном городе несколько километров береговой линии вымощены кхатами, ступенями, уходящими под воду. По преданию, эти ступени строили сами боги, указывая людям лучший путь к очищению, исцелению и вечности. На этих ступенях люди совершают омовение, спускают на воду специальные лампадки со свечами, прося у божеств помощи, отсюда же отправляются в вечность. Согласно индуистским канонам, лучшим способом погребения является сожжение тела с последующим развеянием праха. Сожжение должно производиться исключительно на натуральных дровах. Самое дорогое из дров – сандал. Индуисты верят, что воды реки очищают не только тело, но главное – душу человека. Несмотря на то, что река на вид очень мутная, каждый индуист стремится хотя бы раз в год совершить омовение в ее водах. Религиозные мероприятия собирают у Ганга десятки миллионов человек. Согласно верованиям индуистов, Ганг – своеобразный мост, по которому умершие проходят на небеса, и на небо попадают только души тех, пепел которых брошен в его воды. На берегах реки постоянно проводятся кремации тел. Некоторые из них привозят с самых далеких уголков страны. На второй день у нас была экскурсия к одному из мест сожжения умерших. Никакого трупного запаха, скажу я вам, запаха дыма не было тоже. Мы чуть в стороне, молча постояли, посмотрели, снимать на камеру было нельзя. И пошли дальше, по вечерним узким улочкам города. Очень хорошо помню лавки с двух сторон, мартышек на крышах. Их там полно, и они там хозяйничают.

0: У одной из лавок я буквально остановился, как вкопанный, потому что был одурманен запахом благовоний и парфюма. Все помещение лавки занимали бутылки разных размеров. Самые большие – литров так по 20-30. Все бутылки из стекла. Многие бутылки очень старые, и пробки в них тоже немолодые. В каждой бутылке масла различных цветов и растений. Какое бы растение вы ни назвали, вам бы тут же предложили масло этого цветка или растения. Наверняка. В этой лавке я купил пузырьки масел розы, лотоса, пачули, сандала и написал стихи.
1: Ваниль, сандал, мускус, пачули, лью на запястье шлейф Индии моей. Еда, вода и градусы, и аэрбас на полосе в Стамбуле, и беззаботность дней. Я хочу просыпаться между двух рек, выходить на балкон, играть на твоих лодках, слышать мелодичных колокольчиков звон, носить саронги и не думать о зимних шмотках. Я хочу забыть этот московский снег, пить массала, купаться в теплых специях счастья и тобою подаренный оберег никогда не снимать с запястья. Когда берег небесной реки проснется, ветер приносит запах костра, восходит плавно в обруче солнце, хлеб, масло, омлет с утра, кофе индийский, напиток не очень, чай выбираю, поэтому знай, эти два оникса глаз среди ночи не обещай. Неудержимо стрелки летят у часов, смена режима и часовых поясов.

Завтраки в Варанаси были на открытом воздухе, на большом балконе отеля. На завтраках надо было быть очень внимательным, ничего из продуктов не выпускать из рук, потому что эти завтраки были под пристальным взглядом крупных мартышек. И тут мне сразу вспоминается один немец за соседним столом. Во время завтрака ему кто-то позвонил, и он положил свой тост с джемом обратно на тарелку и ответил на звонок. И все. Через минуту тоста и джема не было. И разговор немца тоже был прерван. Мартышка буквально испугала хозяина этого тоста с джемом. В Варанаси мы были на цветочном рынке и ночью уже на празднике Холи. А с утра катались на лодке по реке. И это самое красивое, что могло произойти со мною в Варанаси. Никаких омовений в реке я не делал, опустил только в Ганга руки. Этого мне было вполне достаточно. После Варанаси я уже года 4 не стригусь и не собираюсь. Я обязательно хочу вернуться в мою Индию. Из Варанаси мы полетели в Мумбай, Бомбей. Командиром корабля была дама. Прилетев в Бомбей, у нас была стыковка буквально 1 час. Персонал принял решение не отправлять нас через здание аэропорта, а доставить на автобусе к другому воздушному судну. И мы полетели в Гоа, на юг Гоа, на Палалем. В доме, где мы живем, ни одной мухи и комара. Москитных сеток на окнах нет. На улице тоже нет комаров. Но это не везде так. Я говорю про Палалем. Это юг Гоа. Здесь я встаю в 5:30. В 6 выбегаю к пляжу. После километра пробежки иду вдоль берега, собираю вновь прибывшие ракушки. Около 8 утра этих керамических красавиц уже не будет. Волны прилива снова унесут и спрячут их от людских глаз. На берегу встречаются такие экземпляры, что сразу можно на шею, если есть шнурок. В Индии вкусное манго, оно отличается от красноморского. Коровы, кстати, манго с рук не слизывают, равнодушны они к этому вкусному фрукту. В Индии фрукты не только в магазинах, но и на телегах. И когда эта телега появляется у вашего дома, ее хозяин извещает о своем появлении, кричит. В Индии очень вкусные продукты и относительно недорогие. И настоящие, а не пальмовые. В этой стране пальм. Скажем, вчера мы потратили на завтрак 175 рублей. На завтрак будет яичница, йогурт, дахи, хлеб с маслом и лимонад. Здесь мне нравятся крупы в гарнирах, курица, фрукты и овощи. Тут прекрасная молочная продукция и в сладостях всегда орехи. Рыба на витринах исключительно свежая, чаще вечером, лежит в лотке со льдом у ресторана. Цены на приготовление московские. Большой зажаренный в печи окунь 700 рублей, к нему в нагрузку салат и картофель. В магазинах Индии нет колбас, никаких, нет шампанского и вин, есть пиво и виски. В Индии очень много уличных собак, и все они не агрессивные, можно идти мимо и не бояться. Это такие городские короткошерстные лисы, одинаковые, будто от одной мамаши. Коровы тут ходят по улицам и даже заходят в рестораны, было и такое. И весь персонал этого общепита выстраивается и ждет, когда корова развернется и отправится обратно к пляжу. Священное животное, индийская корова, худая она и рогатая. Что еще вам рассказать про мою Индию? Дальше, пожалуй, стихами и музыкой одного известного композитора. Купить сборник «Рукава» вы можете на Невском 66, в лавке писателей, на Тверской 17, магазин «Фаланстер», в интернете, на сайте магазина «Поэзия» и издательства «Стеклограф».
под крылами моими обитель снегов Гималаи. Над твоей головой потолок, вентилятор и тень от окна. На столе полумесяц, не съеденный утром папайи, не открытая кем-то бутылка сухого вина. Семь взлетов для тебя и семь посадок. Я больше не боюсь летать. Цветочный запах твой на коже солевой осадок. И только остается ждать, когда вернусь к тебе однажды в марте. Крыла мои уже на старте. Ну и, конечно, самое короткое, друзья мои. Мы шли по Калу к Тадж-Махалу. Это была программа «Фигура речи». Провел ее Марк Скрипка. Всем желаю Индии. В программе прозвучала музыка композитора Игоря Дункула. До новых встреч!

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. «Он безумен, как заяц, бедный парень. Его нужно заковать в цепи, скажете вы. Я не сомневаюсь и с вами солидарен. Но кто же не безумен, скажите вы? Ведь мир – это великая психиатрическая больница, и все люди там безумны. Сошли с ума от удовольствия или безрассудства, или от страсти и боли стали бездумны». Элла Уиллер Уилкокс, американская поэтесса. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. В Москве 20 часов 30 минут.

0: Повторяем цикл передач.
1: Болт на волнах Всемирной радиосети. Программа Болт, где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту.

0: начнем. Райский сад Хемингуэя, Эдемский сад. Райский сад Эрнеста Хемингуэя – это не типичный роман Хемингуэя. Роман, над которым он работал с 1946 по 1961 год, увидел свет только в 1986 году, спустя долгое время после смерти автора. В результате получилась работа, которая была тщательно отредактирована и собрана по кусочкам, так что мы на самом деле никогда не узнаем всего масштаба видения художника для этой книги. Кажется, у меня навязчивая идея, здоровая или нездоровая, я не уверен. На незаконченных романах некоторые из моих любимых писателей, таких как «Неуловимый замок Кафки» или интригующий «Сандитон Остин». Справедливости ради следует также сказать, что я далеко не эксперт по Хемингуэю, поскольку прочитал лишь несколько его рассказов, а также романы «Прощай, оружие» и «Восходит солнце». И совсем недавно перечитал «Старики моря». Хотя есть много более традиционных произведений Хемингуэя, которые я мог бы выбрать в качестве следующего чтения. «Праздник, который всегда с тобой», меня привлек его незавершенный шедевр «Эдемский сад». Я называю его так, потому что, хотя и чувствую, что в нем есть что рассказать, я считаю, что это произведение значительно опередило свое время. На самом деле, я почти уверен, что при жизни Хемингуэя эта книга никогда не была бы опубликована. «Райский сад», как и большинство произведений Эрнеста Хемингуэя, имеет тенденцию разделять читать. Роман о двойственности, он прямолинеен, но сбивает с толку. Красив, но неудобен, прост и в то же время заставляет задуматься. «Райский сад», окутан иллюзиями и нюансами, вызывает у меня противоречивое восприятие, в отличие от «Праздника, который всегда с тобой», или «Острова в потоке», «Острова в океане». Хотя это радикальный отход от всего, что было раньше, это, пожалуй, самое близкое, что читатели могут получить, чтобы по-настоящему заглянуть в душу автора. «Райский сад», несмотря на название «Эдемский сад», лишен каких-либо прямых ссылок на Библию или Священное Писание. Конечно, большинство из нас знакомо с местом, через которого этот роман получил свое название. Иначе известный как рай, Эдем, он был утопией, построенной на незнании окружающего мира. Как только знаменитые первые мужчина и женщина, вошедшие в поговорку «Адам и Ева», вкусили о древо познания, их жизнь навсегда изменилась. Их понимание природы греха, или скорее того, как он воспринимался в более широком контексте, послужило их погибели. Наблюдая за путешествием трех главных героев романа «Эдемский сад», «Райский сад», постепенно начинаешь замечать параллели с библейской историей. «Райский сад» рассказывает историю нескольких месяцев из жизни молодой пары молодоженов, состоящей из Дэвида Борна, начинающего писателя, и его жены, дочери главы собственника трастового фонда. Действие романа происходит главным образом на французской ривьере, спокойные годы между двумя великими войнами. Дэвид и Кэтрин проводят свои дни в этой райской обстановке, едят, пьют вино, плавают и занимаются любовью. Париж погибал. Ели, пили, женились, веселились, а потом наступил потоп. «Праздник, который всегда с тобой». Во всех своих увлечениях эта пара проявляет чрезмерность. Теперь, когда они занимались любовью, они ели, пили и снова занимались любовью. Это был очень простой мир. И он никогда не был по-настоящему счастлив ни в каком другом. Это богатый, свободный мир, где, кажется, молодая пара может иметь все, что пожелает. Однако их совместная жизнь не такая уж блестящая, как может показаться на первый взгляд. Отношения между супругами накаляются. Например, из-за ревности Кэтрин к успехам своего мужа в писательстве и ко всем его газетным вырезкам. Как бы не ревновать к буквам и газетному шрифту, и газетным гранкам. Также есть разногласия по поводу самого текста, поскольку Кэтрин терпеть не может рассказы Дэвида об африканских сафари и приключениях с его отцом. Скорее, она хочет, чтобы он работал только над рассказом об их совместной жизни. Однако Кэтрин решает подстричься, чтобы больше походить на мужчину. «Видишь ли, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка. Но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, и что угодно, и что угодно, и что угодно. Поначалу выбор Кэтрин воспринимается ее мужем с юмором и игривостью. Гэрит на протяжении всего романа ведет себя крайне пассивно, отпуская остроумные колкости, чтобы скрыть свое беспокойство по поводу поведения жены. Кэтрин также вносит другие изменения, например, одевается больше по-мужски, когда выходит на улицу. Кроме того, за закрытыми дверями происходит действие, размывающей границы между полами. Кэтрин, которая иногда называет себя Питером, в их спальне обращается к Дэвиду как к девушке. Хотя Хемингуэй никогда не объясняет природу этого изменения в их сексуальной жизни, мы можем сделать некоторые предположения. Он закрыл глаза и почувствовал на себе ее длинную легкую тяжесть, ее груди прижались к нему, а губы к его губам. Он лежал и что-то почувствовал, а потом ее рука обняла его и стала опускаться все ниже. И он помогал ей своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал, а только чувствовал тяжесть и странность внутри. И она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто, не так ли? А теперь, прежде чем кто-нибудь подумает, что это что-то из 50 оттенков серого, пожалуйста, поймите, что нам никогда конкретно не рассказывают о том, какие именно половые акты происходят. Конкретный стиль изложения Хемингуэя переходит в более расплывчатую область. Преображение Кэтрин продолжается, она подстригает волосы еще короче, красит их в серебристый цвет и постоянно загорает, чтобы сделать их как можно темнее. Дэвид начинает называть свою жену «дьяволица», возможно, имея в виду ее новую роль змеи Астыда злых искушений. Той самой змеи, которая предложила яблоко, а Ева предложила его Адаму. И они согласились уйти из рая. Кульминацией такого поведения становится то, что Кэтрин знакомит их с другой женщиной по имени Марита. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и это опасные отношения ускоряют безумие Кэтрин. Дэвид разрывается между враждебностью и любовью к двум женщинам и в конце концов находит поддержку в лице Мариты, которая в их отношениях играет скорее роль жены.
1: Нестабильность Кэтрин также усугубляется отказом ее мужа продолжать писать рассказы об их совместной жизни на французской Ривьере.
0: Вместо этого Дэвид решает написать о своем детстве в Африке со своим отцом, охотником на крупную дичь. Дэвид Борн, несомненно, олицетворяет самого автора, охотником на крупную дичь и хищников. На самом деле, многие отрывки относятся к писательскому ремеслу, в которых Хемингуэй рассказывает о своей собственной жизни, о своем собственном процессе через своего главного героя. В некоторых из самых необычных сцен Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, например, во время охоты на слонов со своим отцом. Когда они идут по следу животного, Дэвид понимает, насколько это ужасно – охотиться на животных. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая, что Хемингуэй воображал себя охотником. Это еще более запутывает и усложняет образ Хемингуэя как писателя, охотника и брутального традиционного гетеросексуального мужчины. Кульминация истории душераздирающая. Дэвид натыкается на смертельно раненое животное. Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история. Возможно, главное в книге Хемингуэя не просто говорит нам, что Дэвид написал замечательную историю. Мы на самом деле получаем возможность почувствовать саму историю, а также трудные моменты, процесс, с помощью которого это было сделано. Через Дэвида Хемингуэй дает нам почувствовать, насколько на самом деле трудна писательская задача, а затем делится с нами плодами этого труда. Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно повторяет, что писательство – это самое важное. Для него это важнее любви и брака.
1: Это осознание позволяет кульминации деструктивного поведения Кэтрин поразить читателя в полную силу. У Эдемского сада есть несколько серьезных недостатков. Во-первых, в нем отсутствует четкая концовка. Заключительная глава больше похожа на запоздалую мысль, чем на естественное завершение событий. Хотя мне казалось, что счастливого исхода в этой ситуации не предвидится, мне бы очень хотелось, чтобы Дэвид раскрыл свою истинную сущность, а не прятался за маской юмора и пассивно-агрессивного поведения. Я бы хотел, чтобы Кэтрин нашла помощь в решении своих эмоциональных проблем и смогла осознать свою истинную сексуальность. Я также подумал, что третья главная героиня Марита была крайне недоразвита. Несмотря на свои недостатки, Эдемский сад – это богатая история, достойное прочтение на многих уровнях, как насыщенная эротикой, как важное произведение, затрагивающее проблемы андрогинов, трансгендеров, и как важный взгляд на самого Хемингуэя. Когда вы начинаете жить вне себя, это становится опасным. Вы читали эту книгу? Я хотел бы узнать ваши мысли. Дайте мне знать. И в целом, мне не нравятся рецензии, которые загружают контекст с самого начала. Переходите к книге. Верно, не так ли? Итак, вот небольшая рецензия на «Райский сад» Эрнеста Хемингуэя. Она более странная, чем большинство из того, что написал Хемингуэй. Книга «Райский сад» или «Эдемский сад» Эрнеста Хемингуэя. Поочередно приятная, неприятная, сбивающая с толку и прекрасная, чудесная и читабельная. Это очень-очень читабельно. Молодые люди или люди постарше, давайте без предубеждений, читая Хемингуэя, не стоит отодвигать «Райский сад» на второй план в пользу его более известных произведений. И всем, кто мог бы списать Хемингуэя со счетов, как легкомысленного мачо-браваду, стоит обратить внимание на некоторые странные гендерные игры, которые предлагает этот роман. Итак, это рекомендация. Хорошо? Теперь перейдем к этому контексту, который, на мой взгляд, здесь важен. Видите ли, «Эдемский сад» – один из тех незаконченных романов, которые публикуются посмертно, составленные редакторами, издателями и другими книголюбами, которые играют большую роль, чем нам хотелось бы признавать, и в готовых книгах, которые мы получаем от ныне живущих авторов. По разным причинам – культурным, историческим и так далее – мы, кажется, склоняемся к идее уникального художественного гения, который лепит красоту и истину из грубых платоновских форм, доступных только ему или ей. Бедная измученная душа. Реальность того, как наши книги попадают к нам, гораздо более запутана. И редакторы, издатели, даже кафедры литературоведения в университетах оказывают большое влияние на этот процесс, который мы склонны игнорировать в угоду очарованию уникального художественного гения. Это увлекательный процесс, но в то же время и тревожный. Проблемы с редакторами редактированием усложняет наши идеалы в буквальном смысле. Стабильной власти – это то, что задумал автор, спрашиваем мы. Черту новых критиков. Дэвид Фостер Оллес и Майкл Пич, Раймонд Карвер и Гордон Ли, Франц Кафка и Макс Брод, Мэри Шелли и Перси Шелли. Не говоря уже о Шекспире, Чосере, Беовульфе, Библии, Гомере и так далее и тому подобное. Но вы же здесь, чтобы услышать об Эдемском саду, не так ли, любезный радиослушатель? Моя вина. Я слишком много болтаю. На то и пол. Позвольте мне передать бразды правления таланту доктору, который в своей рецензии на книге, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс» в 1986 году, приводит следующий контекст. На голосом Алдогова в программе «Бал» Всемирной радиосети. После смерти Хемингуэя в 1961 году в его поместье издатели, сыновья Чарльза Скрибнера помогали ему выпускать произведения, которые по тем или иным причинам он не публиковал при жизни. Он отложил подвижный пир из-за беспокойства о чувствах людей, которые, возможно, еще живы. Но в отношении романа «Острова в потоке» «Острова в океане» у него, похоже, были опасения по поводу редакции. Еще более значимым в этой категории является «Райский сад», который Хемингуэй начал в 1946 1946 году, работал над которым перерывами в течение последних 15 лет своей жизни и оставил незаконченным. Это очень читабельная история, хотя, возможно, и не та книга, которую он себе представлял. В опубликованном виде она состоит из 30 коротких глав, объем которых составляет около 70 тысяч слов. Примечание.

0: признался, что в черновом варианте убрал подзаголовок, который, по его мнению, не был интегрирован в основную часть текста, но это сократило объем книги на 2/3. Так что да, имеющаяся у нас версия Эдемского сада сильно урезана, а также, вероятно, сильно аранжирована. Но это то, что делают редакторы, и это та книга, которая у нас есть, во всяком случае, на данный момент. Похоже, что год 25-летия публикации 50 десятилетие смерти Хемингуэя, Скрайбе следует поработать над выпуском неотредактированного научного издания. Было это или нет, мы не знаем, так что я расскажу об этом немного позже. «Райский сад» рассказывает историю нескольких месяцев жизни молодой пары молодоженов начинающего романиста Дэвида Борна и его жены Кэтрин, воспитательницы трастового фонда, путешествующих по Европе. Действие романа разворачивается главным образом на французской ревизии в период рассвета между двумя крупными войнами. Дэвид и Кэтрин проводят большую часть своих дней в этой райской обстановке, поедая изысканные блюда, занимаясь любовью, плавая, катаясь на велосипедах и рыбача. И выпивая. Много-много выпивки, много выпивки. Все это звучит довольно красиво. А как насчет вкуса? В это утро были поданы бриоши и варенье из красной малины. Яйца были сварены вкрутую. И на них было немного сливочного масла, которое растаяло, когда они их перемешивали, слегка посолили и посыпали молотым перцем в чашечка. Яйца были крупные, свежие. И у девушки они были приготовлены не так долго, как у молодого человека. Он легко это запомнил и остался доволен своим блюдом, которое нарезал ложкой и съел. Намазывая его сливочным маслом, чтобы оно было сочнее, ощущая свежесть раннего утра и привкус крупно смолотого перца и горячий кофе, и ароматную чашку с молоком, кофе Alright. На протяжении всего романа Хемингуэй использует метод, позволяющий обрисовать феноменальные контуры пьянящего мира. Приятно, черт возьми, путешествовать вместе с Дэвидом и Кэтрин, богатыми, свободными и красивыми. Однако их новую совместную жизнь трудно назвать счастливой. Смотрите, Кэтрин подстригается, ее волосы были подстрижены коротко, как у мальчика, они были подстрижены без каких-либо компромиссов. Густые, как всегда, волосы были зачесаны назад, но по бокам коротко подстрижены, и уши, которые росли близко к голове, были чистыми, а рыжевато-коричневая линия волос была коротко подстрижена и гладко зачесана назад. Она повернула голову, приподняла грудь и сказала: «Поцелуй меня, пожалуйста». «Вот видишь, — сказала она, — вот это сюрприз. Я девочка, но теперь я тоже мальчик и могу делать все, что угодно, что угодно, что угодно». «Все здесь, рядом со мной, — сказал он. — Чего ты хочешь, брат?» Игривый ответ Дэвида, назвал свою жену братом, отчасти скрывает его шок и страх, но также указывает на подспудное любопытство и гендерное непонимание. И действительно, новая стрижка Кэтрин позволяет ей делать все, что угодно, начиная с некоторых странных игр в постели в ту ночь. Он закрыл глаза и чувствовал, как ее длинное легкое тело прижимается к нему, как ее груди прижимаются к нему, а губы к его губам. Он лежал, что-то почувствовал, а потом ее рука обняла его и стала опускаться ниже, все ниже. И он помогал ее своими руками, а потом снова лег в темноте и ни о чем не думал. И только чувствовал тяжесть и странность внутри. И она сказала: «Теперь ты не можешь сказать, кто есть кто. Не так ли?» «Нет, ты меняешься, — сказала она. — О, ты меняешься. Вы, да, это так. И ты моя девушка, Кэтрин. Ты изменяешься. Станешь моей девушкой. Позволишь мне взять тебя с собой».
1: «Ты Кэтрин?»
0: «Нет, я Питер. Ты моя замечательная Кэтрин. Ты моя прекрасная, обожаемая Кэтрин. Ты была так добра, что изменилась. О, Кэтрин, спасибо тебе огромное. Пожалуйста, пойми. Пожалуйста, знай и понимай. Я собираюсь заниматься с тобой любовью вечно».
1: Дэвид, частично заменяющий Хемингуэя, превращается в девушку, которая чувствует что-то во время секса с Кэтрин.

Или с Питером. Обратите внимание, что это что-то не имеет четкого смысла, размыто. По мере того, как их игры с инвертированием полов продолжаются, к большому ужасу Дэвида. Обычно конкретный язык Хемингуэя превращается в расплывчатые формы без референта. У этого нет предыстории. Его обычно четкая дикция исчезает в этих сценах, потому что, подобно тому, как распадается брак Борнов каждый раз, когда Кэтрин усиливает гендерную инверсию. Дэвид дает ей прозвище «Дьявол», как будто она была одновременно Евой и змеем в их саду. Преображение Кэтрин продолжается, она еще больше стригет волосы назад и постоянно загорает, чтобы выглядеть как можно темнее. Она перекрашивает свои волосы в серебристый блонд и заставляет Дэвида постричься и покрасить волосы также. Странное поведение. Оттенки Скотта и Зельды кульминацией Эдемского сада становится то, что Кэтрин вводит в брак другую женщину, чем не райский сад для мужчины. Марита влюбляется и в Дэвида, и в Кэтрин, и ее лесбийский секс с Кэтрин только ускоряет выступление безумия последней. Дэвид изначально крайне неоднозначно относится к браку втроем, предположенному его женой. У него хватает стало здравого смысла понимать, что брак втроем в конечном счете не жизнеспособен. Кто-то выберет одного, другого, но одного, и что его жена сходит с ума. Он колеблется между враждебностью и любовью к двум женщинам, но в конце концов находит поддержку в лице Мариты, поскольку становится все более очевидным для всех троих, что Кэтрин подавлена и психически неуравновешена. Сбешена тем, что Дэвид перестал писать о приключениях пары во время медового месяца на французской Ривьере. Париж погибал. Кэтрин финансирует Дэвида, завидуя хорошим отзывам о его последнем романе. Она настаивает, чтобы он написал только их историю. Но Дэвид предпочел бы написать самую сложную историю, которую он знает. Историю своего детства в Восточной Африке с отцом, охотником на крупную дичь. В некоторых из самых необычных фрагментов Эдемского сада Дэвид запечатлевает себя в своем детстве, когда он вместе со своим отцом шел по джунглям со слоном, самцом. Это есть брутальность, традиционность и, естественно, канва мужчины. Мужчина-охотник, добытчик, и он главный. Дэвид заметил слона при лунном свете, и это побудило его отца и его приятеля, следопытов и оруженосца Джуму поохотиться на старого зверя. Выслеживая животное, Дэвид начинает понимать, насколько ужасна охота, насколько жестоко убивают животное ради забавы, и здесь проявляется нежность Дэвида. Эти отрывки вызывают некоторое недоумение, учитывая репутацию Хемингуэя как охотника и как брутала. Мы все помним его портрет и фотографию в жестком толстом вязаном свитере с толстой шеей свитера. Дэвид описывает раненого, умирающего слона. Они нашли его стоящим на якоре, в таком страдании и отчаянии, что он больше не мог двигаться. Он прорвался сквозь густой покров, под которым кормился, и пересек тропинку в открытом лесу, а Дэвид и его отец бежали по кровавому следу, который был густо забрызган кровью. Потом слон углубился в густой лес, и Дэвид увидел его впереди, стоящего серого и огромного у ствола дерева. Дэвид мог видеть только его корму, а потом его отец двинулся впереди него, и он последовал за ним. И они поравнялись со слоном, как будто тот был кораблем, а Дэвид увидел, как кровь сочится из его боков, истекает по бокам, а затем его отец поднял ружье и выстрелил. И слон повернул голову в ту же сторону, что и Дэвид. Огромные бивни двигались тяжело и медленно. И он смотрел на них, когда его отец выстрелил во второй раз. Слон, казалось, покачнулся, как срубленное дерево, и с грохотом рухнул на них, но он не был мертв. Он стоял на якоре, а теперь лежал со сломанным плечом.
Он не двигался, но его глаз был живым и смотрел на Дэвида. У него были очень длинные ресницы, и его глаз был самым живым существом, которое Дэвид когда-либо видел. Дэвиду удается написать эту трудную историю, и отрывки поражают своей достоверностью. История Дэвида – хорошая история, пожалуй, главная в книге. Хемингуэй не просто говорит нам, что Дэвид написал замечательную историю. Мы на самом деле получаем возможность почувствовать как саму историю, так и ее содержание. Изнурительный процесс, с помощью которого он был изготовлен, Хемингуэй и его заместитель Дэвид показывают нам, заставляют почувствовать, как на самом деле трудно писать, а затем делятся с нами плодами этого труда. А как еще сложно писать голос? Эти сцены поднимают ставки в Эдемском саду, показывая, насколько серьезен Дэвид, когда он неоднократно замечает, что писательство – это самое важное, что оно перевешивает любовь и превосходит его брак. Эти осознания еще больше осложняют кульминацию романа, но я постараюсь избежать дальнейших спойлеров. Читайте «Эдемский сад», «Райский сад» Хемингуэя. У «Эдемского сада» есть несколько очевидных недостатков. Марита в лучшем случае недостаточно развита для такого важного персонажа. А ее любовь к Дэвиду и Кэтрин остается неизученной и, по сути, почти не упоминается. Вскользь. Самая большая проблема с книгой – это ее заключение, которое кажется слишком простым. Слишком очевидным для такой странной, аморфной книги. Именно здесь присутствие редакторской руки кажется наиболее очевидным до такой степени, что я задаюсь вопросом, не была ли короткая глава, завершающая роман, составлена из нескольких кусочков отдельных предложений, абзацев по всей рукописи. Но «Райский сад», несмотря на некоторые недостатки, это книга, которую стоит прочитать. Роман усложняет не только репутацию Хемингуэя, но и наше представление о том, как Хемингуэй воспринимал себя самого. Рекомендую вам «Райский сад» Хемингуэя. Эрнест Хемингуэй – классический писатель, чьи книги помогли сформироваться целому поколению. Его точный стиль письма и полное приключение жизни сделали его литературой и культурной иконой. Список его произведений включает романы, короткие рассказы и научно-популярную литературу. Во время Первой мировой войны он был водителем машины скорой помощи на линии фронта в Италии. Он был ранен в результате минометного обстрела, но получил итальянскую серебряную медаль за отвагу, за то, что, несмотря на ранения, помогал итальянским солдатам спастись. События, пережитые им во время войны, оказали большое влияние на его художественную литературу. Да, он сам и есть литература. Он был одним из самых влиятельных писателей в американской литературе. Повторю, Эрнест Хемингуэй и его жизнь, и сам он и был литературой. Тогда было так принято. Впереди нас ждет праздник Эрнеста Хемингуэя, праздник, который всегда с тобой. Париж ждет. Au revoir. Salut.

0: Болт на волнах Всемирной радиосети. Программа Болт, где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту.
1: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
2: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Всемирное время 18 часов. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети, и мы продолжаем наши передачи.

0: «Калейдоскоп» Всемирной радиосети. Кое-что, о чем мы рассказывали на прошедшей неделе, а также о том, что еще хотели бы рассказать, в ближайшие полчаса в нашей программе.
1: Всем здравствуйте, у микрофона Вадим Алексеев. 15-й ежегодный Международный день джаза завершился грандиозным историческим концертом «Все звезды мира» в Чикаго, городе-хозяине Международного дня джаза 2026 года. Об этом на прошедшей неделе рассказали в ЮНЕСКО, при чьем непосредственном организационном руководстве и проходит этот Международный день 30 апреля. В этом долгожданном концерте в легендарном оперном театре «Лирика» Чикаго приняли участие более 40 всемирно известных артистов, в том числе Крис Боуэрс, Диди Бриджуотер, Тиль Брёнер, Терри Лин Каррингтон, Джеймс Картер, Эммет Коэн, Джейкоб Кольер, Бадди Гай, Курт Эллинг, Белла Флек, Херби Хэнкок, Кристиан Макбрайд, Маркус Миллер, Грегори Портер, Дайан Ривз и многие другие. Концерт «Все звезды мира» 2026 открылся ярким четырехчасным посвящением городу-хозяину Чикаго, каждое выступление которого отражало богатое музыкальное наследие города. Диди Бриджуотер и Грегори Портер задали тон, исполнив зажигательный дуэт «In the Crowd» в честь легенды чикагского джаза Рэмси Льюиса. За ними последовал уроженец Чикаго Херби Хэнкок, который переосмыслил свой кроссовер-хит «Watermelon Man», ограниченно смешав его грув 1960-х годов в стиле Blue Note с более поздней джаз-фанковой версией. Чикагское празднование продолжилось выступлением легенды блюза Бадди Гая, определяющей фигуры чикагской блюзовой традиции, вместе со своим протеже Кристоном Кингфишем Инграмом, которые мощно исполнили его получившую Грэмми песню «Damn Right, I've Got the Blues». Джейкоб Кольер завершил вступительную программу проникновенным посвящением Куинси Джонсу, чья карьера сформировалась в Чикаго, исполнив песни «She is out of my life» и «Soul Bossa Nova». Вечер продолжился волнующим исполнением песни «Seems I'm Never Tried of Loving You» в сопровождении хора при участии Лиз Райт, за которым последовал новаторский джазовый хип-хоп-фьюжн-сегмент «Funny Rabbit» под руководством Роберта Гласпер на фортепиано. С участием Берниса Бумбишопа Трэвиса II, Джастина Тайсона и диджея Джахи Санденса. Затем последовало блистательное исполнение «Antes de Ir» бразильянкой Биа Фрейерой, оправдывая свое название «Touch and Go», Белла Флек представила ловкое экспериментальное выступление, плавно перетекающее из блю-грасса, джаз-фьюжн и классических влияний. Дайан Ривз привнесла сияющую глубину в «In a Sentimental Mood», передав элегантность произведений Дюка Эллингтона, а Курт Эллинг представил проникновенную свинговую интерпретацию «Dat Dere» композиции Бобби Тиммонса, связанной с Артом Блейкли и Jazz Messengers. Вечер подошел к концу, и в центре внимания оказалась серия знаковых джазовых произведений. Гонсало Рубалькаба исполнил динамичную версию «Караван», за которой последовала «Summertime» Гершвина, представленная с отсылкой к преобразующей интерпретации Джона Колтрейна, который переосмыслил произведение как средство для интенсивной импровизации. Затем Маркус Миллер отдал дань уважения своему бывшему руководителю оркестра Майлзу Дэвису мощным исполнением «Ту-ту». Международный день джаза 2026 года завершился традиционным финалом «Imagine» – бессмертным гимном мира Джона Леннона, заставив публику встать в знак празднования единства через музыку. Международный день джаза отмечался в 196 странах и во всех 50 штатах США посредством выступлений, образовательных программ и инициатив. В городе Чикаго, принимавшем мероприятие, Международный день джаза проходил под председательством Квинтина Примо III, Майкла Решке и Эндрю Питцкера при значительной поддержке компаний Capri Capital, GCM Grosvenor, Groove at Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group и Tavani Foundation. Компания United, глобальный авиапартнер Международного дня джаза, представила авиаперевозки и дополнительную поддержку артистам и преподавателям. В 2011 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и и культуры ЮНЕСКО официально объявила 30 апреля Международным днем джаза, чтобы подчеркнуть роль джаза в объединении людей во всех уголках мира. Международным днем джаза руководит генеральный директор ЮНЕСКО, сегодня это Халед Аль-Анани, и легендарный джазовый пианист и композитор Херби Хэнкок, являющийся послом доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Институт джаза Херби Хэнкока является ведущей некоммерческой организацией, отвечающей за планирование, продвижение и проведение этого ежегодного мероприятия. Международный день джаза превратился в глобальное движение, ежегодно охватывающее более миллиарда человек, благодаря выступлениям, образовательным программам, инициативам по работе с общественностью, радио, телевидению, онлайн-трансляциям, а также электронным, печатным и социальным СМИ. Напомню, что об этом рассказали в ЮНЕСКО. Каждый понедельник в 3:50 UTC в нашем эфире звучит еженедельный обзор происходившего в ЮНЕСКО или при участии ЮНЕСКО. Полностью расписание всех выпусков на сайте wrn.world. Вы слушаете «Калейдоскоп Всемирной радиосети», а сейчас прозвучавший на прошлой неделе материал наших коллег из Братиславы о музыкальном фольклоре, традиционно связанном с празднованием весны 1 мая.
2: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
3: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995 году.
2: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед – все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века. Я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
3: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велька-Легота, откуда вы родом?
2: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Нова Баня, Златой Муравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Нова Баня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Ano, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет да аккордеон. Я мам, как бы, то классическое гудобное взделание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки. И с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов. И тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке. И к тому времени меня полностью захватило это искусство. И умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования, и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Светозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
1: Меня с розгласом, говоря с нами о минулости, спаяло о много вяз активит.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая вызва, которая пришла померно, как бы, спонтанно.
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжать. продолжить свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год. И мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе. Поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

Материал Международного радио Словакии. Новые сюжеты из Братиславы на волнах Всемирной радиосети ежедневно в 16:30 по всемирному времени. Подробное расписание смотрите на сайте wrn.world. Мы продолжаем калейдоскоп Всемирной радиосети сюжетом из наших архивов, который впервые вышел в эфир в мае 2012 года. Речь пойдет о робототехнике.

Будущее, в котором роботы начнут облегчать нашу жизнь, уже рядом. Это доказывают румынские молодые люди, интересующиеся робототехникой, которые участвуют в многочисленных конкурсах в области с разными изобретениями. Десятки студентов математического и информатического факультетов университета имени Бабеш-Бойой в Клуж-Напоке недавно представили в рамках робототехнической выставки разные модели умных роботов. Среди самых интересных и оригинальных изобретений числится робот, убирающий бытовой мусор, и робот, который моет окна. Организаторы конкурса под названием UBB Bots 2012 «День умных роботов» подчеркнули в первую очередь полезность их изобретений.

цели робота EcoSorter разыскивать бытовой мусор. Сразу как это происходит, он анализирует предмет по его контуру и определяет, если он из пластмассы или металла. В зависимости от материала, робот поднимает предметы и складывает их в подходящий контейнер. Он способен делать это действие до бесконечности. Один из членов команды, разрабатывающая этот робот, Овидию Пырву, надеется, что хотя бы несколько компаний общественного благоустройства заинтересуются этим изобретением. Это робот, который может перемещаться. Мы его спроектировали именно так, чтобы он мог перемещаться внутри определенного периметра. Но эту функцию можно расширить. Это воспитательный проект, и нам очень хотелось бы расширить его рамки, но мы требуем очень серьезное финансирование для лучших компонентов. Пока у нас нет этого финансирования. Было бы идеально, чтобы наш проект был сразу применен на практике компаниями общественного благоустройства, и мы хотели бы сотрудничать с как можно большим количеством компаний. Студенты объяснили нам, что их роботы являются прототипами, то есть первый вариант их начальных идей, который должен развиваться. Дело в том, что этот этап подразумевает существование партнерства между факультетами и компаниями, желающими инвестировать в такую идею и желающие оказать необходимую техническую и финансовую поддержку. 5 лет спустя, с начала организации этого конкурса, очень мало компаний реально заинтересовались прототипами, и ни одна из них не пошла до конца. Конечно, радует то, что в таких условиях студенты еще интересуются робототехникой и продолжают изобретать новые модели. У микрофона Овидю Пырву. Вначале я решил изучать этот предмет по выбору. Я почти ничего не знал об этом, но меня все равно все очень интересовало, и после построения этого робота, и после того, как я прочитал несколько статей на эту тему, я еще больше полюбил робототехнику. В данный момент я интересуюсь этим предметом, и мне хотелось бы продолжить свою деятельность и специализироваться в этом направлении. SkyWasher – робот, изобретенный для мойки окон, особенно высоких зданий. Робот способен мыть окна очень тонкими движениями и неудобно в узких и непостижимых помещениях. Его можно корректировать и настраивать для любых. Влад Кристия – один из членов команды, изобретевший этот робот. Мы создали маленького робота, который должен мыть окна. Его спроектировала команда из 4 студентов факультета математики и информатики. Он состоит из 2 частей. Он приближается к окнам на лету и стирает их. На данный момент он пока еще только стирает окна, а не моет их, но в будущем мы надеемся реализовать и функцию мойки окон. Мы решили создать такой робот, потому что высотные стеклянные здания, которые мы рассматривали, очень сложно мыть. Обычно такие окна моют промышленные альпинисты, часто ставя свою жизнь в опасность. Таким образом, нам пришла в голову мысль сделать все это автоматически без помощи людей.

0: Можно сказать, что уже сбывается пророчество ученых, согласно которому вскоре общество больше не будет нуждаться в человеческих операторах. Овидию Пырвулеску, однако, придерживается другого мнения.
1: С моей точки зрения, с этими идеями немного преувеличивается.
0: Насколько я знаю и из того, что я изучал до сих пор, мы способны изобретать умных роботов, но они не превосходят человеческий ум. Так что сейчас я считаю, что это невозможно, и что такая мысль смешная и детская. Может быть, в будущем она превратится в реальность, кто знает, но, честно говоря, я в этом сомневаюсь.

Робототехника – университетская специализация, которая сейчас очень в моде среди молодых людей, любителей компьютеров. Очень интересный молодой человек, например, Корнел Амарий, который в 17 лет уже получил международное признание за свои оригинальные изобретения. Он изобрел аппарат, обнаруживающий алкоголь в организме, робот для инвалидов и робот, который может найти пострадавших после землетрясения. Несмотря на свой гениальный ум, Корнел Амарий не интересуется только роботами и программированием, но и гитарой, плаванием, фотографированием, как все молодые люди такого возраста. Разница в том, что он иногда превращает свои хобби в рекордные достижения. Вы только послушайте его слова и представьте, какой темп его жизни. Я упомянул, что занимался 10 лет плаванием, 6 лет водным поло. Я занимался и картингом, и верховой ездой. Конечно, я иногда чувствую усталость. Дело в том, что я решил всегда заниматься тем, что мне нравится. Я очень активный человек, мне нравится все время чем-то заниматься. Я не люблю терять время зря.

0: В мае состоится в Бухаресте 10-й международный конкурс информатических проектов «Инфоматрикс». В нем ежегодно участвуют ученики и студенты технических университетов. Каждый приходит IT-программой, умными софтами и самыми интересными и необычными роботами. Цель этого конкурса – поощрение инициативы молодых людей в этих областях, стимулирование их воображения и ума в направлении изобретения технологических инноваций, которые могут помочь настоящему обществу продвигаться и измениться к лучшему.
1: Материал Интеррадио Румынии, впервые прозвучавший в нашем эфире 14 лет назад. Напомню, что каждую среду в 20 часов по всемирному времени мы предлагаем вашему вниманию сюжеты, прозвучавшие в эфире Всемирной радиосети в разные годы в прошлом. Полностью расписание на сайте wrn.world. Этот выпуск калейдоскопа подошел к концу. Слушайте Всемирную радиосеть, и вы узнаете много интересного. Счастливо! Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Дорогие слушатели, мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и экс, бывший твиттер. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 18 часов 30 минут. Всемирное координированное время. UTC. Наш эфир продолжает обзор новостей в ООН и мире за понедельник, 4 мая.
2: Здравствуйте! Вы слушаете «Экспресс-новости ООН» в студии в Нью-Йорке Людмила Благонравова. На фоне взаимных обвинений Ирана и США в несоблюдении режима перемирия в Ормузском проливе ООН вновь призвала экипажи гражданских судов проявлять максимальную осторожность. В понедельник Иран заявил, что нанес удар по военному кораблю США, а поздно вечером в воскресенье президент Дональд Трамп написал в соцсетях, что США помогут покинуть пролив судам, находящимся там на протяжении нескольких месяцев. Международные морской организации заявили, что эскортирование гражданских судов военными кораблями само по себе не может решить проблему, и призвали к деэскалации и заключению долгосрочного соглашения для обеспечения безопасного судоходства. Гуманитарное агентство ООН сообщает, что за последние три дня непрекращающиеся ракетные обстрелы и удары дронами со стороны России привели к жертвам среди мирного населения Украины и нанесли ущерб гражданской инфраструктуре. В Днепропетровской области под удар попал автобус, в котором ехали дети, и по крайней мере два транспортных средства гуманитарных организаций. В ООН также поступили сообщения о том, что украинский дрон поразил многоэтажный жилой дом в Москве. Генеральный секретарь ООН осуждает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, независимо от того, где они происходят, и призывает к прекращению огня, заявил пресс-секретарь ООН. В ООН следят за сообщениями об ухудшении состояния здоровья находящейся в заключении иранской правозащитницы, лауреата Нобелевской премии мира Наргиз Мохаммади. Генеральный секретарь ООН призывает иранские власти обеспечить ей неотложную медицинскую помощь, заявил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь ООН Стефан Дюжарик. На прошлой неделе Мохаммади была доставлена из тюрьмы в больницу с сердечным заболеванием, которое представляет серьезную угрозу для ее жизни. Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил, что ее состояние усугубляется хроническими заболеваниями, вызванными многолетним содержанием под стражей. Вспышка хантавируса на борту круизного лайнера в Атлантическом океане привела к гибели трех человек. Один пациент находится в отделении интенсивной терапии в больнице в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения координирует эвакуацию и медицинское обследование пассажиров судна. На данный момент среди пассажиров подтвержден один случай заболевания, еще пять находятся в стадии проверки. В настоящее время риск для широкой общественности остается низким, и повода для введения ограничений на поездки нет, подчеркивают ВОЗ. Это были «Экспресс-новости ООН». Всего вам доброго.
1: На войне первой жертвой становится правда. Это крылатое выражение генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш вспомнил в связи со Всемирным днем свободы печати, который отмечается 3 мая. Он отметил, что часто первыми жертвами становятся журналисты, которые рискуют всем, чтобы донести эту правду до людей. Глава ООН добавил, что это происходит не только на войне, но и везде, где власти опасаются пристального внимания. Сотрудники СМИ во всем мире подвергаются риску цензуры, слежки, судебного преследования и даже смерти. В последние годы резко возросло число журналистов, погибших в зонах боевых действий, зачастую в результате преднамеренных нападений, сказал он. 85% преступлений, совершаемых против журналистов, остаются нерасследованными и безнаказанными, сообщил генсек. «Всякая свобода зависит от свободы печати». Без нее нельзя говорить ни о правах человека, ни об устойчивом развитии, ни о мире, заявил глава ООН. Гутерреш призвал защищать права журналистов. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил, что в этом году в мире погибли 14 журналистов, а около 330 сотрудников СМИ находятся под стражей. Сотрудники СМИ взрываются в своих автомобилях, их похищают из офисов, заставляют молчать, сажая за решетку и увольняют с работы, заявил главный правозащитник ООН. Самую большую опасность для журналистов представляет освещение войны. В Газе с октября 2023 года погибли почти 300 журналистов. В 2026 году Ливан стал самой опасной страной для работников СМИ. В Судане я познакомился с журналистами, которые столкнулись с крайним насилием, жестокостью и даже голодом, и при этом все равно пытались выполнять свою работу, рассказал Тюрк. За пределами зон конфликтов журналистские расследования, разоблачающие коррупцию, преступления против окружающей среды или организованную преступность, сопряжены с серьезными рисками для сотрудников СМИ, а иногда и для их семей, как, например, в Мексике. Как бы выглядел мир без свободной прессы? Это был бы мир безразличия, где насилие встречают молчанием, мир манипуляций, где правда становится предметом торга и продается как товар, мир, в котором люди не смогли бы отличить факты от вымысла, сказал Тюрк. Он подчеркнул, что свободная пресса – это кислород открытого общества. Страны должны положить конец преследованию журналистов, снять все ограничения на их деятельность, предотвращать нападения на работников СМИ и защищать их от слежки. «Я призываю государства расследовать все нарушения и привлекать виновных к ответственности», – подытожил Верховный комиссар. Об этом в ООН рассказали в понедельник, 4 мая. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть немного времени, чтобы поговорить о науке. Спутник, предназначенный для измерения высоты поверхности океана, дал замечательный результат. Когда мощное землетрясение вблизи Камчатского полуострова России вызвало цунами, распространившееся по Тихому океану в конце июля. Ученые сообщают в журнале The Seismic Record, что спутник Surface Water Ocean Topography, SWOT, зафиксировал первую высокоточную космическую траекторию крупного цунами, вызванного землетрясением в зоне субдукции. Это новое изображение показало гораздо более сложную картину распространения волн, чем ожидалось, с энергией, распространяющейся и рассеивающейся по океану. Полученные данные могут помочь исследователям лучше понять, как движутся цунами и как они могут могут влиять на береговые линии. Ангель Руис Ангуло из Университета Исландии и его команда объединили спутниковые наблюдения с показаниями буев DART – Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis, расположенных вдоль пути цунами. Вместе эти данные дали новое понимание землетрясения магнитудой 8,8, произошедшего 29 июля в Курили-Камчатской зоне субдукции. Это шестое по величине землетрясение, зарегистрированное в мире с 1900 года. «Я думаю о данных сводках о новых очках», — сказал Руис Ангуло. «Раньше с помощью спутников DART мы могли видеть цунами только в определенных точках бескрайних просторов океана. Были и другие спутники, но они в лучшем случае видели лишь тонкую линию поперек цунами. Теперь с помощью свод мы можем получить полосу шириной до 120 километров и беспрецедентно высоким разрешением данных о поверхности моря», — добавил он. Спутник SWOT, запущенный в декабре 2022 года в рамках партнерства между НАСА и французским космическим агентством Centre National d'Études Spatiales, был создан для картирования поверхностных вод Земли в глобальном масштабе. Руис Ангуло отметил, что он и его соавтор Шарли де Морес более двух лет изучали данные SWOT для анализа таких особенностей океана, как небольшие вихри. Ученые долгое время предполагали, что очень большие цунами ведут себя как недисперсионные волны. Поскольку их длина волны превышает глубину океана, ожидается, что они будут распространяться в основном в виде единой волны, а не распадаться на множество отдельных волн. Вместо этого спутниковые наблюдения показали наличие дисперсии, при которой энергия волны распространяется на несколько компонентов. Компьютерные модели, учитывающие этот тип поведения, более точно соответствовали реальным данным, чем традиционные модели. Главное значение этого наблюдения для разработчиков модели цунами заключается в том, что мы упускаем что-то важное в моделях, которые мы использовали ранее, добавил Руис Ангуло. Эта дополнительная изменчивость может означать, что основная волна может модулироваться замыкающими волнами по мере приближения к побережью. Нам необходимо количественно оценить этот избыток дисперсионной энергии и определить, оказывает ли он влияние, которое ранее не учитывалось. Команда также сравнила свои результаты с более ранними прогнозами цунами, основанными на сейсмических измерениях и измерениях деформации земной поверхности. Эти более ранние прогнозы не полностью совпадали с тем, что фактически зафиксировали приборы DART. В частности, смоделированное время прибытия на двух пунктах мониторинга не совпадало. На одном оно наступало раньше, на другом позже, чем наблюдалось. Для устранения этого несоответствия исследователи использовали данные буев в методе, известном как инверсия, чтобы уточнить свое понимание источника землетрясения. Их обновленный анализ показывает, что разрыв распространился дальше на юг, чем считалось ранее, и простирался примерно на 400 километров. Это значительно больше, чем 300 километров, оцененных в более ранних моделях. С момента землетрясения Тохоку-Оки магнитудой 9,0 в Японии в 2011 году мы поняли, что данные о цунами содержат действительно ценную информацию для определения границ неглубокого смещения, сказал соавтор исследования Диего Мельгар. Он пояснил, что исследователи работают над тем, чтобы лучше интегрировать данные DART в эти анализы. В Курило-Камчатском регионе произошли одни из самых крупных цунами в истории. Землетрясение магнитудой 9,0 в 1952 году вызвало масштабное событие в масштабах всего Тихого океана, которое в конечном итоге привело к созданию международной системы предупреждения. Эта система сыграла роль в выдаче предупреждений во время цунами 2025 года. Исследователи говорят, что новые спутниковые наблюдения в конечном итоге могут улучшить прогнозирование в реальном времени. 300 миллионов лет назад Земля выглядела совсем не так, как сегодня. Континенты были объединены в единый материк, называемый Пангеей. Вокруг экватора господствовали обширные угольные болотистые леса. Уровень кислорода в атмосфере был намного выше, чем сейчас, и лесные пожары случались часто. Жизнь процветала во всех средах. Океаны были полны рыбы, на суше обитали амфибии, ранние рептилии, ползающие членистоногие и даже гигантские тараканы. Над всем этим в небе господствовали господствовали насекомые, некоторые из которых достигали невероятных размеров. Среди этих летающих насекомых были виды, похожие на поденок с размахом крыльев в 45 сантиметров и гигантские стрекозы, достигающие 70 сантиметров в длину. Эти массивные насекомые, часто называемые грифонами, были впервые идентифицированы по отпечаткам окаменелостей, сохранившимся в мелкозернистых осадочных породах в Канзасе почти столетия назад. В течение многих лет ученые считали, что эти огромные насекомые могли существовать только потому, что уровень кислорода в атмосфере был примерно на 45% выше, чем сегодня. Однако это давнее объяснение теперь подвергается сомнению в новых исследованиях. В 1980-х годах ученые разработали методы реконструкции состава древних атмосфер. Эти методы выявили период повышенного уровня кислорода около 300 миллионов лет назад. В исследовании 1995 года, опубликованном в журнале Nature, этот богатый кислородом период был связан с появлением гигантских насекомых. Исследователи предположили, что более крупным насекомым требовалось больше кислорода и что более высокая концентрация кислорода в атмосфере делала их размеры возможными. Эта идея основывалась на том, как дышат насекомые. Вместо легких насекомые используют трахеальную систему – сеть разветвленных воздушных трубок, которые проходят по всему телу и заканчиваются крошечными структурами, называемыми трахеолами. Кислород перемещается по этим трахеолам путем диффузии, двигаясь по градиентам концентрации, чтобы достичь летательных мышц. Поскольку диффузия становится менее эффективной на больших расстояниях, ученые предположили, что нынешний низкий уровень кислорода не позволит существовать насекомым таких огромных размеров. Другими словами, считалось, что гигантские летающие насекомые невозможны в современных атмосферных условиях. Новое исследование, опубликованное в последнем номере журнала Nature, предлагает иную точку зрения. Исследовательская группа под руководством Эдварда Снеллинга из Университета Притории использовала мощную электронную микроскопию для изучения взаимосвязи размера тела и количества трахеол в летательных мышцах насекомых. Исследователи обнаружили, что трахеолы занимают лишь около 1% или менее летательных мышц у большинства видов насекомых. Эта закономерность, по-видимому, сохраняется применительно к массивным грифонам, жившим 300 миллионов лет назад, включая тех, которые достигали 60 сантиметров в длину и более. Эти результаты показывают, что летательные мышцы насекомых не ограничены уровнем кислорода в атмосфере. Поскольку трахеолы занимают так мало места, насекомые потенциально могут увеличить их количество без существенных структурных ограничений. Некоторые ученые утверждают, что кислород может ограничивать размер насекомых в других частях тела или на более ранних стадиях транспорта кислорода. Поэтому идея о том, что кислород ограничивает максимальный размер насекомых, не была полностью отвергнуто. Однако новые данные ясно показывают, что диффузия кислорода внутри трахеола летательных мышц не является лимитирующим фактором. Исследователям необходимо будет изучить другие объяснения того, почему насекомые когда-то достигали таких размеров. Возможные факторы включают в себя усиление хищничества со стороны позвоночных или физические ограничения, связанные с прочностью экзоскелета насекомых. На данный момент причина появления и исчезновения гигантских насекомых остается открытым и интригующим вопросом.

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. А сейчас на волнах Всемирной радиосети есть время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ завершила проведение имитационных учений «Polaris-2» двухдневного мероприятия высокого уровня, основанного на сценарии распространения по всему миру вспышки новой вымышленной бактерии. В ходе учений, прошедших 22-23 апреля при участии 26 стран и территорий, 600 специалистов по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и более 20

пяти партнеров проверили свою готовность к пандемиям и другим крупным чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, включая такие аспекты, как мобилизация чрезвычайного кадрового резерва, обмен информацией и координация действий между странами, партнерами и ВОЗ. Об этом говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в прошлый понедельник, 27 мая. Опираясь на успешный опыт учений «Поларис-1», которые прошли в апреле 2025 года и в ходе которых отрабатывался сценарий распространения вымышленного вируса, участвующие в учениях страны задействовали свои чрезвычайные координационные механизмы и в условиях, приближенных к реальным, отработали свои действия по обмену информацией, обеспечению согласованности противоэпидемических мероприятий и мобилизации кадрового резерва. В ходе учений на практике были применены два ключевых документа ВОЗ. Основные принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и система национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. И опробовано применение инструментов с элементами искусственного интеллекта для планирования и организации кадровых ресурсов. Документ «Принципы работы глобального корпуса реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения» был опубликован в июне 2025 года и содержит рекомендации для стран по укреплению кадровых ресурсов здравоохранения для реагирования на чрезвычайные ситуации с опорой на принципы суверенитета, справедливости и солидарности. Он служит подспорьем для развития сотрудничества между странами посредством обмена информацией и расширения возможностей мобилизации персонала экстренного реагирования на региональном и глобальном уровнях. Руководство системы национальных мер по оповещению и реагированию при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения было опубликовано в октябре 2025 года и содержит описание ключевых функций, координационных механизмов и действий, необходимых для эффективного реагирования на ЧС на местном, субнациональном и национальном уровнях. Имитационные учения также дали возможность отработать координацию оказания странам экспертно-технической поддержки и экстренной помощи с участием более 25 национальных, региональных и глобальных учреждений и организаций в области здравоохранения, включая Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний, Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Организацию врачей без границ, Институт Роберта Коха, UKMED, ЮНИСЕФ, а также сети по борьбе с чрезвычайными ситуациями, такие как глобальная сеть по оповещению о вспышках болезней и принятию ответных мер, инициатива ВОЗ по созданию чрезвычайных медицинских бригад, сеть резервных партнеров и Международная ассоциация национальных институтов общественного здравоохранения. В учениях этого года приняли участие больше стран, а координация между ними улучшилась за счет создания новых сетей, в том числе недавно учрежденную сеть лидеров стран Африки и Восточного Средиземноморья по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения. Учения «Поларис-2» проводятся в рамках перспективной многолетней программы ВОЗ по организации имитационных учений Horizon X. Они дают возможность отрабатывать механизмы реагирования в условиях, приближенных к реальным, с тем, чтобы готовность стран не ограничивалась разовыми усилиями, а поддерживалась на постоянной основе как вклад в глобальную санитарно-эпидемиологическую безопасность. 28 апреля на Всемирном саммите по гепатиту ВОЗ представила новый доклад, в котором отмечается, что международные усилия по борьбе с вирусными гепатитами приносят ощутимые успехи, снижая количество случаев инфицирования и смерти. Однако данные инфекции остаются серьезной проблемой мирового здравоохранения. По последним данным, в 2024 году от вирусных гепатитов В и С, двух инфекций, на долю которых приходится 95% мировой смертности от гепатита, умерло 1 миллион 340 тысяч человек. При этом передача гепатита продолжается. Им ежедневно заражаются 4900 человек или 1 800 000 в год. В глобальном докладе о гепатите 2026 года описываются значительные успехи, достигнутые с 2015 года. Ежегодная мировая численность новых случаев заражения гепатитом В уменьшилась на 32%, а смертность, связанная с гепатитом С, на 12%. Распространенность гепатита В среди детей
детей в возрасте до 5 лет также снизилась до 0,6%, а 85 стран достигли или превысили целевой показатель в 0,1%, установленный на 2030 год. Эти достижения отражают результаты планомерных и согласованных мер международного и национального уровня, принимаемых в соответствии с целями ВОЗ по элиминации вирусных гепатитов, которые были утверждены государствами-членами на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2016 году. Вместе с тем авторы доклада предупреждают, что нынешних темпов прогресса недостаточно для достижения всех целей по элиминации вирусного гепатита к 2030 году, подчеркивая настоятельную необходимость ускорения работы по профилактике, диагностике и лечению гепатита во всем мире. Самые различные страны мира доказывают, что элиминация гепатита не несбыточная мечта, а вполне реальная задача, которую можно решить при наличии твердой политической воли с опорой на стабильное внутреннее финансирование, заявил генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебриесус. В то же время, как показано в докладе, улучшения достигаются медленно и неравномерно. Из-за стигматизации, слабости систем здравоохранения и неравного доступа к медицинской помощи многие люди по-прежнему не проходят диагностику и не получают лечение. У нас имеются все необходимые средства для элиминации гепатита как угрозы здоровья населения, но для достижения целей, намеченных на 2030 год, необходимо срочно расширить масштабы профилактики, диагностики и лечения, добавил гендиректор ВОЗ. Несмотря на эти проблемы, успехи таких стран, как Египет, Грузия, Руанда и Соединенное Королевство свидетельствуют о реальной возможности элиминации гепатита как проблемы общественного здравоохранения при наличии постоянной приверженности поставленной цели и необходимых финансовых ресурсов. Для этого уже имеются высокоэффективные средства. Вакцина против гепатита Б защищает более 95% привитых лиц как от острой, так и от хронической формы инфекции. Длительная противовирусная терапия при гепатите Б помогает эффективно контролировать хроническую инфекцию и предотвращать развитие тяжелых заболеваний печени. И краткий курс терапии гепатита С продолжительностью от 8 до 12 недель позволяет излечивать более 95% носителей инфекции. Данные говорят о том, что прогресс возможен, но также высвечивают наши недоработки. Каждый пропущенный диагноз и нелеченный случай хронического вирусного гепатита может привести к предотвратимой смерти, заявила директор департамента ВОЗ по ВИЧ, туберкулезу, гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем доктор Тереза Касаева. Страны должны ускорить работу по организации помощи лицам, живущим с гепатитом Б и С, на базе учреждений первичного звена и охватить ею самые эпидемиологически неблагополучные группы населения, добавила она. В докладе определены приоритетные меры, позволяющие ускорить элиминацию гепатита как угрозы здоровью населения. К ним относятся расширение масштабов лечения хронической инфекции гепатита Б, особенно в африканском регионе и регионе западной части Тихого океана ВОЗ, а также повышение доступности терапии при гепатите С в регионе Восточного Средиземноморья ВОЗ. Авторы доклада призывают также усилить политическую приверженность поставленным целям, наращивать финансирование и расширять охват вакцинации против гепатита Б при рождении и противовирусную профилактику для предотвращения передачи вируса гепатита Б от матери ребенку, особенно в африканском регионе ВОЗ. Кроме того, в докладе подчеркивается необходимость повышать безопасность инъекций, выполняемых как в медицинских учреждениях, так и за их пределами, в том числе путем укрепления программ по снижению вреда для потребителей инъекционных наркотиков, говорится в пресс-релизе ВОЗ. Сегодня у нас было время, чтобы поговорить об обществе и его здоровье. Вы слушаете Всемирную радиосеть. Московское время 22 часа.

0: В эфире специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь». 24 апреля на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялся интерактивный диалог по пакту «Во имя будущего» и инициативе ООН-80. Цель этого интерактивного диалога – предоставить государствам-членам платформу для обсуждения того, как обязательства пакта о будущем могут быть реализованы и поддержаны в рамках инициативы ООН-80. На встрече прозвучали мнения о том, как политические обязательства в рамках пакта о будущем могут способствовать институциональным реформам и как процессы, связанные с инициативой ООН-80, могут поддерживать эффективное осуществление и подотчетность. Слушайте синхрон первой части мероприятия, в рамках которой были представлены основные доклады по заданной теме.
1: Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы вновь оказались здесь после того, как мы провели огромное количество времени в начале недели в этом же зале, объявили открытым интерактивный диалог, посвященный пакту «Во имя будущего» и инициативе ООН-80. От обязательств к результатам сейчас делаю заявление в качестве председателя Генеральной Ассамблеи. Господин генеральный секретарь, ваше превосходительство, дорогие коллеги, благодарю вас за участие в этом интерактивном диалоге о пакте «Во имя будущего» и инициативе ООН-80 «От обязательств к результатам». Учитывая то, что произошло почти 2 года назад, учитывая то, что произошло за прошедшие 2 года, трудно вспомнить чувство удовлетворения 22 сентября 2024 года. С тех пор мир вновь перевернулся, но в тот момент было ощущение удовлетворения, единства здесь, в этом здании. К сожалению, я сам там не была, но многие из вас там присутствовали. И я слышала, что вы ощущали себя истощенными, но в то же время вы ликовали, потому что пакт «Во имя будущего» был принят. Но вы ликовали не потому, что еще один документ был принят, а потому, что он был принят консенсусом в тот момент, когда это казалось невозможным. И пакт — это не просто один из недавних текстов, принятых консенсусом. Это подтверждение консенсусом приверженности многосторонней системе. В пункте 6 пакт гласит, мы признаем, что многосторонную систему и ее учреждения, среди которых центральное положение занимают ООН и ее устав, необходимо укреплять, чтобы идти в ногу с меняющимся миром. И инициатива ООН-80 посвящена именно этому. Мы работали над ней весьма интенсивно. Прежде всего, генеральный секретарь работал весьма интенсивно с 22 сентября 2024 года. Инициатива ООН-80 реализуется потому, что мультилатерализм может быть достойным доверия, чутким, способным давать результатов ради людей, если он будет эволюционировать, если он будет реформирован. И система ООН должна быть готовой к будущему, должна быть эффективной, работоспособной, справедливой, представительной, инклюзивной, финансово стабильной. Сегодня мы не будем обсуждать эти взаимоподкрепляющие взаимосвязи. Мы задумаемся о том, каким образом наши усилия по требованию, например, работы ООН-80, то есть по бюджету, мандатам и структурам, состыковываются с чаяниями пакта. В более конкретном плане необходимо задуматься о том, что можно делать по-другому, либо в рамках 3 направлений работы ООН-80, либо в контексте повестки дня реформы ООН в целом, с тем, чтобы ускорить выполнение обязательств по пакту. Это знаковое мероприятие, мы должны говорить откровенно, не оставаться на поверхности, несмотря на обещания, которые даны в пакте и в ЦУР, на многих площадках, во многих документах, мы отстаем в достижении результатов. 4,6 миллиардов людей не имеют доступа к базовым медицинским услугам, 2,5 миллиарда женщин и девочек страдают от неравенства во всех областях, включая образование и трудоустройство, 720 миллионов человек голодали в 2024 году, 273 миллиона детей не имеют доступа к школам. Если мы говорим, что пакт — это наше обязательство, ЦУР — это наш целевой ориентир, а ООН-80 — механизм реализации обязательств, мы должны работать более оперативно, мы должны подступиться к сути процесса ООН-80. Необходимо также провести открытую дискуссию по поводу того, что срабатывает, а что не срабатывает, особенно когда речь идет о достижении конкретных результатов по пакту, что увязано, в частности, согласия с реформой ООН и ее спецучреждений. У нас будет брифинг вскоре по направлению работы 3, и я хочу сточиться на этом. Учитывая усилия в рамках направления работы 3, мы должны найти те участки, где требуется усовершенствование и которые необходимо синхронизировать. Конкретный пример. Вот, например, 273 миллиона детей не могут ходить в школы. Многие эти ситуации связаны с войнами, кризисами, конфликтами. Но мы, чтобы помочь детям, должны синхронизировать работу по образованию в разных учреждениях. Например, в рамках ООН-80 мы говорим о том, что если посмотреть на ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО, у обеих организаций есть мандат по образованию. Когда они начали выполнять свой мандат, было очевидно, что одна организация занималась прежде всего строительством школ, созданием площадок, где может идти учебный процесс даже в условиях кризиса, а другая организация прежде всего занималась проблематикой школьных программ. Но в какой-то момент эти два мандата начинают пересекаться, сливаться, и это один из примеров. Мы должны задуматься не только в рамках процесса ООН-80 в Нью-Йорке, но в исполсоветах, фондов, спецучреждений. Почему есть такое дублирование мандатов? Это просто пример. Теперь и ЮНИСЕФ, и ЮНЕСКО занимаются и строительством школ, и содержанием учебников. Как добиться большей комплементарности? Это лишь один из примеров. Можно привести довольно пространный список, и это касается всей системы ООН, и именно это мы обсуждаем в рамках направления работы 3. Но мы можем также сказать то же самое о финансировании развития, о многочисленных резолюциях, обязательствах, которые мы на себя взяли. В этом же президиуме вместе с вами мы обсуждали то, каким образом выполнять обязательства по финансированию развития. Севилья выдала 130 добровольных инициатив, включая платформу заемщиков, и мы добились результатов. Теперь посмотрим, как можно синхронизировать еще. Конечно, синхронизировать 130 добровольных инициатив – непростая задача. И каким образом за счет ООН-80 и за счет работы финансовых учреждений, будь то в Нью-Йорке или в случае международных финансовых учреждений в Вашингтоне, насколько их работа состыкована? Мы с небольшой группой постоянных представителей поговорили, и в рамках правил Четом Хауса вы все сказали, что наши постпредства в Нью-Йорке говорят одно, а в международных финансовых учреждениях говорят что-то другое. То есть речь идет не только о секретариате направления работы 3, нет, необходимо синхронизировать внутри ваших правительств, ваших министерств позицию для того, чтобы она звучала единообразно в разных структурах. У нас наложен правосудный процесс, я благодарю генерального секретаря за то, что он запустил эту инициативу ООН-80 в такое непростое время, и добрая весть заключается в том, что мы уже добились значительных результатов. Создана, в частности, независимая международная научная группа по искусственному интеллекту и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Это значительная часть пактового будущего. Мы должны не просто создавать новые рабочие группы, мы должны повышать эффективность нашей собственной работы. Коллеги, давайте продвигаться вперед в таком же позитивном духе пакта, с такой же самоотверженностью, с которой мы приступили к инициативе ООН-80. Давайте стремиться к консенсусу, если это возможно, но давайте не стесняться продвижения вперед, как большинству, когда есть возможности для осуществления, даже если нет консенсуса. Я благодарю секретариат, генерального секретаря, первого заместителя генерального секретаря за общение с нами, а сейчас слово имеет генеральный секретарь и его превосходительство Антонио Гутерреш, пожалуйста. Госпожа председатель Генеральной Ассамблеи, ваше превосходительство, уважаемые делегаты. Я признателен председателю Генеральной Ассамблеи за созыв сегодняшней дискуссии в контексте нескольких неофициальных заседаний, которые она организует по осуществлению пакта во имя будущего. И у нас проводятся ежемесячные брифинги по направлениям работы в рамках ООН-80. Сегодня мы сточились на этих двух инициативах, как они состыкованы и подкрепляют друг друга. По своей сути, оба документа посвящены восстановлению доверия за счет конкретных действий реальной реформы и результатов, которые люди могут видеть, ощущать и в которые они могут верить. Мы хорошо знаем доверие в опасном дефиците по всему миру. Мы наблюдаем острую фрагментацию и глубокую поляризацию. Конфликты приносят жуткие масштабы гибели людей и разрушений. Население страдает от недостатка ресурсов для развития и жизнестойкости. Усилия по сдерживанию изменения климата пробуксовывают, и имеет место безудержная гонка создания новых технологий без каких-либо гарантий безопасности. И пакт «Войн будущего» — это обязательство мира справиться с такими задачами. Инициатива ООН-80 посвящена тому, чтобы оснастить нас необходимым инструментарием для выполнения этих задач, для того, чтобы наша организация стала более слаженной, эффективной и в большей степени готовой реализовать то видение, которое изложено государствами-членами. И уже мы добиваемся значительного прогресса в выполнении обязательств по пакту. Прилагаются глобальные усилия по регулированию искусственного интеллекта, создана независимая международная научная группа по ИИ и запущен глобальный диалог по регулированию искусственного интеллекта. Пересматриваются меры измерения прогресса помимо ВП силами группы экспертов высокого уровня. Ведется работа по глобальному долговому кризису, усилению глобального налогового сотрудничества и создана платформа заемщиков, как это предусмотрено в сивильском обязательстве, устанавливаются систематические взаимосвязи с международными финансовыми учреждениями за счет проведения саммита каждые 2 года с тем, чтобы состыковать глобальное финансирование повестки дня 2020 года, для того, чтобы финансовая система стала более инклюзивной, чуткой и доступной для развивающихся стран. Пакт также призывает усовершенствовать наш подход к миру безопасности за счет новой повестки дня мира, включая обзор операции ООН в пользу мира, который вскоре будет опубликован. И это было движущей силой в моем прошлогоднем докладе о том, как глобальные военные расходы замедляют прогресс достижений ЦУР. Пакт «Войн будущего» также предусматривает дальнейшие шаги по вовлечению молодежи, включая ключевые принципы реального участия молодежи во всех процессах. Усиливаются наши возможности в области инноваций, данных, цифровизации с тем, чтобы подготовить ООН к будущему, и укрепляется координация работы в области прав человека, налаживается углубленное сотрудничество с местными органами власти, гражданским обществом, научными кругами и другими партнерами. Вся эта работа сопровождается формированием мощной системы транспарентности и подотчетности. У нас имеется профиль механизм для мониторинга прогресса, определения четких вех и обеспечения дисциплинированного выполнения обязательств. Пакт «Войн будущего» и ООН-80 — это взаимосвязанные составляющие единой стратегии обновления. Вкупе они предназначены того, чтобы обновить видение и механизмы социализма для того, чтобы ООН могла с авторитетом добиваться результатов для грядущих поколений. Я хочу отметить 5 ключевых точек соприкосновения. Первое. И пакт, и ООН-80 направлены на то, чтобы укрепить все 3 компонента мандата ООН и взаимосвязи между этими компонентами. Что касается мира и безопасности, оба документа подчеркивают необходимость превентивной деятельности и повышения жизнестойкости. Пакт коренится в идее о том, что международная система должна предсказывать риски, будь то в области изменения климата, конфликтов, неравенства или технологических прорывов. ООН-80 опирается на логику институциональной реформы и выходит за пределы фрагментированных подходов к превентивным подходам, которые более упорядочены. Что касается устойчивого развития, оба документа признают необходимость ускорить усилия в преддверии 2030 года. Пакт говорит о необходимости резкого ускорения достижения ЦУР. ООН-80 признает, что развитие требует не только самоотверженности и больших объемов финансирования, но и более упорядоченной системы развития ООН при более мощной поддержке на страновом уровне, большей региональной координации и расширенный доступ к экспертным ресурсам при меньшем дублировании функций. Оба документа направлены на формирование эффективной, принципиальной, устойчивой гуманитарной системы. Пакт определяет более амбициозное видение того, каким образом международное сообщество должно откликаться на страдания людей. ООН-80 направлен на то, чтобы гуманитарная система ООН стала более оперативной, экономной и подотчетной перед людьми. Новый гуманитарный пакт прописывает осязаемые способы, направлены на то, что предназначены для того, чтобы гуманитарная система стала более скоординированной, опиралась на данные, более эффективной, в том числе с точки зрения дат, и в большей степени была увязана с долгосрочной жизнестойкостью и восстановлением. В области прав человека оба документа говорят о том, что права человека находятся в центре превентивной деятельности, укрепления доверия и прочного мира. Пакт подтверждает, что права человека — это сквозной фундамент всей нашей работы и подчеркивает необходимость защищать гражданское общество, укреплять подотчетность и добиваться того, чтобы мобилизированные группы населения могли реально участвовать в принятии решений. ООН-80 развивает эту мысль с тем, чтобы права человека были интегрированы во всю работу ООН, в том числе в контексте работы новой группы по правам человека под руководством Верховного комиссара по правам человека. Вторая точка соприкосновения – то, что оба документа коренятся в нашей общей приверженности мультилатерализму, инклюзивному, ориентированному на будущее, который подотчетен перед грядущим поколением. Пакт явно привносит интересы грядущих поколений в принятие решений сегодня. Была принята декларация о будущих поколениях, и пакт признает, что нынешние структуры управления должны эволюционировать с учетом долгосрочных рисков. ООН-80 призывает организацию быть более подвижной, готовой к будущему и укреплять взаимосвязи с молодежью, гражданским обществом и другими странами. Третье. Оба документа нацелены на цифровизацию, данные и ответственные инновации. Пакт определяет регулирование цифровой сферы как многосторонний приоритет. Глобальный цифровой пакт, как приложение к пакту во имя будущего, признает, что цифровое сотрудничество имеет ключевое значение для будущего мультилатерализма. ООН-80 переводит эту политическую установку на язык организационных преобразований. Создана совместная платформа ускорения внедрения технологий, создается общая цифровая инфраструктура, а общий набор данных системы ООН позволяет публичные данные и статистику использовать всем структурам ООН. И все это опирается на нашу повестку дня ООН-2.0. Четвертое. Оба документа говорят о насущной необходимости повышения качества и объема финансирования. Пакт задержит обязательства по мобилизации больших объемов и государственных и частных ресурсов для устойчивого развития, включая реформирование международных финансовых учреждений, обеспечение адекватного уровня задолженности и устранение финансового дефицита. ООН-80 сточено на выстраивание организационной финансовой модели, которая необходима для того, чтобы сохранить высокий уровень амбиций в том, что касается основного финансирования, общих услуг и гармонизированной структуры поддержки. Пятая точка поставления – это то, что оба документа признают, что на страновом уровне бывают реальные результаты и выстраивается доверие. Пакт в конечном итоге – это обещание того, что мы народы в странах и общинах, а ООН-80 делает упор на необходимость более высокой координации присутствий и ресурсов ООН. Это означает, что контрарезиденты должны быть большими полномочиями, страновые группы должны действовать единым фронтом, а система должна сокращать дублирование усилий и транзакционные издержки. Ваше представительство, мультилатерализм должен не просто вдохновлять и давать обещания, он должен давать результаты, поскольку результаты подпитывают доверие. Доверие и веру в то, что многосторонние действия могут выработать решения в необходимых масштабах и на необходимой скорости. Вера в то, что государства должны работать сообща и работать ради общей цели. И вера в то, что совместно мы можем добиться реальных улучшений в жизни людей. Давайте укрепим это доверие к ООН, которая должна стать сильнее и обеспечить лучшее будущее для всех. Пакт «Твоим будущее» и ООН-80 – это инструменты общего видения, общей стратегии достижения этих целей. Эта стратегия опирается на устав ООН и уважение к равновесию между тремя компонентами работы ООН. Благодарю вас. Благодарю вас, уважаемый генеральный секретарь. Я благодарю также сопредседателей и сокоординаторов обеих рабочих групп, которые задали параметры пакта и обзора мандатов. Благодарю вас. У нас один сокоординатор, один сопредседатель из каждой рабочей группы находится здесь. Я хочу сначала предоставить слово сопредседателю специальной рабочей группы по обзору мандатов постоянному представителю Новой Зеландии Карен Швальгер. Благодарю вас за созыв этого интерактивного диалога. Для меня большая честь пообщаться с вами, генеральным старем и послом Нандей в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по мандатам, а также в качестве бывшего сопредседателя рабочей группы по модальностям саммита «Во имя будущего». Новая Зеландия гордится своим давним активным участием в работе ООН, и мы глубоко ценим эту организацию в качестве краеугольного камня международной стабильности, международного права и многосторонних начал. По прошествии 80 лет наша приверженность духу Сан-Франциско нисколько не уменьшилась. Новая Зеландия также понимает, что по мере того, как ожидания людей, которым мы служим, продолжают эволюционировать, мы, как ООН, также должны эволюционировать для того, чтобы откликнуться на эти ожидания. И совместно пактование будущего и инициатива ООН-80 дают возможность оживить мультилатерализм и сделать ООН соответствующей целям. Они дополняют друг друга, они подкрепляют друг друга, как сказал генеральный секретарь сегодня утром. Пакт – это политическая рамка ускорения действий, в том числе по достижению ЦУР, а также это отклик на новые формирующиеся проблемы. Инициатива ООН-80 – это возможность повысить оперативную эффективность и действенность в эпоху усложнения геополитики и скудных ресурсов. ООН гордится тем, что вместе с Ямайкой составила резолюцию 80-51 по обзору мандатов. Резолюция по мандатам и пакт ничего не значит, если мы не будем выполнять обязательства, которые там зафиксированы. Слишком долго мы поздравляли самих себя с тем, что составили текст. Но эти поздравления часто знаменовали собой конец наших коллективных усилий. Мы, как лидеры организации, должны, в том числе в качестве председателей комитетов, сокоординаторов процессов, председателей исполсоветов, организаторов групп друзей, соавторов инициатив, руководителей наших постпредс, мы во всех этих качествах должны изменить такую ситуацию, когда мы заседаем, а потом забываем. Мы должны перейти к практическим действиям. К сожалению, я хочу изложить 5 приоритетных направлений. Первое. Осуществление и подотчетность. Соответствующие механизмы осуществления подотчетности. Мы должны опираться на принятие решений на основе достоверных данных. Мы должны помнить о данных обязательствах. Второе. Партнерство. Мы должны укреплять наше партнерство, включая партнерство с гражданским обществом, для того, чтобы мультилатерализм ставил в главу угла человека. И об этом уже говорил генеральный секретарь. Третье. Сравнительные преимущества. Мы должны делегировать действия тем элементам системы ООН, ее подразделениям, которые находятся, с которыми сравнить преимущества на определенном участке. Четвертое. Трансформация. На фоне цифровизации с большим упором на результаты на местах мы должны учитывать интересы будущих поколений. И пятое. Может быть, самое главное, финансовая и политическая воля. Все элементы будут труднореализуемы без предсказуемого финансирования и политической воли и приверженности мультилатерализму.
2: И, наконец, пользуясь случаем, я хотела бы поздравить посла Волоса и братья Стэд в связи с назначением на пост представителя рабочей группы. Нам предстоит проделать важную работу в течение предстоящих месяцев. Мы должны содействовать реализации тех действий, которые были согласованы в рамках резолюции. Причем работу необходимо проводить, охватывая всю систему Организации Объединенных Наций. Выражаю также признательность генеральному секретарю, исполнительному офису и системе ООН. Призываю продолжать следить за тем, чтобы инициатива ООН-80 содействовала достижению конкретных результатов, которые предусматривают в пакте во имя будущего. Я благодарю уважаемую представительницу Новой Зеландии, а также сопредседателя рабочей группы от имени бывшего сопредседателя и нынешнего сопредседателя Брайана Волоса. Благодарю вас за ваши рекомендации, благодарю также за проделанную работу. А сейчас слово предоставляется постоянному представителю Намибии, его превосходительству Пенда Нана, от имени других сокураторов, чая посла Германии. Вы имеете слово. Я благодарю вас, госпожа председатель. Генеральный секретарь, ваше превосходительство, уважаемые коллеги. Имея честь присутствовать на этом заседании, которое посвящено столь важному диалогу, хотел бы выразить признательность председателю Генеральной Ассамблеи за созыв этого заседания в столь важный период, который переживает наша организация. Мы собрались тогда, когда международное сообщество переподтвердило через консенсусное принятие пакта во имя будущего и протоколов к нему приверженность общим обязательствам вдохнуть новую жизнь в многосторонние отношения с тем, чтобы пакт во имя будущего приносил отдачу для всех. Мы также встретились незамедлительно после принятия эпохальной резолюции по созданию мандата, реализации обзору в целях результативной и эффективной Организации Объединенных Наций. Это первый крупный результат реализации инициативы ООН-80. Это знаменует собой важный шаг, в рамках которого мы перешли от размышлений к конкретным действиям в русле данного процесса реформ. Являясь со-куратором данного процесса, Намибия воочию убедилась в том, что государства-члены действовали с чувством срочности, амбициозно. Пакт во имя будущего – это не заявление о намерениях. Это дорожная карта, которая стала предметом тщательных переговоров. Документ этот отражает те коллективные ожидания, которые мы связываем с многосторонней системой на данном перепутье, а также в будущем. Тем не менее, по мере продвижения вперед, один посыл остается четким. Обязательства сами по себе достаточными не являются. Подлинным мерилом успеха станет наша способность претворить данные обязательства в ощутимые и поддающиеся измерению результаты. Иными словами, задача, стоящая перед нами, заключается в том, чтобы добиться конкретных результатов на практике. И именно учитывая данный контекст, инициатива ООН-80 приобретает особую значимость. В пакте «Время будущего» подчеркивается, что именно мы ждем от многосторонней системы, а именно более эффективное предупреждение, ускоренный прогресс в деле устойчивого развития, равноправное финансирование и построение доверия. И ООН-80 должна также быть направлена на то, чтобы уяснить, какую позицию занимает Организация Объединенных Наций в том, что касается оправдания данных ожиданий. Для этого организация должна быть не только сильной с нормативной точки зрения. Организация должна отвечать своему назначению с точки зрения оперативной. Организация Объединенных Наций должна действовать более слаженно по всем направлениям своей работы. Она должна быть более гибкой в том, что касается структуры, мандаты, ресурсы, потенциала также должны быть приведены в соответствие друг с другом. Для Намибии и Германии данное соответствие не является абстракцией. Это то, что напрямую связано с национальными приоритетами, согласно тому, что было изложено в 6-м национальном плане развития Намибии. Обеспечение инклюзивного экономического роста, укрепление людского потенциала, а также повышение устойчивости перед лицом изменений климата и экономических потрясений, а также укрепление институтов для повышения их эффективности. Все это зависит от того, сможет ли система Организации Объединенных Наций действовать скоординированно, эффективно и ответственно на страновом уровне. Учитывая вышесказанное, позвольте высветить три соображения, которые, на наш взгляд, важны с точки зрения укрепления связи между Пактом «Во имя будущего» и инициативой ООН-80. Во-первых, реформы, которые проистекают в рамках ООН-80, должны корениться в четких политических указаниях, которые предоставляются государственными членами через Пакт «Во имя будущего». Это основа нашей работы, это процесс, который ведом государственными членами. И легитимность, а также успех данного процесса будут зависеть от того, сможем ли мы добиться сохранения такой связки. Во-вторых, необходимо сместить акценты с процесса к результатам. Зачастую работа по реформам характеризовалась обширной дискуссией, но сейчас необходимо сделать упор на реализации, на том, каким образом перемены воплотятся в конкретные результаты на местах, в частности, на уровне страновом и региональном. В-третьих, подотчетность – это ключевой момент. Транспарентные, структурированные последующие механизмы будут играть важную роль, потому что именно они обеспечат отслеживание прогресса, именно они позволят выявлять пробелы и менять направление нашей работы своевременно. Инициатива ООН-80 может сыграть важную роль, позволяя политические обязательства воплотить в конкретные результаты. Слаженность в системе ООН, а также четкое соответствие, более тесное соответствие между мандатами, ресурсами и потенциалом – это важная предпосылка для продвижения вперед. Более эффективное сотрудничество по всем направлениям работы, в частности на региональном и страновом уровнях, сыграет важную роль, позволит снизить фрагментацию, обеспечить более активную профилактическую работу и добиться того, чтобы Организация Объединенных Наций более эффективно реагировала на вызовы, с которыми сталкиваются страны. Я благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю постоянного представителя Намибии за сделанное заявление.
0: Вы слушали синхрон первой части состоявшегося 24 апреля интерактивного диалога по пакту «Во имя будущего» и инициативе ООН-80. Синхрон фрагментов второй части с выступлениями отдельных стран и страновых объединений послезавтра в это же время. Это была специальная передача Всемирной радиосети ООН «Прямая речь».

Всемирная радиосеть читает высказывания философов и мыслителей. Причина, по которой у нас два уха и только один рот, заключается в том, что нам дано больше слушать и меньше говорить. Зенон Китийский, древнегреческий философ, основоположник стоической школы. Цитата приводится, как она подана Диогеном Лаэртским в жизнеописаниях выдающихся философов.

0: Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Всемирное время 19 часов 30 минут. На волнах Всемирной радиосети передача международного радио Словакии.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
0: Новости.
1: В Ереване на саммите Европейского политического сообщества премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с главой Украины Владимиром Зеленским. Обе стороны договорились о проведении совместных правительственных заседаний. Фицо считает, что переговоры между правительствами Словакии и Украины в рамках совместных заседаний – лучший формат для продолжения работы. Пока не ясно, состоится ли встреча правительств в Братиславе или Киеве. На встрече Фицо с Зеленским было также определено несколько новых тем. Например, дорожное сообщение между Словакией и Украиной. По словам премьер-министра, в связи с реализацией энергетической программы в рамках ЕС на сумму 100 миллионов евро потребуется заключить ряд новых соглашений. Обсуждались также вопросы гуманитарной помощи. Премьер Фицо на переговорах с Зеленским подчеркнул, что Словакия не будет поддерживать никакие военные займы для Украины и не будет бесплатно предоставлять Украине оружие. «Если кто-то хочет что-то купить, пусть покупает у нас», – заявил Фицо. Меры правительства, направленные на стимулирование роста экономики, должны будут увеличить инвестиции, создать новые рабочие места и стимулировать экономику, которая растет лишь умеренными темпами. По данным Министерства финансов, в этом году экономический рост составит всего 1% ВВП. Оппозиция обвиняет правительство в том, что оно не представило эти предложения общественности. Словацкая команда пожарных отправилась на помощь в Чешский национальный парк, где бушует крупный лесной пожар. Причиной возгорания стала длительная засуха. Огонь распространился в труднодоступной местности, что значительно осложняет его тушение. Экипажи наших военных вертолетов участвуют в тушении пожара с воздуха и оказывают поддержку службам спасения в борьбе с огнем, сообщили в Минобороны. Чехия официально запросила у Словацкой Республики отправку словацких пожарных для тушения пожара. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с президентом России Владимиром Путиным во время его предстоящего визита в Москву. Он посетит Россию в субботу 9 мая по случаю празднования Дня Победы над фашизмом. «Я возложу цветы к могиле неизвестного солдата, чтобы поблагодарить павших героев за освобождение Словакии от имени нашего народа. У меня запланирована короткая встреча с российским президентом Владимиром Путиным». Роберт Фицо сообщил, что не будет присутствовать на военном параде на Красной площади. Он считает, что война между Россия и Украина началась давно и имеет определенный исторический контекст. Национальный банк Словакии по случаю столетия со дня рождения Эвы Сирацкой, основательницы Лиги против рака, выпустил памятную серебряную монету. Эта коллекционная евромонета номиналом 10 евро является символом гуманности, помощи и надежды. На монете изображен желтый нарцисс – символ солидарности с онкологическими больными.
0: Тема дня.
2: Копенгаген. Глава Национального совета Словацкой Республики Рихард Раше принимает участие в конференции председателей парламентов Европейского Союза. В этом году программа конференции посвящена стратегическим вопросам будущего Европы. Участники встречи обсуждают вопросы безопасности и сохранения демократических принципов в период стремительных технологических изменений. На полях конференции также состоятся двусторонние встречи. Конференция в Копенгагене – это стратегическая платформа, причем Словакия должна принять активное участие в обсуждении будущего ЕС. «Мы ожидаем серьезную дискуссию, связанную с будущим Европы», – заявил Рихард Раши. Глава парламента рассматривает участие в проходящем саммите как возможность напрямую продвигать национально-государственные интересы Словакии в формировании будущего облика Европы. Он подчеркивает важность парламентской дипломатии в обстановке геополитической неопределенности. В настоящее время является крайне важным, чтобы национальные парламенты выступали гарантами доверия граждан, подчеркивает Раши. В рамках дискуссии, связанной с расширением ЕС, он представил позицию Словакии, которая рассматривает этот процесс как стратегическую инвестицию в дело мира и процветания европейского региона. Рихард Раше активно поддерживает, в частности, интеграционные амбиции стран-кандидатов Западных Балкан и Молдовы. Молдовы, заявляя о готовности поддержать реформаторские усилия партнеров. Председатель словацкого парламента Раши, что касается вопросов оптимизации процессов принятия решений в рамках ЕС, выступает за сохранение принципа единогласия в таких важных областях, как внешняя политика и налогообложение. По его словам, Словакия рассматривает право вето как необходимую гарантию равенства между государствами-членами ЕС. Право вето – это не привилегия, а гарантия баланса. Оно предотвращает ослабление голосов небольших государств при принятии основополагающих решений, подчеркивает Раши. В Копенгагене состоится встреча Рихарда Раши с председателем польского сейма Владимиром Чаржацким. Она будет посвящена подготовке официального визита высокого польского гостя в Словакию, запланированную на 18 мая.
3: Международное радио Словакии продолжает свою работу в эфире. С вами Татьяна Житникова. В мире происходит много событий. Война на Украине, на Ближнем Востоке влияет на внутреннюю политику Словакии. Каковы настроения в обществе? Об этом мы будем говорить с известным Словакии политологом Григорием Мистежниковым. В начале мая мы вспоминаем выдающегося словацкого ученого-онколога Эву Сирацку. Она родилась 1 мая 1926 года. В этом году ей исполнилось бы 100 лет. В нашем архиве сохранилось последнее интервью с Эвой Сирацкой. Друзья, мы надеемся, что вы не пожалеете о времени, проведенном с Международным радио Словакии.
0: Радио Словакия Интернешнл.
3: Мы живем в очень неспокойном мире. События на Ближнем Востоке и на Украине оказывают влияние не только на систему безопасности, которую пересматривают все страны ЕС. От войн страдает экономика и тех стран, которые не втянуты в конфликт. Меняется внутриполитическая ситуация, обостряются политические споры, изменяются настроения в обществе. Обо всем этом мы будем говорить с известным политологом Григорием Мистежниковым, директором Института по общественным вопросам. Так что сейчас происходит?
4: Ну, все это, конечно, Словакия переживает с большими проблемами, реальными проблемами, которые оказывают влияние на жизнь людей, состояние общества, состояние отдельных секторов. И, ну, так как мне приходится заниматься все-таки политическим анализом, то я слежу за тем, каким образом это отражается на политическом развитии, на настроении населения, взглядах, позициях и как это отражается на развитии политической сцены. И здесь, конечно, совершенно очевидно, что в результате вот этого наложения разных кризисных явлений на себя в течение довольно короткого промежутка времени, словацкая политическая жизнь стала отличаться сниженной мерой стабильности. Происходят изменения довольно серьезные. В результате политики противоборствующих политических сил начинаются изменения, которые могут привести к... То есть изменения там какие-то на уровне законодательства, изменения на уровне персональных вопросов. И все это, как мне представляется, в последние несколько месяцев ведет к тому, что начинается демонтаж таких основополагающих принципов режима либеральной демократии. Пока, понятно, это еще не завершенный процесс, и этот вопрос, конечно, дискуссионный, потому что вот эти тенденции на демонтаж, они проявляются в политике нынешнего правительства, в то время как оппозиция, понятное дело, против этого выступает, протестует. Но совершенно очевидно, что вот эти кризисные явления, они, по сути дела, дали определенную поддержку тем политическим силам, которые по разным причинам у них проблема с режимом либеральной демократии. И вот мы сейчас в настоящее время являемся свидетелями вот такого процесса. Он вообще-то не уникальный, в других странах есть такие тенденции, в соседнем государстве, в Венгрии. Этот процесс в такой более замедленной форме наблюдается уже, ну, как минимум десятилетие. В Словакии вот эта политическая сила, которая пришла к власти, считает, что эти изменения нужно провести как можно быстрее для того, чтобы ей удалось, ну, по сути дела, законсервировать свои политические позиции и не уступить после следующих выборов эти позиции никому другому. но реальные конфликты политические, которые как бы переливаются с политической области в область гражданскую, то есть отношения между отдельными гражданами, отношения между социальными группами, часто даже это переходит в какие-то семейные проблемы, семейные споры на политической основе. Эти конфликты очевидны. В этом отношении Словакия сейчас стоит на таком перепутье. Пока у нас все еще существует либерально-демократический режим, основные какие-то элементы есть, но есть попытки их ослабить, а частично даже их устранить. Но мы видим определенные тенденции. Вообще, тогда, когда мы вступали в Евросоюз, понятное дело, оптимизма было больше. Мы тогда избавились от авторитарного правительства. Словакия подключилась к процессу евроинтеграции, процессу расширения НАТО, в то время как Польша, Чехия и Венгрия уже были в НАТО. Ну, ожидаемо то, что, в общем, Вышеградская вот эта четверка, то есть вот этот формат сотрудничества четырех центральноевропейских государств, он находит значительную поддержку населения. Это факт, это, в принципе, могут там какие-то отдельные данные меняться, но само членство в этом региональном формате сотрудничества население поддерживает. Потом довольно неплохое восприятие вышеградских соседей. Причем в Чехии и Словакии, понятное дело, там симметрия, там чехи считают словаков самыми близкими, словаки чехов, но и поляки тоже относятся и к чехам и к словакам хорошо, между Словакией и Венгрией в силу исторических причин, конечно, отношения несколько иные, но тем не менее и там превалирует положительное отношение. Но что касается Украины, украинцев, которые здесь находятся, на самом деле цифры, к сожалению, еще более такие проблематичные. Словацкое общество, я думаю, что все принимает себя. Как общество недостаточно богатое, я бы сказал так, в котором еще не проявляются какие-то положительные эффекты или экономических реформ, или членства в Евросоюзе. На самом деле это, конечно, не так, потому что положительные эффекты абсолютно однозначны, но экономические реформы принесли положительные изменения, которые отразились в одинаковой мере в отношении всех групп населения. Так что есть определенная объективная, конечно, реальность, что социально слабые там слои населения, они негативно относятся вообще к тому, что Словакия помогает кому-то, независимо от того, Украина и кто-то, и какое-то другое государство, или граждане других государств. Так что здесь определенная связь, конечно, есть. Но помимо этого, к сожалению, в Словакии сильны политические силы, которые свою поддержку находят именно с использованием вот этого социально-шовинистского такого направления. То есть, значит, прежде всего для наших граждан, а потом, если будут какие-то возможности, то, может быть, и для украинцев. На самом деле, эти люди просто недостаточно проинформированы, пока в основном та помощь, которая оказывается словацким государством, она подпитывается европейской поддержкой. Те, кто думают, что украинцы что-то отрывают от словаков, это на самом деле не соответствует действительности. Но, к сожалению, вообще отношение граждан Словакии к войне в Украине, оно подпало под влияние антиукраинских сил. В нашей стране есть такие партии, совершенно открыто выступающие, ну, по сути дела, в поддержку России в этом конфликте или призывающие к таким решениям, которые на самом деле будут означать победу России. Так что эти силы здесь есть, у них есть определенная поддержка, они работают с населением, они влияют на формирование общественного мнения.
3: Это был директор Института общественных вопросов Григорий Мисяжников.
0: Радио «Словакия Интернешнл».
3: В этом году, 1 мая, исполнилось бы 100 лет со дня рождения Евы Сирацкой, врача-онколога, видного ученого, чьи работы были признаны за рубежом. Она была одним из основателей Национальной лиги против рака. На протяжении более 25 лет ее несменным руководителем. Именно Ева Сирацкая еще в 90-е годы заявила, что рак – это не приговор, и с ним можно бороться и победить эту страшную болезнь. Под ее руководством была создана сеть хосписов для онкобольных. Ева Сирацкая занималась онкопсихологией, без которой пациенту и его ближайшим родственникам очень трудно пережить этот недуг. Ева Сирацкая родилась в Угорском Градиште в Чехии в 1926 году, но с детства жила в Словакии. В 1951 году окончила медицинский факультет Университета Каменского в Братиславе. начала работать в Братиславском онкологическом центре, где была первой женщиной в Словакии, которая занималась радиотерапией. В 1969 году Эва Сирацка стала кандидатом наук. Затем работала в Институте экспериментальной онкологии в Братиславе вплоть до 1991 года. За это время она побывала на стажировках за границей в Германии и Швеции. В 1977 году защитила докторскую диссертацию. В 1990 году Эва Сирацка и ее соратники основали Национальную лигу против рака, которая стала членом Европейской ассоциации лиг против рака. А Сирацку избрали членом Совета ассоциации по Центральной и Восточной Европе. Имя Эвы Сирацкой вошло в список лучших докторов из 55 стран мира. За свой труд Эва Сирацка получила высокое признание в своем отечестве и за рубежом. В 2006 году Сирацка была включена в престижный список ученых Всемирной медицинской организации. В нашем архиве сохранилось последнее интервью с Эвой Сирацкой. Оно было записано по случаю ее 90-летия.

0: диабез. Да и сам человек чувствует, что силы уже не те, что были в молодости. Приходится чаще отдыхать.
1: Пани Сирацка, вы уже более 55 лет живете вместе со своим мужем. В чем особенность вашего семейного долголетия?
0: Никто не верит, но мы с мужем никогда не ругаемся. И это правда. Он по профессии гинеколог-онколог. Его все знают как ученого. Но дома он даже гвоздь не сумеет забить. Это я, практичный тип человека. А он скорее размышляющий, созерцающий. Я всем говорю, в семье надо иметь собаку. Ей можно сделать замечание, поругать. Четвероногий друг слушает молча. Но зато муж спросит, с кем я разговариваю, а я ему в ответ, с нашей собакой. И это создает хорошую атмосферу. Оба посмеемся. В семье следует уважать друг друга, даже если вы видите недостатки своего партнера. Надо быть к нему толерантным. Именно это помогает идти рядом по жизни много лет. По вечерам мы с мужем садимся в саду под большое ореховое дерево, чтобы выпить стакан вина и постараться забыть обо всем, что нас волнует. Главное – о неприятностях прошедшего дня. И подумать о том, что жизнь прекрасна. Такие мгновения мы с мужем называем «минуты счастья».
1: С годами человека одолевают болезни, слабость, апатия. Можно ли с этим как-то бороться?
0: Нет хуже того, когда человек в старости начинает терять интерес к жизни. Целыми днями сидит у телевизора, никуда не ходит. Я считаю, что активный образ жизни очень важен в преклонном возрасте, иначе придут болезни, тоска. Усталость возникает и от безделья. А это прямой путь к недугам. Другое дело, когда усталость приходит от перенапряжения, стрессов, что тоже плохо.
1: Какую форму активной жизни избрали вы, пани Сирацка?
0: Я люблю работать в саду. Не могу усидеть, когда вижу, сколько надо всего сделать. С детства родители нас вели к занятию спортом. Мы ходили с ними в походы. В молодости я играла в теннис, баскетбол, каталась на лыжах. Всю свою жизнь я в движении. Много хожу пешком, не пользуюсь лифтом, часто бываю на природе. Мне жаль семьи, которые проводят время, да еще с детьми, в супермаркетах или дома у телевизора и компьютера и едят много нездоровой пищи.
1: Пани Сирацкая, известно, что вы не только пропагандируете здоровый образ жизни, вы объясняете людям его важность в профилактике раковых заболеваний. Будучи врачом-онкологом, вы активно занимаетесь общественной жизнью, которая также тесно связана с вашей профессиональной деятельностью. Я имею в виду основание Национальной лиги против рака.
0: Когда мы основали Лигу против рака и стали частью международных европейских организаций, то поняли, сколько еще надо решить важных вопросов, которым у нас не придавалось значения. Все эти годы мы старались догнать наших европейских партнеров. И вот спустя 20 лет нам удалось достичь многого. А главное – изменить отношение в нашем обществе к больным раком. Мы получили высокую оценку нашего труда со стороны партнеров. Сейчас они включают нас в новые стратегические программы Европейской лиги по борьбе с раком. Раньше большое значение придавалось лечению онкологических заболеваний. Теперь же основной упор делается на профилактику рака. Партнеры к нам предъявляют большие требования, и мы должны удерживать темп этой работы, чтобы и Словацкая лига против рака была на уровне своих европейских партнеров.
1: Пани Сирацка, как вам удается сохранить оптимизм при вашей работе, когда вы видите столько страданий?
2: В
0: течение нашей практической работы в клинике нам пришлось пережить много летальных исходов. Мы видели, как в муках умирают пациенты. Нам было очень грустно, когда в последние минуты жизни пациента при нем были врачи или медсестры. А часто его родственники ожидали за дверями его кончины, потому что им было страшно видеть умирающего близкого человека. Далеко не всегда наша работа приносит радость. Мы встречаемся со многими явлениями, которые хотелось бы изменить, но, к сожалению, не всегда это возможно. Нам удалось в Словакии ввести традицию проведения Дня Нарцисса. И все средства, которые мы собираем во время благотворительной акции, идут на программы по лечению и профилактике рака. Нам жаль, когда принимаются законы, которые устанавливают некоторые ограничения в нашей работе.

0: работе или тормозят ее. Но мы оптимисты и верим, что когда-нибудь все может измениться к лучшему.
1: Какие качества характера должен иметь врач-онколог?
0: Тот, кто работает в онкологии, не может не быть оптимистом. Мы всегда верим в лучший результат. В нашем обществе преобладает стереотип, что рак – это смертельное заболевание, и говорить о нем долгое время было не принято. Я помню, что когда мы основали Лигу против рака, мы пригласили наших норвежских партнеров. Они провели курс лекций для специалистов и пациентов. Норвежские врачи говорили о смерти простыми словами, без того, чтобы вызвать страх у пациентов. Смерть присутствует в нашей жизни, и мы должны быть к ней готовы. Мы одно время приглашали на встречи людей одинаковой судьбы. Туда приходили и журналисты, и те удивлялись, что не ожидали увидеть пациентов, которые улыбались, шутили, говорили на разные темы жизни. Это результат работы нашего персонала, который настраивает пациентов на позитивный лад, ведущий к выздоровлению. В нашем онкологическом центре все услуги предоставляются бесплатно. Не только лечение, но и консультации с психологом, социальным работником. Все, что входит в систему психоонкологии. Это большой круг проблем, о которых надо открыто говорить, обсуждать и решать сообща. Врачи не могут выполнять эти функции, поэтому работа профессионального психолога очень нужна на отделениях онкологии. А кроме того, в онкологическом центре есть языковые курсы, художественные мастерские, реабилитационные залы. Здесь можно заниматься лечебной гимнастикой, йогой, танцами, то есть тем, что отвлечет больных от страшной болезни. Люди нам посылают письма благодарности после того, как пройдут курс лечения, что они могли даже во время болезни радоваться жизни, оценить каждый прожитый день без депрессии. «Я думаю, — говорит Эва Сиратска, — что в нашем обществе должно быть больше искренности, открытости по отношению друг к другу, желания прийти на помощь больным. Конечно, жизнь не всегда бывает к нам благосклонна, и трудно улыбаться, когда переживаешь трудности, но надо стараться это делать».
1: Что для вас является очень важным в деятельности Лиги против рака?
0: Например, мы ввели урок по профилактике онкологии в средних школах. Это очень важно. Такого предмета нет в европейских школах. Этот проект проходит уже несколько лет. Мы организуем воркшопы не только для учителей, но и для учащихся школ. Мы также основали женский клуб «Венера» для больных раком груди женщин. Я хорошо помню нашу первую встречу с этими женщинами. Постепенно такие клубы стали возникать и в других местах, не только в Братиславе. Мы пригласили в онкологический центр психологов, оборудовали комнаты для родителей, у которых дети больны раком, чтобы мамы могли быть рядом со своими детьми. Мы издаем брошюры для широкой общественности, чтобы люди знали, как защитить себя от возникновения рака, что к нему ведет, как часто надо проверяться. У многих слово «рак» вызывает страх. Люди боятся, что за этим словом стоит смерть. Почти в каждой семье есть человек, кто встретился с этой болезнью. Сегодня слово «рак» употребляется более свободно, чем раньше. Мы когда-то избегали его произносить, а говорили о злокачественной или доброкачественной опухоли. Эта болезнь сейчас одна из самых распространенных на планете. Это враг, против которого надо бороться. Ни у одного государства нет столько средств, чтобы всем больным раком оказать полное лечение. Поэтому без широкой общественности нам не обойтись. С помощью благотворительных сборов можно собрать средства для больных раком.
1: Пани Сиратска, вы верите в то, что когда-нибудь рак будет побежден?
2: Я мам еще один такой сын.
0: У меня есть одна мечта, чтобы все пациенты, которые прошли лечение против рака, имели возможность бесплатной реабилитации, психологической и физической, потому что не только болезни, но и лечение оставляет последствия, и их надо устранять. Курсы реабилитации разработаны во многих странах, и я хочу, чтобы это было и у нас, чтобы люди жили дольше. Представьте, что пациент после лечения едет в санаторий, где предоставлена комплексная реабилитация, к тому же бесплатно. Тогда рак будет побежден. но я должна жить еще 150 лет, чтобы исполнилась моя мечта.
1: Пока позволяло здоровье, Эва Сирацка была очень активна. Именно благодаря ей с 1994 года в Словакии ежегодно проводилась благотворительная акция «День нарциссов», средства от которой шли на меры по профилактике онкологических заболеваний. Благодаря усилиям Сирацкой Словакия включилась в европейскую программу «Европа против рака». Она основала специальный клуб «Венера» для поддержки женщин после операции рака груди. Мы с большой благодарностью вспоминаем профессора Эву Сирацку. В память ее звучит песня «Белый цветок».

Друзья, мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, редакторы Алена Ганева, Ирина Сычикова и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.

0: Вы слушали передачи текущего дня, подготовленные Международным радио Словакии. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание. На этом мы заканчиваем вещание на коротких волнах. С 18 ноября в течение недели эти ретрансляции в направлении стран Восточной Европы слушайте ежедневно с 17 до 20 часов по всемирному времени на тестовой частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. А сейчас мы продолжаем передачи Всемирной радиосети, которые вы можете слушать круглосуточно на спутнике Hotbird 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский, а также в потоковом вещании в интернете. Полную информацию вы можете найти на сайте wrn.world. Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами.
1: Московское время 23 часа. Всемирная радиосеть продолжает вещание.

Сейчас предлагаем послушать немного музыки. 1939 год. Американский композитор Гарольд Арлен. Музыка из фильма Виктора Флеминга «Волшебник страны Оз».

Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. Уважаемые слушатели, с 18 ноября в течение недели мы тестируем новую частоту на коротких волнах. Слушайте нас с 17 до 20 часов по всемирному времени на частоте 9820 кГц в диапазоне 31 метра. Ждем ваших сообщений о слышимости. Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. Московское время 23 часа 30 минут.

0: «Калейдоскоп» Всемирной радиосети. Кое-что, о чем мы рассказывали на прошедшей неделе, а также о том, что еще хотели бы рассказать в ближайшие полчаса в нашей программе.
1: Всем здравствуйте, у микрофона Вадим Алексеев. 15-й ежегодный Международный день джаза завершился грандиозным историческим концертом «Все звезды мира» в Чикаго, городе-хозяине Международного дня джаза 2026 года. Об этом на прошедшей неделе рассказали в ЮНЕСКО, при чьем непосредственном организационном руководстве проходит этот Международный день 30 апреля. В этом долгожданном концерте в легендарном оперном театре «Лирика» Чикаго приняли участие более 40 всемирно известных артистов, в том числе Крис Боуэрс, Диди Бриджуотер, Тиль Брёнер, Терри Лин Каррингтон, Джеймс Картер, Эммет Коэн, Джейкоб Кольер, Бадди Гай, Курт Эллинг, Белла Флек, Херби Хэнкок, Кристиан Макбрайд, Маркус Миллер, Грегори Портер, Дайан Ривз и многие другие. Концерт «Все звезды мира» 2026 открылся ярким 4-часовым посвящением городу-хозяину Чикаго, каждое выступление которого отражало богатое музыкальное наследие города. Диди Бриджуотер и Грегори Портер задали тон, исполнив зажигательный дуэт «In the Crowd» в честь легенды чикагского джаза Рэмси Льюиса. За ними последовал уроженец Чикаго Херби Хэнкок, который переосмыслил свой кроссовер-хит «Watermelon Man», ограниченно смешав его грув 1960-х годов в стиле Blue Note с более поздней джаз-фанковой версией. Чикагское празднование продолжилось выступлением легенды блюза Бадди Гая, определяющей фигуры чикагской блюзовой традиции, вместе со своим протеже Кристоном Кингфишем Инграмом, которые мощно исполнили его получившую Грэмми песню «Damn Right, I've Got the Blues». Джейкоб Кольер завершил вступительную программу проникновенным посвящением Куинси Джонсу, чья карьера сформировалась в Чикаго, исполнив песни «She's Out of My Life» и «Soul Bossa Nova». Вечер продолжился волнующим исполнением песни «Seems I'm Never Tried of Loving You» в сопровождении хора при участии Лиз Райт, за которым последовал новаторский джазовый хип-хоп-фьюжн-сегмент «Funny Rabbit» под руководством Роберта Гласпер на фортепиано. С участием Берниса Бумбишопа Трэвиса II, Джастина Тайсона и диджея Джахи Санденса. Затем последовало блистательное исполнение «Antes de Ir» бразильянкой Биа Фрейерой, оправдывая свое название «Touch and Go», Белла Флек представила ловкое экспериментальное выступление, плавно перетекающее из блю-грасса, джаз-фьюжн и классических влияний. Дайан Ривз привнесла сияющую глубину в «In a Sentimental Mood», передав элегантность произведений Дюка Эллингтона, а Курт Эллинг представил проникновенную свинговую интерпретацию «Dat Dere» композиции Бобби Тиммонса, связанной с Артом Блейкли и Jazz Messengers. Вечер подошел к концу, и в центре внимания оказалась серия знаковых джазовых произведений. Гонсало Рубалькаба исполнил динамичную версию «Караван», за которой последовала «Summertime» Гершвина, представленная с отсылкой к преобразующей интерпретации Джона Колтрейна, который переосмыслил произведение как средство для интенсивной импровизации. Затем Маркус Миллер отдал дань уважения своему бывшему руководителю оркестра Майлзу Дэвису мощным исполнением «Ту-ту». Международный день джаза 2026 года завершился традиционным финалом «Imagine» – бессмертным гимном мира Джона Леннона, заставив публику встать в знак празднования единства через музыку. Международный день джаза отмечался в 196 странах и во всех 50 штатах США посредством выступлений, образовательных программ и инициатив. В городе Чикаго, принимавшем мероприятие, Международный день джаза проходил под председательством Квинтина Примо III, Майкла Решке и Эндрю Питцкера при значительной поддержке компаний Capri Capital, GCM Grosvenor, Groove at Annenberg Foundation, MacArthur Foundation, The Prime Group и Tavani Foundation. Компания United, глобальный авиапартнер Международного дня джаза, представила авиаперевозки и дополнительную поддержку артистам и преподавателям. В 2011 году Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО официально объявила 30 апреля Международным днем джаза, чтобы подчеркнуть роль джаза в объединении людей во всех уголках мира. Международным днем джаза руководит генеральный директор ЮНЕСКО, сегодня это Халид Аль-Анани, и легендарный джазовый пианист и композитор Херби Хэнкок, являющийся послом доброй воли ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Институт джаза Херби Хэнкока является ведущей некоммерческой организацией, отвечающей за планирование, продвижение и проведение этого ежегодного мероприятия. Международный день джаза превратился в глобальное движение, ежегодно охватывающее более миллиарда человек, благодаря выступлениям, образовательным программам, инициативам по работе с общественностью, радио, телевидению, онлайн-трансляциям, а также электронным, печатным и социальным СМИ. Напомню, что об этом рассказали в ЮНЕСКО. Каждый понедельник в 3:50 UTC в нашем эфире звучит еженедельный обзор происходившего в ЮНЕСКО или при участии ЮНЕСКО. Полностью расписание всех выпусков на сайте wrn.world. Вы слушаете «Калейдоскоп Всемирной радиосети», а сейчас прозвучавший на прошлой неделе материал наших коллег из Братиславы о музыкальном фольклоре, традиционно связанном с празднованием весны 1 мая.
2: 1 мая в Словакии традиционно ассоциируется с празднованием весны, возведением майских шестов и народной культурой. Музыкальный фольклор в этот день включает живую народную музыку, пение и танцы, которые дополняют первомайские торжества. Волынка – это традиционный словацкий музыкальный инструмент, имеющий глубокие корни в словацкой народной культуре. И с 2015 года культура волынщиков Словакии внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В контексте фольклорных весенних праздников, изготовления майских шестов и первомайских парадов волынщики выступают в традиционных музыкальных и культурных программах.
3: Профессор Бернард Гарай – словацкий музыковед, преподаватель университета. Его научные работы посвящены этномузыкологии, этноорганологии, исследованию словацких народных музыкальных инструментов и ансамблевой инструментальной музыки. Он также изучает словацкую народную музыку в межэтническом контексте Центральной Европы и трансформацию традиционной музыки в Словакии. Будучи волынщиком из семьи с давними традициями игры на волынке, он уделяет особое внимание словацкой волынке и является автором многих книг, одна из которых «Волынка и традиции игры на волынке в Словакии», изданная в 1995 году.
2: Действительно, волынка была практически первым инструментом, который я услышал в детстве. Даже тогда это было довольно необычно, потому что волынщиков было немного, но по совпадению, почти все в моей семье играли на волынке. Это значит, что для нас это была настоящая традиция, и она передавалась из поколения в поколение. Мой отец, мой дед и мой прадед, все они играли на волынке. Эта традиция продолжается непрерывно с середины 19 века. Я иногда с гордостью говорю, что это поистине старейшая семья волынщиков, которая есть не только в Словакии, но, возможно, и в соседних странах.
3: Почему традиция игры на волынке так хорошо сохранилась именно в этом поселке Велькалегота, откуда вы родом?
2: Вероятно, я не смогу дать исчерпывающий ответ. Это может быть совпадением, или это могло быть связано с географически замкнутой средой, потому что, несмотря на то, что это субрегион, расположенный недалеко от Нова Баня, Златой Муравцы и Жарновицы, в таком воображаемом треугольнике, транспортная инфраструктура там, например, была очень запущена. Автобусное сообщение было только из Нова Баня, а другая сторона была просто непроходима. Думаю, это было вызвано и тем, что микрорегион окружен горами, хотя, конечно, сегодня ситуация совершенно иная. Однако феномены древней культуры будто законсервировались там, по моему мнению, именно по названным мной причинам.

0: Ваш отец был и волынщиком, и мастером по изготовлению музыкальных инструментов, поэтому образец для подражания находился прямо в семье, непосредственно в лице вашего папы.
1: Ano, bolo to tak. Nakoniec musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine.
2: Да, так и было. Наконец я должен сказать, что я даже не помню ни одного общего семейного разговора, центральной темой которого не были бы волынки и воспоминания об игре на них. Ведь волынщики из того региона в прошлом были практически полупрофессиональными музыкантами. Зимой они специально ездили играть на карнавалы и различные другие торжества, на свадьбы, например. Они могли исполнять музыку на свадьбах от начала до конца. Сегодня это кажется невероятным. Волынщикам былых времен приходилось со всем этим справляться.
0: Затем вы переехали всей семьей и жили в Златоморавце, где вы изучали игру на кларнете в музыкальной школе.
1: Кларнет и аккордеон. Я мам, то классическое гудобное взялание.
2: Я изучал игру на кларнете и аккордеоне. У меня классическое музыкальное образование, однако, как и любой подросток, сначала я долгое время играл, например, на гитаре, потому что это лучше привлекало внимание девушек. Им это казалось интереснее, чем, скажем, игра на волынке. По-настоящему я увлекся волынкой в университете, когда много лет играл в фольклорном ансамбле «Понитран». Но сначала я пришел туда как цимбалист. Только после примерно 10 лет игры мы начали исполнять репертуар для волынки, и с тех пор он остается неотъемлемой частью нашего репертуара. Когда мы решили начать возрождать репертуар для волынки, у меня возникло ощущение, что он затронул души других музыкантов, и тогда я осознал его важность. Сравнительно поздно, когда мне было уже 23-24 года. После окончания университета я поступил в Институт музыковедения и начал работать над диссертацией на тему игры на волынке, и к тому времени меня полностью захватило это искусство. Искусство и умом, и сердцем.
0: Как в то время изучалась такая дисциплина, как этномузыкология? Вы были из Нитрянского региона, и тогдашний педагогический факультет находился недалеко от вашего места жительства. Вы также могли поехать учиться в Бистрицу или в Братиславу.
2: Это отличный вопрос, но ответ на него несколько сложен, потому что исключительно область этномузыкологии до сих пор нигде в Словакии не изучается. Ее можно изучать, скажем, на основе музыковедения, с помощью специалиста по народной музыке или традиционной музыке. Или же, как сегодня в нашем институте, областью исследования является этнология, и мы создаем специализацию в этом конкретном направлении этномузыкологии. Таким образом, это всегда некая комбинация, всегда с какой-нибудь близкой дисциплиной.
0: Итак, вы изучали музыку. В то время в Нитре была возможна педагогическая направленность музыкального образования. В сочетании с чем?
2: В то время было всего два варианта. Только сочетание словацкого языка и музыкального образования, и сочетание русского языка и музыкального образования. Узнав, что на специализацию русского языка почти никто не поступает, я пришел за три дня до вступительных экзаменов, чтобы сказать, что меня чрезвычайно интересует русский язык. И, кстати, ни разу об этом не пожалел, потому что благодаря русскому языку я познакомился и с другими языками, которыми сейчас активно владею.
0: Профессор Бернат Гарай также выполняет на международном конкурсе фольклорных записей Гран-при Светозара Страчина роль председателя экспертного жюри. Будучи ведущим этномузыкологом кафедры этнологии и фольклористики Университета Константина Философа в Нитре, он возглавляет международное жюри, оценивающее качество фольклорной музыки в радиозаписях. Однако об этом конкурсе мы поговорим в другой программе. А пока профессор рассказал нам о том, как он когда-то попал на словацкое радио.
1: Меня с Розласом, говоря с нами о минулости, спаяло о много вяз активит.
2: Раньше я был связан со словацким радио гораздо большим количеством дел, чем сегодня, потому что у нас здесь было много записей с фольклорным ансамблем «Понитран», а также целая серия записей с оркестром народных инструментов в качестве солиста или просто в составе небольшого ансамбля. Кроме того, были времена, когда я был внештатным сотрудником радио, и я был автором целого ряда профессиональных программ, которые транслировались здесь. Так что эта среда мне очень хорошо знакома.
0: В сегодняшней радиопрограмме еще успеем рассказать о том, как профессор Гарай после многих лет работы в Институте музыковедения в Братиславе принял приглашение от Университета Константина Философа в Нитре, где во многом, благодаря его вкладу, начало развиваться направление этномузыкологии.
1: Это была такая визва, которая пришла
2: По сути, у меня была довольно хорошая позиция и перспективы в Институте музыковедения в Братиславе. У меня не было оснований полагать, что я не смогу здесь продолжить свою профессиональную карьеру. Однако ко мне обратился коллега, покойный Милан Лещак, из Института этнологии в Нитре. В том же университете был человек, чрезвычайно увлеченный традиционной народной культурой, профессор Либа. Таким образом, мне представилась возможность, которая, вероятно, выпадает нечасто, прийти в недавно созданное учреждение, которое уже проработало год. И мне предложили присоединиться ко второму году его существования, но с условием, что у меня снова будет относительно большая возможность создать этномузыкологические дисциплины, что было фантастическим шансом. Это был факультет фольклора и регионоведения, и важно было то, что это был полноценный стандартный этнологический факультет, нечто новое, монодисциплинарное обучение с возможностью специализации с самого начала, либо в танце, либо в народной музыке, либо в изобразительном искусстве и так далее, что в принципе сохранилось до наших дней. Это такое маленькое чудо. И, как я уже сказал, меня очень-очень впечатлило то, что у меня была возможность создать эти отдельные дисциплины. Но в то же время, конечно, я не хотел отрываться от Института музыковедения в Братиславе. Поэтому много лет я работал в таком режиме, что половину времени проводил здесь, а половину в Нитре.
0: Дискуссия с профессором Гараем могла бы длиться часами, ведь в современном мире нечасто встретишь человека, настолько увлеченного народным искусством и с мальчишеским блеском в глазах, рассказывающим об этом. По его словам, фольклор и, конечно же, музыкальный фольклор по-прежнему вдохновляет как в Словакии, так и во всем мире достаточно большое количество людей, посвятивших себя ему не только в плане слушания, но и в плане интерпретации. Есть люди, которые хотят творчески работать с фольклором, и это является большим источником вдохновения для Бернарда Гарая.

Материал Международного радио Словакии. Новые сюжеты из Братиславы на волнах Всемирной радиосети ежедневно в 16:30 по всемирному времени. Подробное расписание смотрите на сайте wrn.world. Мы продолжаем калейдоскоп Всемирной радиосети сюжетом из наших архивов, который впервые вышел в эфир в мае 2012 года. Речь пойдет о робототехнике.

Будущее, в котором роботы начнут облегчать нашу жизнь, уже рядом. Это доказывают румынские молодые люди, интересующиеся робототехникой, которые участвуют в многочисленных конкурсах в области с разными изобретениями. Десятки студентов математического и информатического факультетов университета имени Бабеш-Бойой в Клуж-Напоке недавно представили в рамках робототехнической выставки разные модели умных роботов. Среди самых интересных и оригинальных изобретений числится робот, убирающий бытовой мусор, и робот, который моет окна. Организаторы конкурса под названием UBB Bots 2012 «День умных роботов» подчеркнули в первую очередь полезность их изобретений.

цели робота «Экосортер» разыскивать бытовой мусор. Сразу, как это происходит, он анализирует предмет по его контуру и определяет, если он из пластмассы или металла. В зависимости от материала, робот поднимает предметы и складывает их в подходящий контейнер. Он способен делать это действие до бесконечности. Один из членов команды, разрабатывающая этот робот, Овидию Пырву, надеется, что хотя бы несколько компаний общественного благоустройства заинтересуются этим изобретением. Это робот, который может перемещаться. Мы его спроектировали именно так, чтобы он мог перемещаться внутри определенного периметра. Но эту функцию можно расширить. Это воспитательный проект.

и нам очень хотелось бы расширить его рамки, но мы требуем очень серьезное финансирование для лучших компонентов. Пока у нас нет этого финансирования. Было бы идеально, чтобы наш проект был сразу применен на практике компаниями общественного благоустройства, и мы хотели бы сотрудничать с как можно большим количеством компаний. Студенты объяснили нам, что их роботы являются прототипами, то есть первый вариант их начальных идей, который должен развиваться. Дело в том, что этот этап подразумевает существование партнерства между факультетами и компаниями, желающими инвестировать в такую идею и желающие оказать необходимую техническую и финансовую поддержку. 5 лет спустя, с начала организации этого конкурса, очень мало компаний реально заинтересовались прототипами, и ни одна из них не пошла до конца. Конечно, радует то, что в таких условиях студенты еще интересуются робототехникой и продолжают изобретать новые модели. У микрофона Овидю Пырву. Вначале я решил изучать этот предмет по выбору. Я почти ничего не знал об этом, но меня все равно все очень интересовало, и после построения этого робота, и после того, как я прочитал несколько статей на эту тему, я еще больше полюбил робототехнику. В данный момент я интересуюсь этим предметом, и мне хотелось бы продолжить свою деятельность и специализироваться в этом направлении. SkyWasher – робот, изобретенный для мойки окон, особенно высоких зданий. Робот способен мыть окна очень тонкими движениями и неудобно в узких и непостижимых помещениях. Его можно корректировать и настраивать для любых. Влад Кристия – один из членов команды, изобретевший этот робот. Мы создали маленького робота, который должен мыть окна. Его спроектировала команда из 4 студентов факультета математики и информатики. Он состоит из 2 частей. Он приближается к окнам на лету и стирает их. На данный момент он пока еще только стирает окна, а не моет их, но в будущем мы надеемся реализовать и функцию мойки окон. Мы решили создать такой робот, потому что высотные стеклянные здания, которые мы рассматривали, очень сложно мыть. Обычно такие окна моют промышленные альпинисты, часто ставя свою жизнь в опасность. Таким образом, нам пришла в голову мысль сделать все это автоматически без помощи людей.

Можно сказать, что уже сбывается пророчество ученых, согласно которому вскоре общество больше не будет нуждаться в человеческих операторах. Овидию Пырвулеску, однако, придерживается другого мнения. С моей точки зрения, с этими идеями немного преувеличивается. Насколько я знаю и из того, что я изучал до сих пор, мы способны изобретать умных роботов, но они не превосходят человеческий ум. Так что сейчас я считаю, что это невозможно, и что такая мысль смешная и детская. Может быть, в будущем она превратится в реальность, кто знает, но, честно говоря, я в этом сомневаюсь.

Робототехника, университетская специализация, которая сейчас очень в моде среди молодых людей, любителей компьютеров. Очень интересный молодой человек, например, Корнел Амарий, который в 17 лет уже получил международное признание за свои оригинальные изобретения. Он изобрел аппарат, обнаруживающий алкоголь в организме, робот для инвалидов и робот, который может найти пострадавших после землетрясения. Несмотря на свой гениальный ум, Корнел Амарий не интересуется только роботами и программированием, но и гитарой, плаванием, фотографированием, как все молодые люди такого возраста. Разница в том, что он иногда превращает свои хобби в рекордные достижения. Вы только послушайте его слова и представьте, какой темп его жизни. Я упомяну, что занимался 10 лет плаванием, 6 лет водным поло. Я занимался и картингом, и верховой ездой. Конечно, я иногда чувствую усталость. Дело в том, что я решил всегда заниматься тем, что мне нравится. Я очень активный человек, мне нравится все время чем-то заниматься. Я не люблю терять время зря.

0: В мае состоится в Бухаресте 10-й международный конкурс информатических проектов «Инфоматрикс». В нем ежегодно участвуют ученики и студенты технических университетов. Каждый приходит IT-программой, умными софтами и самыми интересными и необычными роботами. Цель этого конкурса – поощрение инициативы молодых людей в этих областях, стимулирование их воображения и ума в направлении изобретения технологических инноваций, которые могут помочь настоящему обществу продвигаться и измениться к лучшему.
1: Материал Интеррадио Румынии, впервые прозвучавший в нашем эфире 14 лет назад. Напомню, что каждую среду в 20 часов по всемирному времени мы предлагаем вашему вниманию сюжеты, прозвучавшие в эфире Всемирной радиосети в разные годы в прошлом. Полностью расписание на сайте wrn.world. Этот выпуск «Калейдоскопа» подошел к концу. Слушайте Всемирную радиосеть, и вы узнаете много интересного. Счастливо! Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world. Эфир Всемирной радиосети продолжает ежедневное шоу современной инди-музыки. В Москве полночь.

0: Adam Leon, Forever Young.
1: Don't let go of me and I.

Вы слушаете Всемирную радиосеть. Нашу программу продолжает повтор передач KBS World Radio, вышедших в эфир накануне вечером. 2 часа ночи в Москве.

Уважаемые радиослушатели, TBS World Radio, Всемирное радио TBS начинает передачу на русском языке из Сеула, столицы Республики Корея. Вы можете принимать наши передачи с 12 до 13 часов на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 часов на частоте 15265 кГц. Время по Гринвичу. Наш адрес в интернете world.kbs.co.kr/russian.

эфире KBS World Radio, Всемирное радио KBS из Сеула. С выпуском новостей вас знакомит Валерий Суик. Основные темы этого выпуска. Президент Республики Корея Ли Джи Мён ответил на вопросы детей. На южнокорейском судне в Ормузском проливе произошел пожар. Встреча Дональда Трампа и Ким Чон Ына не планируется, заявляют в Белом доме. А сейчас эти другие новости более подробно. 5 мая, в День детей, президент Республики Кореи Ли Джи Мён опубликовал в социальных сетях видеоролик продолжительностью 1 минута 48 секунд, в котором ответил на вопросы семерых детей. Он начал ролик словами: «Если у вас есть какие-либо вопросы или пожелания в будущем, пожалуйста, присылайте их мне в любое время». Один из детей написал президенту, что считает его образцом для подражания. «Для меня это большая честь. Я буду стараться изо всех сил, чтобы оставаться настоящим образцом для подражания», — ответил Ли Джи Мён. На просьбу подростка запечатлеть образ главы государства на холсте президент ответил: «Лицо президента принадлежит нашему народу. Нарисуй его хорошо, и я надеюсь, ты станешь замечательным художником». Ли Джи Мён завершил видеоролик пожеланием счастливого вам дня детей. По данным Министерства иностранных дел Республики Корея, 4 мая около 20 часов 40 минут по корейскому времени в машинном отделении грузового судна южнокорейской компании HMM произошел взрыв, после чего начался пожар. Спустя 4 часа членам экипажа удалось справиться с огнем. Пострадавших нет, сообщил владелец судна. Инцидент произошел в акватории Ормузского пролива, вблизи берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Причина происшествия выясняется. На борту судна, которое эксплуатируется под флагом Панамы, находится экипаж в составе 18 человек, включая 6 южнокорейских граждан. По информации Министерства морского и рыбного хозяйства, в настоящее время в акватории Ормузского пролива остаются заблокированными 26 судов, принадлежащих южнокорейским компаниям. Среди них 5 судов принадлежат компании HMM. В составе экипажей 123 южнокорейских моряка. После начала боевых действий между США и Ираном в конце февраля суда не могут покинуть акваторию Ормузского пролива. Мировые цены на нефть резко выросли на фоне нового витка напряженности на Ближнем Востоке, в том числе в регионе Ормузского пролива. 4 мая на бирже ICE в Лондоне цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $114.44 за баррель, увеличившись на 5,8% по сравнению с закрытием предыдущего торгов. На Нью-Йоркской товарной бирже цена июньских фьючерсов на американскую нефть марки WTI составила $106.42 за баррель, поднявшись на 4,39% по сравнению с предыдущей сессией. В случае продолжения конфликта между США и Ираном до следующего года ряд стран могут столкнуться с глубокой рецессией, мировая экономика с серьезными сбоями в цепочках поставок. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, выступая 4 мая на конференции в Лос-Анджелесе. Если цены на нефть установятся на уровне $125 за баррель, темпы
инфляция во всем мире значительно ускорится, добавила она. С начала текущего года цены на удобрения выросли на 30-40%, и в ближайшее время ожидается повышение цен на продовольствие на 3-6%. Около 80% стран мира являются импортерами нефти, причем среди них есть государства с ограниченными финансовыми ресурсами. Соединенные Штаты и Китай еще смогут выдержать удар, однако значительная часть мира столкнется с глубокой рецессией, подчеркнула Кристалина Георгиева. В плане визита президента США Дональда Трампа в Китай, который состоится 14-15 мая, не предусмотрена встреча с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. Об этом сообщил 4 мая агентству Йонхап официальный представитель Белого дома. Он уточнил, что в ходе поездки Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и другими представителями китайского руководства. Между тем, эксперты не исключают, что встреча американского и северокорейского лидера все же может состояться в зависимости от дальнейшего развития ситуации. Согласно отчету Корейской информационной службы занятости, опубликованному 4 мая, по состоянию на май прошлого года в стране было зарегистрировано 1 109 000 работающих иностранцев. Это на 99 000 больше, чем за тот же период предыдущего года. Среди иностранных работников 68% мужчин. Что касается возраста, то 33,2% из них относятся к категории 30-39 лет, 25,7% от 15 до 29 лет, 18,7% от 40 до 49 лет, 8,9% старше 60 лет. Самые многочисленные категории иностранных рабочих являются обладатели визы И-9, неквалифицированная трудовая деятельность. Их насчитывается 321 тысяча человек. 44,9% иностранцев заняты в обрабатывающей промышленности. Пятого мая министр промышленности и торговли Республики Корея Ким Джонг Ван отправился в Канаду. Согласно сообщению министерства, он обсудит с министром промышленности Канады Мелани Жоли и министром энергетики и природных ресурсов Тимом Ходжесом участие южнокорейского консорциума в проекте строительства 12 подводных лодок общей стоимостью 40 миллиардов 600 миллионов долларов. Южнокорейский консорциум в составе компаний Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries конкурирует с компанией ThyssenKrupp Marine Systems из Германии. Окончательный подрядчик будет выбран в июне. Из Канады Ким Джонг Ван отправится в США, где обсудит инвестиционные проекты Сеула. В честь 629-й годовщины со дня рождения короля Сэджона Великого в Центральном парке административного города Сэджона состоится фестиваль любви к книге. Как сообщили в городской администрации, он пройдет 15-16 мая. Центральной темой фестиваля будет произведение «Песни Луны, сияющие на тысячи рек», одной из первых книг, напечатанных с использованием корейского металлического подвижного шрифта. Посетители смогут познакомиться с мультимедийным контентом, объединяющим книги, корейский алфавит хангыль и культурное наследие. В рамках фестиваля пройдет масштабная книжная ярмарка с участием более чем 30 книжных магазинов и издательств со всей страны. Запланированы встречи писателей с читателями и концерты. О погоде. Во вторник в Сеуле солнечная погода. Температура воздуха ночью до плюс 8, днем до плюс 20 градусов.
Это были новости из Сеула.

«Детей спорт» сегодня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной выпуск передачи «Кей-спорт сегодня», в котором мы знакомим вас с ключевыми событиями корейского спорта и с корейскими спортсменами. У микрофона Джонни, за режиссерским пультом Настя. Сегодня в выпуске. Бадминтон. Честно говоря, думал, что Корея проиграет. Неожиданное признание комментатора мировой федерации. Настольный теннис. Поражение от Южной Кореи спустя 36 лет потрясло Китай. У корейцев было сильное желание победить. Легенда корейского настольного тенниса Ю Нам Гю. Часть первая. Завершит выпуск рубрика «Живем и учимся в Корее». Женская сборная Южной Кореи по бадминтону, обыграв фаворита турнира Китай на чемпионате мира среди женских команд 2026 года Кубка Убер, шокировала весь мир, завоевав титул. 3 мая по корейскому времени в датском Харсенсе в финале Кубка Убер корейская команда победила Китай со счетом 3-1 и стала чемпионкой. В первом одиночном матче королева бадминтона Ан Се Йонг уверенно обыграла свою принципиальную соперницу Ван Джи И со счетом 2-0. Счет по партиям 21-10, 21-13, задав тон встрече. Однако в первой парной игре Чонг Наун и Ли Со Хи уступили первой ракетке мира в паре Лю Шин Шу и Тан Нин со счетом 0-2. Счет по партиям 15-21, 12-21 и счет общий сравнялся со счетом 1-1. Во втором одиночном матче встретились Ким Га Ын, 17-я ракетка мира, и Чен Юй Фэй, 4-я ракетка мира. До этого Ким Га Ын проиграла сопернице 5 раз подряд и имела отрицательный баланс 1-8, поэтому большинство ожидало победы китаянки. Однако Ким Га Ын сотворила сенсацию, обыграв олимпийскую чемпионку Токио 2020 года. В первой партии она уступала 8-15, но постепенно сократила отставание и совершила камбэк. При счете 13-16 она набрала 7 очков подряд – вышла вперед со счетом 20-16 и выиграла гейм 21-19. Во второй партии борьба шла очко в очко до 15-15, после чего Ким Га Ын не отдала ни одного очка и завершила матч победой 21-15, оформив итог 2-0. Благодаря этому успеху Корея приблизилась к титулу и внимание сосредоточилось на четвертой игре – втором парном матче между Пэк Хан На и Ким Хэ Джонг и китайским дуэтом Ця И Фань и Чан Шу Сянь. А в этот день Корея применила стратегию разделения основной пары. Третья ракетка мира Пэк Хан На и Ли Со Хи, несмотря на поражение в первой парной встрече, во второй эта тактика сработала. Кореянки выиграли со счетом 2-1. Счет по партиям 16-21, 21-10, 21-13. Пак Хан На и Ким Хэ Джонг сыграли вместе не более 5 раз, но не уступили соперницам. Проиграв первый гейм, они доминировали во втором и третьем, оформив победу. После побед во втором одиночном и втором парном матчах Корея повела со счетом 3-1 и досрочно обеспечила себе титул, не доводя дело до пятой встречи. И эта победа стала третьим титулом Кубка Убер в истории Южной Кореи и первым с 2022 года. Для Ан Се Йонг это второй триумф на турнире. Перед началом соревнований Китай, действующий чемпион 2024 года и рекордсмен по числу побед, 16 титулов, считался главным фаворитом. Однако победа Кореи стала полной неожиданностью. Бывший игрок сборной Великобритании, а ныне международный комментатор Всемирной федерации бадминтона BWF Бен Бекман также выразил удивление в соцсетях. Южная Корея стала чемпионом Кубка Убер, обыграв Китай, страну с наибольшим числом титулов. Он отметил, перед турниром многие считали, что Корея – единственная команда, способная победить Китай. Я тоже так думал, но честно признаю, в день финала не ожидал, что это действительно произойдет. Корея полностью перевернула ожидания и мои, и многих других.
Он добавил, Ан Сейонг показала практически идеальную игру. Ван Джии не смогла ничего противопоставить и ни разу не перехватила инициативу в розыгрышах. Также он подчеркнул, при счете 1-1 многие думали, что Китай перехватит инициативу, ведь у них была олимпийская чемпионка Чен Юйфэй, а у Кореи Ким Гаэн, выступавшая нестабильно на турнире. Но Ким Гаэн сыграла свой лучший матч в самый важный момент. Хотя Чен Юйфэй сначала владела инициативой, Ким смогла ее перехватить и точно использовала замедление соперницы. В заключение он сказал, «После первого гейма во втором парном матче казалось, что дело дойдет до пятой игры, но начиная со второго гейма полностью доминировала Корея. Их защита была практически непробиваемой». А Ким Хе Джонг продемонстрировала невероятную активность, постоянно создавая давление на китайскую пару. Китайское издание NetEase 3 мая по корейскому времени отметило, что сборная Южной Кореи, обыгравшая мужскую сборную Китая по настольному теннису впервые за 36 лет, продемонстрировала особую решимость. Издание написало, «Мужская сборная Китая по настольному теннису уступила, позволив сопернику перевернуть ход матча». Южнокорейская команда была предельно мотивирована и добавила, «Корея была не в оптимальном состоянии, но все ее игроки хотели победить Китай», высоко оценив настрой соперника. В этот день мужская сборная Южной Кореи обыграла сборную Китая, занимающую первое место в мире, со счетом 3-1 во втором матче группового этапа чемпионата мира по настольному теннису ITTF 2026 года, который проходит на арене ОВО «Арена Уэмбли» в Лондоне, в городе Великобритании. И это первая победа Кореи над Китаем в командном турнире чемпионата мира за 36 лет. Кроме того, именно Корея прервала беспроигрышную серию Китая на чемпионатах мира в командном разряде, продолжавшуюся с 2001 года, спустя 26 лет. Сборная Китая, в составе которой выступает первая ракетка мира Ван Чуньцинь, уверенно обыграла Англию со счетом 3-0 в первом матче, после чего лидеру команды дали отдых. Корея, проиграв Швеции со счетом 0-3 в первом матче, также дала отдых своему топ-игроку Чан Уджину. Вместо него был заявлен не имеющий мирового рейтинга Ким Джан Уон. У Джун Сон и Ан Джи Хён вышли на матч против Китая. Китай выставил Линь Шидуна, шестую ракетку в мире, и Лян Цинь Куня, двадцатую ракетку в мире, а также впервые выступил Чжу Цинь Хао. В первом матче Ким Джан Вон уступил Линь Шидуну со счетом 0-3. Счет по партиям 10-12, 5-11, 2-11. Однако затем корейские игроки переломили ход встречи. Во втором матче У Джун Сонг одержал волевую победу над Лянь Цинькуем 3-1. В третьем Ан Джи Хён обыграл Чун Ци Хао со счетом 3-1, приблизив команду к победе. В четвертом матче снова встретились Линь Шидун и О Джун Сонг. И здесь кореец выиграл со счетом 3-1, окончательно оформив победу Южной Кореи. После матча китайское издание опубликовало слова корейских игроков, подчеркнув, что вся команда стремилась обыграть Китай. О Джун Сонг заявил, «Я всегда думал, что если я сыграю хорошо, то и вся команда покажет хороший результат». «Мы все хотели победить Китай, поэтому тренировались как команда и поддерживали друг друга. Думаю, именно этот настрой стал главной причиной нашей победы». В первой группе А выступают Корея, Китай, Швеция и Англия, а во второй группе А – Япония, Тайвань, Франция и Германия. Команды, занявшие первые места в группах, будут разведены по противоположным частям сетки и не встретятся до финала. Команды, занявшие вторые места, также избегут встречи с топ-сеянными до стадии полуфинала. Издание заключило, поражение 1-3 от Кореи не повлияет на выход из группы, однако этого достаточно, чтобы прозвучал тревожный сигнал, отметив необходимость для китайской сборной сделать выводы.

Легенда корейского настольного тенниса Ю Нам Гю. Часть первая. Сеул в сентябре 1988 года был переполнен людьми и ожиданиями. Город жил Олимпиадой не как праздником, а как проверкой. Южная Корея впервые принимала игры, и все, что происходило на аренах, воспринималось как ответ на один простой вопрос – действительно ли страна стала другой? Настольный теннис на этой Олимпиаде появлялся впервые. До этого он существовал отдельно, со своими чемпионами, традициями и жесткой иерархией, в которой главную роль играли китайские спортсмены. Но Олимпиада обнуляла прежние форматы. Теперь все должно было начаться с первой строки. Тот, кто выиграет здесь, останется первым. Ю Нам Гю был частью сборной Южной Кореи, но не человеком, вокруг которого строилась вся команда. К 20 годам он уже прошел через международные турниры, сыграл против сильнейших, привык к тем матчам, где любое неточное движение сразу превращается в потерянное очко. Его игра не выглядела эффектно. Он не стремился завершать розыгрыши быстро. Он играл так, как будто каждый мяч – это продолжение предыдущего, а не отдельный эпизод. Олимпийский турнир не давал времени на поиск себя. Здесь не было длинной дистанции. Каждая игра могла стать последней. Ю Нам Гю проходил раунд за раундом, без резких скачков. Он не громил соперников, но и не отдавал матчей, которые можно было удержать. В его игре не было лишних решений, только те, которые увеличивали шанс взять следующее очко. К финалу он подошел спокойно, без ощущения, что происходит что-то необычное. Но необычным было само обстоятельство. В финале его ждал не китайский игрок. Продолжение в следующем выпуске.

0: Прозвучала песня «Пришла весна» в исполнении певца Ким Хён Чоля. А сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Живем и учимся в Корее». Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.
1: Живем и учимся в Корее. Здравствуйте! В эфире рубрика «Живем и учимся в Корее» русской службы Всемирного радио KBS, в которой мы рассказываем о жизни молодежи в Корее. У микрофона Эльмира, а за режиссерским пультом – Аня. В последнее время в магазинах Daiso появляется все больше и больше разной косметики, как уходовой, так и декоративной. Сегодня мы поговорим о том, что там продается, и узнаем мнение кореянки насчет косметики из Daiso. Привет! Представься, пожалуйста. Здравствуйте! Я студентка. Мне 21 год. Я живу в городе Куян. Когда ты впервые узнала, что в Daiso продаются средства по уходу за кожей и косметика, что тебя больше всего удивило? Раньше я думала, что в Daiso продаются только базовые товары для повседневной жизни. Но теперь ассортимент стал намного шире, и меня очень удивила универсальность этого магазина. Какие виды косметики чаще всего можно там увидеть? Можешь привести примеры? Там много средств по уходу за кожей, например, тонеры и эссенции, в том числе популярные продукты. Также есть декоративная косметика, например, тени для век и румяна. Сейчас в Daiso часто появляются продукты известных брендов и коллаборации. Что ты об этом думаешь? Мне кажется, что это очень выгодно, потому что можно купить продукцию знакомого бренда с похожим качеством, но по гораздо более низкой цене. Да. Вообще, я слышала, что известные бренды специально выставляют свою продукцию в Daiso в качестве маркетинга, чтобы люди легко могли ее попробовать. А ты сама покупала там косметику? Если да, то что именно и почему? Да, я покупала там подводку для глаз. Я выбрала ее, потому что по составу и качеству она была похожа на продукт из Olive Young, но стоила примерно в 4 раза дешевле. На что ты обычно обращаешь внимание при выборе косметики в Daiso? Для меня самое важное – это отзывы пользователей. А в чем главное отличие между косметикой из Daiso и, например, из драгсторов или торговых центров? Если сравнить с люксовой косметикой, качество может быть немного ниже, но это компенсируется отличным соотношением цены и качества. Из-за низкой цены многие переживают за качество, да и я в том числе. Что лично ты почувствовала после использования? Я тоже сначала переживала, но когда попробовала, мне показалось, что качество почти не отличается от обычной косметики, которую продают на рынке. Какие продукты особенно популярны? Чаще всего говорят о средствах по уходу за кожей. Например, популярны сыворотки от бренда VT. Влияло ли на твои покупки то, что ты видела в рекомендациях, в соцсетях или на YouTube? Да. Если я видела, что один и тот же продукт рекомендуют многие, я тоже пробовала его купить. Мне кажется, это сильно влияет на выбор. Почему ты думаешь, косметика из Daiso так популярна среди подростков и людей в возрасте 20 лет? Потому что выбор большой. Магазин легко доступен и, самое главное, цены низкие. Поэтому молодые люди могут покупать такие товары без большой финансовой нагрузки. Как ты думаешь, влияет ли такая доступная косметика на привычки потребления? Да, но думаю, это не всегда положительно. Когда все дешевое, люди начинают покупать много лишнего, и в итоге сумма может оказаться довольно большой. Согласна. Что бы ты посоветовала купить в Daiso из косметики или ухода за кожей? Я бы порекомендовала уходовые средства от бренда Mamond. Если наносить их перед макияжем, косметика ложится намного лучше. Спасибо большое за интервью. И напоследок, какую корейскую песню ты бы выбрала и почему? Я бы выбрала песню Пол Ким «Gloomy Sunday». Ее приятно слушать в любом настроении, она очень спокойная и комфортная.

Итак, мы послушали песню Пол Ким «Gloomy Sunday» и поговорили о косметике из Daiso. Я тоже часто там закупаюсь, и лично я хочу посоветовать мист с алоэ. Он очень хорошо увлажняет. Дорогие слушатели, не забывайте обязательно наносить солнцезащитный крем при выходе. Желаю вам счастливой весны! Вы сможете снова прослушать этот выпуск на нашем интернет-сайте по адресу www.world.kbs.co.kr/russian или через мобильное приложение KBS World Radio. А сейчас представляем вашему вниманию повтор программы «Корейский язык на десерт». Всем спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске.

0: Корейский язык на десерт.
1: Ну и наше сегодняшнее выражение дня – мучама, невмоготу. И снова мы с очередным интересным выражением. Сегодня оно у нас простое с грамматической точки зрения, но довольно сложное и интересное с точки зрения перевода и смысла, которое оно в себе несет.
2: Да, Илья перевел наше сегодняшнее выражение очень литературно, хотя дословно оно означает «не могу терпеть». Разумеется, необходимо смотреть на контекст для того, чтобы перевести его точно.
1: Отрицательную частицу «мот» мы с вами уже много раз проходили, поэтому лишь напомним, что она ставится перед глаголом и означает отрицание, но с оттенком вынужденности. Вы что-то не можете сделать не потому, что этого не хотите, а потому что не можете в силу каких-то обстоятельств.
2: Именно, потому что если вы не можете что-либо сделать просто по своему желанию, тогда нужно использовать частицу «ан». Этот момент отличает корейский от русского языка, поэтому его нужно просто выучить и запомнить. Ну а в качестве нашего сегодняшнего слова выступает глагол «чамта» — «терпеть, переносить».
1: Выражение «мотчама» может иметь несколько значений в зависимости от контекста. Но самое первое и простое – это выражение того, что вы больше не можете терпеть или выносить какую-то ситуацию, что ваше терпение, ну или иные чувства, достигли своего предела.
2: Здесь также следует отметить, что это довольно разговорная фраза, которую на русский тоже надо переводить немного неформально. Что-нибудь вроде «терпеть больше не могу», «невмоготу уже», «все, я больше не вытерплю» и другие подобные выражения.
1: Кроме того, так можно сказать, если вы хотите дать совет вашему собеседнику не терпеть больше какую-то ситуацию и уже приступать к каким-то действиям.
2: Что-то вроде ситуации, которую на русский можно перевести как ты можешь терпеть?» или «Да сколько ты еще будешь это терпеть?»
1: Именно. Ну что ж, давайте посмотрим, как эту фразу используют носители в нашем отрывке из сериала.
3: 아, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못해?
4: 어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
3: 저 새끼는 뭐 헤어져도 저렇게 돌직구야.
1: Здесь выражение используется в первом смысле, о котором мы вам рассказали вверху. Главный герой расстался со своей девушкой, но она хочет остаться друзьями.
2: Главному же герою такая ситуация не нравится. Вот он ей говорит, что не потерпит от нее никаких ухаживаний и вихляний. Или встречаться снова, или до свидания.
1: Ну что ж, давайте посмотрим еще на несколько примеров от носителей. И для начала первое значение, в котором вы говорите, что ваше терпение, ну или любые другие чувства, достигли своего предела.
5: 놀리지 마. 이제 못 참아.
6: 미안해.
1: Не смейся надо мной. Я такого не потерплю.
6: Извини.
5: 또 늦어? 더 이상은 못 참아.
6: 미안해.
1: Снова опаздываешь. Я такого больше не потерплю.
6: Извини.
1: Второе значение – это когда вы даете совет вашему собеседнику не терпеть чего-либо.
5: 너 화내도 돼. 나라면 못 참아.
6: 그런가?
1: Злиться — это нормально. Я бы на твоем месте не вытерпел и разозлился.
6: Думаешь?
5: 너 충분히 참았어. 나라면 못 참아.
6: 어, 나도 이제 못 참겠어.
1: Ты так много терпела. Я бы на твоем месте уже перестал это делать.
6: Даже я уже тоже больше не могу терпеть.
1: Ну а на сегодня у нас все. О новых интересных деталях корейского языка мы расскажем вам на следующей неделе.
2: Оставайтесь с нами. Всем пока!

А сейчас мы предлагаем вашему вниманию повтор передачи «У книжной полки», впервые прозвучавшей в нашем эфире в 2018 году.

У книжной полки. Рассказ «Вы любите шопинг» писательницы Пё Мён Хи. На волнах Всемирного радио КБС программа «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Аня.

0: Рассказ «Вы любите шопинг» писательницы Пем Мюн Хи был опубликован в 2011 году. Произведение начинается с того, что главная героиня по имени Чи Ён поздно вечером идет в продуктовый магазин. Последние 10 лет она работала в отделе маркетинга одного из первоклассных отелей, однако ее карьера завершилась после того, как отель был продан зарубежному предприятию. Чи Ён казалось, что она идет по ровной тропинке посреди леса с хорошо продуманным ландшафтом. Возможность ходить здесь и вести перед собой тележку на колесах – это явно маленькое утешение и одновременно благословение для жителей города. Абсолютное изобилие, в котором не было места слова «нужда», ощущалось здесь всем телом. В продуктовом магазине взгляд Чи Ён упал на женщину с сыном, которые выбирали помидоры. Мать и сын не просто тщательно отбирали помидоры. Они отрывали зеленые хвостики, а помидоры складывали в пакет. Делали они это быстрыми, привычными движениями, так что на углу прилавка скопилась кучка хвостиков размером с кулак взрослого. По всей видимости, они не хотели взвешивать хвостики. Чи Ён, украдкой наблюдавшая за этой сценой, пересеклась взглядом с маленьким мальчиком. Наверное, он учился во втором или третьем классе. Ясные и черные глаза мальчика были безрассудно уверенными. На его недетском лице скользнула коварная улыбка. «Ты знаешь, что мы с тобой отличаемся?» — будто говорил его едкий взгляд. С покрасневшим лицом Чи Ён быстро покинула отдел. Купив в магазине продукты, героиня пришла домой. Один за другим она стала вытаскивать из сумки купленные продукты. Хозяин этой корзины точно относился к ценителям своего одиночества. Чи Ён вытащила продукты, будто подобранные по меню. Вино Бордо, сыр камамбер, темный шоколад с 70% содержанием полифенолов, средиземноморские маслины, виноград сорта Кэмпбелл, яблоки Аори, тепличные мандарины. Все продукты без исключения были отмечены знаком экологической чистоты. Похоже, эта корзина принадлежала тому же человеку, что и в прошлый раз. Скорее всего, это разборчивая и дотошная женщина 30 с небольшим лет, обладающая достаточной экономической независимостью, чтобы настойчиво проявлять свои оригинальные вкусовые пристрастия. И напоследок кофе. Это важный ключ к разгадке. Немногие покупатели выбирают зерновой кофе весом в 70 грамм, из которого получится лишь 10 чашек. Сорт кофе – то же, что и в прошлый раз. Редкая удача – обнаружить такой же элитный сорт кофе, свежие зерна которого были пожарены лишь неделю назад. Благодаря своей профессии Чи Ён знала о напитках довольно много и неплохо в них разбиралась. Через несколько дней Чи Ён была поймана в магазине с поличным. «Как вы будете решать эту проблему?» — ругалась сотрудником магазина девушка. «Извините, но вы слишком утрируете», — попытался успокоить ее сотрудник. «Разве это не воровство? Кто-то увел корзину, которую другой тщательно набирал. Это не воровство, по-вашему?»
1: «Но за продукты человек заплатил сам».
0: «Послушайте, в отобранных продуктах мое время и усилия, а этот человек украл эти ценные для меня вещи уже в третий раз. Сначала я сочла это за недоразумение, но ведь это стало повторяться регулярно».
1: «Как вы можете приписывать сюда еще и прошлые случаи, не имея никаких доказательств?»
0: «Извините, я все возмещу», — вклинилась наконец в разговор Чи Ён. «Как вы собираетесь возмещать? Как?» — ответила на это Ильчу.
1: «Давайте на этом и закончим наш разговор. Все мы говорим, имея что-то в виду», — неоднозначно сказал сотрудник. «Мы ведем тщательное наблюдение за магазином. Везде стоят камеры, и черный список клиентов у нас тоже есть». Неожиданно угрожающий тон сотрудника подействовал на девушку. Она вдруг поникла, как

0: магазине из-за нехватки времени. После долгого периода безработицы она с трудом устроилась преподавать английский язык на курсах. В ее обязанности входили не только вечерние занятия, но и офисная работа. С курсов она уезжала на последней электричке метро и в магазин успевала забежать уже перед его закрытием. Часто ей приходилось разворачиваться перед уже закрытыми дверьми. В тот вечер Чхеён успела забежать в магазин за 5 минут до закрытия. В этот момент ей бросились в глаза несколько продуктовых корзин у касс. Она решила, что от этих продуктов кто-то уже отказался, поэтому наспех выбрала себе самую подходящую корзину и, заплатив за нее, пошла домой. Выбор оказался весьма удачным. В корзине были овощи и другие свежие продукты, продававшиеся по акциям, поэтому за покупку Чхеён заплатила на удивление мало. Тогда она поняла, что эта корзина кому-то принадлежала. Когда же продукты появились на столе в виде блюд, трапеза одинокой девушки в съемной комнате стала походить на богатый стол с любовью, накрытой мамой. Тогда же неудобство перед хозяином продуктовой корзины бесследно улетучилось. Так первый успех повлек за собой второй поступок с чужой корзиной, а с третьего раза Чхеён и сама привыкла. В конце концов, девушка пристрастилась к такому шопингу и даже начала им наслаждаться, пока однажды ее не разоблачила хозяйка одной из корзин. Чхеён вышла из магазина с пустыми руками, будто ее прогнали. Она решила недолго прогуляться в парке у ручья, где стояли небольшие тренажеры. «Снова я на вас нарвалась, хотя и ненавидеть вас не за что», услышала вдруг чей-то голос Чхеён. Это была хозяйка продуктовой корзины, которая только что ругалась в магазине. «Меня зовут Чон Ильчу», — первой представилась девушка и протянула руку. Чхеён смущенно протянула руку в ответ. Новая знакомая сказала, что ей 32 года, работает гид-фрилансером. «Извините за происшедшее», — произнесла Чхеён. «Да нет, что вы, я и сама вела себя неправильно». «Может, поужинаем вместе у меня дома, раз уж судьба нас свела? Да и продукты как раз есть». Чхеён не горела желанием принимать внезапное предложение, но и отказать не смогла. «Но почему вы выбрали мою корзину?» — спросила Ильчу, когда девушки переходили дорогу. Чхеён вспомнила корзину новой знакомой. Эта корзина была ей ближе всего, ведь она была наполнена подходящими по вкусу продуктами привычных производителей. Такая корзина обходилась в приличную сумму, но ее потребление доставляло радость и счастье. «С вашей корзиной мне казалось, что я сама выбрала эти продукты», — ответила Чхеён. Корзина Ильчу была своеобразным галлюциногеном, возвращавшим Чхеён в успешный период ее жизни, когда она работала в отеле. «Вот почему мне казалось, как будто кто-то просил меня сходить за продуктами», — усмехнулась Ильчу. Целый год Чхеён приносила утешение покупка продуктов из чужой корзины. Вот как комментирует действие героини и литературный критик Чон Сойон.
1: 처음에는 그냥 쇼핑 시간을 절약하기 위해서 다른 사람의 장바구니를 들고 나왔는데.
2: Сначала Чхеён взяла чужую продуктовую корзину просто чтобы сэкономить время, но вскоре это вошло у нее в привычку. Такие покупки позволяли ей будто пожить чьей-то жизнью. В обществе потребления случается так, что идентичность человека отражается в его покупках. Потому что и где покупает современный человек, можно догадаться о его образе жизни. Соблазн побыть в ситуации, в которой она сама быть не может, позволяет ей восполнять недостаток в своей жизни.
1: То, кого-то, перекупает. 자기에게 없는 것, 결핍된 삶을 그렇게 충족시키고자 했던 것이죠.
0: Ильчу снимала комнату на чердаке дома в районе, который подлежал модернизации. Одна из стен ее комнаты была полностью заставлена полками с сувенирами из разных стран. Девушка убрала продукты из магазина в холодильник и поставила на стол вино и лобстеры. Заработок фрилансера сродни плаванию по волнам. Он приносит удовольствие, но иногда может и поштормить.

— сказала Ильчу, наливая второй бокал вина. Она хорошо ощутила особенности своей работы, когда после люксовых отелей по всему миру ей пришлось ехать из Инчоновского аэропорта прямо в маленькую коммунальную комнатку вместе со своим чемоданом. Похожие профессиональные симптомы испытывала и Чуйон после долгих лет работы в отеле. Возможно, именно поэтому ей казалась такой близкой продуктовая корзина Ильчу. «На самом деле, корзину в магазине я не могла назвать совсем своей», – продолжал Ильчу. «В моей профессии сейчас кризис. За последний год работы практически не было. Приходилось потуже затянуть пояса. Нужно было отказываться от прежних привычек. Бывало, я набирала много всего и приходила в себя уже перед кассой. Частенько приходилось оставлять свою корзину у кассы и возвращаться обратно». Ильчу сделала глоток вина. «Когда я узнала, что кому-то нужна моя корзина, мне почему-то стало приятно, хотя иногда во мне разгорались смешанные чувства».

Из окна съемной комнаты Ильчу виднелось здание, в котором жила Чион. Оттуда оно казалось небоскребом так же, как из комнаты Чион казался высоким видневшийся торговый центр. Не так давно героиня имела неосторожность посоветовать одному из своих учеников заниматься самостоятельно, а не на курсах. Об этом стало известно директору. Вскоре вечерние занятия отменились, а доходы курсов сократились вдвое. Теперь Чион предстояло съехать из своего жилья.

«Так вы живете в этом красивом здании?» — сказал Ильчу. «Значит, мы соседи, живем напротив друг друга». Когда Чиён, ощущая приятное опьянение, встала из-за стола, близилась полночь. «Как-нибудь загляну к вам, заодно посмотрю, как живете», — вспомнились Чиён, наполненные надеждой слова Ильчу. Чиён не смогла честно рассказать о своей ситуации. Через 10 дней ей предстояло съезжать со своей комнаты. Значит, пригласить Ильчу нужно до переезда. Из какой корзины взять продукты, чтобы накрыть на стол? Продумывая праздничное меню для последнего ужина, Чиён медленно спустилась по лестнице.

На этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе «Вы любите шопинг» писательницы Пё Мёнхи. Всего доброго и до следующего вторника.

На этом KBS World Radio, Всемирное радио KBS, заканчивает передачу на русском языке из Сеула. Наш почтовый адрес – русская служба KBS World Radio, Сеул, 07235, Республика Корея. Наш адрес в интернете – world.kbs.co.kr/russian.

0: Вы слушали передачи из Сеула, которые впервые вышли в нашем эфире накануне вечером. Всемирная радиосеть продолжает свое вещание.
1: От Западной Европы до Урала и от Северных морей до Северной Африки слушайте Всемирную радиосеть на спутнике Hotbird в позиции 13 градусов восточной долготы, цифровой канал WRN Русский. По всему миру на сайте wrn.world, а также в Восточной Европе с 17 до 20 часов UTC на коротких волнах 9820 кГц. Полностью наше расписание wrn.world.
0: Всемирная радиосеть продолжает свои передачи. В Москве 3 часа ночи.

0: Повторяем цикл передач.
1: Болт на волнах Всемирной радиосети. Программа Болт, где можно поговорить о том сём без претензий на окончательную правоту. Начнем. Райский сад Хемингуэя, Эдемский сад. Райский сад Эрнеста Хемингуэя – это не типичный роман Хемингуэя. Роман, над которым он работал с 1946 по 1961 год, увидел свет только в 1986 году, спустя долгое время после смерти автора. В результате получилась работа, которая была тщательно отредактирована и собрана по кусочкам, так что мы на самом деле никогда не узнаем всего масштаба видения художника для этой книги. Кажется, у меня навязчивая идея, здоровая или нездоровая, я не уверен. На незаконченных романах некоторые из моих любимых писателей, таких как «Неуловимый замок Кафки» или интригующий «Сэндитон» Остин. Справедливости ради следует также сказать, что я далеко не эксперт по Хемингуэю, поскольку прочитал лишь несколько его рассказов, а также романы «Прощай, оружие» и «Восходит солнце». И совсем недавно перечитал «Старик и море». Хотя есть много более традиционных произведений Хемингуэя, которые я мог бы выбрать в качестве следующего чтения. «Праздник, который всегда с тобой», меня привлек его незавершенный шедевр «Эдемский сад». Я называю его так, потому что, хотя и чувствую, что в нем есть что рассказать, я считаю, что это произведение значительно опередило свое время. На самом деле, я почти уверен, что при жизни Хемингуэя эта книга никогда не была бы опубликована. «Райский сад», как и большинство произведений Эрнеста Хемингуэя, имеет тенденцию разделять читать. Роман о двойственности, он прямолинеен, но сбивает с толку. Красив, но неудобен, прост и в то же время заставляет задуматься. «Райский сад», окутан иллюзиями и нюансами, вызывает у меня противоречивое восприятие, в отличие от «Праздника, который всегда с тобой» или «Остров потоки», «Острова в океане». Хотя это радикальный отход от всего, что было раньше, это, пожалуй, самое близкое, что читатели могут получить, чтобы по-настоящему заглянуть в душу автора. «Райский сад», несмотря на название «Эдемский сад», лишен каких-либо прямых ссылок на Библию или Священное Писание. Конечно, большинство из нас знакомо с местом, через которого этот роман получил свое название. Иначе известный как рай, Эдем, он был утопией, построенной на незнании окружающего мира. Как только знаменитые первые мужчина и женщина, вошедшие в поговорку «Адам и Ева», вкусили от древа познания, их жизнь навсегда изменилась. Их понимание природы греха или, скорее того, как он воспринимался в более широком контексте, послужило их погибели. Наблюдая за путешествием трех главных героев романа «Эдемский сад», «Райский сад» постепенно начинает